0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Хапает друг на друга. Антон, ну тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо, есть...
4: Талант совсем вот на носик лодки, Марина.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. В современном, стремительно меняющемся мире активная жизненная позиция, стремление приобретать новые компетенции и новые навыки являются залогом успеха. Это одна из аксиом нашей жизни, и она одинаково применима абсолютно ко всем сферам жизнедеятельности человека, в том числе к самореализации в спорте. Занимаясь реабилитацией инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта уже более 20 лет, я могу с ответственностью заявить, что наши незрячие ребята любят пробовать себя на прочность, охотно принимают вызовы и стремятся к победе над жизненными трудностями и ограничениями. Они погружаются на глубину с аквалангом, гоняют на квадроциклах и картах, поднимаются в горы с альпинистским снаряжением и прыгают с парашютом. Об этих историях успеха мы регулярно рассказываем в передаче «Аксиомы спорта». Вот и сегодня мы поговорим об еще одном экстремальном виде спорта, в котором наши ребята добились заметных успехов. Это параскалолазание. Я знаю, что у него есть еще одно название – параклаймбинг. О том, как незрячие люди занимаются скалолазанием и как проходят их тренировки, нам расскажут гости нашей студии. Один из ведущих специалистов по адаптивному скалолазанию, старший тренер сборной команды России по параскалолазанию Федерации скалолазания России, уделяющий особое внимание работе с инвалидами по зрению, Армен Владимирович Терминосян. Здравствуйте, Армен Владимирович.
7: Добрый день, Мария.
2: И успешная спортсменка, обладающая многими талантами, добивающаяся отличных результатов в различных дисциплинах. Мастер спорта России по спорту слепых Марина Галузова. Здравствуй, Марина.
8: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели.
2: Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Очень приятно, нас порадовали своим визитом. Я думаю, мы сегодня расскажем очень много интересных и полезных вещей. Я предполагаю, что далеко не все из наших слушателей вообще знают, что такое скалолазание. Пришло время подробно об этом рассказать.
9: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Мне о скалолазании известно совсем немного. Знаю, что это экстремальный вид спорта, во время занятий которым человек преодолевает участки настоящей или искусственной скалы с помощью сил собственного тела. Скалолазы соревнуются в быстроте и техничности прохождения вертикальной трассы с зацепами, выступы, которые предназначены для опоры рук и ног, и сцепления. Успех зависит от навыков лазания, то есть от правильной постановки ног, зацепов и распределения веса. Вот, собственно, практически все, что я знаю о скалолазании. Чтобы исключить падение при подъеме на высоту, используется какое-то страховочное снаряжение. Также знаю, что когда спортсмен с нарушением зрения лезет вверх по трассе, тренер голосом подсказывает ему, в каком направлении двигаться. Армен Владимирович, я рассчитываю, что вы пополните мои знания об этом потрясающем, видимо, виде спорта. Мы вас слушаем.
7: Да, попробую разъяснить и вам, Мария, и уважаемым радиослушателям. Вот скалолазание почему-то всегда называют экстремальным видом спорта и часто путают с альпинизмом. Я бы хотел сразу поставить различие, чем отличается скалолазание от альпинизма. Если в альпинизме используется много технических средств, это кошки, это ледоруб, это можно прямо на веревке повисеть и лезть, зажимая веревку, то в скалолазании перемещение по скале происходит только за счет пальцев, ног, то есть никакого дополнительного оборудования не существует для прохождения трассы. А веревка только на случай срыва, чтобы спортсмен не упал и не погиб бы. Вот в этом отличие. Поэтому тело скалолаза – это очень хорошо как разработанная и уже прокачанная спортивная машина. Тем более, что при передвижении по скале вовлекаются все группы мышц равномерно. Развивается и качество на равновесие, и силы, и терпение, умение расставить, то есть понять, где будут точки отдыха, где можно рискнуть. Тем более, что экстремизма в скалолазании практически не существует, экстремальности, поскольку соревнования, особенно официальные проводятся только на искусственных рельефах в залах, где продумана вся система безопасности, даже и судья по безопасности. И практически травм у нас на соревнованиях очень редко бывают травмы. А вот соревнования на открытых рельефах, которые в начале развития скалолазания существовали, но сейчас их уже официально не проводят, мы убрали из официальных по нескольким причинам. Во-первых, невозможно создать новые условия для участников соревнований, чтобы они получили бы задачку, которую должны решить все вместе в одинаковых условиях. Угу. Обычно те, кто живут на этих скалах, как раньше было, они все это тренировались, приезжали другие, они у них выигрывали. Потом ехали на другие скалы, где ты уже натренированный в итоге получался. Приоритет всегда.
2: Понятно.
7: А сейчас на соревнованиях это чистая стена. На ней подготовки, это специально обученные люди, расставляют эти трассы, продумав уровень их сложности и ловушки, какие-то места, которые заставят какие-то технические навыки применить спортсменам. И спортсменам показывают эту стену, буквально вот демонстрируют на 5 минут. После этого их уводят всех в зону изоляции, и ни один из них не видит прорезания другого. Только когда он уже отступает, он может смотреть остальных. Потому что даже если смотреть на прорезание, то можно уже воспользоваться. Но это для зрячих людей. Теперь ситуация с незрячими людьми или с людьми, которые имеют проблемы со зрением. Развитие вот этого направления в скалолазании занимался особенно усердно основная страна была Япония, вот продвигающая вот это направление.
2: То есть они родоначальники фактически,
7: они,
2: да,
7: родоначальники, родоначальники, можно сказать, мы. Наш президент федерации, предыдущий, Пиротинский, он первый провел соревнования в Екатеринбурге в 2005 году для лиц с ограниченными возможностями. Вот уж прошло 20 лет.
2: Но там были, прошу прощения, все, там были не только незрячие ребята, там были...
7: Там все группы были.
2: И ДЦП, да?
7: И ДЦП, есть... и даже тогда с какими-то непонятными
2: отклонениями,
7: ментальными отклонениями.
2: Ментальные нарушения, да. Понятно.
7: Здесь я хочу сказать, что на сегодняшний день в олимпийские виды приняты две группы. Это незрячие и ПОДА.
2: Угу.
7: Все остальные группы, ментальные поражения, какие-то еще там, они не входят в олимпийские виды. И здорово, что мы уже утверждены в программе Олимпиады 2028 года. То есть 23-м спортом вошло скалолазание.
2: Это прорыв, конечно.
7: Да, да, причем так быстро это произошло. Мы буквально участвовали в двух олимпиадах. Это вот в Японии и в Париже. И сразу же нас включили на рассмотрение и утвердили на параскалолазание в 28-м году в Калифорнии.
2: Но ведь скалолазание в спорт слепых вот не входит, насколько я понимаю, в виды спорта слепых, если не ошибаюсь. Вы отдельно как-то проводите это, верно?
7: Да, я хочу сказать, что нам повезло, что тогда утверждали наш вид спорта в Минспорте. Нам позволили в результате того, что имеющаяся федерация имеет достаточный вес и возможности развивать внутри имеющейся федерации.
2: Ага.
7: Это очень удобно, потому что я работаю в федерации уже лет 25 со всеми структурами. И на сегодня практически мне очень легко общаться, потому что все те же структуры задержаются. Тренерский совет, медицинские комиссии и прочие, которые мы решаем все вопросы очень быстро. На сегодняшний день у нас уже документальная часть наполовину оформлена, но некоторые вещи еще, документы не утверждены, поэтому мы официальные соревнования не смогли в этом году включить. Но сразу же, вот пока вы не устали, хочу анонсировать, что в мае в Москве в скалолазном центре на второй песчаной, центр скалолазания ЦСКА, пройдут соревнования в фестивальном формате, куда могут приехать любые спортсмены, в том числе вот...
2: Друзья, вы слышите? Обязательно звоните нам после передачи, уточняйте контакты, возможно, вам имеет смысл поинтересоваться, приехать, послушать, посмотреть, пообщаться со специалистами. Все верно?
7: Да. Я рассказываю, что фестиваль чем хорош, что это неофициальные соревнования, могут участвовать люди независимо от... Есть разряд, нету. Трассы очень разные категории, и около 20 трасс будет или более. И каждый может попробовать, на каждой трассе будут стоять страховщики. Я там буду на соревнованиях, и будут волонтеры, которые
2: Отлично.
7: Будут помогать вам, сопровождать. И вы можете себя попробовать в этом виде спорта.
2: Хорошо,
7: и...
2: друзья. Ну, подробнее мы об этом расскажем во второй нашей части передачи, когда будем говорить о событиях 25-го года. А сейчас немножко вернемся еще к истории, к правилам. Хотелось бы подробнее узнать, как вообще... Чем вот, принципиально не прописаны эти правила? Они уже опубликованы где-то? Как незрячие люди? Какие незрячие? Б1, Б2, Б3. У вас тоже есть такие спортивные
7: медицинские классификации? Да, Б1, Б2, Б3.
2: Какие условия для кого? Как работают вообще на трассе, с кем?
7: Ну, поскольку у нас вот сложности сейчас с классификатором, потому что Международная федерация еще до конца не смогла его создать, очень такой же, как в легкой атлетике или в плавании, то Всегда мы на соревнованиях допускаем, что где есть сомнения между группой B3, B2 или B1, спортсмены переводятся в группу B1, то есть тотально незрячие, чтобы были бы равные условия, поскольку мы не можем отдифференцировать степень поражения зрения или поставить их в равные условия. Бывает непонимание. Спортсмен, который полностью незрячий, он говорит, ну там же человек видел, и неравные условия у нас были. Поэтому будьте готовы к тому, что если на соревнованиях нет вот вашей группы B3, то вы можете выступать в B2. Вероятно, вас ведут.
2: А какая там разница? Сложность дистанции или специально? Может быть, у нас во многих видах спорта, где ребята B1 выступают, одеваются очки, например, на глаза солнца. Да, чтобы всех равные условия были, не мог подсмотреть, что-то увидеть.
7: Да, та же
2: ситуация?
7: Та же ситуация, да.
2: Вот какой инвентарь вообще нужен для пары скалолазания для слепых, вот так скажем? Что там такое? Какая экипировка?
7: Инвентарь такой же, как и для здоровых спортсменов. Там ничего дополнительного нету для незрячих. Система страховки такая же, как у здоровых. Это обвязка, которая охватывает бедра и охватывает пол линии талии, связанная между собой. Там есть карабины, которые встречные. Они прищелкиваются, два карабина встречно для гарантии. Ну и у страховщика своя система.
2: И, соответственно, очки на глазах, если группа B1. B2, B3, вы уже там как-то...
7: Да,
2: и сложность трассы там, да?
7: Сложность трассы мы... Когда провели вот эти первые соревнования, мы до этого тоже проводили соревнования неофициальные. Вот в ноябре в ЦСКА проходили первые тестовые соревнования, тогда открыли этот центр скалолазания. И мы немножко свои правила ввели соревнования, то есть сделали трассы не очень сложные, чтобы не было бы обидно там каким-то спортсменам пролезть там 2 метра и упасть. Мы сделали их достаточно несложными, но учитывали время прохождения трассы. Так делается и на официальных соревнованиях. Иногда, когда есть равные результаты, то есть вот 3-4 спортсмена пролезли трассу до конца, то тогда сводится по результатам их место занято. Поэтому и надо достаточно активно перемещаться. Хотя соревнования проводятся только на трудность. У нас в спорте официальном скалолазания есть 3 дисциплины. Если вам интересно,
2: конечно,
7: расскажу.
2: Да, говорите.
7: Изначально была дисциплина только трудность. Потом добавилась быстрая трудность. Потом эта трудность осталась отдельно, а быструю трудность перевели в скорость.
2: Время, да, скорость. Да.
7: И появились такие классические трассы, которые спортсмены лезли по 2 трассам друг с другом там, в парной гонке. Потом менялись ими, и по сумме результатов кто-то выигрывал. В 2010 году появилось понятие «эталонная трасса». Когда наши хотели попасть в олимпийские виды, придумали вот эту эталонную трассу, где зацепки выставлены совершенно стандартным образом. 2 трассы идентичные. И спортсмены их могут тренировать хоть здесь, хоть, не знаю, во Франции, хоть где. Это стандарт, это чертеж этой трассы есть. И могут посмотреть, какое они время показывают, чтобы быть готовым к соревнованиям. И вот эта разновидность назвалась эталонной скоростью. Сначала ее пытались свести вообще со всеми видами, чтобы в олимпийские, когда попали, сохранить. Но на сегодня нас уже в олимпийских соревнованиях разделили и позволили иметь 3 комплекта по 3 дисциплинам. А вначале было 2. И мы сводили какие-то дисциплины, там трудность с болдерингом или скорость трудностью. На сегодня все разделены, и в каждой группе они будут получать комплект медалей. Это я про здоровых говорю. Значит, скорость понятна, а вот болдеринг – это как в шахматах задачки, этюды. То есть это маленькая трасса, не длинная, где-то около 10-12 перехватов, но которая имеет очень какие-то особенности, надо обладать определенными техническими навыками, чтобы ее пройти. Там нужна и взрывная сила, и гибкость, координация. Причем разные трассы на разные качества. Стараются их подготовить, подготовщики, чтобы каждый спортсмен попался на том, чем он слабо владеет, если у него какие-то стороны не развиты. Этот вид называется болдеринг. Там страховки не используются. Поэтому мы с незрячими, как правило, этот вид не тренируем. Потому что там падение самостоятельное, на маты.
2: Но это очень рискованно.
7: Да, и чаще всего травматизм именно в нем и происходит.
2: Понятно.
7: Потому что взрывные какие-то прыжки, и непонятно, достигнет он этого результата или нет от прыжка, а веревки нет. Поэтому мы его с нашими незрячими спортсменами, наверное, будем использовать в качестве разминки. Это вот они будут траверсом ходить, ощупывая зацепки. Кстати, вот незрячие, они, занимаясь скалолазанием, еще могут заниматься как обучением, потому что в Европе, да и у нас сейчас стали использовать много зацепов с буквами, с рисунками, там, с фигурками. Поэтому дети, когда занимаются, а тем более незрячие, они, пощупав фигурку, могут даже предположить, что это за зверь или это персонаж мультфильма.
2: Да,
7: или...
2: интересное совмещение.
7: Да, буквы. То есть это обучение.
2: Задача, обучение.
7: Да,
2: вместе... Необычно.
7: Считается, что обучение вместе с движением всегда происходит более затерпённое.
2: Эффективно,
7: такое,
2: более
7: да,
2: эффективно.
7: Эффект его выше.
2: Если мы говорим вообще о системе соревнований, я хочу подчеркнуть, что вот меня интересует именно соревнования для незрячих ребят или где они могут принимать участие. Какова эта система? Что происходит в мире? Чемпионаты какого уровня? Что происходит у нас? С какой периодичностью?
7: Ну, я вот так сказал, первые международные соревнования были проведены в 2005 году. В 2006 году они уже проходили в Екатеринбурге, а первый чемпионат мира, потому что это были кубки, прошел в 2011 году. И в нем приняли участие 35 спортсменов из 11 стран. На сегодня они проводятся регулярно, чемпионат по параскалолазанию.
2: Угу.
7: Вот в этом году он запланирован в Южной Корее в сентябре месяце. Туда допускаться будут спортсмены из двух категорий, вот, которые я перечислил, ПОДА и незрячие.
2: Uh-huh.
7: Потому что раньше допускались и другие категории. Сейчас, я думаю, ввиду того, что эти две категории отобраны как паралимпийские, только они будут участвовать.
2: Шансы...
7: И проводятся Кубки мира, и проводится чемпионат мира.
2: Шансы сейчас поехать у нас ведь есть на эти соревнования? Либо все очень сложно из-за всех политических событий? Как наши сейчас ребята могут участвовать в этих турнирах? Или никак?
7: Ну, смотрите, на соревнования в Париже мы не участвовали. Хотя мы уже в олимпийских видах,
2: да?
7: Мы их пропустили.
2: Uh-huh.
7: В Японии мы участвовали, а в Париже нас просто... Нам притормозили всю деятельность.
2: Uh-huh.
7: И Международная федерация, ну, действуя по указаниям, видимо, МОК, ну, не решается принять, потому что...
2: Россию не приглашают?
7: Да. Я сам был членом Международной комиссии медицинской антидопинговой Международной федерации. Она называется IFSC. Это International Federation Sport Climbing. Но нам 2 года назад всем приостановили нашу деятельность ввиду политических событий. Пока что мы других действий не увидели. Но я рассчитываю, что все-таки для инвалидов они примут свои решения отдельно. Потому что инвалиды участвовали, по-моему, вот в Париже. Я так понимаю, некоторые виды спорта инвалидные участвовали в соревнованиях.
2: Ну, некоторые виды спорта.
7: Да. Но мы тогда еще не были допущены.
2: Угу.
7: Поэтому... Сейчас еще есть 3 года, и будем как-то эту работу вести. Все равно рассчитывая, что мы будем участвовать в 2028 году.
2: Да, сейчас мир меняется, и будем надеяться, что какие-то подвижки будут. И наши незрячие ребята проявят себя, и нам есть что показать, я уверена. Так, ну, значит, на сегодняшний момент, если о международных все-таки говорить, каких-то вы же отслеживаете все соперников своих потенциальных, самые сильные спортсмены в каких странах?
7: Опять же, Япония.
2: Все-таки они, да?
7: Да. Угу. И страны, которые находятся в альпийской зоне. То есть в районе Альп это Швейцария, Австрия, Германия. Потому что там горная местность, и люди, которые там проживают, они больше привязаны вот этому спорту, скалолазанию. Но в Японии незрячим просто уделяется очень много внимания, потому что это направление, оно и несложное, в плане классификации, чтобы соревнования проводить. Японцы даже предложили, я до сих пор храню, у меня есть брошюра, где они на соревнования распечатали трассы по Брайлю, чтобы спортсмены могли до прохождения трассы посмотреть трассу, именно пощупать. Вот на листочке бумаги выдавлены были вот вся трасса.
2: Да-да, на самом деле в спорте слепых это обычные методики. Как правило, есть тактильные макеты, потому что незрячему человеку крайне сложно представить себе масштаб, да, происходящего, тем более если вертикальный подъем, как это должно все быть. То есть я так понимаю, что там на макете зацепы те самые, они могут понять рельеф, да, как они
7: даже
2: должны подниматься.
7: Даже так делали. Потом делали макет в маленьком масштабе зацепы, угу, чтобы спортсмены могли пощупать.
2: Угу.
7: Еще они хотели отказаться от ведущего, потому что роль ведущего для незрячего, она как-то меняет условия. То есть у кого-то удачный ведущий, у кого-то не очень удачный. Японцы предлагали вместо этих наушников и ведущего прокладывать от зацепа к зацепе кусочки поролона круглые,
2: угу,
7: и затирать их бумажным скотчем, чтобы спортсмен мог увидеть рисунок трассы, дорожки, куда она ведет дальше, и сам принимал решение.
2: Угу.
7: И никто его пусть не ведет. Это направление, мне кажется, удачное.
2: Но по правилам официальным, да, они же у вас зафиксированы для незрячих,
7: да,
2: обязательно должен быть ведущий, так
7: да,
2: я понимаю. Расскажите, какая роль ведущего, как работа происходит совместно?
7: Но ведущий тот человек, который все-таки с этим спортсменом проводил тренировки, который понятен этому спортсмену. Если этот ведущий будет там заикающийся или человек, который плохо говорит, явно спортсмену не хватит сил дождаться информации.
2: Но чужой человек точно не будет. Это близкое взаимодействие, постоянные тренировки. Я думаю, что это необходимое
7: условие. Это будет провокация, да, если привести другого человека для него.
2: Это будет невозможно даже так.
7: Но я еще начиная с 2012 года выезжал на соревнования и часто был ведущим спортсменов на соревнованиях международных, потому что я выезжал и как врач команды, и подключался, и тогда включался вот этот паралимпийский состав в работу. Хочу сказать, что часто отказывали наушники, перебои возникали, такие случаи были, и нам приходилось голоса вести спортсменов.
2: А разрешается и так, и так?
7: Да, разрешается и так, и так. Как ведет ведущий, обычно он подсказывает все, вот нога, рука, куда. И в основном мы делаем или по циферблату, говорим, там на 2 часа, там 30 сантиметров, или на 11 левая нога, там типа, или 30 градусов левая нога, там, ну, что-то такое, чтобы было понятно спортсмену, он быстро это понял бы и сделал это движение.
2: А вот еще, чтобы я поняла, ведущий, он внизу находится на земле, либо он поднимается вместе?
7: Нет, он внизу.
2: Он все время внизу и подсказывает, как двигаться вверх. Не поднимается вместе с ним. Иначе, ну, наверное, физически
7: поэтому
2: невозможно
7: эффективность
2: сделать.
7: Голоса немножко с расстоянием теряется.
2: Теряется,
8: поэтому
2: да.
8: Нужны наушники, да.
7: Да, делают наушники, слышно, которые часто сбои дают. И...
2: А, кстати, вот что тогда происходит, если вдруг незрячий человек теряет вот эту опору, голос своего ведущего? Что
7: тогда
2: же?
7: Он просто начинает голос громко кричать, потому что у ведущего должен быть хороший голос.
2: Понятно.
7: Поставленный. Ну и вообще есть такое мнение, что даже здоровые спортсмены, когда в зале находится тренер, и он им что-то кричит, потому что есть квалификационная часть соревнований, где разрешается подсказывать. И спортсмены вылавливают голос знакомый в этом, во всем,
2: ну да,
7: хороводе голосов.
2: Хороводе,
7: да, они его... У нас даже со спортсменами и здоровыми на чемпионатах были свои какие-то договоренности, например, когда в болдеринге. В Олденге интересно, что если в трудности одна попытка дается, человек сорвался, и все, закончилось его выступление. То есть одна попытка, и все. То в Олденге там дается время, вот дается им этот этюд, как шахматный. Он его смотрит, решает, как пролезть, и у него есть 4 или 5 минут на пролезание этой трассы.
2: То есть раз не получилось, ну еще
7: да,
2: раз, ну еще раз, раз, понятно,
7: да,
2: если успеешь.
7: Попыток, да, если сил хватит.
2: Если сил хватит.
7: Чем ты...
2: Понятно.
7: Умнее, тем быстрее пролезешь. Да.
2: Ясно. Еще вопрос. Вот у нас во многих видах спорта слепых предполагается правилами тишина в зале, чтобы действительно можно было слышать голос своего ведущего. Здесь как вы решаете эти вопросы? Там все молчат принципиально, когда идут соревнования среди незрячих? Либо...
7: Да, да, и музыка приглушается.
2: Угу.
7: То есть все
2: и зрители молчат, все знают,
7: относятся,
2: что по правилам должна быть
7: тишина. Они просто затаивают
2: даже
7: дыхание. Они стали... Потому что они просто преклоняются, когда люди без зрения... поднимаются на высоту.
2: Ну еще бы.
7: Это как божество для всех остальных.
2: Отвесная стена, высоко, и человек не видит и поднимается вверх. Это что-то нереальное. Да, дорогие друзья, но я предлагаю взять музыкальный тайм-аут. Я впечатлена уже очень сильно происходящим. Я сама не видела ни разу. Уже поняла, что нужно идти и смотреть вот на эту базу спортивную, смотреть, вот как выступает Марина, например.
10: Музыкальный тайм-аут.
2: Ну что ж, друзья, давайте-ка действительно сделаем музыкальный тайм-аут. Сейчас для всех любителей высоты, для покорителей вершин прозвучит потрясающая песня Владимира Высоцкого «Скалолазка».
11: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, а ты...

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скала

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: моя, скала-ла-ла-ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
2: А мы продолжаем наш разговор об этом потрясающем, очень красивом, очень зрелищном виде спорта. Пришло время личных вопросов. Марин, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вообще у тебя такая любовь к спорту? Это пример родителей или личное устремление? Я тебя знаю много лет уже, и ты успешно выступаешь и в настольном теннисе для слепых. Ты прекрасная дзюдоистка, и велотандем. Ну вот теперь еще и пара скалолазанья. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело в спорт и какие у тебя успехи?
3: Ну, на самом деле, да, действительно, мои родители с детства прививали любовь к спорту. Я с 3 лет научилась кататься на лыжах, несмотря на то, что была, ну, особенным ребенком, да, с проблемами со зрением, и плавать, и кататься на коньках. Но это все был такой любительский спорт, как хобби, просто для общего развития. Вот, и где-то, наверное, до 30-33 лет я... Вот профессионально спортом...
2: Не помышляла
3: не
2: даже.
3: Не помышляла даже, да. У меня были совсем другие интересы. Это были науки, это была лингвистика, это были языки, это вообще-вообще другая сфера, да. И как-то вот нечаянно, опять же, будучи членом ВОЗ, я ездила на один из молодежных форумов, где тогда, на тот момент... проводил как раз мастер-класс Сергей Александрович Колесов по настольному теннису.
2: Да, Сергей Александрович Колесов — наш специалист КСРК ВОЗ, да. Тренер по игровым видам спорта.
3: И мне, в общем-то, очень заинтересовал этот вид спорта, он мне понравился, ну, просто, опять же, как хобби, да. Я попыталась поиграть, мне сказали, что есть стол в КСРК, и вот с 2016 года как раз началось мое вхождение, замедленное
2: большой спорт,
3: да, потому что сначала это было просто, ну, просто как хобби, просто как дополнительные занятия. Потом я первый раз в 2016 году попала на чемпионат России, посмотрела, какие там люди, заряженные спортсмены с экипировкой, и я такая вот уже взрослая девочка, ничего особо не знающая, но тогда я уже заняла, по-моему, место 10-е, то есть была в серединке, не самая последняя. Вот, и решила, что я буду продолжать этим заниматься. И поэтому теннис, и по сей день, да, я уже...
2: Самое твое достижение высокое. За что ты мастера спорта получила?
3: Ну, я 3-кратная чемпионка России и многократный призер международных соревнований. Поэтому
2: да,
3: серебряный
2: молодец.
3: Призер, да, поэтому у меня много достижений именно в теннисе. А уже позже началось дзюдо. Там я тоже, мне очень нравился этот вид спорта. Я дошла до КМС, но для меня это субъективно, да, достаточно травмоопасный вид спорта, поэтому я решила, что, наверное, стоит сохранить те остатки зрения, которые у меня есть.
2: Велотандем?
3: Да, сейчас у меня велотандем с 2020 года, 21-го. Плюс к теннису, скажем так, мне нравится. Это я там тоже уже чемпионка России и призер России, призер всероссийских соревнований. Но любой вид спорта, он требует от тебя большой отдачи, именно если он профессиональный. Пока у меня получается и там, как бы...
2: Но ведь это еще не все. Вот появилась же скалолазание, как... И не зря же ты сегодня в студии с этим потрясающим человеком, с таким опытным тренером. Расскажите, как вы познакомились, во-первых, да? Кто-то из вас, расскажите, пожалуйста, и что вас связывает, ваши тренировки, что вообще, как так получилось, что, Марин, ты вообще пришла в скалолазание? Откуда это?
3: Давайте я начну. Я на самом деле просто увидела объявление в Blind Moscow, да, что планируется открытие секции по скалолазанию. Меня на самом деле зацепила фраза, что теперь это паралимпийский вид спорта для людей с инвалидностью по зрению, потому что моя больная тема — это то, что вот мой любимый настольный теннис.
2: До сих
3: да,
2: пор не включен в программу
3: паралимпийских. До сих пор, хотя он
2: да.
3: столько уже лет, да, на самом деле, и чемпионаты мира, и Европы. И, конечно же, меня вот заинтересовало. Я написала написала в группу, что я бы хотела попробовать, и Армен Владимирович мне перезвонил, причем это было прям заранее-заранее до того, как открылась секция, я сказала, что да, вот когда она откроется, я очень хочу попробовать прийти и хотя бы посмотреть. Я до этого никогда не занималась, на самом деле, скалолазанием. Конечно, я видела, как здоровые занимаются, но это было для меня такое, ну, не то, что за гранью возможного. Нет, это просто, ну, как-то не мое, наверное. Угу. То есть у меня было много-много других занятий. Вот, и когда уже начались тренировки, соответственно, написали об этом в группе, я как только смогла, да, сразу пришла, попробовала, и вот сейчас прям мне очень нравится, на самом деле, и я надеюсь, что у нас в России будет вот прям развитие-развитие. Мне интересно. Я вижу, что и другим ребятам, которые ходят, ну, на постоянной основе, это тоже интересно.
2: А вообще много сейчас твоих знакомых ребят присоединилось к этому виду спорта? Много ли незрячих в Москве занимается параскалолазанием, незрячих ребят?
3: Ну, именно моих знакомых достаточно присоединилось, потому что я стараюсь всем рассказывать, особенно...
2: Ты популяризатор.
3: Ну, я просто...
2: И пропагандист.
3: Если мне нравится, да, я рассказываю все как бы плюсы, угу. И поэтому, может быть, заражаю как-то их. И они, да, приходят попробовать, кто-то остается и дальше ходит, ну, кто-то оставляет это на уровне просто хобби, сходил, попробовал, и как бы окей, получилось, не получилось.
2: Ну, наверное, теперь дополнит Армен Владимирович.
4: Да, я бы хотел бы дополнить, что Марина, когда пришла, вот с первой же минуты общения с Мариной, настолько легкая, она вот как мама добрая, угу. И в то же время, как спортсмен, очень жесткий характер имеет.
2: Волевой.
4: И добивается цели. Это хорошее сочетание очень. И Марина действительно создает очень приятную атмосферу на тренировках. Когда кто-то устал, она может там его поддержать, кто-то ленится, она может его наоборот там пнуть немного, что надо работать. Поэтому такие, как Марина, они как ядро, возле которого совершается некое действие. Поэтому я очень благодарен, что в нашей группе она присутствует, поскольку такие люди, они и создают активность всей группы.
2: Да, Маринка такая, я знаю. Это здорово, что так получилось. А вообще, Армен Владимирович, скажите, вы с людьми с ограниченными возможностями здоровья как начинали работать? Как это стало вашим призванием? Это ведь не каждый человек может, не у каждого это получается.
4: Знаете, я же по профессии врач.
2: Угу.
4: Это я потом уже закончил РГУ, получил и спортивно-педагогическое образование, потом и спортивного врача. Ну, во-первых, спорт я пришел в основном из-за моего сына, который в 5 лет начал заниматься скалолазанием. И в 8 лет он уже выполнил ТМС, а в 12 стал мастером спорта. И занимал, и побеждал первенство в чемпионатах. Но чтобы с этого возраста его вести, мне пришлось просто вникнуть в этот спорт, хотя я сам из спортивной гимнастики.
2: Угу.
4: И очень много приложить усилий, чтобы наладить и медицинское обеспечение, и антидопинговое, и все остальное. То есть, знаю, имея опыт уже гимнастики спортивной. Поэтому я отдавал очень много сил развитию скалолазания в России. А когда появилась вот возможность заниматься с незрячими, буквально на общественных началах, я приезжал, это был форт Дальянова. Кстати, ребята из этого форта и дали объявление, помогли мне, когда мы же вот хотели наладить сейчас тренировки. Это вот они дали объявление в том ресурсе, который Майна назвала. И появились вот новые уже люди, потому что те уже создали семьи, уже как-то они уже изменили свои планы, но они до сих пор с удовольствием вспоминают тот период. А я... Каждый раз, когда провожу вот встречу или тренировку, или даже просто мы встречаемся с людьми, которые в среднем имеют проблемы, для меня это, знаете, как глоток чистой воды. Эти люди настолько искренние и чистые, что это заряжает очень сильно. В этот день я даже не чувствую усталости, хотя могу часа два с ними пробыть, но не устаю. Поэтому это очень приятное дело. Еще плюс к этому, из-за того, что у меня авторитет федерации достаточно большой, те, которые в этих залах находятся, они, как правило, там лет 7-10 выросли на моих глазах. Они, видя вот такое отношение мое вот к людям незрячим, они сами заражаются и говорят, чем нам помочь, что мы можем сделать. То есть это идет такая волна приятная в человеческом обществе, которая должна присутствовать, потому что мы должны всегда отдавать дань Я вот даже как-то читал, что в английском парламенте есть закон, по которому один день все парламентарии должны ходить с повязкой на глазах.
2: О,
4: целый день.
2: Полезно.
4: Для того, чтобы почувствовать таково, да, вот незрячим, чтобы когда вырабатывают законы, не забывали про эту категорию людей.
2: Это да, это полезно. Ну, давайте еще немножко расскажем вообще, как методически происходит, чтобы понимали люди, как происходят тренировки, как происходит обучение незрячего человека. Вот с нуля. Кстати, по поводу возраста. С какого возраста можно начинать? Когда родители могут приводить к вам, ребята?
4: Ну, официальный возраст по стандарту у нас числится 7 лет.
2: Даже так? Ну, маленький достаточно.
4: Достаточно.
2: А граница верхняя?
4: Нету границы верхней.
2: У нас, можешь, на... пожалуйста, приходи, да?
4: Да, у нас, например, чемпионом мира стал Салават Рахметов в 40 лет. Он в 2012 году стал чемпионом мира по булдрингу. 40 лет.
2: Прекрасно. Итак, вот к вам приходит гипотетически абсолютно незрячий человек с первой группы инвалидности, он не видит, но мечтает, хочет, дерзает. Какая методика? Что вы делаете? Наверное, с макета какого-то начинаете, или правила рассказываете, или сразу вот его на стену?
4: Знаете, вообще продвижение человека, лазание, оно заложено природой. Если обратить внимание, вот безусловный рефлекс ребенка лазить по полу, он происходит буквально через несколько недель после рождения.
2: Да,
4: да, его
2: начал.
4: Учить не надо, он очень даже проворно лазит, в принципе.
2: Правильно переставляя руки и ноги, да,
4: да,
2: в целом?
4: Так, синхронно. Потом еще ребенок может хвататься руками и подтянуть свой вес в то время, когда еще ходить не умеет. Вот родители часто берут, пальцы дают, ребенок зажимает, его
2: висит,
4: поднимают.
2: Да. Да.
4: Мы, кстати, вот этой стороной физиологии человека воспользовались, когда создавали презентацию для попадания в олимпийские виды, чтобы перед Олимпийским комитетом показать, насколько древний вид деятельности лазания у человека. То есть оно еще лежит в подкорке с древних времен. Поэтому, когда приходит человек в начале, ну, сначала мы его знакомим с безопасностью, самое главное, потому что первое условие, чтобы не навредить, как ему спускаться, как ему руки держать, чтобы не поранить голову. А дальше просто смотрим, как он перемещается, оцениваем его просто данные. Первые тренировки в основном мы наблюдаем, как он вообще перемещается, какой у него навык там, и существуют ли какие-то навыки. Вот те ребята, которые пришли с Мариной из других видов спорта, там огромная физическая база уже наработана. То есть я когда смотрю, удивляюсь и думаю, что в свое время я даже нашим скалолазам, когда я вот пришел в федерацию, говорил, что я вот приведу из гимнастики людей, и буквально 2 месяца они будут лазить, как вы.
2: Ну что ж, ребят, я надеюсь, кто слушает нас, вдохновляется и понимает, что нет вообще ничего невозможного в жизни, если вам захочется. Вы обязательно звоните, нам контакты мы оставим. Где, на какой базе вот в основном проходят тренировки в Москве еще раз?
4: Да, еще раз хочу я поблагодарить вот скалодром Sport Station в Москве. Это частный скалодром, но как только я обратился к хозяевам скалодрома или к руководству и сказал, что вот я хочу незрячих тренировать, но они, зная меня... И ситуацию буквально сразу сказали, что нет проблем, Владимир Владимирович, начинайте вводить какие дни. Просто они подсказали немного дней и часы, когда меньше народу, чтобы мы им не мешали и нам не мешали. То есть мы выбрали удобные для нас даты и дни. И ходим без оплаты, спортсмены занимаются вот спортстейшнингом.
2: То есть, по сути, наши слушатели, послушав нашу передачу, могут вам позвонить, если заинтересуются.
4: Да.
2: Если они живут в Москве, Московской области, наверное, это немножко проще. Если они проездом, ну, тоже можно выбрать время, хотя бы попробовать, посмотреть, что это такое. В регионах у нас есть какие-то перспективы?
4: Есть и в регионах, но мы пока пытаемся нащупать. Но если люди живут в регионах, и у них есть желание заниматься этим, то, связавшись со мной, я смогу направить, с кем состыковаться в этом регионе.
2: Чтобы
4: если
2: там
4: у нас
2: тоже
4: есть.
2: Так же...
4: Да, и ходить на тренировки так же, как и в Москве.
2: То есть это все силами федерации, да, решаются эти вопросы в регионах, в том числе. У вас же тоже отделение наверняка есть в регионах,
4: да,
2: скорее всего.
4: Да, у нас 42 регионах.
2: Да, тренеры будут работать также и с незрячим человеком, если он захочет, да?
4: Они будут работать, но надо еще понять, есть ли там есть базы, то есть скалодромы. То есть не во всех городах же есть базы. Поэтому я могу назвать ближайшие и, может, не совпасть с тем регионом, где живет человек, потому что...
2: Ну, я думаю, лучше это уточнить будет лично потом при
4: да,
2: звонке.
4: Да, позвонив, я отвечаю, всегда телефон беру. Правда, сейчас мошенники тоже иногда звонят, но я всегда прошу представляться, когда звоните.
2: Кодовое слово «радиовоз», друзья, будет. Обязательно сначала говорите «радиовоз» и говорите, по какому вопросу. Я думаю, тогда вопросов и проблем никаких не будет. Так, Армен Владимирович, давайте сразу назовем ваш телефон.
4: Мой телефон можете записать, ну, без семерки, да, наверное, без восьмерки.
2: Да, да.
4: 916-130-2147.
2: Отлично.
4: 916-130-2147. Еще я бы хотел сказать, что анонсы вы можете увидеть на сайте Федерации скалолазания России, официальный сайт Федерации скалолазания России. Он называется «Русклаймбинг». Вы можете его найти в интернете, и на нем будут анонсы вот по майским соревнованиям. А по тренировкам, пожалуйста, кто захочет в Москве прийти на тренировки и на фестиваль, мы только рады.
2: Милости просим.
4: Да.
2: Так, ну, еще такой коварный вопрос. А, впрочем, не коварный. Все равно мы поначалу говорили, что это экстремальный вид спорта, но так считается. Насколько безопасно или небезопасно незрячему человеку все-таки заниматься скалолазанием? Каков шанс действительно получить травму, реально разбиться, поломаться? Есть ли какие-то ограничения по здоровью? Вы проверяете справки и не берете кого-то? Может быть, там есть какие-то диагнозы, с которыми нельзя приходить? Вот что здесь такое у нас?
4: Я же не могу оценить состояние здоровья человека, поэтому всегда требую справки от врача.
2: Разрешение. Понятно.
4: Да. Где написано, что по состоянию здоровья этому человеку не противопоказано заниматься этим видом спортивной деятельности, чтобы не брать на себя эту ответственность. Когда они уже станут спортсменами уровня сборной, они будут проходить углубленное медицинское обследование, которое даст заключение. Еще я слежу за тем, что если у человека появляется ухудшение, ну, например, начинается расслабление сетчатки дальнейшее или какие-то давления поднимаются, конечно, тут надо или дозировать нагрузки, или, может, совсем прекратить тренировки. Это надо контролировать, чтобы не ухудшить. Потому что спорт для того, чтобы улучшить качество жизни, ну, не исчерпать остатки.
2: А какие качества, вот чем полезен этот вид спорта для незрячих? Что можно выработать, чему можно научиться, чтобы в повседневной жизни стало полегче? Ориентировка в пространстве, наверное, да?
4: Вот вы хороший вопрос задали. Вот и даже на тот вопрос я бы еще хотел Марину послушать насчет безопасности и насчет этого, что дает вот скалолазание. Ну, пусть сначала Марина скажет,
2: давай,
4: а потом
2: Марин.
4: Я попробую.
2: А можно тебе первый вопрос? Девушка с маникюром может заниматься скалолазанием?
3: Вот, кстати, да, я когда пришла, мне сразу сказали, что...
2: Снимай ногти.
3: Ну нет, они у меня не такие были длинные, и мне как раз сказали, что мои-то еще пройдут.
2: А вообще нет, наверное.
3: А вообще нет. Это не то, что можешь, ты не можешь, это просто тебе будет неудобно, потому что ты хватаешься за зацепы, это лишний и травматизм, и боль, то есть ты просто эти ногти все пообломаешь, и опять же, это просто помешает тебе пролезть по стене, да, потому что это лишняя длина, да, которая тебе помешает.
2: Понятно. А так, если глобально падение, царапины, ссадины, ушибы, что, было, не было?
3: Ну вот сколько я хожу, пока ни у меня, ни у тех, кто ходит со мной. Нет, наверное, ушибы, может быть, опять же, когда лез там коленом, например, задел, да, за зацеп. Угу. Это вот, ну, минимальные какие-то. Но падений или каких-то серьезных травм не было. И, опять же, как говорил Арман Владимирович, мы лазим со страховкой, да, то есть в любом случае внизу постелены мягкие маты. Я, опять же, из-за того, что была во многих дисциплинах спорта, спорт слепых, я травматизм сразу оцениваю, да, и для себя в том числе, потому что мой возраст уже не говорит о том, что...
2: Да ладно, ты молодая девушка.
3: Да, но все равно не стоит рисковать зазря, да, то есть я считаю, что нет, все очень доступно, это не как бы вот для меня, да, по критериям, то есть если от 1 до 10, это где-то, ну, в 5, да, 5-4, то есть по системе травмоопасности, потому что там страховка, и опять же, когда будут серьезные соревнования, я, конечно, может быть, по-другому скажу, но на данный момент именно на тренировках я не вижу серьезной опасности для спортсмена. Опять же, повторюсь, это просто минимальные ушибы, возможно, вот
2: ну,
3: ногами.
2: Которые во всех видах спорта
3: во всех,
2: абсолютно.
3: Это не только в спорте, это просто ты можешь идти и споткнуться об косяк. Да?
2: Так то что, есть... друзья, ничего не бойтесь. И также мы говорим родителям об этом, да, что не беспокойтесь, приводите своих детей, контроль хороший. Да, Армен Владимирович.
4: Я к словам Марины хочу добавить, что травматизм, там, как правило, имеет следующие источники. Это или плохая разминка, или попытка выше головы что-то сделать и риснуть сильно очень. Как правило, это на соревнованиях бывает. И потом в дисциплине трудность, это очень маловероятно, потому что там трассы достаточно равномерные, там нет выворотов колен, как вот болдринги, то есть встают на ногах, выворачивают колени настолько, что потом рвутся связки.

0: тактильно помнит, где что находится.
1: Угу.
0: Я даже вот как-то мои незрячие повели меня, у них называлось «Эксперименты в темноте». То есть нас привели в комнату, где полностью вообще нет ничего, посадили за столы по 6-7 человек, и мы дальше беседовали, общались, решали задачи и пытались понять, а кто напротив нас сидит, какой это человек, какого возраста, какого цвета у него волосы и глаза.
1: Да, это интересно.
0: Очень было интересно вот почувствовать себя в роли незрячего и попробовать, потому что потом, когда включили свет,
1: все было совсем
0: увидели
1: не так.
0: Друг друга, да, и многим мы не так представляли.
1: Да, интересный жизненный опыт. Я думаю, это действительно полезное занятие, это действительно ориентировка в пространстве и координация движений, несомненно, и нагрузка на все группы мышц. Отличная спортивная дисциплина, да.
0: Я еще мог бы добавить, что спортсмены, занимающиеся скалолазами, очень любят выезжать на природу своими группами. Я думаю, что незрячие тоже, может, создадут свои группы, с которыми они, ну, с волонтерами, помощниками будут выезжать на природу, потому что летом изумительно в группе единомышленников заниматься любимым делом, да и отдыхать, и
1: абсолютно
0: на природе.
1: С вами
0: это
1: согласна.
0: Здорово.
1: Давайте перейдем теперь к планам на 25-й год. Он уже идет полным ходом. Какие самые важные, интересные соревнования, какие старты ждут наших спортсменов в этом году?
0: Ну, опять же, повторяюсь, в марте должен был быть чемпионат, но ввиду того, что документы были не оформлены все, то есть у нас не было разрядных требований и прочих, официальный чемпионат пришлось пока перенести на неизвестный срок. Но мы в мае проводим фестиваль, который довольно удобнее для того, чтобы посмотреть всех спортсменов, которые могут приехать и пролезть любого уровня трассы, какие им нравятся, на выбор. Мы эту возможность предоставляем в мае. А чемпионат, наверное, у нас будет в течение года, скорее всего, осенью. Еще у нас будут уже сборы тех, которые отберутся, сильнейшие спортсмены. Сборы будут проходить как в Москве, так и в Кисловодске, и вместе с основной сборной здоровых спортсменов.
1: То есть это инклюзивно получается тогда? Не отдельный сбор для ребят?
0: Он может быть и отдельным, но нам удобнее, потому что туда привлекаются подготовщики, привлекается медицинский персонал, поэтому удобнее.
1: Ну да, в целом в рамках федерации вам проще так, конечно.
0: И вообще
1: да.
0: Всегда стараются людей с ограниченными возможностями совмещать с здоровыми людьми, потому что для них это очень важно, чтобы они себя чувствовали уверенно, то есть у них не
1: так
0: было, что они...
1: Программа инклюзии, философия инклюзии у вас существует.
0: Это так,
1: да,
0: нет,
1: да.
0: Марин? По-моему,
2: ну,
0: это
2: я
0: всегда...
2: Я считаю, что да, конечно, это...
1: Не
2: да.
1: В своем соку варится, а
0: да, основа того, чтобы они себя почувствовали увереннее. Мы на день рождения тоже старались провести вместе со здоровыми спортсменами, хотя им пришлось там подождать 2 дня, но это более почетно и приятно, когда их вместе с другими.
1: А бывают случаи, когда человек с нарушением зрения, ну хорошо, не только с нарушением зрения, посмотрим, другие нозологии, у вас же разных нозологий, ребята, показывают более лучшие результаты, чем зрячий? Вы задумались.
0: Чем самые сильные?
1: Ну нет, ну нет, средние возьмем какие-то позиции. Средние. Может быть, есть уникальные случаи, когда действительно побеждает незрячий человек зрячих людей.
0: Но они же не участвуют в этих соревнованиях.
1: Ну я понимаю, а какие-то фестивали?
0: Вот сейчас фестиваль
1: что-то,
0: будет,
1: да,
0: мы посмотрим.
1: Вот сравнить, посмотреть.
2: Как Армен Владимирович, а вот вы рассказывали как раз, мне кажется, про людей с ПОДа, да, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Если они получили, например, травму какую-то, до этого были, да, спортсменами, например,
0: да,
2: профессиональными, то есть... Даже несмотря на то, что они становятся спортсменами ПОДа, они могут, да, дать фору здоровым, ну, потому что они уже, правда,
1: Марин,
2: занимались.
1: И, наверное, тогда сразу, Армен Владимирович, вопрос такой вытекает серьезно. Идет специальная военная операция. Ряды инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья пополняют, к сожалению, молодые наши мужчины, сильные наши защитники Отечества, которые, конечно, получают травмы, серьезные ранения, ограничения по зрению, естественно, возникает инвалидность из ПОДа. К вам приходят наши,
0: да,
1: войны?
0: Да, я вот этот вопрос хотел отдельно осветить, потому что у нас как общество огромная ответственность перед ребятами, которые потеряли полноценность физическую и стали, ну, потеряли какие-то там части тела, ноги, руки. Они приходят, они у нас тренируются в ЦСКА, потому что все эти ребята, пострадавшие в СВО, они остаются военнослужащими, их не увольняют. Они прикреплены к военкоматам, и именно скалолазание, мы надеемся, даст им возможность хоть как-то, ну...
1: То есть это реабилитационная методика?
0: Да, это да? Больше для них реабилитационная и социальная реабилитация, чтобы
1: понятно.
0: Они почувствовали, что они в этом обществе, ну, не останутся в стороне.
1: То да есть, и превосходят, возможно, многих, потому что далеко не каждый с руками и с ногами человек полезет на стену вот так вот легко. Да, это правда.
0: И для них условия созданы, вот этот центр скалолазания ЦСКА. Просто пока что мы не можем сюда пригласить, не получается. В армии это все имеет несколько иной характер,

0: приказной такой должен иметь.
1: Ну, пока организационный, как минимум. А инвалидов по зрению пока не появилось у вас, ребят, с нарушением зрения.
0: Ни одного.
1: ВОЗ к нам они приходят, но мы будем уже ориентировать и рассказывать. Когда говорим о возможностях, о видах спорта, которые есть в спорте слепых,
0: было бы
1: будем
0: здорово,
1: говорить
0: да,
1: еще о
0: было
1: вас.
0: Было бы здорово, да.
1: Обязательно. Тебя. Ну, хорошо. Работы много, планов много, заняты вы очень, учитывая, как вы рассказываете о мероприятиях. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам обоим, скажем так. Остается ли свободное время на другие увлечения? Есть ли они? Общение с друзьями? Может быть, какое-то хобби? Марина потом скажет, она уже улыбается. Я вижу, Армен Владимирович, расскажите про вас. У вас, конечно, огромная загрузка и ответственность, но, может быть, есть хобби? Может, вы рыбак?
0: Я люблю заниматься домашними делами. Это уход за садом, уход за домом. И мне радует, когда я могу создать такое состояние в доме, что приезжали, когда дети в гости, они чувствовали себя комфортно. Это были бы и ягоды, и фрукты, и,
1: ну,
0: которые растут на участке. Вот больше в этом возрасте такое хобби. Потому что в свое время я совмещал и медицинский прием, и обеспечение вот этой медицинской антидопинговой федерации. На сегодняшний день я остался ответственным за антидопинг. Ну, не знаю, это не хобби, это достаточно профессионально, потому что я антидопинг работаю, тоже занимаюсь с 2007 года. А РУСАДА создалась только в 2009-м. И семинар я проводил с 2007 года. То есть я очень специалист такой ответственный в этой области. Я выезжаю в многие регионы, провожу семинары. Причем это не так начитываю просто правила, а действительно разбираю конкретные случаи, как из них было выйти или не совершить. Поэтому мне нравится эта
1: Хорошо.
0: Работа тоже.
1: Это отлично. Мариночка, к тебе вопрос. Чем ты занимаешься? Ну, столько ты такой разносторонний человек. Иностранные языки, и разные виды спорта, и музыка. И общение с друзьями, что-то,
2: вот,
1: может быть, особенное?
2: Поэтому я всем и занимаюсь. У меня очень много дисциплин по спорту получается, да. То есть я при этом очень люблю путешествовать и всегда нахожу для этого время. А еще у меня есть любимая дочка и собака-проводник. И то есть для всех и на все я нахожу время. Я вообще считаю, что человек, если хочет, да, главное желание, возможность всегда найдется.
1: Прекрасно. Ну, к сожалению, наша передача потихонечку подходит к концу. А так бы я с вами говорила и говорила. Вы такие прекрасные собеседники. И я более чем уверена, что мы еще с вами встретимся у нас на Радио ВОС и поговорим о скалолазании. Вот, наверное, напоследок такой вопрос. Я задаю всегда его всем нашим гостям. Есть ли какая-то песня, которая вас вдохновляет, мотивирует, которую мы поставим в конце нашей передачи? Армен Владимирович, что это будет за песня?
0: Ну, я предлагал песню про горы, которую пел Высоцкий. И хочу сказать, что вот у меня были случаи, когда нужно было какой-то вопрос решать вот среди скалолазов, и мне дали какую-то фамилию, сказали, обратись. Я говорю, а насколько вы с ним знакомы? И вот была фраза, в связке ходили. То есть это настолько высокое доверие хождения в связках, потому что если в связке кто-то подведет другого, то погибнут оба. В принципе,
1: да.
0: Поэтому скалолазание привлекает и к ответственности, то есть за жизнь другого человека, когда ты с ним вместе связываешься одной веревкой.
1: Конечно, друзья, но тогда, я думаю, будет уместно в конце нашей передачи поставить песню Владимира Высоцкого «Вершина». Всем известная прекрасная песня из кинофильма «Высота».
0: С удовольствием.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: В эфире программа «Аудиокнига».
7: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов, кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы, шуты, одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут – это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает: «Мы шуты, одна артель». То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы – живое развлечение. Все равно многие скажут: актер – несерьезная профессия, его задача – нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. «За что этой дали вторую звезду героя соцтруда?» Это он о Галине Сергеевне Улановой. «За что? Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда». Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза «Мы, шуты, одна артель» для меня очень важна. «Тиль», вероятно, главный спектакль в моей жизни. Это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе художественного театра вышита чайка, то на занавесе Ленкома, если бы он к тому же еще и существовал, полагалось бы повесить красный колпак Тиля. Авось, вся надежда наша. Авось, народное, авосе. А вот сейчас, смотрите, во. Иногда с придачей частиц ко, то, же, ну, вот, либо. Может быть, станется «сбудется» с выражением «желания» или «надежды», латинское «фореут». «Авось Бог поможет», «авось вся надежда наша», «авось, небось, да третий как-нибудь», авось хоть брось. Наша авось не с дуба сорвалось рассудительная. На авось мужик и хлеб сеет. На авось и кобыла в дровни легает. Авось и рыбака толкает под бока. На авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет. Русак на авось и взрос. Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает, здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди, авось плут обманет. Авось в лес уйдет, авось до добра не доведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе. Авось доживет, не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авось ожданки съели. Авоська — мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось до чего-нибудь, да авоськаемся. Авоськать, воськать, обычно приговаривать почасту авось. Авосник — мужской род, авосница — женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники — бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши, как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. «Шут Балакирев» — последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю на сколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным? Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу «Ой, ну это просто улет!» И тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей — профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия — песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи — чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался шут? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы, 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать. В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на «Юноне» и «Авось» с такой же сложной сценографией, что была сделана на «Шуте». Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На «Юноне» не раз случались травмы. Артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой... Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать, это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в шуте Балакирви есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно — ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь в юном, а в нем занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет». Именно Монахов взял меня в театр. 3 года мы с ним поработали, потом 1,5 года в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы. «Но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в «Сатире» скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел десятку ведущих: Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал, как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в Отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько Монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Ленкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных – дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята». Но тогда-то и сработал МХАТовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Ленкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Ленком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова, еще раньше исчез театр Майерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать театр революции в театр Маяковского, так как название «Театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Ленком вновь заявил о себе. В Ленкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в Ленкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой Ленкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ибсена. Первоначально Ленком назывался театром рабочей молодежи, ТРАМ, и был создан в 1927 году. Я коротко вспоминаю историю Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали Ленком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию Ленком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 73-м году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского Ленкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. «Авось». Недавно в одном из интервью меня спросили: «Почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите. Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался. И тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера Шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
8: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
7: «Но незаметно?» «Ну ты молодец!» А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в «Шуте» первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу, ибо деваться некуда, и думаю: «Идиот, господи, сучья у тебя профессия!» Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились: «Да, царь, надо, чтобы приняли, поверили и полюбили». Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло. Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыково. Щелыково — название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и Дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их названия: «Голубой дом», «Шале». «Основной дом», дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется Домом творчества. Сейчас в Щелыкове уже построены новые корпуса. Щелыково – место, которым можно или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щелыково по красоте не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина, только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор, есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость. Какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает. А в самом центре озерка бьется Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти. И, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза, Щелыкова куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь. Один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». «Чем дранее, тем сказочнее». У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение. Может быть, пройдемся, тоже посмотрим? И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает, мы все чуть не падаем в обморок. Действительно, я вижу, как нечто белое со свечой плавает за окнами дома. Щелыково — это прелесть костров и сеновалов. Костры разжигались у обрыва. Красный высоченный обрыв, хотя, может быть, если я сейчас туда приеду, он мне уже таким высоким не будет казаться. Внизу маленькая речка, а за ней лес, дальше кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра: «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как, мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыково — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит, главная роль. А если дали главную роль, значит, ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области. Самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит, пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха. Он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали: «Космонавтом или моряком?» Он отвечал: «Отдыханцем». Потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских, сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет? А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову — Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит. «Колька, смотри!» «На что?» «Какая красота!» И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого — Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену. «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в Адидасе, мечте советского человека. Васильев, первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы. На своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев — лучший танцовщик мира, народный артист СССР, еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе — ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей, и нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита — дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом, вот еще один наш дом». Подгорный — один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву: «Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решили ставить танцы в драматическом театре? Да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы». Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет, и не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения. Их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства.

проходили спартакиады, а у нас аркадиада. Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню. На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель, поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию. Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение. Каждый день трясло от мысли, неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься. Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос, что такое ракурс? Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись. Невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался

0: редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете, никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. «Какой у вас сегодня красивый маникюр? Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся он, спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?»
1: «Владимира Федоровича».
0: «И что сказали?»
1: «Что сейчас вы подъехать не сможете».
0: «Вам будет 5 в семестре. Идите». Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу первого курса. Такое тоже только у нас было возможно. Николай Караченцев. «Авось».
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
3: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
2: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
3: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопрос, как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
2: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
3: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны. И они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно, ну, комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
2: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
3: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская. Ну, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, ну, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
2: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
3: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, ну и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
2: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
4: «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

или в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: себя.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, также посвящена композитору Николаю Пескову, написавшему большое количество песен для детей. И открыла нашу сегодняшнюю программу «Пробуждальная песенка» Николая Пескова на стихи Петра Синявского в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Так что, если кто не проснулся, пробуждайтесь. А следующая песня, которую мы услышим, называется «Зимняя песенка». Стихи к песне написал один из постоянных соавторов Николая Пескова, поэт Петр Синявский. Исполнит песенку Света Виноградова.

Николай Песков писал и инструментальную музыку. Одно из его произведений инструментальных мы с вами сейчас услышим. Это будет экспромт в исполнении оркестра под управлением Юрия Силантьева. Партия флейты «Григорий Карась».

Ну что ж, подошел к концу очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». Мне остается только напомнить адрес, по которому вы можете что-либо написать нам или спросить о чем-то. radio@radiovoz.ru. Программа «Тряхнем стариной». Сегодняшняя программа была посвящена, впрочем, как и прошлая, композитору Николаю Николаевичу Пескову, который много детских произведений написал. А в завершении программы мы услышим песенку о подъемном кране. На слова Ицкова исполнит песню один из участников вокального квартета «Аккорд» Владислав Лынковский. Практически все участники этого коллектива записывались отдельно. Итак, Николай Песков, поэт Ицков, Владислав Лынковский, песенка о подъемном кране. А программа «Тряхнем стариной» на этом с вами прощается и желает всего доброго. У микрофона был Сергей Андреев. До новых встреч! Thank you.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Актуальный репортаж.
2: С декабря 2025 года в музее имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
3: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, скобочка, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
4: С тактильным материалом.
3: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
2: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
4: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
2: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
4: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
2: Я даже не заметила разницы в целом и там
4: ощущается, да, что где, да, где границы заканчиваются.
2: Да, да.
4: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
2: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
3: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
5: И Галина Ильбрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
4: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
3: Да.
2: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон, Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
6: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг.
7: Это как модель.
6: Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить. получить большой там, пифос, могли использовать и большего размера другие. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
1: Да, чуть-чуть. А так в ручном режиме? То есть некоторые...
6: Нет, там нет ничего, ни электричества. Вот.
7: Поставьте
6: и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Вот это что? Да, крутится. Да. Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
6: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем. Но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Но глина вращает?
6: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
2: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древней человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарилака, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно... срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем, я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, то есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
9: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
9: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но... Потому что их время дает выбор. И пешеход тогда... вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
2: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
10: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты, и вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы Циндеме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией камератов, которые проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
2: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандема Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.

0: сайте Радио ВОС.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому, в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе, но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре концерто гроссо. В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах

действительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора. –

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева и наш замечательный гость, которого представит Елена.
6: Здравствуйте, друзья! У нас в гостях сегодня основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр. Вот мне сегодня с утра прям представлялся, вспоминался мультик «Чип и Дейл» и вот этот вот Рокки, да, сыр. Тема на самом деле интересная. Давно мы очень хотели с Леной на эту тему поговорить. Для нас большая честь, что у нас сегодня в студии такой крупный специалист, как вы.
7: Спасибо. Кстати, мыши не едят и крысы сыр. Это большой миф.
5: Да вы что?
6: И усы не заворачиваются.
7: Да, и нет смысла класть там в мышеловку тоже сыр.
5: Вот вы видите, какие интересные мифы мы развеем. Да, вот про ежей, которые, кстати, яблоки тоже не едят, а на картинках рисуют яблоками. Вот, оказывается, еще так фокус такой. Про проект Лена сказала, очень интересно. Если можно, там в двух словах буквально скажите, что за проект такой и... Что называется, как вы дошли до жизни такой, да? Что такое, ну, сомелье, это понятно, да, я думаю, для всех. Учились вы, не учились, как вы все это организовали?
7: Нет, я не учился, я очень долго работал в IT, но вот просто уже не мог терпеть, очень хотелось чего-то своего, и я открыл вот так первую в Москве сырную лавку, которую назвал «Сырный сомелье». Кардинально изменил свою жизнь. До этого успел немножко поездить по Европе, посмотреть, как, что лавки есть везде, поэтому захотелось чего-то такого в Москве. А в Москве о сыре, собственно, никто ничего абсолютно не знает. Для нас сыр — это то, что кладут сверху на бутерброд, и только это. Вот сейчас у нас две лавки, интернет-магазин и курсы по сырам. Мы тоже рассказываем о сыре.
5: То есть, я так понимаю, традиции российские, великие российские традиции сырные утрачены, да, пашихонские там и так далее, да, то, что вот... Мы же до революции
6: поставляли. Ли это традиции?
7: Ну, на самом деле, я с большим уважением отношусь вот к советским временам, когда было много качественного сыра, к дореволюционным временам тоже с большим уважением. Но вот то, что сейчас, как бы, сейчас очень грустно с сыром, его мало и мало качественного сыра.
5: И какие же сорта? Да, может быть, или какие виды сыра, откуда они к нам приходят, как это вообще сейчас обстоит?
6: Я дополню, потому что очень много сортов, и легко в них потеряться. Есть ли какая-то классификация, которая принята у экспертов, и легко запомнить нашим покупателям?
7: На самом деле, как таковой классификации нет, но вот я расскажу той, которой придерживаюсь я, потому что, на самом деле, каждая страна, она, в принципе, там как-то своя, у них есть классификация. Первые сыры — это сыры свежие, то есть это сыры, которые там еще вчера были молоком, и сегодня уже, да, они створожились и превратились вот в что-то такое, в небольшой свежий сыр. Это там стандартная вот моцарелла, да, буррата. Те сыры, которые вот, ну, нет смысла, в принципе, откуда-то завозить, им делают прекрасно у нас. Это вот номер раз. Далее идут сыры полутвердые. Это те сыры, которые вот как раз нам и привычны больше всего для нашего желудка, так сказать. Их легко погнуть, да, их легко вот там разорвать, если потянуть. То есть они именно то, что вот мы кладем обычно на бутерброд, то есть это вот то, что вот в крови у каждого, да, русского человека.
5: То есть это вот такие мягкие, да?
6: Это российский сыр к ним относится?
7: Так точно, да.
5: А гауда?
7: Да, тоже гауда. Есть выдержанные гауда, но вот в классическом понимании, да, гауда относится к ним. Это вот там пашихонские, да, и прочие советские, это все вот они и есть.
5: Так, а тот, который весь из дыр?
7: Это тоже, кстати, вот есть полутвердый. То есть это сыры, которые, ну, созревание до там года, да, срок созревания их до года, то есть они до года лежат в специальных, стоят в специальных камерах, и где они дозревают, и... уже позже, да, попадают к нам на прилавки. Далее есть экстратвердые сыры. Это всем знакомый пармиджано-реджано, да, который сейчас попал под эмбарго, но тем не менее это те сыры, которые мы очень сложно разрезать, они начинают колоться, их нужно брать специальный нож или что-то такое острое, да, и отковыривать их так. Вот. Их обычно вот так едят. Это уже сыры с созреванием там примерно от года, там, до 3 лет, до 5 лет и прочее, и прочее.
5: Да,
7: и прочее.
5: Что, то есть они лежат буквально вот 3-5 лет, да, на полках или
7: специально. Да, да, да. Они причем не на полках лежат, а в специальных камерах. И через 3 года они приобретут свою оптимальную форму как раз. Помимо этого, есть сыры у нас с белой плесенью. Это мягкие сыры, чаще всего мягкие сыры. Например, да, классический камамбер. То есть это сыр, который вы разрезаете, и он будет такой либо пластичный, либо текучий внутри, и его корочка будет покрыта белой плесенью.
5: Угу. Пробовал, интересный, кстати, очень вкус.
7: Да-да-да, он такой грибной считается. Да. Вот по классике считается, что это грибной запах должен быть у правильного камамбера.
5: Угу. Так, а вот дурблю, скажем.
7: Это да, это как раз сыры с голубой плесенью, с благородной плесенью, то есть это не та плесень, которая у нас заводится в холодильнике после того, как вы там оставили свой, там, не знаю, кусочек сыра или там... грубо говоря, помидор оставили, да, угу. И на нем там появилась там голубая плесень. Нет, это благородная плесень, и даже если у вас в холодильнике хранится там кусок сыра с благородной плесенью, с голубой, и рядом хранится другой кусок сыра, да, не стоит думать, что вот там вот эта плесень, она перебежит на обычный кусок сыра, и он станет благородным. Нет, совсем не так. На самом деле она вот абсолютно никуда не бегает, она не заражает другие продукты. Вот та плесень, которая заведется, она будет уже совершенно другая, неполезная. Она никак не связана с этим вот сыром, от того, что он там лежит, да, второму сыру ничего не будет.
5: То есть это голубая еще и полезная, оказывается, да?
7: Абсолютно, да. И вот даже есть такой знаменитый сыр французский Рокфор с голубой плесенью, и считается, что вот он созревает в пещерах, и считается, что вот работники пещер, которые вот они за ним ухаживают, да, они никогда абсолютно не работают. Вот, не болеют. Работают, но не болеют.
6: Александр, а можно ли по запаху определить, что это сыр с плесенью нормальный?
7: Я бы сказал, да. Конечно, сейчас вот очень много, да, добавляют разных добавок там и прочее, чтобы скрыть запах, да, как-то его нейтрализовать. Но если мы говорим именно про плесень, если мы говорим про белую плесень, то это, конечно, вот грибной, ореховый запах. Это вот два классические запаха, которые вам должны сказать, что все хорошо. Если вы чувствуете запах аммиака, то, скорее всего, что-то пошло не так. Либо он уже перележал, либо вот там были какие-то, не в кондиции, он лежал в более высокой температуре, или просто перезрел. Поэтому не стоит такой сыр брать.
6: А это будет нормально, если я подойду к прилавку и попрошу понюхать сыр, который мне предлагают?
7: На самом деле абсолютно нормально. Есть на прилавках завакуумированные сыры, но вот чаще всего, вот если мы говорим про сыры с белой плесенью, они чаще всего завернуты в бумагу специальную, и даже можно вот там кончик легко, легонечко отвернуть, не повредив абсолютно упаковку, и просто понюхать, понять, что там чувствуется.
5: Я несколько раз за последнее время, причем даже не в жаркое время года, встречал такие вещи, когда берешь нарезку, приносишь домой, открываешь, вот эти ломтики, они расползаются, расплываются, они превращаются во что-то, верхние-то еще ничего, а вот нижние пласты совершенно мягкие, какие-то квелые, вялые, растекшиеся практически. Это, видимо, что со сроком годности или с технологией изготовления что-то. То есть это некачественный сыр, да?
7: Я здесь дам такой совет. Я вообще, в принципе, очень рекомендую покупать нарезку, потому что, я не буду говорить за всех, но в большинстве случаев вот нарезка подразумевает то, что туда нарезает тот сыр, который должен побыстрее продаться. И поэтому это чаще всего, да, это сыры, которые уже, либо при смерти, либо уже там умирают. Вот именно поэтому. Но в целом, вот те симптомы, которые вы описали, действительно, это не очень хорошие симптомы. Если вот сыр начинает растекаться, то, скорее всего, вот он уже перележал, да, либо он вот нарушена технология, как
5: То есть с этим нужно быть аккуратнее, да, я так понимаю.
7: Лучше вот прям попросить продавца, отрежьте мне вот кусочек, пожалуйста, и вам будет лучше. Я крайне не сторонник нарезки, в принципе, потому что вы привезете домой кусочек, вы будете от него потихоньку есть спокойно, да, и у вас будет свежее сыр, потому что, и сыр в большом куске, он сохраняется лучше, чем сыр в нарезке, да, даже в холодильнике у вас будет лучше лежать.
5: Да, кстати, еще параллельный вопрос немножко, что называется, отмотаем назад. Допустим, брынза, фета, это вот к первой категории относится, да? Это вот творожистые сыры.
7: Да. Это вот сыры быстрого созревания, то есть, которые очень-очень быстро делаются. Но вот с ними, на самом деле, особых, вот очень сложно наткнуться на сыры, которые испортились, потому что они хранятся в специальных растворах, да, либо это оливковое масло, либо это там соляные растворы и прочее. Поэтому чаще всего это очень сильный консервант, и такие сыры, чаще всего можно достать хорошими.
6: Александр, когда приходишь в магазин, мы уже поняли, что стоит понюхать, лучше взять цельный кусок. Что еще стоит сделать? Спросить у продавца, чтобы понять, насколько сыр хорош или залежал там, залежалый.
7: Угу.
6: Какие советы при покупке?
7: Смотрите, вот я бы еще не рекомендовал покупать сыры с добавками, как минимум. Это, то есть там бывают с пряными травами, там с крапивой и прочим, потому что добавки очень сильно забивают вкус сыра и запах сыра очень сильно забивают. И обычно в такие сыры кладут самое некачественное молоко, самый некачественный сыр, потому что конечный покупатель все равно ничего не почувствует, кроме вот этой добавки. Поэтому это как рекомендация. А вот если что-то спрашивать, ну, естественно, да, нужно понять там банальные вещи, такие как срок годности, да, попытаться спросить, что написано там на этикетке, да, посмотреть как минимум на это, потому что там не должно быть консервантов, да, Е и прочее, там не должно быть сухого молока. Ну, сейчас просто производители, они периодически, есть такое понятие, как сырный продукт. Это не сыр, это где нет молочного жира, но есть растительный жир. Вот такие, да, сыры я очень не рекомендую покупать. Ну, конечно, вот мало кто пишет, да, из производителей, что вот у меня растительные жиры, потому что такой сыр никто покупать не будет.
6: Александр, а что такое колбасный сыр? Все мы помним с детства его.
5: Ой, Вологодский
6: насколько,
5: очень вкусный.
6: Насколько я понимаю, он сильно изменился, стал менее
5: вкусным.
6: Не
5: знаю, Вологодский не изменился. Великолепнейший
6: сыр, по-моему. Ну, это что, это только в России существует или нет?
7: Ну, я бы сказал, что да, это российский, но это, на мой взгляд, это вот не наш традиционный все-таки сыр. Если там говорить про наши классические сыры, то я бы, конечно, отметил это какие-то кавказские сыры, например. Вот просто скажу, чем Россия может гордиться в плане сыроделия. Это, конечно же, сулугуни, да, это вот, ну, на мой взгляд, это сыр номер один. А вот если говорить про такие, да, сыры, как вы говорите, там, вот колбасные, ну, вот они стоят, в принципе, в одном ряду там, с пошехонским, советским, швейцарским и прочими сырами, здесь очень нужно аккуратно подходить, потому что здесь вот производители производителю качество вот просто колоссально меняется. Кто-то туда пихает все, что угодно, а кто-то следит за качеством, да, поэтому здесь...
6: А я слышала, что это остатки просто берут и из них делают колбасный сыр. Это все слухи?
7: Ну, тут все, конечно, от производителя
6: ага,
7: зависит.
6: То есть,
7: да.
6: Может быть такое.
7: Конечно, да. Как и плавленые сыры, угу. Да, считается, что их тоже делают, как бы из всего, что осталось.
6: Смотрите, Александр, прочла у вас на сайте у проекта «Сырный сомелье» есть свой собственный сайт. Его легко найти, друзья. Там написано: по запаху сразу можно определить, что это Швейцария. То есть швейцарские сыры всегда очень сильно пахнут. Я даже помню, мне рассказывали, что самолеты с российскими туристами пахнут сырами, которые туристы, которые летят из Швейцарии. Как по запаху определить, действительно ли это сыр той или иной страны? То есть Швейцария всегда пахнет?
7: На самом деле сложно сказать, что всегда, да. Ну, в большинстве случаев, да, они пахучие сыры, потому что технология созревания сыров такова, что корочку сырную омывают во время созревания. То есть ходит человек, который губкой ее протирает во время созревания сыра. И поэтому вот она начинает твердить и начинает понемногу пахнуть. Очень сложно определить страну именно по запаху какому-то конкретному. Но вот там для швейцарских сыров там, ну, классическим запахом как раз был бы как раз некие такие вот мокрые тона, вот как, не знаю, мокрый асфальт, такие запахи какие-то с какой-то свежести. И в целом, ну, вот считается, что французские сыры — это самые-самые пахучие сыры. Вот там как раз можно уже почувствовать там вот разные уже там запахи, там говорят, некоторые ногами пахнет, да, там потом и прочее, ну, это
5: вот
7: да.
5: Это так вот про пармезан почему-то, если я правильно произношу.
7: Да.
5: Вот много слышал от людей, вот именно так и говорят, что как что-то потное такое.
7: Ну, есть такое, да, есть. Но это неплохо, то есть я здесь рекомендую вот в плане сыра, если даже запах немножко отпугивает, да, ну, если вот это вот аммиак, это плохой, да, признак, а вот если запах отпугивает, все равно лучше кусочек попробовать, потому что вкус зачастую прям бывает, ну, совершенно другим. Ну и, конечно, вот тем, кто не любит, да, я рекомендую есть именно центр, да. Вот для швейцарских сыров характерно то, что самый сильный запах, он скапливается у корочки. То есть просто отрезать корочку, есть центр, тогда будет намного мягче.
5: А мы, кажется, забыли вот какую вещь. Очень много сейчас сыров в продаже, так называемых копченых, вот эти косички, копченые сыры. Это что такое? Это сыр, после которого закоптили какой-то определенный сорт, или это разновидность сыра? Как понять, как это делают вообще? Это поливают жидким дымом или действительно держат над огнем?
7: Ну, на самом деле, не сталкивался с производством, но я искренне верю, что действительно держит над огнем. А это не сорт сыра, да, это, ну, практически всегда это либо сулугуни, либо какой-то подобный сыр, который коптится. И чаще всего это копчение, оно такое, как натуральный консервант, который позволяет, ну, сохранить, во-первых, сыр, и, во-вторых, добавить ему интересный вкус, который, вот, они считаются, как бы, классическими пивными сырами, так называемые копченые.
5: А, кстати, хочу заметить, вот, и в моей практике был такой случай, когда я в ресторане... Мне друг посоветовал, взял сырную тарелку. Это для меня было удивительное открытие, потому что там было очень много сыров. И я сначала, если честно, не понял, потому что кроме сыра на тарелке были орехи и мед. Я думал, как это так, сыр с медом, как-то непонятно, особенно соленый сыр, там были такие кусочки. Друзья, это потрясающе вкусно, всем очень советую попробовать с орехами и с медом сыр. Разные сыры, это великолепно просто.
7: Я вот полностью поддерживаю, потому что вот сырный, ну, голубой сыр, да, сыр с голубой плесенью и мед, это вот сочетание соленого и сладкого, это очень вкусно, очень вкусно.
6: Александр, а расскажите, для чего какой сыр лучше всего подходит?
7: Есть так называемые салатные сыры, да, это чаще всего либо козьи сыры, которые можно вот, либо, ну, твердые сыры, которые можно покрошить в салат, либо, соответственно, нагреть, на сковородке нагреть сыр. Это чаще всего такие сыры, они называются бюши, это как поленца. Сыр выглядит как длинная такая колбаска небольшая, с белой плесенью по краям, а внутри это вот козий сыр полутвердый. И вот он нарезается ломтиками.
6: Корка
7: и поджаривается.
6: Остается, да?
7: Да-да-да. Угу. Он нарезается ломтиками, поджаривается и кладется сверху на салат. Это вот безумно вкусно. А большинство сыров, да, полутвердых, их можно как раз вот как нам привычно, есть с хлебом и с маслом. Но я тут, как любитель, я рекомендую именно есть без масла, рекомендую есть с багетом, чтобы он был хрустящий и, соответственно, такой прям свеженький. Это очень вкусно. Съесть с ним камамбер какой-нибудь, безумно вкусно. Хорошие сыры, выдержанные сыры, сыры с белой плесенью, сыры с голубой плесенью. Их нужно и есть в виде тарелки, да, сырной тарелки и, соответственно, с различными напитками. Уже там, начиная от вина, заканчивая кофе, чаем и прочее-прочее сочетать.
5: Вот, Александр, вы сказали, что достаточно много ездили по Европе, да, насколько я понял?
7: Да-да-да.
5: Видимо, интересовались вопросом сырным. А могли бы вы немножечко рассказать нам о сырных представителях, ну, не каждой страны, а каких-то вот основных, самых знаменитых там стран, не знаю, Франция, Италия, там, Швейцария?
7: Смотрите, ну, нужно понимать, да,
5: то есть, если я поеду, да, вот, допустим, в Европу будет у меня возможность, какой сыр мне стоит попробовать или купить во Франции, чтобы привезти там у гостей друзей? Или,
6: и в Голландии.
5: Там, и в Голландии, или там в Греции, я не знаю.
7: Смотрите, ну, я рекомендую, конечно, покупать те сыры, которых у нас сейчас вот не достать, да, то есть Швейцария у нас сейчас разрешена к ввозу, поэтому нет смысла ее особо увезти из-за границы. А если вы поехали во Францию, Франция — это в первую очередь классные пахучие сыры с белой корочкой. Это, соответственно, различные там, и с красной корочкой у них еще есть сыры. Это сыр натирается специальным алкогольным раствором, и у него не растет плесень, да, это мягкий сыр, не растет плесень, но образовывается красная корочка, и, соответственно, вот она пахнет очень сильно. То есть Франция — это однозначно это козьи, мягкие сыры, и сыры вот только вот такие, которые созревают от месяца, да. Если вы едете, допустим, в Англию, то это однозначно чеддеры. Это зрелые чеддеры, то есть это уже такие практически экстратвердые сыры, которые зреют, но, тем не менее, как только вы кладете кусочек сыра чеддера в рот, он сразу же растаивает, потому что там специальная технология их создания используется, где там очень мелко нарезается сыр в процессе созревания, и поэтому он прям сразу же рассыпается. Если мы говорим там про Испанию, это козьи и овечьи сыры, потому что Испания, она вот там есть манчего, это очень знаменитый овечий сыр, и то есть там только такие. Италия — это, конечно, ну, выдержанные сыры, это пармиджано, грано-падано, отличные овечьи сыры а-ля пекарино, и, конечно же, вот супер-классные сыры — это свежие, там, единственная страна, где можно попробовать там буйволиную моцареллу, то есть моцарелла не из молока коров, а буйволов.
5: Ну, да, в основном. А Норвегия что-нибудь делает там по этому поводу?
7: Есть прекрасный норвежский сыр, называется он Брюност. Это, если так по-простому объяснить, то это переваренная сгущенка. То есть сыр варится, варится, варится там порядка 12 часов, и он карамелизуется за это время и становится он коричневого цвета, очень странный по вкусу, скорее сладковатый. В Норвегии даже, я видел, делают из него мороженое, потому что он ну, не похож на сыр, он похож больше на десерт, на что-то сладкое.
5: Как необычно.
6: А в Японии, Китае делают сыры?
5: Да, вот Восток, интересно.
7: Ну, насколько я знаю, там на самом деле вот безмолочные сыры, да, соевые сыры различные. Но вот как таковых я бы не сказал, там что-то вот прям есть, чем гордиться, на мой взгляд.
5: Давайте остановимся пока на этом и вернемся в студию через несколько секунд.
8: Вновь из мороз, шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
5: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». Сегодня в студии Максим Петров, Елена Колосенцева и наш замечательный гость Александр Крупецков. А говорим мы сегодня о сыре. Вы дали нам такую интересную классификацию. А могли бы вы, Александр, назвать представителей каждого вида, сырных представителей, опять же, каждого вида, что у нас здесь можно купить? Вот в России я пойду в магазин, и я хочу... Экстра твердый сыр или, допустим, сыр такой не очень твердый. Как мне разобраться, да, что здесь можно на прилавках найти?
7: Если начинать с молодых сыров, да, это сыры, которые, как я говорил, вчера еще были молоком. Конечно же, это, во-первых, ну, самое простое, что приходит в голову, это моцарелла. Ее встретить можно абсолютно везде, и особого смысла там, да, привозить ее из Италии тоже нет, потому что это сыр, созревающий очень быстро, и он вкусен там, где он произведен. То есть однозначно нужно покупать моцареллу, только русскую моцареллу искать.
6: Она и дешевле будет.
7: Да, и дешевле, так точно.
5: Угу, так.
7: А если мы говорим про полутвердые сыры, то это самая-самая большая категория сыров. Буквально там, наверное, процентов 90 ассортимента любого супермаркета это как раз и есть полутвердые сыры. Я рекомендую смотреть на... хотя бы оценивать немножко по стоимости, потому что вот все сыры, которые дешевле там 600 примерно рублей за килограмм, скорее всего, они содержат не, ну, не только молочные жиры, то есть они сделаны не из натурального молока, потому что вот средняя цена на хорошее молоко сейчас это примерно 50 рублей за литр, а для того, чтобы получить 1 килограмм хорошего сыра, нужно примерно 10 литров молока. Поэтому 500 рублей это примерная вот себестоимость у фермера, которые у него уходят именно. Да, ну, здесь на прилавках вам просто вот выбирай все, что хочешь, да, ну, рекомендовал немножко бы смотреть на цену. Конечно, это не показатель, но, тем не менее, это хоть отсечет каких-то, да, плохих производителей.
6: А чем больше дырок, тем лучше сыр?
5: А вообще какие-нибудь там появляются. Откройте нам секрет вот тоже.
7: На самом деле, ну, это, конечно, не зависит. И разных сортов есть разное количество, да, дырок. Какие-то сорта подразумевают дырки, какие-то нет. А появляются они очень просто. Сыр во время созревания, он обычно созревает при определенной температуре, каждый сыр. А для того, чтобы появились там дырки, он кладется в более повышенную температуру, да, по технологии своего созревания. И вот бактерии начинают активнее работать, и, соответственно, появляются вот небольшие дырки. Такие. И после этого сыр дальше уже убирается, ну, на обычные полки для созревания.
5: Ну, давайте продолжим. Да. Вот, да? Угу. А, вот полутвердые сыры, а дальше, дальше, дальше.
6: Экстратвердые.
7: Да. Смотрите, с экстратвердыми вот нашими очень, да, большая проблема, потому что вот там еще 2 года назад, в принципе, они не производились, а сейчас их начали уже закладывать в связи с этой вот ситуацией, что из Европы сыр запрещен. И, ну, вот сейчас нет хороших, я вот лично не знаю хороших производителей, поэтому здесь я рекомендую смотреть в сторону Швейцарии. Она дороже, но, тем не менее, это классные сыры. И самый такой классический представитель называется сыр Сбринц. Он очень распространенный, и вот этот сыр зреет примерно от года до полутора, и вот, ну, это то, что вот прям, чтобы понять, что такое экстратвердые сыры, достаточно его купить. Вы его очень сложно нарезать, его проще наколоть. Он такой сладко-соленый по вкусу. Тоже очень я его люблю.
5: То есть даже колется, да? Удивительно.
7: Да. А еще у этих сыров вот, есть отличительная такая особенность, что у них встречаются такие небольшие крупинки. Некоторые люди за это любят сыр. То есть вы едите сыр, и он начинает немножко хрустеть на зубах. Кажется, что вы какой-то там песок, возможно, или что-то. На самом деле это у зрелых сыров. Вот это сахар, это лактоза, она скапливается вот такие крупинки и приятно хрустит. То есть, допустим, я вот за это обожаю экстратвердые сыры, но есть люди, которым вот это неприятно, вот это хруст на зубах, кажется, что-то не то.
5: Слушайте, вообще я просто в шоке, мне просто настолько удивительно. Я никогда не знал, что такое может быть.
6: У меня вопрос. Если я ем сыр и понимаю, что там есть какая-то жидкость, да, это только к свежим сырам относится? Если у полутвердого жидкость, это значит, что не свежий или что-то не то, да?
7: Ну, да, это очень странно, потому что вот, ну, полутвердый сыр, он должен быть однородным по массе, и вот здесь вот, для меня такой показатель есть, это когда вы смотрите на кусочек сыра, вы видите, что у него края, они немножко такие поплавящиеся, кажется, ну, кажется, что они вот немножко потекли. Чаще всего это говорит о том, что, ну, сыр зрел в неправильных условиях, и это плохой показатель. Но вот а жидкость — это вообще страшно.
5: То есть из ряда вон что-то, да? Много кто ко мне приставал, родители, и, в общем, как-то повелось. Сними воск, да? Вот на сыр иногда убирают воск, то есть кроме пленки еще есть такая, так сказать, восковая основа. Ну, вы знаете, наверное, о чем я говорю,
7: конечно.
5: Да? На всех ли сырах это есть? Зачем это вообще делать? Ну, понятно, видимо, для сохранности, да, то есть это более-менее очевидно. А на всех ли сырах это есть или нет? Просто у меня почему-то вот дома считают, что есть на всех сырах. Мне так не кажется.
7: Нет, конечно, воск есть не на всех сырах. И, как вы правильно отметили, действительно, это делается для того, чтобы ничего не попало на корочку сыра, только чтобы его сохранить, и он спокойно зрел. На мой взгляд, вот сейчас воск — это даже такая, ну, вот он довольно редко встречается. То есть у большинства российских сыров они просто упакованы в упаковку, да, это в целлофан в какой-то, где вот вы... И у этих сыров, в принципе, даже нет никакой корочки. А вот у самых интересных, да, так называемых элитных сыров, у них чаще всего есть корочка. То есть вот там практически у всех швейцарских сыров у них есть корочка, которую не то что... Ну вот если воск мы, в принципе, не, там, здоровый человек не будет есть, даже пробовать его не будет, то вот такую корочку у швейцарских сыров я искренне рекомендую как минимум попробовать. Потому что она чаще всего там самый яркий запах и яркий самый вкус. То есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но попробовать стоит.
5: А, еще вопрос такой, вспомнил я, опять же, факты своей жизни. В одном месте интересном, которого уже нет, поэтому могу назвать, тротория терраса, заказывали пиццу, это была сладкая пицца, там, с клубникой, с ананасами, то есть наполнитель был исключительно ягодный и сладкий, и там карамель, по-моему, была. А вот сыр там был маскарпоне, если я не ошибаюсь. Что это за сыр такой? Он действительно же, по-моему, сладкий, да? По-моему, его еще используют в чизкейках.
7: Да, тирамису делают из него. А, да, это сыр с добавлением сливок, поэтому он такой довольно жирный, да, и тем не менее он такой, ну, сливочный, он безумно сливочный, это крем-сыр, который можно намазывать на что-то и либо использовать в готовке. Поэтому он такой считается более десертным сыром. Вот. Но сейчас в России тоже его делают. То есть этот, ну, маскарпоне — это традиционный итальянский сыр, но в России делают сейчас достойные сыры, поэтому тоже рекомендую здесь брать наш.
5: Такого же плана, да? Тоже к ним сыр. И, ну, думаю, что практически, так сказать, подходя к завершению нашего разговора, расскажите нам, пожалуйста, Александр, о хранении. Какие есть хитрости и способы для того, чтобы сыр сохранить как можно дольше?
7: А здесь я рекомендую, конечно, использовать специализированную бумагу, но если вы покупаете сыр там не в наших лавках, где мы там дают бумагу эту, а в супермаркете, то, конечно же, лучше всего есть такие так называемые сырницы. Они выглядят как дощечка, на нее ставится колпак, и под этот колпак можно положить какой-то сыр.
6: Как
7: да.
6: Масленка тоже.
7: Да, вот именно она. Это оптимальная вот, для сыра среда. А как вариант еще можно убирать его в целлофановый пакет. Это тоже очень хорошо. Но не завязывать его плотно. То есть сыр должен дышать. Если у вас масленка, то вы ее как минимум раз в день должны открывать, чтобы он немножко подышал. И дальше, соответственно, его накрывать. Если у вас сыр с голубой плесенью, то я рекомендую использовать фольгу. Потому что считается, что вот, ну, в принципе, заводская упаковка практически для всех сыров с голубой плесенью — это и есть фольга. То есть в ней плесень, она не так сильно развивается, и сыр, ну, вот он остается в хорошем состоянии дольше.
6: Александр, а какие есть устройства для того, чтобы нарезать сыр?
7: Здесь есть, да, промышленные там слайсеры, но если мы говорим про домашние условия, то, конечно же, это нож. При этом нож должен быть, ну, по классике у него должно быть не одно лезвие, а как бы два параллельных лезвия идущих, и между ними должна быть такая небольшая дырочка. Это сделано для того, чтобы, когда вы нарезаете сыр, он не прилипал к ножу. Если вы берете обычный нож, то сыр прилипнет и может просто сломаться. А вот если у вас между лезвиями в ножа есть дырочка, то, соответственно, он будет более приятно, да, там, ну, будет более тонко нарезан. Ну, конечно же, есть еще и терки, да, терки. Если вы там едите экстратвердый сыр, то у вас, скорее всего, останется корочка. И что-то с ней сделать, ну, вот, и съесть ее вам просто не позволят зубы, потому что зубы могут поломаться, если есть корочку для экстратвердых сыров. Поэтому здесь я рекомендую, конечно, вот на терке корочку тереть, и после этого как раз можно из нее делать суп, вот прекрасный получается суп, либо просто где-то зажарить эту вот корочку, и она тоже вам пригодится, не пропадет.
6: Слышала, совет давали нагреть нож, например, в теплой воде, и потом резать сыр, чтобы он не прилипал.
7: Да,
6: ну,
7: кстати,
6: если у нас сырного ножа нет, да?
7: Да, это можно. Вот отличная идея. Я даже знаю, что вот там большие головки сыра, которые по 30 килограмм, там, я не знаю, по полметра в диаметре, их часто режут, да, вот такие, их режут как раз нагретыми ножами для того, чтобы ничего не обвалилось. То есть, когда вы проводите, да, там сыр немножко запекается посередине, но тем не менее, да, ничего у вас никуда не пропадает, и сыр остается в той же форме.
5: Угу. Кстати, есть еще такие примитивные китайские штуки. Это, ну, как нож, да, только параллельно лезвию, но это не совсем лезвие, идет очень тонкая-тонкая струна такая, леска или как вот гитарная струна. Считается, что удобно нарезать таким устройством сыр, ну, чтобы это было тонкое, чтобы тонкие ломтики получались.
7: Так точно, да, есть струны, но, на мой взгляд, это уже такое профессиональное оборудование. Действительно, можно и вдоль нарезать сыр этой струной. Здесь нужно такое вот серьезные мышцы для того, чтобы, потому что вот, ну, хрупкая дама не справится с тем, чтобы струной прорезать твердый сыр.
5: Большое спасибо, Александр, за то, что вы к нам пришли, за то, что сделали нашу передачу такой удивительно интересной. Я действительно в шоке как автор. Я очень много сегодня узнал. Я думаю, что наши радиослушатели тоже почерпнули много интересного. Еще раз вам большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, предложения, замечания, как всегда, присылайте нам их на адрес radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
6: С вами были Максим Петров, Елена Колосенцева и у нас в гостях основатель проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков. Александр, до свидания.
7: Да, всего доброго.
9: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Билайн Даной Дрожиной.
11: Проект «Цифровая грамотность для детей с нарушениями зрения» в первую очередь разрабатывался для преподавателей коррекционных учреждений, для родителей незрячих и слабовидящих детей и волонтеров, тех, кто впервые сталкивается с незрячими людьми и детьми в целом, да, и должен им помогать. Основа этого проекта в том, чтобы рассказать о том, как незрячие люди используют цифровые устройства, плюс дать краткую навигацию в цифровом мире для тех, кто делает только первые шаги, а также показать, на что опираться и где брать вообще информацию незрячему человеку и его родственникам в мире цифровых технологий, да, то есть мы обобщили достаточно большое количество ресурсов, которые существуют сейчас в России относительно невизуальной доступности, и как раз показали каталогом эти ресурсы для того, чтобы каждый мог найти более удобный и применимый для себя.
10: В чем заключается основная проблема? Почему решили реализовывать данный проект?
11: В 2022 году мы в Everland совместно с Beeline запустили программу цифровой грамотности для незрячих детей и подростков. В рамках этого продукта мы работали с различными коррекционными учреждениями России, где рассказывали и показывали, как наш курс работает. И столкнулись, к сожалению, с тем, что есть такое очень сильное неверие и вообще сомнение, да, в возможностях незрячего человека со стороны преподавателей. Мы достаточно большую делали презентацию, да, и рассказывали о том, как вообще работать цифровыми устройствами незрячему человеку. И те люди, которые преподают в специализированных школах-интернатах, говорили: «Да вы что? Ну неужели незрячие дети будут там работать в цифровом мире, будут заниматься офисными какими-то вещами? Вы даже не рассчитываете на это». Да, и при том пример, да, люди, которые приходили, вот я и мои коллеги незрячие, которые тоже делают большие проекты, их не вдохновляли абсолютно. И мы поняли, что нужен проект, в котором мы могли бы показать, во-первых, вот эту содержательную составляющую, да, где будут и ресурсы, где будет и краткий гайд по настройке устройств, но и еще будет такая мотивационная часть, где мы сможем собрать разных людей, незрячих, состоявшихся в профессиях разных, опять же, да, и важно, чтобы эти профессии были связаны с диджитал, да, чтобы было понятно, что это не наши какие-то нереальные идеи, да, это реальность сегодняшнего дня, что человек с инвалидностью по зрению может и должен быть включен в цифровой мир.
12: Насколько масштабным задумывается проект и кто может принять в нем участие?
11: Проект абсолютно открыт для всех. Все ресурсы, представленные на сайте курса, бесплатные. Мы ждем всех родителей и преподавателей, волонтеров и самих незрячих людей, если это будет интересно. Также 3 из 4 разделов платформы требуют регистрации для того, чтобы мы могли в целом проанализировать пользовательский опыт и понять, с какими запросами приходят к нам пользователи. И с точки зрения масштабности у нас однозначно будет продолжение этой программы. Но пока этап такой, что мы смотрим, как воспринимается информация, поданная нами в курсе нашей аудитории целевой, и делаем выводы.
12: Какие результаты ожидаются получите вы как реализаторы проекта и при каких условиях будет считаться, что проект успешно реализован?
11: У нас очень важным этапом реализации проекта является как раз потребление нашего курса преподавателями коррекционных школ и других реабилитационных учреждений. И здесь очень важно, что у нас была определенная цифра регистрации преподавателей. Да, я пока не могу озвучить ее из-за того, что у нас сейчас проект в стадии завершения находится, да, после чего мы можем публиковать регистрации и цифры, и результаты исследования. Но сейчас могу точно сказать, что она уже в 2 раза превышена. Да, то есть настолько полезные материалы, они передаются из рук в руки, условно, да, по сарафану, среди коллег и среди родителей, что мы видим очень большой отклик аудитории. Для нас это самое важное. А еще важно, что вот поднимается эта проблема того, что к нам приходят родители незрячих детей и говорят о том, что да, вы знаете, правда, в школе мы показали ваши материалы и преподавателям, и другим родителям, и детям старшего возраста, и очень большие вопросы стигматизации сразу же снимаются, просто потому что они видят включение реальных взрослых незрячих людей в жизнь и видят, что у ребенка тоже есть будущее. Это, ну, одна из наших самых больших задач.
12: В рамках проекта вы сказали о том, что основные участники — это будут учащиеся коррекционных школ и преподаватели, работающие с незрячими детьми. А могут ли принять участие в проекте преподаватели, работающие в среднеспециальных или высших учебных заведениях?
11: Да, безусловно, потому что сейчас мир наш диктует такие правила, когда инклюзия становится нормой, и, естественно, среди обучающихся как в школе, так и в вузе есть незрячие студенты и школьники соответственно. Поэтому мы ждем всех преподавателей. Этот курс даст возможность понять, как вообще незрячие люди взаимодействуют с устройствами, что им для этого нужно, почему какие-то вещи со стороны зрячего пользователя выглядят как-то непонятно и странно, условно говоря, да, и как улучшить коммуникацию с незрячим студентом или школьником для того, чтобы эффективно достигались результаты обучения, ребенок и студент были включены в цифровой мир так же активно, как и человек без инвалидности. Мы здесь, безусловно, ждем аудиторию, которая находится внутри неспециализированной истории.
12: С какими жизненными ситуациями должен столкнуться человек, чтобы он мог понять, что ему нужно принять участие в проекте?
11: Здесь очень важно понимать, что жизненная ситуация может быть разная. Скорее, это потребность, да, человека в информации о том, как незрячие люди погружаются в цифровой мир. Это преподаватели коррекционных школ, это родители детей незрячих или слабовидящих, это волонтеры, которые взаимодействуют с незрячими людьми, детьми, подростками. Это любые наши слушатели, условно говоря, да, те, для кого в целом цифровая грамотность незрячих детей и подростков является важной частью информации, да. Наш курс отвечает на много вопросов, и мы будем рады всем тем, кто наш контент посмотрит.
12: Какими проектами вы планируете заниматься в будущем?
11: С точки зрения дальнейших планов, мы сейчас думаем о том, чтобы планомерно поработать со школами не только в таком онлайн-формате, но и проводя прицельные программы, направленные, опять же, на адекватную меру и адекватное восприятие родителей и детей с инвалидностью по зрению относительно важных навыков. Что здесь я имею в виду? Да, у нас очень часто есть такая вот история, связанная с еще имеющейся стигматизацией, когда кажется, что незрячий ребенок обязательно должен заниматься музыкой, обязательно должен петь, при этом в 11, 12, 13 лет он до сих пор не имеет своего смартфона и своего компьютера просто потому, что родители считают это несущественным, не совсем важным. И вот наша задача как раз-таки точечно в регионах показать, что это не так, что творчество творчеством — это, безусловно, важный этап, но важно, чтобы ребенок еще был включен в цифровой контекст для своего дальнейшего гармоничного развития. И чтобы вот эта часть не пропускалась ни родителями, ни преподавателями, мы хотим разработать нашу следующую программу, которая будет прицельно работать с этими задачами.
12: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Даной Дрожиной, руководителем платформы цифровой грамотности для незрячих от Everland и Билайн. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
13: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
14: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
13: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
15: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
13: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
16: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
13: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться. No fighting.

0: stomp land to land to the Egyptian sands. You can't check me disrespect.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Старые знакомые. Джи Кей Роулинг. Именно под таким псевдонимом английская писательница Джоан Роулинг выпустила свою первую книгу о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Издатели специально посоветовали Джоан оставить только инициалы, чтобы не отпугнуть женским именем читателей мальчиков. Кто бы мог подумать, что всего через несколько лет история о мальчике, который выжил, принесет Джоан Роулинг мировую славу.
3: Альбус, вы считаете это не опасно? Оставить его этим людям? Я наблюдала за ними целый день. Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Они по-настоящему...
4: Это его единственные родственники.
3: Этот мальчик прославится. В нашем мире не будет такого ребенка, который не знал бы его имени.
4: Вот именно. Намного лучше, если он будет расти вдалеке, пока не придет его час. Мистер и миссис Дурсль, дом 4, Тисовая улица, город Литл Уиндинг. Удачи, Гарри Поттер.
2: Родители Джоан, Питер Джеймс Роулинг и Энн Волан, познакомились в 1964 году на лондонском вокзале Кингс-Кросс в поезде, направлявшемся в Арброд. Они поженились 14 марта 1965 года и через несколько месяцев, 31 июля 1965 года, в небольшом городке Йейт, графство Глостершир, Англия, у них родилась дочь, будущая великая писательница Джоан Роулинг. Через два года на свет появилась младшая сестра Джоан, Диана. Вскоре семья Роулинг переехала в соседнюю деревню Винтербурн. Роулинг училась в начальной школе Святого Михаила. Есть предположение, что директор школы Альфред Данн стал прототипом директора школы Гарри Поттера, Альбуса Дамблдора.
5: В Хогвартсе тот, кто просит помощи Гарри, всегда ее получает. Я всегда гордился своей способностью переворачивать фразы. Слова, по моему отнюдь нескромному мнению, наш самый неиссякаемый источник магии, способный одновременно причинить боль и вылечить ее. Но в данном случае я перефразирую свое выражение и скажу: в Хогвартсе тот, кто больше других заслуживает помощи, всегда получает ее. Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых. И в особенности тех, кто живет без любви.
2: Тяга к литературе проявилась у Джоан с самого раннего детства. Она писала фантастические рассказы и читала их сестре Диане. Джоан припоминает, что первая история была о кролике по имени Кролик. Он заболел корью, и к нему пришли его друзья, в том числе гигантская пчела по имени Мисс Пчела. Когда Джоан было 9 лет, семья снова переехала. На этот раз в Чёрч-коттедж в деревне Татчелл. Девочка обучалась в средней школе Вайдин. В 11 лет она была очень похожа на героиню своей будущей книги, всезнайку Гермиону Грейнджер.
6: О, вы колдуете? Ну и как?
7: Солнце, маргаритки, мягкое масло. Дай этой глупой жирной крысе желтый цвет.
6: Ты в этом заклинании уверен? Мне кажется, оно не очень хорошее. Кстати, я тоже испробовала некоторые простые заклинания, но они все действовали. Боже мой! Ты Гарри Поттер? Я Гермиона Грейнджер. А ты кто?
7: Я Рон Уизли.
6: Мило. А вам пора переодеться в форму. Кажется, мы скоро приедем. Кстати, у тебя грязь возле носа. Ты знаешь, вот здесь.
2: Многие знакомые Джоан волшебным образом превратились в героев серии книг о Гарри Поттере. Например, Прототипом лучшего друга Гарри, Рона Уизли, стал Шон Харрис, с которым Джоан подружилась в шестом классе. Она говорила: «Рон Уизли – это не живой портрет Шона, но на самом деле очень похож на него». А его бирюзовый форт «Англия» в книге «Гарри Поттер и тайная комната» превратился в летающий автомобиль, который друзья тайком одолжили у мистера Уизли, чтобы добраться до Хогвартса.
8: Поезд отходит ровно в 11, мы опоздали.
7: Гарри, если мы не можем войти, может быть, мама с папой не могут выйти?
8: Может, нам подождать их возле машины?
9: Рон задумчиво щурится.
7: Конечно.
9: Перед зданием вокзала, покачиваясь, форт поднимается в воздух. Выпустив из выхлопной трубы черное облачко, летит вперед. Водитель машины с табличкой «Такси» провожает его удивленным взглядом.
8: О, хочу напомнить. Маглы не очень привыкли, чтобы по небу машины летали.
7: Да, точно.
9: Рон нажимает хромированную кнопку. Став на мгновение полупрозрачными, автомобиль и мальчики становятся невидимыми. Молочно-белые перистые облака. Среди них из ниоткуда появляется летящий форт. Открыв рот, Рон хлопает по хромированной кнопке.
7: О, нет! Кажется, прибор невидимости сломался.
8: Тогда давай снижайся, Рон. Нам нужно найти поезд.
7: Хорошо.
9: Переместив рычаг переключения передач на себя, Рон выворачивает руль. Снизившийся автомобиль пролетает в паре метров над вершиной холма. Летит над виадуком с железнодорожным полотном.
8: Теперь осталось только догнать поезд.
7: Надеюсь, мы не сильно отстали.
9: Автомобиль летит в метре над рельсами. По бокам...
8: Ты слышишь?
7: Похоже, мы догоняем.
9: Кирпичный бортик.
8: Постой.
9: Гарри и Рон медленно переглядываются. Сова оборачивается. Ее глаза округляются. В 2 метрах за машиной паровоз с надписью «Хогвартс Экспресс». Рон выворачивает руль. Едва не задев бортик, автомобиль отлетает в сторону. Сильно покачивается. Пролетая под виадуком, автомобиль делает 2 бочки. Дверь со стороны Гарри распахивается. Выпав, тот повисает на ее ручке. Вися на одной руке, размахивает ногами.
7: Хватай меня за руку!
9: Смотрит вниз, прямо под ним, обдавая их белым паром, несется паровоз.
7: Держись!
9: Автомобиль поднимается выше. Держась одной рукой за руль, Рон хватает руку Гарри. Она выскальзывает.
7: За руку!
8: Я пытаюсь! У тебя рука скользкая!
9: Ветер разбивает волосы Рона. На его лице выступил пот. Сильно подавшись вперед, он берет руку Гарри, затаскивает его в салон. Мальчики глубоко дышат.
8: Вот поезд мы нашли.
7: Да.
9: Автомобиль делает вираж над живописным озером у железной дороги. У него включаются фары. Стемнело. Автомобиль несется над мелькающей в свете фар водной гладью.
8: Вон наша школа.
9: Над озером возвышается стоящий на берегу величественный многоэтажный замок.
7: Поздравляю.
9: С множеством башенок, в некоторых горит свет. Автомобиль встряхивает. Летя над замком, он лавирует между башнями. Рон судорожно вцепился в руль. Автомобиль пикирует.
8: Выше, выше!
9: Рон жмет на педали.
7: Не получается!
9: Он и Гарри тянут на себя рычаг переключения передач. Автомобиль выправляется.
8: Заворачивай! Заворачивай! Осторожно, дерево!
9: Летит на 20-метровую иву с толстым в несколько метров стволом.
7: Стоп! Стоп!
9: Рон бьет по рулю палочкой, та ломается. Автомобиль влетает в крону ивы. Качнувшись вперед, заваливается назад. Падает на сук ниже. И еще ниже. Приняв горизонтальное положение, качнувшись, замирает.
7: Палочка! Палочка сломалась!
8: Скажи спасибо, что не шея.
2: Подростковый период в жизни Джоан был трудным и наполненным переживаниями. Матери поставили серьезный диагноз – рассеянный склероз. На тот момент болезнь была неизлечима, и слова врача прозвучали как приговор. С отцом складывались очень сложные отношения. От реальности девушка сбегала в книги Джессики Митфорд и песни групп «The Smiths» и «The Clash».

0: 1982 году Джоан Роулинг пыталась поступить в Оксфордский университет, но не набрала достаточного количества баллов и попала в Эксетерский университет, который окончила со степенью бакалавра по французскому языку и классической филологии. После года учебы в Париже Роулинг окончила Эксетер и переехала в Лондон, начав работать секретарем в исследовательском отделе Всемирного движения за соблюдение прав человека «Международная амнистия». В 1990 году во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон в сознании Джоан Роулинг пришла полностью сформированная идея об истории мальчика, который выжил. Под рукой не оказалось карандаша, поэтому всю дорогу Джоан мысленно вырисовывала и оформляла возникшие в воображении образы, продумывала детали. В тот же вечер будущая великая писательница начала свою книгу, прославившую ее на весь мир. Книгу о Гарри Поттере.
1: Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». Роман. Глава первая. Мальчик, который выжил. Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Датли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете. Семья Дурслей имела все, чего только можно пожелать. Но был у них и один секрет. Причем больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда о Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет. Миссис Дурсль даже делала вид, что у нее вовсе нет никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной противоположностью Дурслям. Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую улицу пожалуют Поттеры. Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели. И они категорически не хотели, чтобы их Дадли общался с ребенком таких родителей. Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром, а именно с этого утра начинается наша история, ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи.
0: В декабре того же 1990 года, после 10 лет рассеянного склероза, умерла мать Роулинг. Джоан вспоминала: «Я писала Гарри Поттера, когда моя мать умерла. Я никогда не рассказывала ей о Гарри Поттере». По словам Роулинг, эта смерть сильно повлияла на ее роман, и она более подробно описала потерю родителей Гарри в первой книге, потому что сама знала это чувство.
2: «Я бы хотел знать всю правду». «Правду», — вздохнул Дамблдор. «Правда — это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь. А потому к ней надо подходить с превеликой осторожностью. Однако я отвечу на твои вопросы, если, конечно, у меня не будет достаточно веской причины для того, чтобы промолчать. Если я не смогу ответить, прошу меня простить. я промолчу, потому что ложь недопустима».
3: «Хорошо». Гарри прикрыл глаза. «Волан-де-Морт сказал, что убил мою мать просто потому, что она пыталась не дать ему убить меня. Но я не могу понять, зачем ему вообще понадобилось убивать меня?»
2: На сей раз Дамблдор вздохнул куда глубже.
4: «Увы, Гарри, на этот вопрос я не могу ответить. По крайней мере, сегодня и сейчас. Однажды ты узнаешь, а пока забудь об этом. Когда ты будешь старше...» «Я понимаю, наверное, это звучит неприятно. Тогда так, когда ты будешь готов, ты все узнаешь».
3: Гарри понял, что настаивать бесполезно. «А почему Квиррел не мог прикоснуться ко мне?»
4: «Твоя мать умерла, пытаясь спасти тебя. Если на свете есть что-то, чего Волан-де-Морт не в силах понять, это любовь. Он не мог осознать, что любовь, такая сильная любовь, которую испытывала к тебе твоя мать, оставляет свой след. Это не шрам. Этот след вообще невидим. Если тебя так крепко любят, то даже когда любящий тебя человек умирает, ты все равно остаешься под его защитой. Твоя защита кроется в твоей коже. Именно поэтому Квиррел, полный ненависти, жадности и амбиций, разделивший свою душу с Волан-де-Мортом, не смог прикоснуться к тебе. Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль».
3: Дамблдор замолчал и начал с интересом изучать сидевшую на подоконнике птичку. А Гарри, улучив момент, тайком вытер навернувшиеся на глаза слезы.
0: Джоан Роулинг мечтала скрыться от всех навалившихся в одночасье проблем, и судьба подарила ей такой шанс. В газете Джоан увидела объявление о том, что в Порту, Португалия, требуется учитель английского языка. Роулинг покинула родную страну и занялась преподаванием, а в свободное от занятий время писала свою книгу, слушая скрипичные концерты Чайковского.

0: В Португалии Роулинг познакомилась с журналистом Хорхе Арантесом. Они поженились 16 октября 1992 года, и 27 июля 1993 года у них родилась дочь – Джессика Изабель Роулинг Арантес. Брак просуществовал чуть больше года. Не в силах терпеть скандалы и побои, Джоан прямо сказала мужу, что больше его не любит, и потребовала развод. В декабре 1993 года Роулинг с маленькой дочерью и тремя главами Гарри Поттера в чемодане переехала в Эдинбург, Шотландия, поближе к сестре. Живя на социальное пособие и самостоятельно воспитывая маленькую дочь, Джоан не бросила писать роман, но наоборот, продолжала это делать с еще большим усердием. После развода писательница находилась в глубокой депрессии, и именно тогда в ее книгах появились дементоры – существа, высасывающие из человека все счастье и радость.
1: «Тихо!» – вдруг раздался хрипловатый голос. Профессор Люпин наконец проснулся. Гарри услышал шорох в углу. Все замолчали. Слабый треск, и в купе забрезжил свет. В ладонях профессора Люпина подрагивал огонь, освещая усталое серое лицо. Глаза его, однако, были ясны и насторожены. «Оставайтесь на месте». Голос был все еще сиплый после сна. Он медленно встал, держа перед собой пригоршню огня, и пошел к двери, но та, опередив его, медленно открылась. Дрожащее пламя в руках Люпина осветило упиравшуюся в потолок фигуру, закутанную в плащ. Лицо пришельца было полностью скрыто капюшоном. Глаза Гарри метнулись вниз, к горлу подступила тошнота. Из-под плаща высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Рука торчала наружу доли секунды. Существо как будто почуяло взгляд Гарри и поспешно спрятало ее в складке черной материи. То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом, не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но и вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. У Гарри перехватило дыхание. Мороз пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились. Он ничего не видел. Погрузился в холод. В уши хлынул поток воды. Его тащило вниз. Вой усиливался. Откуда-то издалека донесся жуткий пронзительный вопль мольбы. Гарри хотел помочь. Все равно кому. Попытался шевельнуть руками, но не смог. Его окутал густой белый туман.
2: «Гарри! Гарри, ты в порядке?»
1: Кто-то шлепал его по лицу.
2: «Что? Что?»
1: Гарри открыл глаза. Светят фонари, подрагивает пол. Хогвартс-экспресс снова в пути и горит свет. «А он что, упал с сиденья?» Рон с Гермионой склонились над ним, стоят на коленях. Позади Невилл и профессор Люпин. Гарри хотел поправить очки, и его затошнило. На лбу выступил холодный пот.
0: В 1995 году Роулинг закончила рукопись своего первого романа «Гарри Поттер и философский камень», которую печатала на старой пишущей машинке. Она отправила книгу в 12 издательств, и все отвергли рукопись. Только год спустя лондонское издательство «Блумсбери» согласилось опубликовать роман небольшим тиражом в 1000 экземпляров. Джоан получила от издательства премию в размере 1500 фунтов, но редактор Барри Каннингем постоянно повторял, что на детских книгах много не заработаешь. В июне 1997 года была опубликована первая часть семитомного романа «Гарри Поттер и философский камень». В первый год после публикации книга получила несколько наград – В начале 1998 года в США был проведен аукцион на право публикации романа, который выиграло издательство «Схоластик» за 105 тысяч долларов. Джоан и ее маленькой дочери Джессики можно было забыть о нищете.
3: Каждому студенту полагается иметь один оловянный котел стандартного размера номер 2. Студенты также могут привезти с собой по желанию сову, кошку или жабу. И это можно найти в Лондоне?
4: Если знаешь, куда идти.
5: Добро пожаловать в Косой переулок.

0: Вот здесь ты купишь себе перья и чернила. А там все, что необходимо для занятий магией.
1: Вау, посмотрите! Это новая Нимбус 2000!
2: Это самая скоростная модель.
3: Но, Хагрид, как же я заплачу за все это? У меня нет денег.
0: Вот здесь твои деньги, Гарри. Гринглс — волшебный банк. Надежнее места нет. Нигде. За исключением, может быть, Хогвартса.
4: Продолжение первого романа «Гарри Поттер и тайная комната» было опубликовано в июле 1998 года. В декабре 1999 года вышел третий роман «Гарри Поттер и узник Азкабана». Четвертая книга «Гарри Поттер и кубок огня» была выпущена одновременно в Великобритании и США 8 июля 2000 года и побила рекорды продаж в обеих странах. Почти 373 тысячи экземпляров книги было продано в Великобритании в первый же день. В США было продано 3 миллиона экземпляров книги за первые 48 часов, что побило все рекорды продаж. Роулинг получила премию British Book Awards как автор года. В 2001 году британская организация по борьбе с бедностью «Разрядка смехом» попросила трех самых продаваемых британских писателей Делию Смит, Хелен Филдинг и Джей Кей Роулинг написать произведения, связанные с их самыми известными книгами. Роулинг написала две работы: «Фантастические звери и места их обитания» и «Квиддич с древности до наших дней», которые представляют собой якобы факсимили книг из библиотеки Хогвартса. Позже Джоан написала еще одно дополнение к серии романов о Гарри Поттере – книгу «Сказки Барда Бидля». В ней собраны волшебные сказки, переведенные Гермионой с языка древних рун.
5: Колдун и прыгливый горшок. Жил-был на свете добрый старый волшебник. Колдовал он разумно и охотно, и никогда не отказывал в помощи соседям. Не желая открывать им истинный источник своего могущества, он делал вид, будто целебные снадобья, волшебные зелья и противоядия появляются сами собой из кухонного горшка, который он называл своим «счастливым котелком». Люди со своими бедами шли к нему издалека, а волшебник, помешав в горшке, мигом поправлял дело. Все любили доброго волшебника, и дожил он до глубокой старости, а потом умер, оставив все имущество сыну. У сына характер был совсем не тот, что у кроткого отца. Сын считал, что все, кто не умеет колдовать, ничего не стоит, и часто ссорился с отцом из-за его обычая помогать соседям. После смерти отца сын нашел в старом кухонном горшке небольшой сверток, на котором было написано его имя. Молодой колдун развернул сверток, надеясь увидеть золото, а вместо этого обнаружил пушистую домашнюю тапочку, такую маленькую, что ее невозможно было надеть, и к тому же без пары. В тапочку был вложен клочок пергамента со словами: «Надеюсь, мой сын, что она тебе не понадобится». Сын обругал отца от старости, ослабевшего разумом, и бросил тапку в котелок. Он решил использовать заветный горшок вместо мусорной корзинки. В ту же ночь к молодому колдуну постучалась старуха-крестьянка.
6: «Моя внучка страдает от бородавок, сэр. А ваш батюшка, бывало, смешивал для нее особую припарку вот в этом старом горшке».
5: «Ступай прочь!» — воскликнул волшебник сын. — Что мне за дело до бородавок твоего отродья? И он захлопнул дверь перед носом у старухи. И тут же из кухни послышался лязг и грохот. Сын засветил волшебную палочку, отворил дверь, и что же он увидел? Старый кухонный горшок отрастил себе одну единственную медную ногу и теперь с ужасным шумом скакал по каменным плитам пола. Изумленный колдун хотел подойти ближе, но, увидев, что горшок весь покрыт бородавками, сразу отступил назад. «Отвратительно!» — крикнул сын волшебника. Сперва он попробовал уничтожить горшок заклинанием «Исчезни». Потом пытался очистить его при помощи магии, а в конце концов постарался просто вытолкать его из дому. Но ни одно заклинание не подействовало. Когда колдун вышел из кухни, горшок запрыгал следом и даже поднялся вместе с ним по лестнице, громко топая медной ногой на каждой ступеньке. Всю ночь молодой колдун не мог заснуть, потому что горшок скакал и гремел возле его постели. А утром горшок притопал за ним на кухню и запрыгал вокруг стола. Звяк-бряк, звяк. Не успел колдун приняться за овсянку, как в дверь опять постучали. На пороге стоял дряхлый старик.
7: «У меня со слицей беда. То ли потерялась она, то ли украли, а я без нее не могу товары на рынок отвезти, и сегодня моя семья останется голодной».
5: «А я и сейчас голодный!» — рявкнул колдун и захлопнул дверь перед носом у старика. Звяк, бряк. Звяк загремел горшок медной ногой, да только теперь к этому грохоту примешивались ослиные крики и человеческие стоны. «Тихо! Замолчи!» — крикнул колдун, но никакие магические силы не могли унять бородавчатый горшок. Он так и прыгал весь день по дому за хозяином, не отставая ни на шаг, и все время стонал, гремел и орал: «И-я! И-я!» Вечером в дверь постучали в третий раз. На пороге стояла молодая крестьянка и плакала так, что сердце разрывалось. «Ребеночек у меня захворал. Совсем плохо ему. Помогите нам, пожалуйста. Батюшка ваш всегда говорил, чтобы мы приходили к нему, если что». Но колдун и перед ней захлопнул дверь. Тогда мучитель горшок наполнился до краев соленой водой, и вода эта выплескивалась на пол, а он все прыгал, стонал, ревел ослом и выращивал на себе все новые и новые бородавки. Больше никто не обращался к колдуну за помощью. Но горшок сообщал ему обо всех бедах, какие случались у соседей. А бед этих было немало. Скоро горшок уже не только стонал, ревел, плескался, скакал и выращивал бородавки, он еще и кал, хрипел, задыхался, плакал, как ребенок, выл собакой и выплевывал испорченный сыр, прокисшее молоко и целую тучу слизняков. Не мог колдун ни спать, ни есть из-за ужасного горшка, который никак не оставлял его в покое. И не прогнать его, и замолчать не заставить. Наконец колдун не вытерпел. Среди ночи выбежал он из дома вместе с горшком и завопил на всю деревню:
7: «Идите ко мне с вашими бедами и горестями. Я вас всех исцелю, пожалею, утешу. От отца достался мне чудесный горшок, и будет вам всем счастье».
5: И помчался он по улице, рассыпая заклинания направо и налево, а мерзкий горшок скакал за ним по пятам. В одном из домов у спящей девочки мигом исчезли бородавки. Ослица, которая паслась в зарослях терновника, вернулась к себе в стойло. Больного ребенка окропила настоем бадьяна, и утром он проснулся розовощекий, здоровенький и веселый. Молодой колдун старался изо всех сил, и горшок мало-помалу перестал стонать и кашлять, стал тихим, чистым и блестящим.
7: «Ну что, горшок?» — спросил колдун, когда взошло солнце.
5: Тот горшок выплюнул пушистую тапочку и позволил надеть ее себе на медную ногу. Вместе с колдуном они вернулись домой. Горшок наконец-то успокоился и больше не гремел. Но с этого дня колдун, по примеру отца, всегда помогал жителям деревни. Уж очень он боялся, что горшок снова скинет свою тапку и начнет греметь и прыгать по всему дому.
4: 16 ноября 2001 года вышла экранизация «Гарри Поттера и философского камня», права на которую Warner Brothers приобрела еще после публикации второй книги. Джоан Роулинг принимала в создании фильма активное участие. Она утверждала сценарии фильмов и полностью контролировала творческий процесс.
8: Первый визит в Ливсден стал одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. И больше всего мне запомнилось зеркало Ейналеш, которое стояло в темном углу. Это прозвучит очень избито, но, проходя мимо, я не удержалась и взглянула на себя в зеркало. Я увидела, что я известный писатель и стою на съемочной площадке, где англичане снимают по моему роману фильм, который увидят английские зрители. Все это очень важно для меня. И я почувствовала, как мурашки бегут по спине.
4: Пятую книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса» Роулинг писала 3 года. Она признавалась, что написание этой книги потребовало от нее больших усилий. 4 июня 2004 года вышел фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана». В этом же году журнал Forbes назвал Роулинг первым человеком, который стал долларовым миллиардером благодаря написанию книг. 6-я книга «Гарри Поттер и принц-полукровка» увидела свет 16 июля 2005 года. Она тоже побила все рекорды продаж, разойдясь в количестве 9 миллионов экземпляров за первые 24 часа. В следующем году «Принц-полукровка» получил премию British Book Awards в номинации «Книга года». Последняя книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и дары смерти» была закончена 11 января 2007 года и выпущена 21 июля 2007 года. Этот роман стал наиболее быстро продаваемой книгой всех времен. В первый день в Великобритании и в США было продано 11 миллионов экземпляров. Общий тираж книг составил более 300 миллионов экземпляров. История о мальчике-волшебнике была переведена на более чем 60 языков, завоевала десятки наград и попала в списки лучших книг человечества.
9: Вы пришли.
10: Пап, а что, если меня выберут в Слизерин?
9: Альбус Северус Поттер. Тебя назвали в честь 2 директоров Хогвартса. Один выпускник Слизерина, и это был храбрейший человек, которого я знал.
10: Ну а вдруг я тоже?
9: Тогда факультету Слизерин достанется удивительный юный волшебник. Но слушай, если это действительно так важно для тебя, ты можешь выбрать Гриффиндор. Распределяющая шляпа учтет твое желание.
10: Правда?
9: Правда.
4: В 2001 году Роулинг вышла замуж за врача Нила Мюррея. У них 2 детей. Сын Дэвид Гордон Роулинг Мюррей и дочь Маккензи Джин Роулинг Мюррей. На данный момент семья живет в Эдинбурге. Джоан активно занимается благотворительностью, поддерживает фонд одиноких родителей, финансировала исследование и лечение рассеянного склероза, от которого страдала ее мать. Роулинг продолжает писать, и из-под ее пера выходят как небольшие рассказы, касающиеся волшебного мира Гарри Поттера, так и самостоятельные произведения, не имеющие ничего общего с Поттерианой. И все-таки в сознании еще многих поколений юных читателей она навсегда останется мамой Гарри Поттера, мальчика, который выжил. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года с тифлокомментарием, «Гарри Поттер и тайная комната» 2002, «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2, 2011, и эпизод документального фильма «Гарри Поттер. 50 лучших моментов» 2011 года, а также музыкальные композиции Джона Уильямса и группы «The Smiths». Автор текста – Ольга Дедкова. Текст озвучивали Алексей Богдасаров и Дмитрий Гурьянов. Звукорежиссер – Илья Гураев.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гостья программы «Я вижу ослепительный мир» Ирина Скрынникова из города Солнечногорск. Вот даже название такое, знаете, солнечное. И я думаю, что настроение сегодня у нас у всех будет солнечное, потому что Ирина поет очень такие нужные, очень яркие, я бы сказал, душевные, светлые, солнечные песни. Добрый день, Ирина.
5: Добрый день.
4: Я прав, что у вас солнечное такое творчество, я бы сказал, яркое, искрящееся такое, то, которое нам сегодня нужно?
5: Ну, я думаю, что и такое есть. Вообще, я пою исключительно, по большей части, вот народные песни.
4: Я же об этом и говорю, да, народные песни нам нужны. Да. Они всегда яркие, они всегда такие наполненные, насыщенные. И у вас очень такой приятный тембр, узнаваемый, очень красивый голос. А скажите, спасибо, пожалуйста, почему именно это направление вы для себя выбрали?
5: Ну, потому что я вообще вот с детства люблю народное творчество, и любовь вот к народной песне мне привила моя бабушка. Даже вот вспоминая свое детство, мы садились, помню, на лавочке, вот в частном доме жили. Ну, вот я к бабушке приезжала в гости, родом я вообще сама из Башкирии, из города Кумертау, такой небольшой городок. И вот мы, помню, вот так вот сядем на скамейку и начинаем петь песни русские народные. Моя самая любимая была «Ой, калина, ой, малина». И вот мы каждый день вот так вот садились, пели, нас соседи слушали. Ну и не только ее, вот вообще много песен мы исполняли.
4: Ирина, вот вы сейчас рассказываете, мне представляются эти прекрасные вечера в далеком таком городе, в вашем детстве. И самое трогательное для меня это всегда вот когда люди общаются с бабушками. Бабушки — это святое. Бабушки — это те люди, которые для нас всегда, всегда нас балуют где-то, всегда нам что-то рассказывают интересное из прошлого, из каких-то старинных таких времен, да? И вот особенно я представляю, как сидит ваша бабушка на лавочке на улице, и соседи, наверное, тоже приходили, тоже с вами разговаривали, пели тоже иногда вместе. И песня разносится далеко, широко. Так и было везде раньше. Ну, и сейчас, наверное, есть такие места, где нечто подобное происходит. А давайте, прежде чем продолжим общение, послушаем первую песню в вашем исполнении, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы говорим. На самом деле, очень приятные песни. Какая это будет песня?
5: «Матушка-Земля».
4: «Матушка-Земля», даже название такое. Друзья мои, надо вот сейчас задумываться о том, что «Земля-Матушка», да.
5: Хотя, наверное, нет, не «Матушка-Земля». Я предлагаю первым послушать, раз уж мы затронули такую тему, вообще русской песни. И песня будет «Песни русские» называется.
4: «Песни русские». Хорошо. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости из Солнечногорска Ирины Скрынниковой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие слушатели, вот на самом деле дорогого стоит. Ирина, вот сейчас вернемся опять немножечко назад. С бабушкой пели, все хорошо, а потом как начали получать какое-то музыкальное образование и где?
2: Вообще я начала петь с 3 лет. Сначала это были просто какие-то коротенькие выступления с группой в детском садике, вот пели песни. Еще я ходила в детский реабилитационный центр, вот там я спела свою первую песню. Был праздник, детский утренник, и вот я исполняла там песню «Вышла модница-лисица». Это вот был мой такой дебют.
1: Дебют, да. Я представляю, когда вам 3 года, и вы пели, это, наверное, было очень... А не остались, интересно, какие-то записи с тех пор, ничего такого?
2: К сожалению, нет, записи не сохранилось. Может быть, если там у бабушки где-то осталось.
1: Угу. Но, тем не менее, это все трогательно. Дальше вы поступили в какую-то, может быть, школу искусств, музыкальную школу. Как развивалось ваше образование?
2: Все верно. В 7 лет я пошла в музыкальную школу. Но вообще, вот расскажу такую историю. Мы вот на уроках музыки, да, в школе, я поступила учиться в город Уфу. И вот мы учили там разные песни, в основном это были детские. И однажды вот мы выучили такую песню про домовенка Кузю, и весь класс вот мы начали ее петь. И учительница однажды мне как-то говорит, что «Вот, Ирина, ты поешь очень чисто, и я тебя запишу в хор». Я даже сначала как-то не ожидала такого, потому что... Ну, сама еще этого не очень-то замечала, но пою и пою. То есть вот только-только начала в музыкальную школу ходить. Ну, я, конечно, была очень рада этому. Начала ходить в хор вот при нашей музыкальной школе. И там вот, начала осваивать и игру на фортепиано, выступала тоже с концертами.
1: Наверное, какие-то дипломы стали получать первые, да?
2: Нет, тогда на конкурсы я еще не ездила. Это где-то со 2-го или с 3-го класса началось. Мы тоже... Сольные выступления были очень редко, вот только во 2-м классе еще выступила в школе на празднике, еще на 8 марта пела песенку про маму. А так вот в основном только с хором ездила на разные конкурсы очень часто. Вот.
1: Но это хорошая школа, Ирина. На самом деле это же прекрасная школа, когда человек поет в хоре, он развивает свои вокальные возможности. Потом он чувствует вот это коллективное.
2: Ну, это тоже было такое, да.
1: А потом уже вот пришли, как вы пришли именно к сольной карьере такой, можно сказать, к сольному пению? Потому что у вас действительно чувствуется даже по голосу, что у нас такой звонкий, яркий. Как это произошло, что вы почувствовали, что вот пришло время начать петь самой сольно и то, что вам хочется?
2: Ну, вот вообще с 3-го класса, когда я уже переехала опять же в другой город, уже в Рязани, в рязанской школе стала учиться, вот там меня чаще стали брать на сольные конкурсы, именно вот, ну, я тоже там и в хоре пела, но там вот меня как-то больше, мы учили песни такие, которые именно сольно нужно петь. И там я занималась не народным вокалом, а больше таким, наверное, академическим. Но скажу сразу, академический вокал мне не освоился. И в музыкальной школе я тоже поступила, когда начала заниматься академическим вокалом. Но я сразу поняла, что это не мое, потому что там столько разных вот этих тонкостей.
1: Ну и потом у вас природный дар, такой именно талант к народной песне, мне кажется. Его сразу можно заметить уже теперь. Потому что все-таки народная песня, она во все времена должна звучать. И вот то, что вы занимаетесь таким направлением, это очень важно и очень общественно полезно сегодня. Потому что много народных исполнителей не бывает. Вот по сравнению с тем, как раньше было и сейчас, да, ну, сейчас увеличилось количество исполнителей, но, тем не менее, их недостаточно на самом деле.
2: Ну, вот я вообще перепробовала все виды вокала, да, и академический, и эстрадный. Вот в большинстве своем именно эстрадный пела, академическим только 3 года прозанималась. А сейчас вот остановилась полностью на народном, потому что прям вот очень мне нравится этот вид творчество именно народное.
1: Чудесно. Давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Объявите ее, пожалуйста.
2: Ну вот теперь, пожалуй, можно перейти к песне «Матушка-Земля».
1: Матушка Земля, да, с чего мы хотели начать. Действительно, Земля наша, матушка, особенно Россия, она многонациональна, она бескрайняя такая, и везде звучат. Вот мне нравится, что вы объехали много разных городов, и везде звучат разные песни, да, разных народов, в том числе и в Башкортостане звучат русские народные песни. И здесь, в Москве, поют башкирские. То есть у нас такая вот национальное единство, и то, что мы каждый поддерживаем свою культуру, это очень важно. Слушаем эту песню в исполнении нашей гости на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Ирина Скрынникова на связи, виртуально присутствует в студии ВОС из города Солнечногорска. Сегодня вот какие есть помимо музыки увлечения, может быть, хобби, потому что вы, я так понимаю, человек, стремящийся к разным, да, вот видам деятельности, не останавливайтесь, наверное, только на песне. Что-то еще в вашей жизни присутствует, я думаю.
1: Да, я очень-очень люблю историю. Особенно нашу российскую историю. И интересуюсь вот этими древними периодами. Ну, конечно, в школьной программе, да, мы проходили вот Древнюю Русь. И я всегда вот этого ждала. Когда же мы будем изучать уже Древнюю Русь, вот эти правления князей. И вот до сих пор меня это интересует. Очень люблю читать также книги на историческую тему.
0: Вот история нашего государства, да, она нас учит тому, что на самом деле, вот сегодня то, что происходит, да, вот разные такие события политические, скажем так, вот то, что происходит сейчас, СВО там и так далее, мы знаем, что история, она циклична, да, то есть в истории, как, ну, это все знают, да, все говорят, на самом деле же так бывает, что история повторяется. У нас там было монголо-татарское иго там и так далее, были какие-то еще нападки другие, Первая мировая война, Вторая и так далее. И вот сегодня то, что происходит, многие люди беспокоятся очень. Это на самом деле обосновано, потому что вот то, что происходит, это очень печально, потому что погибают наши бойцы, совершают подвиги и так далее. Но, тем не менее, вот скажите, вы как человек, который знает историю, были такие разве времена, когда вот мы в конце концов все-таки не одерживали победу? Ведь мы всегда побеждали.
1: Ну нет, конечно, были такие события. Вот та же самая русско-японская война, самая известная. Вот,
0: ну, это такой эпизод, да, был небольшой.
1: Крымская война, да. Ну и вот та же самая, если Великую Отечественную войну взять, хоть мы и победили, но ведь сначала-то первые-то вот самые...
0: Первые дни были очень тяжелые, да.
1: Первые дни даже войны, да, очень тяжелые. У нас и армии было меньше, чем у немецких войск. Но все равно вот... Вот так вот мы собрались и в итоге победили в 45-м году.
0: Да, и я хочу сказать, что вот наша история вот государства российского, да, она переплетается с историей многих народов. Сначала там были междоусобные войны и прочее. Я к чему сейчас говорю? О том, что на самом деле все равно наше отечество, оно зарекомендовало себя в истории как все-таки великая держава, да, великое государство, была Великая Русская империя там, и так далее. Сегодня у нас Россия тоже это великое государство, многонациональное, очень прочное. И вот то, что там происходит, я тоже думаю, что это закончится, безусловно, нашей победой. По крайней мере, хочется в это верить. Вы согласны?
1: Mm-hmm.
0: Ирина, давайте послушаем следующую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня?
1: Я думаю, что теперь стоит послушать песню, вот раз мы затронули такую тему войны, да. Ведь солдатам-то помогали ведь и песни тоже победить. И многие брали просто с собой в походы гармошки, играли вот так вот и пели. Поэтому я предлагаю послушать песню «Гармонь моя». Раз уж вот
0: да,
1: пошла
0: конечно.
1: Такая тема.
0: Да, да. И причем тоже и Лидия Русланова, и Клавдия Шульженко были такие великие певицы, да, которые не боялись ничего и выступали буквально на линиях фронта, поддерживали дух наших солдат. И, конечно же, народные исполнители и солдаты, конечно же, брали с собой гармошки. Поэтому обязательно слушаем эту песню, вот она очень важна, да. Песня нам всегда помогает, поддерживает наш дух. Слушаем песню «Гармонь моя» на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Ирины Скрынниковой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Ирина, вот вы говорили о том, что учились играть на фортепиано, да? Сейчас мы послушали песню про гармонь. Не возникало вот такого желания именно каким-то народным инструментом овладеть? Никогда не приходило в голову? Просто интересно.
2: Не знаю, да. Иногда я, конечно, об этом думала. Хотела больше, наверное, освоить гусли, потому что вот эти вот песни, да, которые в разных районах исполняются, часто ведь под балалайку, под гусли. И мне очень нравится, как звучит этот инструмент. Вот если вспоминать ту же Древнюю Русь, да, вот эти вот сказители, когда былины рассказывали, аккомпанировали себе вот так вот на гуслях, это очень было красиво.
1: Говорили, гусли звончатые, переливчатые и так далее. На самом деле, да, это исконно такой наш древний инструмент, который необычно очень ярко, красочно и самобытно звучит.
2: Нет, честно говоря, у меня только игрушечные были. Так-то я представляю, как выглядит. Например, на гусли, но играть именно никогда не пробовала.
1: Мне посчастливилось несколько раз держать этот инструмент в руках. Они бывают совершенно разных размеров, разное количество струн, разный строй, в зависимости от местности, да, там вот как гармошки, например, да, раньше были, как и песни в разных регионах, немножечко разные варианты одних и тех же песен, да, могут быть разные напевы. И то же самое гармошки, они отличались. Вот, допустим, была гармошка Ливенка, там двухрядка, еще какие-то там гармошки. Была саратовская гармонь, тульская гармонь. Был такой потом уже в СССР, даже известный такой тульский завод по производству. Там не только славилась Тула самоварами и пряниками, но и гармошками тоже.
2: Да, известные.
1: А вот приходилось петь именно под гармонь где-то, вот знаете, на улице прям вот так вот на каком-то празднике, под гармонь, так вот приходилось петь?
2: Вот именно на улице вот тоже была такая история. Мы когда-то поехали в деревню, и у нас там был один знакомый, который как раз умел играть на гармонии, и вот мне посчастливилось один раз вот так вот с ним попеть. Вот там вот тоже пришли вот и родные, и бабушка, и дедушка, и вот мы вот так вместе пели.
1: Запомнилось пели. Такое впечатление, да, такое песни. Хорошее.
2: Да, запомнилось, очень даже было красиво. Мы пели и под окном черемуха колышется, и красный конь. Вот я когда-то тоже эту песню пришлось исполнить на конкурсе.
1: Так, давайте теперь перейдем к конкурсам. Расскажите, пожалуйста, вот какие для вас самые такие яркие, может быть, конкурсы, награды, которые запомнились, которые для вас самые такие знаковые. Награда, она хороша всегда. Не обязательно надо занимать первое место. Самое главное, во-первых, участие, да? А во-вторых, это все-таки какой-то этап жизни. Все-таки вас отметили. Вот как, расскажите, пожалуйста, где приходилось принимать участие.
2: Ой, я участвовала вообще во многих конкурсах. Я вот уже рассказывала и в Уфе в конкурсе «Созвездие талантов», и в Рязани много раз. Вот было множество конкурсов, где я занимала первые места. И причем эти конкурсы были не только вокальные, но и чтецов. Вот стихи о войне тоже я читала, участвовала в конкурсах. Также в отборочном этапе «Белой трости» в городе Владимире. Вот тоже такое достаточно запоминающееся была поездка. Мы и в музеи ходили в разные. Но самый, конечно, такой вот прям яркий этап мой конкурсный, это был фестиваль «На крыльях творчества», который проходил в Москве, в московском первом интернате. И там я тоже участвовала в двух номинациях, читала стихотворение и пела песню. И вот за песню тогда я получила гран-при. И, честно говоря, было очень неожиданно, потому что я понимала, что там были люди, у которых, ну, действительно такие сильные прям голоса. И когда меня объявили, да, что я обладатель гран-при, первое место, честно говоря, вообще даже не поверила своим ушам в какой-то степени.
1: Я хочу от имени себя, от имени наших всех радиослушателей поздравить вас с этой победой, потому что на самом деле эта победа заслужена. А то, как вы поете, как вы доносите, как вы говорите даже о русской песне, о русской народной песне, сколько вот было спето, это все такой путь очень светлый. И я думаю, что еще впереди будет много ярких событий обязательно. Я думаю, что вы добьетесь обязательно еще очень много таких хороших результатов и будете выступать по разным городам нашей страны. А какая вот это была песня, с которой вы победили?
2: Это была тоже патриотическая песня. Я в то время прям была большая поклонница патриотической песни. Александр Ермолов «Россия».
1: Угу. хорошая песня.
2: Там вот над огромной страною раскинулись радуги света. Вот эта песня. Mm-hmm.
1: Скажите, пожалуйста, а вы не могли бы вот нам так экспромтом что-нибудь прочитать, стихи? Вы, раз уж мы заговорили о стихах, может быть, какое-то стихотворение у вас осталось, так в памяти запечатлилось?
2: Пожалуй, да, я могу прочитать стихотворение. Отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Удалой казак». Раз полуночной порою сквозь туман и мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Черношапка на бекрени, весь жупан в пыли, пистолеты при колени, сабля до земли. Верный конь узды не чуя, шагом выступал, гриву долгую волнуя, углублялся вдаль. Вот пред ним 2-3 избушки, выломан забор. Здесь дорога к деревушке, там дремучий бор. «Не найду в лесу девицы», — думал Хват Денис. Уж красавицы в светлице на ночь убрались. Шевельнул донец уздою, шпоры прикольнул, и помчался конь стрелою, к избам завернул. В облаках луна сребрила дальние небеса. Под окном сидит уныло девица краса. Парень видит красную деву, сердце бьется в нем. Конь тихонько к леву, к леву. Вот уж под окном.
1: Да, здорово, браво.
2: А что
1: браво.
2: Там будет дальше, это наверное, будет интрига.
1: Да, да, да, браво, Ирина, я на самом деле, вот вы так хорошо читаете, спасибо. Я думаю, что многим нашим радиослушателям понравится, и стихотворение «Я к своему стыду» это не слышал, хотя считаю себя знатоком Пушкина, несколько, для меня новое стихотворение, признаюсь честно.
2: Ну это да, стихотворение малоизвестное.
1: Но прочитали здорово. Давайте сейчас вот послушаем песню, а потом уже будем прощаться. Время программы так быстро пролетает. Объявите, пожалуйста, следующую песню.
2: Следующая песня будет называться «Золотая Русь».
1: Да, вот все песни, которые вы сегодня для нас приготовили, они на самом деле вот как раз прославляют нашу страну, наше великое государство. Я очень рад, что есть такие люди, которые и изучают историю, начиная с древности до сегодняшних дней, которые учат и побеждают не только вот песни, да, но и стихи о войне, и вот патриотические песни. Это все сегодня нам очень-очень нужно для воспитания будущих поколений. Итак, слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя гостья Ирина Скрынникова, такая зажигательная девушка, которая действительно голос искрится светом, добром и такой яркой жизненной энергией. Я очень доволен, что вы сегодня у нас в гостях. Хочется, вот, чтобы в таком духе продолжали. А какие сегодня вот есть мечты, планы, может быть... О чем мечтаете?
1: Ну, даже не знаю, мечтаю, да, также продолжать петь, также народные песни, ну вот освоить гусли когда-нибудь и прийти вживую в студию «Радио ВОС», потому что очень хочется, и вообще мечтаю побывать на радио. Никогда вот не приходилось.
0: Это у вас первое интервью такое, да?
1: Ну нет, именно виртуально-то я уже записывалась, а вот именно вживую вот так вот.
0: Ну, я думаю, что однажды это обязательно случится. Вот сегодня многие люди, там, зрячие, да, скажем так, здоровые, я вот в шутку называю условно здоровые, потому что сегодня абсолютно здоровых людей нет, но они, конечно, есть, но их очень мало. Вот, все люди с какими-то своими проблемами, и вот, знаете, многих пугают, ну, мы не будем говорить об СВО, сейчас уже поговорили, все это понятно, а вот многих пугают просто какие-то трудности. Вот некоторые люди, особенно незрячие, не замкнулись где-то в себе, сидят себе, значит, в своей скорлупе, какой-то маленький круг общения у них есть, и все. А вот слушают сейчас вас и думают, как хорошо поет, вот бы мне так. Вот что надо делать, Ирина, для того, чтобы быть похожим на вас или похожей на вас?
1: Ну, спасибо, конечно, да, но это очень громко сказано. Но вообще, я думаю, что любому певцу нужно усердно заниматься. Я в свое время тоже очень не любила. Мне всегда больше нравилось петь, нежели играть на фортепиано. И вот ужасно не хотелось садиться за пианино. Сейчас это...
0: Сольфеджио,
1: это еще ладно, но вот фортепиано, вот это проучивать, сидеть. А сейчас как-то уже вот осознаю, что это нужно... То же самое и петь очень не хотел, особенно вот академический вокал, как я уже выше сказала. Ужасно не нравилось мне сидеть, вот так вот отрабатывать разные там упражнения на дыхание, вот проучивать разные каждое место вот в песне. Сейчас-то, конечно, да, вот понимаю, что ну, без занятий, без подготовки, конечно, ты ничего не споешь. Даже вот я, когда записываю какую-то песню, тоже не с первого раза получается. Приходится раз по 6-7 перезаписывать.
0: Ну, это нормально. А вот еще хотел спросить, как вы выбираете песни для своего репертуара? Как вы понимаете, что это ваши песни, что вот вы хотите спеть?
1: Ну, вообще я вот именно по своему диапазону, ну или же просто вот мне понравится какая-то песня, ой, так хочется ее выучить, так хочется ее спеть, ну и вот послушаю несколько раз, вроде как подходит. Какие-то песни, конечно, да, заканчиваются небольшими поражениями, потому что, ну, не для моего вот голоса тем песни, да, вот петь больше хотелось.
0: А когда получается, то прям чувствуете, наверное, некую такую радость, эйфорию, да, все-таки, что получилось. Это очередная победа, очередная песня. А вообще вот ваши родители, наверное, с самого детства вас поддерживают, мама,
1: конечно,
0: да?
1: Они, наоборот, рады. Иногда даже вот просят меня спеть что-нибудь, а я, честно говоря, не особо вот так вот почему-то люблю петь при всех. Вот люблю вот так вот одна, только родители за порог, да, а я вот уже тут какую-то песню записываю, кавер какой-то. Сама там что-то импровизирую на фортепиано, вот, не знаю.
0: Я хочу сказать огромное спасибо вашим родителям за то, что они взрастили такой талант. И еще хочу пожелать в будущем много творческих успехов. И вот в конце хочу спросить вас, вот вы, несмотря на то, что не видите, да, если так вот честно вот посмотреть правде в глаза, вы чувствуете себя счастливым человеком или все-таки вот какой-то червячок грызет? Почему вот так вот? Или как
1: ну нет, если честно, на самом деле, да, я чувствую себя счастливым человеком, потому что хоть иногда вот я, конечно, да, бывает, грущу, расстраиваюсь за что-то, но, не знаю, как только вот я начинаю петь, вот запишу какой-нибудь кавер, выложу себе в телеграм-канал, и как-то вот сразу, не знаю, о, я спела, как классно, вот, ну, а там уж людям как бы судить, да, хорошо, нехорошо.
0: И отклик какой-то взамен, это
1: да,
0: идет, да,
1: тоже, конечно, связь. Жду комментариев от людей.
0: Вот, кстати, скажите, где вас искать в социальных сетях и как искать?
1: Ну, ВКонтакте, в WhatsApp, в Телеграме.
0: Значит, везде Ирина Скрынникова, вы так и пишетесь, да?
1: Ну, нет, у меня канал называется «Жизнь и творчество Ириши», не Ирина Скрынникова.
0: Вот, значит, «Жизнь и творчество Ириши» ищем тогда канал. А на Ютубе какой-то, может быть,
1: нет,
0: есть канал?
1: Нет, на Ютубе не веду. Только Телеграм.
0: Нет, да? Хорошо, хорошо. Значит, подписываемся на телеграм-канал. И в конце я хочу пожелать еще раз много ярких, радостных, счастливых моментов в жизни. Побольше новых побед, новых песен. Вот, яркого жизненного пути.
1: Спасибо.
0: Пусть все, что, о чем мечтаете, обязательно сбудется и осуществится. Вот. Ну и в заключение у нас там еще одна песня, по-моему,
1: да,
0: осталась, да?
1: Это авторская песня. Написали мы ее вместе с одноклассницами моими. Музыка моя, слова Анастасии Сурковой, а аранжировку делала Дана Николаева. И песня действительно вот сейчас актуальная в наше время. Вот кто послушали, сказали, что да, вот побольше бы таких песен. «Давайте изменим мир» называется.
0: Ой, какое хорошее название. «Давайте действительно все вместе изменим мир». Вот это такой призыв нашей гости Ирины Скрынниковой из Солнечногорска. Он действительно актуально, даже само название звучит. И очень интригует. Сейчас мы слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. А я вам хочу сказать до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. До свидания, будьте здоровы, до новых встреч.
1: Спасибо, до свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! И снова мы встретились здесь, на Радио ВОС, чтобы послушать необыкновенные истории, которые расскажу вам я, Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим о средневековом замке в автомобильной столице России и о самом дорогом аромате в мире. Делайте погромче, сейчас будет интересно! Замок Гарибальди – это невероятно красивый туристический комплекс, расположенный в селе Хрещевка Самарской области недалеко от города Тольятти, который до сих пор находится в стадии строительства. Еще до недавнего времени о селе Хрещевка знали немногие, но с тех пор, как там появился замок Гарибальди, потянулись в село потоки туристов, мечтающих увидеть сие чудо своими глазами. Туристический комплекс «Замок Гарибальди» — это прежде всего неоготический замок, который построен и оформлен в духе лучших традиций архитектуры средних веков, эпохи Возрождения, а также викторианской эпохи. В настоящий момент экскурсии в здании замка не проводятся в связи с тем, что до сих пор не завершена отделка его внутренних помещений. Ну а доступ в парк, так же как и фотосессии, бесплатным. Еще на территории замка работает конюшня. Здесь проводятся занятия по обучению верховой езде, фотосессии и квесты. Также можно арендовать карету и отправиться на прогулку верхом. А теперь немного об истории создания замка. Село Хрещевка раскинулось на небольшом полуострове восточного берега Волги, на так называемом Жигулевском море. Живут в селе немногим более 3500 человек. Помимо домов местных жителей, стоят тут и дачи жителей близлежащих городов, привлеченных сюда чистотой природы и реки. В общем и целом, это большое село с развитой инфраструктурой. Хорошее село, вполне себе заслуживающее внимания и уважения. Да только стало оно известно и популярно после того, как самарский бизнесмен Олег Кузичкин построил здесь настоящий замок. К 2006 году на нынешней территории замка уже был возведен необычный развлекательный комплекс «Аквамир» с банями, бассейном и зимним садом с искусственными скалами. Вполне логично, что ко всему этому безобразию напрашивалось и создание элитной гостиницы, соответствующей по уровню комфорта и оригинальности. Вот тут-то два художника, Алексей Чебоксаринов и Максим Рахманов, и предложили владельцу построить здание гостиницы в виде замка. Замок Гарибальди назван в честь отца бизнесмена Гарибальди Аркадьевича Кузичкина, а село Хрещевка – это место рождения жены бизнесмена. Большая команда специалистов трудилась над созданием окончательного проекта замка и его отделкой, включая и самого владельца, за чей счет и велась вся работа по созданию и оформлению. В числе архитекторов Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов, художники Сергей Каренгин, Алексей Чебоксаринов и Виктор Зайцев. В процессе стройки была снесена крыша развлекательного комплекса, как мешающая общему дизайну строящегося замка, а вместо нее сделана открытая площадка в виде террасы. Завершено строительство замка было только в 2014 году, но работы по отделке внутренних помещений до сих пор продолжаются. Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто его строили на протяжении многих веков, начиная от раннего средневековья X века и заканчивая в эпоху романтизма XIX века. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы разрушения сильнее видны в более старых постройках. Основное здание замка соединено с открытой площадкой, стилобатом, с флигелем, в котором располагаются кухня и другие служебные помещения. Под стилобатом – развлекательная зона с банным комплексом. С восточной стороны замка Гарибальди разбит настоящий парк с гравийными дорожками, скульптурами и большим фонтаном посреди грандиозных клумб и лавочек. Главная башня замка – донжон. Это смотровая площадка с шикарным видом на реку. На берегу Волги находится красивейший порт, к которому могут пришвартоваться суда, совершающие круизы по реке. На территории порта построена изысканная марокканская беседка, вокруг которой расположились 4 бассейна и вертолетная площадка. Весь комплекс замка Гарибальди окутывают настоящие и придуманные легенды. Любая мелочь в отделке содержит в себе удивительную историю. Главную лестницу, ведущую на открытую террасу, охраняют 2 рыцаря круглого стола, искателей Святого Грааля, непревзойденный Персиваль с копьем судьбы и Галахад, который единственный из смертных нашел Грааль. В оформлении замка множество драконов. На балконе, барельефах и других местах охраняют 6 драконов-стражей и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде горгулий. Также имеется большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. Один из них – герб замка Гарибальди. На нем изображены значимые символы – орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. А возле южного фасада замка стоит одинокий страж в доспехах – скандинавский воин Беовульф, герой англосаксонской поэмы. В его руках – шлем. С недавних пор среди посетителей комплекса сложилась интересная традиция – фотографироваться рядом с воином, примерив шлем на удачу. Что же находится внутри замка? На данный момент посмотреть убранство замка невозможно, но несколько лет назад в уже готовых отделанных помещениях даже проводились фотосессии. Так что находится при входе в отель, стилизованный под замок? Конечно же, это ресепшн. Но в этом отеле и ресепшн необычный, оформленный под общую тематику. Например, сразу у входа находится шикарный барельеф с изображением рыцаря, а проход в развлекательную зону выполнен в виде арочного свода с узорами. Пройдя через арку, посетитель попадает в шикарную галерею с высокими колоннами, окнами с витражами и массивными дубовыми дверями. Чуть дальше – настоящий мост на краю обрыва. За ним – таинственный грот. Перейдя мост и войдя в грот, посетитель оказывается будто бы в трюме корабля, где вместо пола – огромный аквариум с затонувшими сокровищами и другими старинными вещами. И тут же в стене еще один большой аквариум. К сожалению, дальнейшее описание интерьера замка пока находится в полнейшем секрете. Объединенные Арабские Эмираты могут похвастаться немалым перечнем рекордсменов в категории «самый дорогой». На этот раз известный арабский парфюмерный бренд Nebel Perfumes заявил о создании самого дорогого парфюма в мире – «Шумук», что в переводе с арабского значит «достойный наилучшего». 3 литра парфюма обошлись его покупателю почти в 13 миллионов долларов. Мастер-парфюмер компании Nebel Perfumes Асгар Адам Али уверяет, что «Шумук» — это настоящее произведение парфюмерного искусства. В аромате присутствуют нотки сандалового дерева, мускуса, иланг-иланг, турецкой розы, индийского агара и пачули. На получение конечного аромата у создателей парфюма ушло более 3 лет. За это время они меняли формулу около 500 раз. Необычному парфюму был необходим и уникальный сосуд. Флакон «Шумук» сделан из муранского стекла, окруженного золотыми статуэтками, сокола, арабских лошадей, роз и миниатюры земли. Их общий вес составляет 2 килограмма. Фигурки и флакон инкрустированы 3571 бриллиантом, масса драгоценных камней 38,5 карата и гигантскими жемчужинами. А основу конструкции составляют 5 килограммов чистого серебра. В довершении всего этого великолепия витриной для парфюма служит обитой кожей 2-метровый стенд. Столь пышное разнообразие как в оформлении флакона, так и в выборе ингредиентов, собранных со всех уголков планеты, служит олицетворение истории Дубая, стремительно растущего и развивающегося. Уникальное оформление флакона «Шумук» обеспечило ему 2 мировых рекорда, признанных Книгой рекордов Гиннесса, самое большое количество бриллиантов на бутылке парфюма и самая высокая коммерчески доступная бутылка парфюма с распылителем. Рекорд «Шумук» как самого дорогого парфюма в мире, еще ожидает подтверждения комиссии. Шумук не единственный представитель ниши парфюмов класса люкс. Согласно книге рекордов Гиннесса, пока что звание самого дорогого парфюма носит аромат No. 1 Imperial Majesty парфюмерии Клайв Кристиан. В 2015 году компания выпустила в продажу 10 флаконов объемом по 500 мл. Стоимость каждого составляла $205 000. Более того, в стоимость бутылочки входила доставка продукта покупателю на Bentley. В 2011 году нью-йоркский дом моды DKNY создал первый в истории парфюм, стоимость которого преодолела отметку в $1 000 000. Духи Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle не были доступны широкому потребителю. Флакон объемом 100 мл продали на аукционе, а полученные деньги компания отдала на благотворительность. Как предполагает название парфюма, особое внимание его создатели уделили флакону. При его оформлении использовали желтое и белое золото, инкрустированное 2700 бриллиантами и 183 желтыми сапфирами. Еще одним претендентом на звание самого дорогого парфюма является аромат Le Monde sur Mesure от французского парфюмерного дома Montreal Paris. Производитель предлагал клиентам адаптировать и аромат, и оформление флакона на свой вкус. Стоимость одной 5-литровой бутылки, изготовленной из 2 килограмма золота, инкрустированного 1000 бриллиантов, составила $1 800 000. Несмотря на более ошеломляющие цифры на ценнике Le Monde, Шмук превосходит его по расчету стоимости на миллилитр – $431 против $360. Однако парфюмерный дом Montreal Paris не собирается надолго уступать пальму первенства. Французы уже работают над 10-литровым флаконом, покрытым золотом, бриллиантами и рубинами. Специалисты компании оценивают стоимость нового таинственного аромата в $18 000 000. А на этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч в компании Радио ВОС.

0: необыкновенные истории.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
11: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. Щелкунчик занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденцией арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: В эфире радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
0: Беседка на радио ВОС.
2: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
3: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
4: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
5: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
2: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
4: Угу.
2: А кто-то сольно.
4: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
3: Это вот Вера и Гриша у нас, «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в молодых голосах солист был, а мы с Верой выступали в номинации солисты.
2: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
4: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР СПБ ВОС в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня побыла на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет и своей музыки. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен, назовем это так.
2: Кто бы их исполнил, да?
4: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп» и предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да, и мы примерно... В это время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену, именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
2: Да, да.
4: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
2: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
4: Ну да.
2: Все у вас еще впереди.
4: Да.
5: Сегодня дебют.
4: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане атмосферы тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу Грота для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, как в школу пошел, так не повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, очень интересно. Вера, а как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации, то есть это полностью мое, музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает, невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала, их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле, они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств в классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает. Ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот... и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, учась в музыкальной школе, практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе Брайля. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. Ни в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает.
1: Да,
2: в 2016 году пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он тогда только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей, ну, нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющие, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала его Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск.
1: Угу.
3: И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: Да. А, Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: Ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске. А также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга, в общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно, причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? Два есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». Uh-huh. И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео... презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас сейчас поменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ребята, новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо в следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни, кажется, уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2. Где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, то есть это мой псевдоним творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверенную уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде. Не хочется никого

0: турнир межрегиональный, и организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всех делать, во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Всех встретили, проводили, рассадили,
2: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
2: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно. Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, да, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
2: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное. Потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый. Но это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссерам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм, команды, да.
3: Профессионализм, да, и такое внимание к участникам, бережное
2: любое
3: отношение.
2: Пожелание, очень быстро все
1: реагирует.
2: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
0: Да, согласен.
2: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге, увидев много родных, любимых лиц. Спасибо огромное, в общем, этому городу, этому региону. Он мне дал очень много.
1: Я тоже сюда приехала спустя 36 лет после окончания школы и даже побывала в своей родной школе. Такой теплый прием и прошлась по школе, посмотрела, что изменилось, да,

0: Сергей Исаевич провел экскурсию по школе.
1: Вы знаете, мы там тоже вчера были, да, как-то вот мы не пересеклись.
0: Да.
1: Ну а пожелать нашим радиослушателям хочется здоровья, хочется пожелать исполнения желаний, хочется пожелать, чтобы...
0: Слушали нас.
1: Да, чтобы слушали нас, чтобы... Ну, на самом деле ведь мы поем для людей, то есть нам важен отклик и тот теплый зал, который сегодня был. В общем, хочется пожелать, чтобы все их творческие планы исполнялись, чтобы нас почаще слушали, вас почаще слушали и больше позитива.
2: Пожелать хотелось бы действительно слушать хорошую музыку, чтобы действительно хорошая музыка прогрессировала. Действительно, объективно, что у всех разные представления об этом, но вот объективно как бы есть вот какие-то основные полы. Там даже не говорю, что это классика, в эстраде тоже есть хорошая. Ну и в целом, да, могу присоединиться к сказанному Юле уже, да, чтобы действительно...
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Калуге прошла 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В Москве состоялась всероссийская акция «Честь имею. Весна Победы» и заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. В Москве прошел круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». В Мордовии состоялись республиканские соревнования по армрестлингу. Театр незрячих актеров ВОС «Дух» выступил перед школьниками в Барнауле. В Подмосковье прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 24 апреля в Калуге состоялась 31-я отчетно-выборная конференция Калужской областной организации ВОС. В ней приняли участие 20 делегатов от всех 5 местных организаций. На учете в организации состоит 1108 человек. Конференцию посетили вице-президент ВОС Александр Коняев и другие почетные гости. Делегаты высоко оценили работу организации за 5 лет, особенно участие в программе «Доступная среда» и привлечение грантовых средств. Председателем Калужской областной организации ВОС вновь избрана Елена Геннадьевна Полянская. 30 апреля в Москве культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд «Во имя добра» провели всероссийскую инклюзивно-военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна Победы». Участники посетили Музей Победы на Поклонной горе и возложили цветы к мемориалу. Вечером в Театре «Русская песня» состоялся большой военно-патриотический концерт с участием незрячих артистов и известных мастеров искусств. К участникам обратились президент ВОС Владимир Сипкин и генеральный директор КСРК ВОС Андрей Мочалин. 30 апреля в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС прошло заседание Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС. Заседание открыл президент ВОС Владимир Сипкин. Участники обсудили итоги работы за прошлый год, вопросы реабилитации участников специальной военной операции и подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. 28 апреля в Москве на площадке КСРК ВОС состоялся круглый стол «Собака-проводник. Ключ к доступной среде». Мероприятие приурочили к Международному дню собаки-проводника. Участники обсудили конкретные механизмы решения проблем доступа с собакой-проводником в общественные места, выработку алгоритмов профилактики и урегулирования конфликтов. В дискуссии приняли участие представители Московской городской организации ВОС, Российской школы подготовки собак-проводников, профильных департаментов Москвы и правоохранительных органов. 29 апреля в Мордовской республиканской организации ВОС прошли ежегодные республиканские соревнования по армрестлингу. В них приняли участие представители нескольких местных организаций. Соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными подарками. 29 апреля участники театра незрячих актеров ВОС «Дух» из Барнаульской местной организации ВОС выступили перед учениками Барнаульского краевого педагогического лицея. Они показали фрагмент спектакля «Шло письмо домой с войны». Выступление вызвало сильный эмоциональный отклик у школьников. В семейном центре имени Мещерякова прошел дебютный турнир по шоу-дауну. Организаторами выступили Московская областная организация ВОС, КСРК ВОС и сам центр. В общекомандном зачете хозяева площадки заняли второе место. Особенно отметили тренера Андрея Николаевича, который подготовил команду с нуля. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59-431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
6: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

Глава первая. Я жил на берегу моря, в белом доме. Уже несколько дней шли дожди, гудел ветер, и по морю гуляли высокие волны. С утра до вечера я высматривал в подзорную трубу, нет ли приключений. Но какие же приключения в дождливую погоду? Однако ветер постепенно успокоился, буря улеглась, снова засияло солнышко, и ко мне вдруг заявился баран. То есть кутынейский баран по имени Крэк. «Скучно жить одному, брат», — сказал он. «Давай жить вместе. Ты не будешь возражать, если я у тебя останусь?» «Наоборот», — сказал я, — «живи сколько хочешь, ведь вместе мы скорее найдем какое-нибудь приключение, и наша жизнь будет иметь смысл». «Ура!» — крикнул Крэк и остался у меня. Так как он вообще жил в Кутынейских горах, он сразу же устроился у меня на шкафу. «Ах, как здесь хорошо!» – воскликнул он. «Ну, просто как в горах!» Вдруг дверь отворилась, и в комнату вползла змея. Мы с Крэгом очень испугались, ведь она могла нас укусить, а мы с Крэгом этого не любили. «Да как ты посмела!» – закричал я. «Уходи отсюда!» – закричал Крэг со шкафа. «Сссс!» – сказала она и улыбнулась. «Не бойтесь меня! Я не кусаюсь, я добрая-добрая. Давайте жить вместе. Одной чертовски скучно. Ну, пожалуйста». И мы согласились. И оставили ее у себя. И стали вместе мечтать о разных приключениях. А должен вам сказать, что наша добрая змея любила тепло и поэтому устроилась на абажуре настольной лампы. Однажды ночью я увидел странный сон. Как будто из моря вышел морской грядик. Я не знаю, что это такое, но это было ужасное страшилище. У него был хвост кита, а голова слона. И это страшилище погналось за мной. И я понял, что мне от него не спастись. Но тут, на мое счастье, появился Крэк, кутынейский баран, и спас меня. Утром я рассказал свой сон моим друзьям, и оказалось, что Крэг тоже видел во сне морского грядига, но он видел, как грядиг погнался за ним, а я его спас. А наша добрая змея тоже видела этот сон, но в ее сне она спасала меня. «Нет, это я спас его», — возразил Крэг. «Нет, это я», — сказала змея и улыбнулась. «Какой таинственный сон! Давайте поймаем грядига», — предложил Крэг. «Это будет прекрасное приключение! Ура!» И мы решили отправиться ловить морского грядика. Глава вторая.

Это маленькое опасное приключение началось ночью. Вы спрятались на берегу за большим камнем. Я смотрел в подзорную трубу. Крэг Кутенейский баран караулил сеть. Наша добрая змея светила фонариком. Вдруг появился настоящий морской грядик. «Брррр!» — сказал он. «Ах, как холодно! Никак вода не нагреется! Как это все надоело! Брррр!» Мы затаились. Он стоял на хвосте. Чешуя его сверкала под луной. Глаза у него были грустные. И тут мы кинулись на него и накинули сеть. Все произошло мгновенно. Он трясся и кричал. «Ага, боишься, злодей?» «Боюсь», — пролепетал грязик, — «пощадите меня». Мы несли его домой. Мы были счастливы, что случилось такое приключение. Мы так долго о нем мечтали. По дороге он плакал. «А почему ты хотел нас съесть?» — грозно вопросил Крэг. «Да это неправда!» — еще сильнее заплакал грядик. «Не болтайте чепухи!» «Мы все видели, видели!» — прошипела змея. «Мы хорошо видели!» «Ты хотел попробовать нашего мяса!» «Друзья!» — воскликнул я. «Мы же видели все это во сне!» Они умолкли. «Ну и ну!» — всхлипнул грядик. «Я вообще не ем мясо!» «Вы что, с ума сошли?» «Я добрый, несчастный грядик!» «Каша, каша, простокваша! Я хочу к моей грядиане! Каша, простокваша!» Мы принесли его домой. Оказалось, что он и в самом деле не ест мясо, что любимое его блюдо – манная каша и еще простокваша. Все вместе мы попили горячего чаю. Грядик согрелся. «А вы мне нравитесь», – сказал он. «Я, пожалуй, у вас поживу». И он нам понравился. Мы его оставили с радостью. А так как он был морской грядик, а не какой-нибудь там еще, то устроился он в раковине умывальника, чтобы вода все время его поливала. «Ах!» — сказал он, пуская счастливые пузыри.

Глава третья. Однажды мы отправились гулять по ближайшим горам. Я, Гриди, Крэг и наша добрая змея. Вдруг перед нами возникла пропасть. Я заглянул вниз, дна не было видно. Как через нее перебраться? Неужели возвращаться назад? Что же делать? Ну что же нам делать? Крэг, утенейский баран, разбежался и прыгнул. Я оказался на той стороне пропасти. Он баран, ему легко. А нам что делать? Крэг закричал с той стороны. Погодите, погодите, я кое-что придумал. И прыгнул к нам. Слушайте меня внимательно. Гридик должен ухватиться хоботом за этот куст, а хвост свесить в пропасть, понятно? Гридик, кряхтя, сделал то, что ему велели, и хвост его заполоскался в пропасти. А ты, змея, зацепись своим хвостом за мои рога. Вот так, держись крепче, крикнул Крэг и снова перемахнул через пропасть. Он уперся копытами в камни. Я ничего не понимал. Теперь, змея, хватай Гридига за хвост, крикнул Крэг. Змея ухватилась, и Крэг попятился, и получился живой мост. Оставалось мне самому шагать по этому мосту. И я пошел по спине Гридига, по змее, широко расставив руки, и добрался до Крэга. Ура! И едва я спрыгнул на землю, как Крэг попятился сильнее, и все очутились на другой стороне пропасти. Ура! Мы очень радовались, что все обошлось благополучно. Это тоже было приключение. Маленькое, конечно, но все же приключение. А без приключений жить неинтересно. Ведь так? Конечно, радостно воскликнул Крэг. Счастливо прошипела змея. А Гридик широко улыбался.

Глава 4. Мы все сидели дома. Был сильный туман, холод. Выходить никуда не хотелось. Но неужели вот так и жить без приключений? Для чего нужна такая жизнь, я вас спрашиваю? Вдруг Гридик закряхтел в своем умывальнике и сказал: «Если вы не против, я могу рассказать замечательный случай в моей жизни». Мы все обрадовались и приготовились слушать. И он начал рассказ. Однажды я, как всегда, купался в Синем море. Я наслаждался, ведь я морской Гридик. Все было хорошо. Вдруг я вижу, что ко мне подкрадывается медуза Горгона. О, это не простая медуза, как большинство. Ну, такие беленькие, прозрачненькие, ленивые и глупые. Нет, это была Горгона. Это была громадная медуза с большой пастью и жадными глазами. Они только и ждут, как бы кого схватить своими отвратительными зубами, укусить и разжевать. Что было делать? Ну что? Надо было пожаловаться в милицию, сказал я. Гридик рассмеялся. Надо было бежать от нее, что есть мочи, сказала змея. Если бы я был на твоем месте, сказал Крэг, я бы крикнул ей: как тебе не стыдно, медуза? Это хороший способ, я знаю. Ах, друзья, сказал Гридик, на медузу это не действует, ей не бывает стыдно. И вот она подобралась ко мне, но я не испугался, потому что у меня всегда с собой оружие против этих противных медуз. Дело в том, что медуза Горгона, хоть и очень сильная, но глупая, а я очень умный и хитрый. И вот она разинула свою громадную пасть, но я выхватил иголку с ниткой, и раз-раз-раз ее пасть была крепко сшита. «Ха-ха-ха!» – засмеялся я. «Где же ты взял под водой иголку, да еще с ниткой?» «Бе-е-е!» – засмеялся Крэг. «С-с-с!» – засмеялась змея. «Зря смеетесь», – сказал Гридик обиженно. «Это правда, вот и все». А вот что рассказал Крэг кутенейский баран. «Однажды гулял я в Кутенейских горах. Вдруг вижу, подкрадывается ко мне одинокий коварный волк. Ну, это не какая-то там медуза, нет, это волк. Но хоть он и волк, а я баран. Я решил над ним подшутить. Ведь я тоже очень умный, очень хитрый. Драться с ним мне почему-то не хотелось. Может быть, настроение было хорошее, потому что я наелся свежей горной травки. А может, потому что вдоволь напился свежей родниковой водички, не знаю. Драться не хотелось. А мою шутку он бы запомнил надолго. Это ведь если умного ударить, он что-то поймет. А глупого, как ни ударяй, он все равно будет на тебя набрасываться. Значит, надо подшутить, чтобы он разинул рот от удивления. И вот я сделал испуганное лицо, закричал и помчался от него, как ветер. «Ага!» – крикнул он. «Ты от меня не уйдешь! Сейчас я тебя съем!» Я бросился к пропасти. Я летел, как ветер. Но он догонял, догонял, догонял, и вот уже почти схватил. И тут я прыгнул. Я очень легко перелетел через пропасть. Ведь я очень ловкий. Я летел и заглянул вниз. Ой-ой-ой, как было страшно. А одинокий коварный волк не удержался и свалился в пропасть. Он бегал по дну, а вылезти не мог, потому что стены пропасти были очень крутые, и зацепиться было не за что. Мне приятно было видеть его растерянное лицо. «Лицо?» – удивился я. «У волка лицо?» «Когда растерянное – это лицо», – сказал Крэг. «А когда наглое – это морда». И он бегал по дну. Он крикнул дрожащим голосом: «Спаси меня! Да спаси же меня, баранчик! Я больше не буду! Я буду есть только травку, только травку!» Сердце мое не выдержало. Я опустил ему веревку. Он быстро полез по ней и, когда выбрался, засмеялся и сказал: «А ты и поверил, дурачок. Ты и вправду решил, что я буду питаться травкой. Очень мне нужна твоя глупая травка. Я люблю мясо, обожаю мясо, мясо. И я тебя сейчас съем». Он уже собрался снова на меня напасть, но я ведь очень ловкий. Я прыгнул и очутился на другой стороне пропасти. «Молодчина», – сказала змея. «Ты герой», – сказал я. «Где же ты взял веревку?» – спросил Гридик. «Это мое дело», – с достоинством ответил Крэг, кутенейский баран, и посмотрел в небо. А вот что рассказала наша добрая змея.
Однажды лежу я на пеньке, греюсь на солнышке, думаю, о чем хочется. И делаю, что хочется. В общем, хочу, что хочу. Вдруг подходит ко мне невыносимый приставучий Корунд. «Кто?» – спрашиваю я. «О, говорит змея, есть такое чудовище Корунд. Так его называют все, но мне иногда хочется прочитать его имя наоборот. Наоборот». Ну, тут получается это, получается. Ну, в общем, он подходит и спрашивает. «Что делаешь?» «Что хочу, то и делаю», — говорю я. «А что хочешь?» — спрашивает он, как будто это его дело. «Безобразие», — говорит Крэг. «Как неприлично», — говорит Гридик. «И что ж ты ответил этому дураку?» — спросил я. «Что сама хочу, то и хочу», — сказала я. «Нельзя хотеть, что сама хочешь, а надо хотеть, что все хотят», — говорит он. А у него 6 рук, и он начинает ими размахивать перед моими глазами. Представляете? И у него 6 ног, и он ими стучит о землю. Представляете? И у него 6 голов, 6 ртов, и он говорит хором. Он говорит: «Ах, ты такая сякая, захотела жить по-своему». «Сссс», — говорю я, — «что хочу, то и хочу». «Нельзя», — говорит он, — «я не позволю». «Можно», — говорю я, — «сссс, отойди». «Не отойду», — кричит он. «Сссс», — кричу я. «Ой», — говорит он, — «это я его укусила». И тут он побежал, и мне снова стало спокойно. «Так ему и надо», — сказал Гридик из своего умывальника. «Так ему и надо», — сказал Крэг, кутенейский баран, со своего шкафа. «Конечно», — сказала наша добрая змея со вздохом. «Хотя кусать Корунда очень противно». И она заснула на своем теплом абажуре. А я подумал, что надо быть очень смелым, чтобы не отступить перед таким наглецом, как этот Корунд.

Глава пятая. Когда, наконец, утихли бури, мы решили отправиться в настоящее путешествие, чтобы встретиться с настоящими приключениями. Для этого мы приобрели удобный быстроходный корабль и все на нем устроились. Он был под белыми парусами. Три высоченные мачты уходили в небо. Было прекрасное утро. Мы погрузили на корабль много всякой еды. Для нашей доброй змеи ее любимое лакомство – хлеб с маслом. Белый хлеб, не с каким-то там растительным

маргарином, а с настоящим коровьим маслом. Для крега кутенейского барана свежую редиску из кутенейских гор. Для морского гридига 100 банок с консервированной манной кашей. А для меня сырники со сметаной. «Полный вперед!» – скомандовал я. И наш прекрасный корабль отошел от причала и легко пошел сначала вдоль берега, а потом повернул в открытое море. И тут мы увидели, что на берегу стоит одинокий коварный волк и горько плачет. «Эй, волк, чего плачешь?» «Как же мне не плакать?» – сказал волк. «Остаюсь совсем один, сдохну со скуки». «Но ведь ты на то и одинокий волк, чтобы быть одиноким!» «Когда я одинок, я становлюсь коварен! Спросите у Крега, он это знает!» «Так ты и так коварен!» «Ну да, потому что одинок!» И он заплакал еще сильнее. Нам стало жалко его, очень жалко. Даже Крег его пожалел. И ему стало стыдно, что он обманул волка и заставил его упасть в пропасть. «Давайте возьмем его с собой», – предложил я. «Возьмем, возьмем», – закричали мои добрые друзья. «Эй, волк, иди к нам, иди!» «Нет», – крикнул волк и замотал лохматой головой. «Я очень люблю кусаться и рвать на клочки!» И заплакал снова. «Это мой недостаток». «Мы прощаем тебя», – ответили мы хором. «Нет, нет, вы будете на меня обижаться». «Да нет же, волк, мы дадим тебе много сырников и редиски». Тут он внезапно перестал плакать, утер лапой слезы и крикнул. «Ой, какие добрые! Да подавитесь вы вашими глупыми сырниками и вашими отвратительными редисками!» — крикнул и побежал в темный лес. Глава 6. Едва коварный волк скрылся в темном лесу, как наш корабль развернулся и направился в открытое море. Ведь мы его не разворачивали. Он сам. Вот какое чудо! Мы плыли и наслаждались путешествием. И каждый делал, что сам хотел. Морской гридик обливался морской водой и пищал от наслаждения. Наша добрая змея думала, о чем сама хотела. И никто ей не мешал. Крег кутенейский баран карабкался на мачту. Ему казалось, что он гуляет по кутенейским горам. А я варил суп на нашей корабельной печке, потому что приближалось время обеда. Но вдруг подул сильный ветер. С каждой минутой он становился сильнее и сильнее. Я понял, что сейчас начнется настоящая буря, и она началась. Наш прекрасный корабль затрещал. Все полетело кувырком. Первая полетела кастрюля с супом. Она подпрыгнула на печке, крикнула что-то такое печальное и полетела. Я с горечью наблюдал за ее полетом. Суп, конечно, немедленно вылился прямо в глотку двум здоровенным акулам, которые этому были очень рады, ведь они уже давно не пробовали супа, а такого вкусного супа тем более. Потом ветер сорвал с корабля морского гридига и швырнул его в море. Конечно, за морского гридига можно было не бояться, ведь он морской гридик. Но в этой суете разве сразу поймешь, что к чему? И вот он полетел, а наша добрая змея кинулась спасать его, и они оба исчезли в бездонной морской пучине. Тут раздался новый удар, и ветер понес Крега. Что было делать? Я вцепился Крегу в ноги, и мы полетели неизвестно куда. Полет наш продолжался очень долго, и, наконец, мы упали на какой-то таинственный остров. «Ура!» – воскликнул Крег, встряхиваясь. «Мы живы!» «Да, мы были живы, но наших друзей рядом с нами не было. Что могло с ними случиться? Уж не поглотила ли их бездонная глубина? А что будет с нами на этом таинственном острове?» «Да», – сказал Крег, – «страдать о друзьях тяжело, но ведь это и есть наше прелестное приключение». «Ах, друг мой», – пробормотал я, –

Глава 7. Буря улеглась, снова наступила тишина, но новые опасности уже подстерегали нас. Не успели мы с Крэгом подняться с земли, как земля задрожала, деревья затрещали, и два громадных противных великана вышли на поляну. Это были такие чудовища, что трудно описать. Они были высотой с четырехэтажный дом. Ноги у них были похожи на телеграфные столбы, а головы были маленькие, зато рты громадные. Как эти громадные рты умещались на маленьких головках, я до сих пор понять не могу. Мы хотели убежать, но не тут-то было. Они схватили нас и крепко-накрепко связали по рукам и ногам, а сами отправились разводить большой костер. «Неужели нас будут жарить?» – спросил Крэг с ужасом. «Конечно», – ответил я, – «мы пропали». «Но мы не можем просто так сдаться», – сказал Крэг. «Мы не можем», – сказал я, – «а они заставят». «Вон они какие громадные!» На поляне заполыхал огромный костер. «Когда на мне обгорят веревки», – прохрипел Крэг, – «я вскочу и буду с ними драться». «Вместе с веревками», – сказал я, – «обгоришь и ты. Прощай, Крэг». Первым великаны потащили Крэга. «Прощай», – прошептал Крэг, – «кутылейский баран». «Прощай, Крэг», – сказал я, сдерживая слезы. Вдруг раздалось какое-то шипение, шум, кусты затрещали, и новое страшилище показалось из лесу. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – закричали испуганные великаны и пустились на утек. «Ура!» – закричал Крэг. «Да здравствует грядик!» Действительно, это был морской грядик. А я сразу и не разобрался, так был напуган. Шутка ли, прощался с жизнью? Нет, подумал я, все-таки надо держать себя в руках, чтобы не сойти с ума от страха. Морской грядик стоял перед нами и пританцовывал от счастья, а на шее у него пристроилась наша добрая змея. И я понял, что так напугало великанов. Друзья освободили нас от веревок. Вдруг я заметил, что морской грядик пританцовывает и плачет, плачет. «Чего ты плачешь?» «Очень боялся великанов», – сказал он сквозь слезы. «Я ведь добрый, они злые. Кажется, решился напасть на них». «Ах», – сказал он, утирая слезы, – «надо же было спасать вас». Мы радостно заплясали вокруг костра. Вокруг того самого костра, который был приготовлен для нашей гибели. Мы плясали, пока он не угас, а после решили отправиться к морю, чтобы посмотреть,

Глава 8. Мы шли по острову целый день и целую ночь, но моря все не было. Так далеко занес нас ураган. Мы очень устали. «О, какое было прелестное приключение!» — проговорил Гридик, спотыкаясь. «Но я очень устал. Я не могу без воды. Я совсем высох». «Ах, приключение было действительно прелестное!» — сказала наша добрая змея. «Но я не могу больше ползти. Я сильно оцарапал себе живот». «Тут и я почувствовал, что двигаюсь с трудом. Что же нам делать?» — спросил я. «Вот что, друзья!» — сказал Крэк, утадейский баран. «Садитесь-ка вы все на меня. Я сильный, я славный. Ради друзей я готов на все». «С-с-с-с», прошипела змея. «Хвастаться неприлично». И тут же взгромоздилась на Крэга. В общем, мы все на нем устроились. Но в скором времени и он устал. «Что же нам делать?» — воскликнули мы хором. В это время на дороге показались два рыжих муравья. Они шли, рассказывая друг другу смешные истории, и смеялись. И тут увидели нас. Мы рассказали о том, что с нами случилось. «Мы вам поможем», — сказали они. Взяли сухой листок, быстро и ловко приделали к нему колеса, сами впряглись и позвали нас. Получилась прекрасная тележка. Мы уселись, и тележка тронулась. «Ура!» — закричал Крэг. Мы ехали еще целый день и еще целую ночь. Муравьи устали. «Больше мы не можем, а ведь до моря еще очень далеко», — проговорили они извиняющимся голосом. «Вам могут помочь только стрекозы». А тут как раз под большой сосной стояла будка телефона-автомата. Очень кстати. Муравей набрал номер, все объяснил и не успел повесить трубку, как на поляну опустилась красивая голубая стрекоза. Мы прощались с муравьями, благодарили их за помощь. Стрекоза сказала очень строго: «Садитесь, граждане, садитесь, время, деньги. Что это вы разболтались?» Мы уселись на стрекозу, помахали добрым муравьям, и стрекоза взвелась в воздух. «Эх, — сказала стрекоза, — все хорошо, только бы там не встретить шмеля». «А что?» — спросили мы, затаив дыхание. «Это ужасно», — сказала стрекоза. «Шмель — страшный разбойник». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», — сказал я. «Бе-е-е», — сказал Крэг. «С-с-с», — сказала змея. «Да перестаньте же галдеть», — крикнула стрекоза. «Я же устану от этого». Мы замолчали, наступила тишина, и в тишине мы услышали гудение. Большой шмель с пулеметом гнался за нами. Глава 9. Шмель приближался, а стрекоза выбилась из сил. «Как жаль, что мы не вооружены», — подумал я с горечью. «Мне очень тяжело», — прохрипела стрекоза. «Вы слышите, как я дышу? Слышите? Надо бы побыстрее, а я не могу». Гридик ухватился за мою руку. Змея тоскливо шипела. Крэг дрожал. «Самое ужасное, что и на землю нельзя спуститься», — сказала стрекоза. «Мы как раз пролетаем над царством отвратительных железных жуков». Шмель приблизился совсем. «Сейчас он выстрелит!» — закричал я. «Прячьте головы!» «Ах, как это неприятно!» — печально промолвила стрекоза. И вдруг произошло чудо. Наша добрая змея, продолжая шипеть быстрее молнии, вытянулась и выхватила пулемет у шмеля. «Ура!» — закричал Крэг. Змея приникла к пулемету, и он застрочил. Шмель, сложив крылышки, рухнул на землю. «У-у-у, какие молодцы!» — сказал стрекоза слабеющим голосом. «Но я уже не могу лететь. Сейчас мы упадем».
Если бы был парашют, мы бы прыгнули, и тебе стало бы легче, сказал Гридик. Ой-ой-ой, прошептал стрекоза, я совсем забыла. У меня в багажнике как раз 4 парашютных зонтика. Скорей, море уже близко. Может быть, вам удастся спастись от железных жуков. Мы извлекли зонтики из багажника и попрыгали один за другим вниз со стрекозы. Теперь пулемет был у меня в руках. Скоро мы благополучно опустились на землю. «Ура!» – закричал Крэг. «Не кричи», – сказал я, – «нас могут услышать. Бежим скорее к морю». «Какой я все-таки герой», – сказал Крэг. Сказала змея, – «хвастаться стыдно». Мы пробежали несколько шагов, раздвинули кусты, перед нами распахнулось море. «Корабль!» – закричал Крэг. «Да-да, представьте себе, далеко на волнах».

Прокачивался наш прекрасный корабль. «Как же мы на него попадем?» – спросил Крэг. «Ведь я не умею плавать». Действительно, это была сложная задача. Ну, Грдигу это, конечно, ничего не стоило. Может быть, и я бы до него доплыл. Но вот змея и Крэг... Я подумал, что надо строить плот. Подумал и в этот момент услышал отдаленный грохот. Что-то тревожное было в этом. Что же делать? «Друзья», – сказал Грдиг, – «чего вы приуныли? Я все сейчас сделаю». И он нырнул в море и быстро поплыл к кораблю, ведь он был настоящим морским Грдигом. Не успели мы порадоваться, как за нашими спинами грохот усилился, усилился, усилился, и мы увидели, что на нас ползут неумолимые железные жуки. Они были похожи на танки. Броня звенела и скрежетала, пасти были разинуты, и острые белые клыки сияли под солнцем. Жуки были перед нами. Позади нас было море. Отступать было некуда. Тут я вспомнил про пулемет и выстрелил. И тут же выстрелил снова, и снова, и снова. Но жуки только расхохотались. Ведь пули в пулемете были гороховые, и они могли подбить шмеля. А что бронированным жукам горох? «Бе-е-е!» – жалобно закричал Крэг. «Кричи ура!» – потребовала змея. Глава 10. Итак, значит, отступать нам было некуда. За нами колыхалось глубокое синее море. Сейчас жуки наползут и нас растопчут. Вон они какие, тяжелые и свирепые. Я успел подумать о том, что, может быть, и не нужны приключения, а лучше сидеть дома и не высовываться. И тут мы услышали голос Грдига. «Бегите сюда, скорее!» Наш замечательный корабль стоял уже у самого берега. «Ура!» – закричал Крэг, и мы бросились на корабль. «Вперед!» – скомандовал Грдиг. Корабль вздрогнул и помчался по синему морю. «Вот вам!» – крикнул я и выплеснул на жуков старый невкусный суп. А надо сказать, что суп этот простоял в кастрюле довольно долго, с тех самых пор, как буря унесла нас с корабля. Жадные жуки, конечно, сейчас же съели этот суп, и у них тут же разболелись животы. «Безобразие!» – крикнул вдогонку главный жук. «Это форменное безобразие! Так поступать неприлично! Разве можно кормить нас такой отвратительной пищей?» – крикнули остальные жуки. И они забыли про нас и побежали в ближайшую аптеку за лекарством. А наш корабль весело мчался по синим волнам.

Глава 11. Через несколько дней увидели мы впереди незнакомый остров и решили немного поваляться на траве. Сошли на берег. Трава и в самом деле была мягкая и душистая. Мы улеглись в нее, и каждый стал думать, о чем он хочет. Морской грядик думал о своей грядиане, без которой уже сильно соскучился. Крэг стал думать о Кутенейских горах, потому что это не какие-нибудь обыкновенные горы, а Кутенейские. А наша добрая змея стала думать о теплом абажуре моей настольной лампы. В общем, каждый думал о том, о чем хотел. И надо же было такому случиться. Из темного леса вышел внезапно невыносимый приставучий корут. Да-да, тот самый, который приставал во сне к нашей доброй змее. «Сссс», — сказала змея, — «этого еще не хватало. А у корута 6 рук, и он ими размахивает. У него 6 ног, и он стучит ими о землю. У него 6 голов и 6 ртов, и он кричит хором. Мне не нравится то, что вы думаете каждый о своем, и делаете каждый, что он хочет, и хотите каждый, что сам хочет. Не нравится мне это, вот и все». Он кричит, а когда умолкает, начинает щелкать семечки и выплевывает кожуру, и она летит на нас. Потом он закричал снова: «Вы все будете делать одно и то же, и думать будете одно и то же». Тут он схватил нас и начал соединять всех вместе. Получилась какая-то нелепая куча. А чтобы мы не распались, окрутил нас всех нашей доброй змеей. «Вот это да!» – закричал он хором. «Это то, что нужно, дурачки! Теперь вы все вместе будете думать одно и то же и делать будете одно и то же, и никаких нарушений моего приказа!» И снова стал плеваться шелухой от семечек, и уже вся поляна была покрыта ею, и он засмеялся. «А ну-ка, думайте все про одно и то же!» Но я подумал о своем доме и о том, что приключения научили нас не сдаваться. Грядик подумал о своей грядиане, Крэг — кутенейский баран на Кутенейских горах, а наша добрая змея о теплом абажуре настольной лампы. «Негодяй!» — разозлился корут. «А ну-ка, делайте все одно и то же!» Змея кинулась за пролетавшим комаром, Крэг потянулся к молодой ромашке, грядик рванулся к морю, а я двинулся к кораблю. И тут все распалось, и мы быстрее ветра понеслись по поляне. «Куда же вы?» – закричал корут. «Это несправедливо!» Но мы уже вскочили на корабль, и ветер надул парус.

Мы были так счастливы освобождению от Каруда, что готовы были петь и плясать. Мы задыхались от счастья. И вдруг увидели перед собой громадного льва. Он сидел неподвижно на палубе и смотрел на нас удивленными голубыми глазами. «Ой!» — крикнул Крэг. «Страшно!» — сказала змея. «Ты кто?» — спросил я у льва дрожащим голосом. «Я сидящий фаянсовый лев», — сказал лев. «Зачем ты пришел на корабль?» «Я убежал от Каруда. Он заставляет меня делать, что он хочет, а я хочу, что я сам хочу». «А ты нас не съешь?» – прошептал Крэг. «Ой, что вы!» – сказал лев. «Я же фаянсовый. Тебя даже мухи не обижу». И тут мы увидели, как на его носу нахально танцует здоровенная муха. А лев действительно ее не обижает. «Эй, вы!» – крикнул с берега Карут. «Отдайте мне льва! Это мой лев! Отдайте, иначе я расправлюсь с вами!» «Не отдавайте меня!» – сказал лев. «Я устал. Возьмите меня с собой». И мы его, конечно, не отдали. Мы плыли по синему морю. Погода была отличная. Каждый занимался, чем он хотел. Змея ела хлеб с маслом. Крэг наслаждался свежей редиской. Гридик уплетал манную кашу. А я сырники со сметаной. Прошло еще несколько дней. Наконец, наше замечательное путешествие закончилось. Едва корабль подошел к пристани, едва остановился, как из моря вышла морская Гридиана и сказала морскому Гридигу: «Я соскучилась по тебе. Где ты так долго пропадал? Хоть бы прислал телеграмму». Морской Гридиг сильно покраснел и сказал, обернувшись к нам: «Прощайте, друзья. Я очень полюбил вас, но мне действительно пора возвращаться». И они медленно погрузились в синее море. «А мне пора в Кутынейские горы», — сказал Крэг. «Ведь я не какой-то там простой барал, а самый Кутынейский. Прощайте до следующего года». И он помчался по скользкой горной тропинке все выше и выше. «А я», — сказала мне наша добрая змея, — «остаюсь с тобой. Я не какая-нибудь там обыкновенная змея, а резиновая. И я остаюсь, если вы позволите», — сказал лев дрогнувшим голосом. «Ведь я сидящий фаянсовый лев и даже ходить не умею. Все сижу да сижу». И они остались. «Если когда-нибудь вы попадете ко мне в гости, вы их сможете увидеть».

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев.

0: и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.
3: The last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
4: Well, I can dig that.
3: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
2: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И поможет нам в этом практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова. Здравствуйте, Камила.
3: Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
2: Мы тоже рады

0: послышать. А расскажите нам, вот есть такое расхожее понятие, как вторая половинка. И многие действительно прям ищут и расстаются, да, с молодым человеком, которым встречаются, потому что думают, ну нет, нет, это не моя вторая половинка, а она точно же где-то есть, эта вторая половинка, я буду ее искать дальше, да, и проходят годы и годы. А вот есть ли действительно вторая половинка?
1: Ну, на самом деле, такое понятие, как вторая половинка, появилось из фильма, который называется «Четыре свадьбы и похороны», насколько я помню. И тогда было очень странно слышать это от главного героя, учитывая, что у него с идентичностью все было нормально. И сейчас я об этом хочу рассказать, да? Половинка — это означает, что у вас, что вы не цельны как человек. Да? Если вам нужна вторая половинка, то, скорее всего, вы не чувствуете себя каким-то цельным. Если человек говорит, что ему нужна именно вторая половинка, то, возможно, он не ощущает себя цельным человеком, да? Что ему для осуществления каких-то потребностей обязательно нужен кто-то другой. Но в реальности все немножко обстоит по-другому. И в целом достаточно счастливый человек и достаточно человек с развитой идентичностью, ему не так важен второй партнер, ему не нужен второй партнер для удовлетворения своих каких-то целей, желаний, интересов и прочее. Да? Конечно, отношения — это потрясающие, отношения приносят нам много радости, но слишком сильно зацикливаться на определенных параметрах, идеальном партнере, наверное, не стоит. В особенности очень достаточно распространенное такое заблуждение, что нужно написать какую-то, знаете, карту желаний. Я сейчас часто с этим сталкиваюсь, что вот правильно загадывайте желания, и у вас все будет. И вот девушки пишут огромное количество критериев к будущему молодому человеку, каким он должен быть, что он из себя должен представлять, вплоть до там, телосложения его, цвета волос, цвета глаз. И вот они абсолютно убеждены в том, что когда они встретят человека, который полностью будет соответствовать их критериям, то они в него влюбятся. Но я думаю, многие и ваши слушатели, и вы сами тоже, да, сталкивались с такой подставой, так скажем, когда вы вроде бы и знаете, что вам нравится, да, в противоположном поле, вы вроде бы и знаете все те характеристики, так скажем, да, но тем не менее влюблялись вы в совершенно других людей, которые по этим характеристикам не совпадали. И такое происходит очень часто. Вот он всю жизнь мечтал о блондинке с голубыми глазами, но влюбился он в совершенно противоположную, да, по внешности девушку. И это тоже стоит учитывать. Да, любовь и наша симпатия, мы не выбираем людей строго рационально. Все-таки там есть определенные чувства, там есть и сходство, да, и по сходству мы можем выбирать либо по похожести, либо непохожести на наших значимых взрослых в детстве. Поэтому какие-то строгие критерии тоже не нужны.
0: Ну и вообще, да, любовь по критериям как-то даже звучит странно. Ведь, ну, в принципе, вот эти критерии, действительно, есть эти техники, когда чем более конкретно и четко ты пропишешь, что ты хочешь, тем больше шансов, что ты это получишь. Вот, но это ведь всего лишь описание какого-то образа, который у нас есть в голове, ну, в связи с какими-то, может быть, установками, может быть, кино какое-то, да, в детстве почему-то запало, да, там какой-то герой, да, вот похож. И вот из всего вот этого складывается этот образ, но он, возможно, даже нереалистичный, да, ведь?
1: Да, это идеальный образ, я бы даже сказала, идеализированный, да. И да, загадывать желания — это, конечно, неплохо, ставить их даже не в качестве желания, а в качестве цели — это неплохо, но подробные такие характеристики не подходят для людей, потому что люди, они разные, люди не бывают идеальными. Мы можем идеально загадать желание, но, тем не менее, что-то там будет меняться, да, если мы будем осуществлять эту цель. В итоге наша цель может полностью измениться. А в случае с людьми это совсем не работает. Идеальных людей, в принципе, не бывает. Да и наш мозг склонен к идеализации партнера, да, обычно как... Почему происходит конфетный букетный период? Потому что мы идеализировали человека. Да, и нельзя поэтому слишком сильно привязываться к подобным критериям. Ну, их можно иметь, да, но немного. Ну, допустим, 2-3 каких-то очень важных для вас характеристик человека. Ну, вот, скажем, могу собственный пример привести. Для меня очень важно было спокойствие в семье и отсутствие конфликтов каких-то очень сильных и ярких. Поэтому я изначально выбирала партнера спокойного и неконфликтного. Это единственная характеристика, которая для меня была очень важна. Ну и, собственно говоря, такого мужа я себе и выбрала. Поэтому не нужно слишком сильно привязываться к внешности, не нужно слишком сильно привязываться к каким-то, не знаю, характеристикам по телосложению, по образованию, профессии и так далее. Потому что любовь, она не будет выбирать. Ну, просто вы влюбитесь, и все. Вы нашли своего человека, ваш человек может быть кем угодно. Главное — это иметь какие-то определенные главные качества, которые действительно для вас важны. Да, вот как в моем случае, это спокойный человек, неконфликтный.
0: Вот затронули конфетно-букетный период, ведь многие действительно после того, как этот период проходит, говорят, что ну вот, он испортился, он стал хуже. То есть на самом деле это не так, да? На самом деле просто до этого была идеализация. Хотя человек все-таки старается, да, в начале отношений быть лучше.
1: Ну, конечно, да, вот здесь есть как бы немножко правды тоже, да, человек действительно может перестать напрягаться, перестать завоевывать, так скажем, да, потому что завоевание — это не только с мужской стороны, и девушки очень так любят показать все свое самое лучшее, все свои достоинства, а потом уже, когда там уже брак, семья, уже можно расслабиться, да, и так далее. Да, поэтому такое происходит с обеих сторон, и с мужской, и женской стороны, и идеализация тоже происходит с обеих сторон. Проблема возникает тогда, когда в этом времени конфетно-букетного периода партнеры очень многое прощают, на очень многое закрывают глаза, потому что у них уже есть образ, они уже опьяненные вот этим образом и этим чувством, этой страстью, не обращают внимания на какие-то вещи. Ну, даже какой-нибудь банальный пример. Вот они живут уже, там, я не знаю, год вместе, девушка счастлива, и вдруг она понимает, что ей надоело постоянно убирать носки со своим мужем там, или партнером. И вот она начинает взрываться. Хотя изначально можно было, допустим, просто как-то об этом сообщить. А для партнера это ненормально, для него это просто будет странно. Ну, как бы для тебя это раньше всегда было приемлемым. Что происходит сейчас? Да, а она же не может сказать, что вот, знаешь, раньше я, для меня это было приемлемым, потому что я не хотела тебя критиковать, я была опьянена любовью и прочее. Поэтому все-таки, несмотря на любовь, несмотря на сильные чувства, хорошо бы уметь разговаривать друг с другом, не бояться обидеть, ну, не говорить, конечно, это в контексте какой-то предъявы, да, но все-таки разговаривать друг с другом. Говорит, ты знаешь, мне не очень нравится, когда ты делаешь именно вот так. Мне бы очень хотелось, чтобы ты сделал вот так, если, конечно, как бы тебя это не напрягает. Либо давай поговорим об этом, да, как вот ты смотришь на такую ситуацию, как ты смотришь на разрешение данной ситуации. Это очень важно. К сожалению, многие, наверное, 90% всех диалогов, которые происходят в голове у партнеров относительно друг друга, они связаны как раз на тему того, что люди боятся говорить о своих чувствах, они боятся говорить о своих просьбах, требованиях, и в итоге сами варятся в этой обиде, в этом гневе, не в силах выйти. А предъявы копятся, и рано или поздно они взрываются, что приводит к очень серьезным конфликтам.
0: Иногда даже, наверное, не только и не столько боятся, сколько почему-то не приходит в голову такая мысль, что, в общем-то, а можно же сесть и поговорить, да, то есть почему-то в нас, наверное, заложено вот это, что мы должны терпеть, да, и то есть вот какое-то время мы просто терпим, потом, когда терпение заканчивается, мы взрываемся. Хотя, в общем-то, еще в самом начале этого процесса можно было просто сесть и поговорить, что, слушай, а вот это вот что-то мне не нравится, да, мне с этим сложно, давай подумаем, как это изменить.
1: Ну да, к сожалению, мы очень часто смотрим и повторяем за поведением наших родителей. Если в семье наших родителей все-таки садились и спокойно разговаривали, то, скорее всего, человек, выросший в такой семье, он будет действовать таким же образом, да? Но такое бывает нечасто. Допустим, как мы знаем, в Советском Союзе людям разводиться запрещали, и понятное дело, что у них все это копилось, они постоянно ругались. И это для человека, для ребенка в этой семье было приемлемой формой. То есть он не видел, как бывает по-другому. И для него это вот так и должно быть. И он пытается эту модель отношений занести в свою семью. Да? Но все-таки как бы, я поэтому по этой причине не могу обвинять таких людей, просто им в какой-то момент хорошо бы показать, что вот смотри, бывает и по-другому. Вот так работает тоже, да. Для этого очень полезна семейная терапия, именно семейная терапия, когда два человека приходят. Не один человек меняется и идет на компромисс постоянно и говорит о своих чувствах и желаниях, когда это делают оба. И вот тогда можно как раз построить прекрасные отношения.
0: Угу. И причем плюс психотерапии семейные в том, что таким образом пара научится разговаривать, да, то есть по большому счету они делают

0: вот первые шаги в умении вот этого диалога семейного. И потом они, ну, пройдя, да, то есть решают свои проблемы на семейной психотерапии, а потом они, в общем-то, дома уже просто умеют решать все конфликтные ситуации, потому что они научились, увидели, что можно действительно разговаривать, что это эффективно, и они могут это делать.
1: Да, да, именно так. Даже вот фигура психолога вообще, она как бы поскольку-постольку, да, в этой ситуации. Потому что на первое время психолог будет просто сидеть и наблюдать за тем, как происходит конфликт, да, в дальнейшем уже будет такой фигурой, при которой как бы, ну, наверное, не принято ругаться, потому что это посторонний человек, и люди в итоге, хотят или не хотят, уже начинают более-менее ясно излагать свои мысли, возможно, свои какие-то претензии, и в дальнейшем уже, да, могут, ну, грубо говоря, научаются это делать. Ну, конечно, да, не все семьи можно спасти. Я бы хотела тоже отметить такой момент, что вот если я сейчас даю какие-то советы, они все-таки касаются семей, в которых, ну, есть как бы конфликты какие-то, да, но тем не менее там нет каких-то серьезных эмоциональных качелей, нет насилия, да, потому что в такой ситуации мы бы стали действовать совсем по-другому, да, с этим клиентом, допустим.
0: Как быть с претензиями? Вот часто в паре кому-то одному обидно, ему кажется, что он делает больше, чем другой. При этом параллельно, наверное, другому тоже может так казаться. Да, вот что делать с этим? Угу. Какие здесь бывают ситуации?
1: Очень часто действительно поднимаются вопросы взаимности, когда девушка либо парень начинают рассказывать своим подругам или психологу о том, что действительно вот человек ничего не делает, я ему весь мир предоставляю, а он мне вообще ничего никак не хочет помогать, даже не собирается меня поддерживать. Такие ситуации действительно нередки, но, тем не менее, с ними тоже можно работать. На самом деле здесь очень часто все основано на убеждениях человека. Да? Вот у человека есть убеждения по поводу идеальной семьи. Например, это может быть убеждение вот, в отношениях все должно быть взаимно. Вот такое убеждение. Или я даю столько любви, заботы и ласки, а в ответ ничего, и мне приходится требовать любви и внимания. Да, вот какие-то такие определенные мысли, которые его посещают, они являются примерами некоторых долженствований по отношению к миру, по отношению к окружающим людям. И, к сожалению, отношения такие долженствования не изменят. Да, когда вы говорите человеку, ты должен, ты обязан это делать, потому что вот у меня есть такое убеждение, потому что я так хочу, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Первое, самое главное, что должен понимать человек, который хочет как-то поменять отношения, что это взаимный процесс, да, что если только вы хотите, это, к сожалению, никак не поменяет отношения. Второй момент, что вот это долженствование, оно может только ухудшить, да, когда человек чувствует давление, а долженствование — это давление, у него вообще может потеряться полное желание что-то делать в отношениях. Долженствования как бы вот эти есть, но тем не менее они не приводят к улучшению отношений, как я уже говорила, но настроение они очень сильно портят. И вот стоит как раз к ним обратиться, к этим долженствованиям. Зачем они тебе нужны? Зачем в отношении все должно быть взаимно? Да? Основная проблема в том, что человек никогда не сможет изменить другого человека. И он также не сможет измерить, сколько он делает, и оценить это, да, сделанное для него другим человеком. Дарить любовь — это все-таки, ну, не давать в долг определенную сумму. И это не ожидание, тем более не ожидание процентов за возможность эту любовь вообще увидеть. Как бы неоспоримый факт в том, что редкие человеческие отношения являются самопроизвольно взаимными. Потому что взаимность — это такой некий неустойчивый идеал, к которому в целом можно приблизиться, но это требует постоянного общения, постоянного консенсуса, постоянного умения идти на компромиссы. И нужно понимать, да, что для одного человека я даю тебе много, это много для другого человека может быть вообще другим понятием. Да? Поэтому как бы говорить об этом обязательно, что вы хотите, как вы хотите, без претензий, без скандалов, упреков, но при этом понимать, что у другого человека тоже могут быть к вам какие-то, возможно, не претензии, но какие-то желания, да, вот, и слушать друг друга, и разговаривать друг с другом.
0: Угу. Вот хорошо, что мы затронули именно вот это понятие претензия, потому что это является таким спусковым, да, механизмом многих конфликтов. Мы не умеем правильно выражать свое мнение, ощущения, свои чувства. Да? Мы формулируем это так, что это реально выглядит как претензия. Вот как правильно формулировать то, что тебе не нравится, то, что тебе доставляет дискомфорт, так, чтобы это не выглядело как претензия?
1: Очень много зависит от того человека, который будет слушать вас. Потому что, как бы вы правильно ни сказали, есть люди, которые в любом случае услышат в этом претензию. Да, такое, к сожалению, часто бывает. И такие моменты тоже стоит заранее оговаривать. Смотри, я буду говорить о том, что мне не нравится. Я не буду говорить это грубо, я буду говорить это с заботой, с лаской. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы и ты об этом говорил. Чтобы и ты говорил о том, что тебе может не нравиться в этих отношениях или в конкретной ситуации, например. Здесь даже не обязательно озвучивать свои эмоции. Иногда вообще правильно как говорить? Сначала называть эмоцию, а потом побуждение к действию. Например, я зла, потому что ты это сделал, мне бы хотелось, чтобы ты больше этого не делал. Да? В такой ситуации можно сначала упустить вот эту эмоцию. Да, понятное дело, что печаль у вас, грусть, печаль и злость, и другие эмоции могут быть, но на том этапе, пока мы строим отношения, все-таки лучше просто говорить, вот мне бы очень хотелось, чтобы ты делал это немножко по-другому. А как ты смотришь на эту ситуацию? Тебе было бы удобно вот так делать, да? То есть мы человека вводим в диалог, чтобы и он тоже говорил, чтобы и он тоже озвучивал свои желания. И это будет самый, наверное, правильный вариант в такой ситуации.
0: Да, и если мы чувствуем, что человек реагирует негативно-агрессивно, да, что он все-таки понял, что это претензия, ему так, да, как бы он это воспринял как претензию, наверное, можно прям прямым текстом сказать, что сейчас это не претензия, да, я говорю о своих чувствах и о том, ну, как бы, что мне дискомфортно. Ты скажешь о том, что тебе дискомфортно, да, и мы найдем ту точку, в которой нам будет хорошо обоим.
1: Да, и можно даже спросить у своего партнера, как бы он хотел, чтобы ему доносили эту информацию. Потому что если партнер не готов вообще слышать эту информацию и скажет, вообще мне не надо об этом говорить, я буду делать все равно, как хочу, тут уже, наверное, стоит задуматься о том, а действительно ли вам нужны отношения, в которых партнер не хочет меняться и не хочет ничего делать для того, чтобы ваши отношения продолжались и были здоровыми.
0: А можно ли сказать, что когда человек чувствует, что он делает больше, это вот у него, возможно, обостренное чувство несправедливости?
1: Скорее всего, в таких ситуациях у человека изначально стоит такая глубокая очень установка о том, что мир несправедлив. И такой человек, к большому его сожалению, будет акцентировать внимание на всех тех ситуациях, где мир, по его мнению, действительно может быть несправедлив. Хотя на самом деле это может быть совершенно не так. Для одного человека это будет адекватная ситуация, в которой можно просто взять и решить проблему, а для другого человека с подобным вот деструктивным убеждением это может быть целая трагедия, целая проблема, что меня не слышат, мир несправедлив, я не знаю, как дальше жить. Вот таким людям я бы хотела порекомендовать очень интересную технику и объяснить кое-что очень важное. У нас очень много бывает разных мыслей. Наш мозг генерирует идеи и всякие мысли очень-очень быстро, и, к сожалению, мы не всегда способны его вовремя остановить. И в итоге настроение у нас может быть испорчено, и претензии к партнеру появляются на ровном месте. Как, например, у вас может появиться в голове мысль, вот, а в прошлых отношениях было гораздо лучше, да? И вот все, вы услышали эту мысль у себя в голове и начинаете расстраиваться, начинаете тревожиться, начинаете искать недостатки в этих отношениях, а всего лишь была изначально простая мысль, да? И я бы порекомендовала, если у вас есть такая возможность, помедитировать, закрыть глаза, послушать и понаблюдать за своими мыслями, не уходить в содержание этих мыслей. Содержание мыслей может быть абсолютно любое. У нас могут быть какие угодно мысли. Некоторые люди, они в своих мыслях могут совершать очень жестокие вещи, да, но они же этого в жизни не совершают. Это просто наш мозг подкидывает нам вот такие разные идеи, да, просто потому, что он так хочет. И наша задача все-таки отсеивать те мысли, которые нам действительно доставляют комфорт, и те мысли, которые совершенно нам ни к чему. И в данной ситуации вот как раз мысль, кажется, в прошлых отношениях была лучше, она вот к таким относится. Мы, конечно, можем сесть и писать плюсы и минусы прошлых отношений, плюсы и минусы нынешних отношений, но иногда достаточно просто посмотреть на эту мысль со стороны. Вот она появилась, да, и появилась. Ну и что, что она появилась? Не все мысли, которые у нас появляются, действительно правильные. Допустим, или вспомнить в крайнем случае, почему вы ушли из тех отношений прошлых. Это просто достаточно распространенная проблема, поэтому сейчас она как-то у меня возникла, да, при отсутствии взаимности. И вот в такой ситуации мы наблюдаем за этой мыслью. Вот появилась такая мысль. Хорошо, мы не уходим в содержание этой мысли. Появилась мысль... Как же несправедливо в этих отношениях? Хорошо, мы не привязываемся к этой мысли, идем дальше. Когда у нас нет каких-то действительно серьезных, да, проблем. Здесь еще срабатывает такое когнитивное искажение, как негативный фильтр. В таких ситуациях человек может вообще не обращать внимания на те позитивные, положительные моменты, которые происходят у него в жизни, в его отношениях, и акцентировать внимание только на что-то плохое. Вот вроде все прекрасно, живут и живут, но нет, находится какой-то там какой-то минус, ты задерживаешься на работе, либо ты перестала там за собой ухаживать и так далее. И человек начинает мусолить эту мысль просто вот часами. И, конечно, это портит ему настроение. А иногда нужно просто попросить нашу голову выключить эти мысли. Ну, просто так их выключить, наверное, не получится, но не уходить в содержание этих мыслей.
0: Посмотреть и отпустить.
1: Да, посмотреть и отпустить. Есть, кстати, замечательная техника из терапии принятия ответственности. Она мне очень нравится, и я бы хотела порекомендовать ее тоже вашим слушателям. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь на каком-то лугу, это может быть поле, вы видите перед собой речку, и смотрите, наблюдайте за тем, как по речке плывут засохшие листья. И представьте, что на каждом из листьев написана какая-то ваша мысль. Ваши мысли будут появляться, в медитации всегда появляется много мыслей. И представляете, как вот эти мысли записываются и уходят дальше, уплывают дальше. Вот пришла новая мысль, новую мысль мы запишем, и она уходит дальше. Ну, можно сделать, например, такую же технику только с облаками. Облака у нас тоже плывут. И просто учиться наблюдать за этими мыслями, не уходя в содержание их. Да? И это будет очень полезно. Эта техника очень успокаивающая и позволяющая вот как раз слишком сильно не зацикливаться и не накручивать себя, как очень часто, к сожалению, любят это делать люди.
0: Так хорошо, птички поют, кузнечики. Искупаться захотелось. Я просто сейчас помедитировала немножко, пока вы рассказывали.
1: Хорошо, да.
0: Я думаю, что еще важно помнить, да, о таком моменте, что если человек очень сильно устал, он перегружен, его будет большее количество вещей раздражать, будет больше претензий к партнеру, и при этом он может не осознавать, что это происходит из-за усталости, да, будет казаться, что мой партнер какой-то не такой стал, он стал хуже, может быть, там пора расстаться, да, хотя на самом деле может быть просто это переутомление, и нужно просто отдохнуть.
1: Да, к сожалению, при депрессии, при эмоциональном выгорании у нас достаточно сильно меняется восприятие, в том числе и восприятие близких людей, которые нас окружают. И, конечно, в таких ситуациях надо помнить, что в нынешнем состоянии у вас будет огромное количество когнитивных искажений, да, вы будете обращать внимание на один негатив, может, у вас появится катастрофизация, может, у вас, я не знаю, такое туннельное мышление, когда вы ничего хорошего, по сути, не видите. Это тоже стоит иметь в виду. И если вы засекли в себе подобное состояние, что вы просто устали, просто разрешайте себе иногда отдыхать.
0: Если начинаются конфликты в семье, да, это не обязательно говорит о том, что пора расстаться. Это может быть как раз как такой звоночек, что стоп, а надо посмотреть вообще, что происходит вокруг, что происходит со мной, что происходит с партнером. Может быть, кто-то из нас устал, может быть, есть какая-то сторонняя проблема, которая на нас давит, общая ситуация вокруг нас, да.
1: Да, именно так. К сожалению, очень часто такая... это не статистика, это просто мое наблюдение. Опять-таки, оно может быть субъективным, но я все чаще замечаю, что когда люди берут какую-то вот такую неподъемную ипотеку, например, или кредит, и когда у них начинаются проблемы в финансовом смысле, у них и ссор становится больше, только уже на личной почве, да? Поэтому, да, конечно же, нужно осмотреться, нужно посмотреть, каково сейчас партнеру, что партнер хочет, что хочу я, каково чего сейчас мне. Возможно, найти какой-то компромисс, какой-то отдых, если нужен отдых, да. Всегда можно найти выход на самом деле, да. Это кажется, что безвыходное положение, но всегда можно найти выход. Нужно подумать об этом, либо попросить человека со стороны оценить ситуацию. Если же речь идет не о каких-то сторонних проблемах, которые давят на семью и давят на отношения, то тогда я бы порекомендовала такую очень интересную технику. Если бы вы пошли к психологу, он бы тоже вам порекомендовал эту технику. Но так вы ее можете сделать и без психолога. Вы вдвоем, если у вас есть ребенок, вы оставляете его бабушкам, бабушкам, дедушкам, няням и кому-нибудь, идете либо в кафе, либо в ресторан, либо в парк, держась за ручку. И начинаете рассказывать о том, как вы познакомились и какие чувства были у вас при этом знакомстве. Такая техника очень помогает укрепить отношения, такая техника позволяет вам вспомнить о том, почему вообще эти отношения начались, и что они вам дают, к чему они вас приводят, какие чувства они вас вызывают. И такая очень ресурсирующая техника, она дает очень много сил, она дает очень много любви, понимания, теплоты по отношению к партнеру. Можно вспомнить какие-то хорошие ситуации, допустим, не обязательно при самом начале знакомства, чуть позже, как люди, например, справлялись с какой-то тяжелой ситуацией вдвоем вместе, и у них это получилось. Разговаривать об этом, делиться своими впечатлениями, своей оценкой, это будет очень классная техника. Но имейте в виду, что мы в этой технике не должны акцентировать внимание на некоторых негативах, потому что это просто испортит всю магию.
0: То есть это возможность уйти от повседневной рутины и за ней, за вот этой повседневной рутиной, проблемами, конфликтами, да, вот этой жизнью понакатанной, увидеть себя, увидеть своего партнера и увидеть свои отношения, свои чувства.
1: Да, да, именно так. И эта техника, как я уже сказала, даст очень много сил, очень много энергии, которую вы можете потратить не обязательно на построение отношений, но, например, на выход из какой-то печальной ситуации, в которую вы попали, как вариант. Да? Вообще хорошие эмоции, позитивные эмоции нам дают очень много сил, и нужно это иметь в виду. И если у вас в нынешней жизни очень мало позитивных эмоций или очень мало каких-то дел или увлечений, которые вам эти позитивные эмоции доставляют, то можно обратиться к воспоминаниям. Воспоминания у всех есть какие-то прекрасные, приятные, которые как-то воодушевляют вас. В отношениях, конечно, это желательно, чтобы были совместные воспоминания о совместном времяпрепровождении приятном. Это действительно очень, очень помогает, даже не в отношениях, даже просто так.
0: Отличная техника. Надеемся, что все радиослушатели ее будут использовать. А тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, конечно, безгранична. Я надеюсь, что мы ее еще продолжим. Спасибо большое вам за интересную беседу.
1: Спасибо вам.
0: С нами на связи была практический психолог, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт Камила Мевлютова.
1: Очень рада, что вы меня пригласили. Мне очень понравилось. До свидания.
0: До свидания. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
2: Разговор с психологом.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.

Да-да-да. Кто видел, тот знает, а кто не видел, но слышал хотя бы раз эту мелодию, тот не забудет никогда. Это проверено, поверьте мне. Это «Розовая пантера» Генри Манчини. Знаете, есть такие музыкальные темы, которые как-то незаметно, легко и непринужденно проникают в мозг и сердце слушателя и поселяются там навсегда. Если бы Энрико Никола Манчини, более известный как Генри Манчини, написал только «Розовую пантеру», саундтрек серии одноименных авантюрных комедий режиссера Блейка Эдвардса о похождениях полицейского инспектора Клузо, а затем знаменитого мультсериала о похождениях «Розовой пантеры», эта композиция, на минуточку, одна из самых исполняемых музыкальных тем в мире. Даже не пытайтесь вспомнить джаз-оркестр, не попробовавший на зубок «Розовую пантеру» в канонической или собственной аранжировке. Зря потратите время. Так вот, только она и Генри Манчини уже был бы там, на мировом музыкальном Олимпе. Так мне кажется. Так ведь нет. Этот потомок итальянских эмигрантов во втором поколении, 28-летний, подающий надежды лос-анджелесский музыкант, композитор, аранжировщик и дирижер-фрилансер, успевший даже некоторое время поработать в оркестре Гленна Миллера, это, знаете ли, ого-го, по счастливому стечению обстоятельств, будучи принят на штатную должность композитора и аранжировщика на киностудию Universal International, за 42 года своей карьеры написал музыку, внимание, к почти 500 фильмам и телесериалам. И что не тема, то хит. Ну, пусть не каждая тема, но сколько там хитов.

Саундтреки Манчини были отмечены 4 премиями «Оскар», 2 «Эмми» и 20 «Грэмми», включая почетную награду за жизненные достижения. Поверьте, половины, да что там половины, четверти перечисленного достаточно, чтобы обессмертить свое имя. А ведь Генри Манчини еще выпустил 50, как правило, гиперуспешных музыкальных альбомов. Стяжал всемирную славу как дирижер и аранжировщик. Пожалуй, одним из самых совершенных по сю пору культовых музыкальных произведений Манчини стала песня «Moon River», написанная им в содружестве с Джонни Мерсером. Из столь же культового фильма 61 года режиссера Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» с несравненной Одри Хепберн в главной роли. Своим несильным, но завораживающе сексуальным голосом Одри напела «Moon River», и песня вознеслась на вершину Билборд и, как следствие, принесла Генри Манчини «Оскар» за лучшую песню и вполне заслуженную всемирную славу.

Забавно, что, хотя и сама Одри Хепберн, чего уж там, богиня, кто бы спорил, и Мун Рива впоследствии кто только не исполнял, включая таких мастодонтов, как Армстронг и Синатра, но каноническим, практически безупречным вариантом ее исполнения, на мой, да и не только на мой взгляд, это я так тонко намекаю на мнение самого, Генри Манчини, следует считать исполнение Энди Уильямса. Но к Энди Уильямсу мы вернемся несколько позже. А вспомните «Большие гонки» того же Блейка Эдвардса, одну из самых популярных авантюрных комедий своего времени не только мирового, но и отечественного, тогда еще советского проката. Кстати, возможно, у вас может сложиться ощущение, что Генри Манчини и Блейк Эдвардс такие попугаи-неразлучники, Шерочка и Машерочка. Конечно же, нет, иногда они расставались, но им, выдающемуся режиссеру-комедиографу и композитору, великому композитору, удалось плодотворно посотрудничать аж на 26 картинах. Но я отвлекся. Ну, вспоминаете? По небу медленно-медленно плывет велодирижабль-бомбардировщик. На нем коварный злодей, профессор Фейт Джек Лемон и его слуга и компаньон Макс Питер Фальк. Они следят за тем, как внизу главный положительный герой фильма, автогонщик, плейбой и джентльмен, великий Лесли в исполнении Тони Кёртиса в окружении поклонников и спонсоров осматривает новый, ослепительно белый и совершенный по меркам начала 20 века автомобиль. Ну, вспоминайте. Вспоминайте, Макс, она великолепна. Ничего подобного я в жизни не видел. Профессор, Фейт голосом Сергея Юрского. И больше не увидишь. Давай бомбу.

0: Или оттуда же, где-то на диком-диком западе, жители города Борачо в своем лучшем салуне чествуют великого Лесли, автогонщика, плейбоя и джентльмена, и его очаровательную спутницу, журналистку и суфражистку Мэгги Дюбуа в исполнении Натали Вуд. Она же Наталья Гурдина, но это к слову, это не важно.
1: Перед вами любимица Борачо Лили О'Лей!

Ну а дальше, как это водится в салунах, слово за слово, дайте мне место для драки, и понеслось. А это вальс на балу во дворце принца Хепника в исполнении того же Джека Лемона. Принц какой-то вымышленной среднеевропейской страны. Оттуда же, из больших гонок. А сколько женских слез было пролито над жизненными и любовными перипетиями героев, поющих в терновнике. Немало их доли приходится на вроде бы не бьющую по ушам, но такую чарующую музыку Генри Манчини.

Я уже не говорю о подсолнухах режиссера Витторио де Сика. Опять же, Марчелло Мастрояни и София Лорен в главных ролях. Но вы меня понимаете. Вообще, Генри Манчини как-то умел не тянуть одеяло на себя, но при этом оставаться совершенно незаменимой составляющей гармонии фильма. Он делал это настолько виртуозно, что его музыка была так, органична, что его Генри Манчини на полном серьезе стали считать мастером добротной, иногда весьма милой, да что там, порой дивной, но исключительно фоновой музыки. То есть какой-то второстепенной, что ли. Безусловно, талантливо, но так, ничего серьезного. Качественный ширпотреб, низкий жанр. Гораздо менее популярных и любимых публикой композиторов высоколобые критики чтили куда как больше. А Оскар, Эмми, Грэмми, так ведь попса. Пипл хавает. Боже, почему же они такие идиоты? И все же, как не спросить, why? Почему? Почему, елки-палки, господа, вы такие снобы? Неужели непонятно, что от нового фильма только и остается, что, прости господи, фон, то есть его саундтрек, что иной фон яснее, полнее и совершеннее отражает идею фильма, рассказывает о его героях, их переживаниях и судьбах, что без такого фона все происходящее на экране лишь бла-бла-бла, бум-бум-бум, трах-трах-трах, что, наконец, иной фон живет своей самостоятельной, полноценной жизнью, никак не ассоциируясь с, быть может, никогда не виденным фильмом или виденным, но забытым, который вспоминается-то лишь тогда, когда откуда-то вдруг зазвучат первые аккорды его саундтрека. Неужели непонятно? Как-то вот на это почему попытался ответить известный американский музыковед Тим Шоер, профессор университета Франклина, штат Огайо. Почему? Потому что он отбросил старый классический стандарт. Да, по сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Манчини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Манчини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов. Преобразовал технику и стиль звукозаписи. Был потрясающим аранжировщиком. И, конечно, заслужил большего. Предельно сдержанно и максимально политкорректно. Я бы ответил иначе, но, к слову, похоже, Генри Манчини мало интересовало мнение этих культуртрегеров. Он сочинял, аранжировал и исполнял музыку, и делал это как никто, легко и невероятно талантливо. Но я, кажется, заболтался. Почти 500 фильмов, почти 500 оригинальных мелодий. Разве о всех расскажешь, но все же хочется успеть хоть что-нибудь.

Ну да, главная тема «Братьев Блюз» режиссера Джона Лэндиса – это тоже Генри Манчини. А ведь были еще «Двое на дороге» Стэнли Донена, «Дождись темноты» Терренса Янга и прочее. А эта мелодия, я просто не могу удержаться. «Ройал Блу» Генри Манчини. Слушаем.

Энди Уильямса, того самого обещанного. То, как она попала к Энди Уильямсу, отдельная, слезоточивая и душещипательная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока слушаем и наслаждаемся. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка-кино» на Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей.

0: из ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯО МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением», в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, Незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 12 марта в рамках заседания Пленума Центрального правления прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса «Лауреат премии Общественного объединения «Белтиз-2025». Напомним, что это открытый конкурс инициатив в интересах людей с инвалидностью по зрению, в котором могут участвовать областные организации, унитарные предприятия, представители и члены общественного объединения, а также иные юридические и физические лица. Производственный блок конкурса включает номинации «Лидер года», «Международные отношения и экспорт», «Инновационные решения», «Внутрисистемное сотрудничество», «Развитие кадрового потенциала» и «Развитие сферы услуг». В социальный блок входят номинации «Реабилитация», «Молодежная инициатива», «Социализация», «Доступная среда» и «Информационное обеспечение». К слову, в этом году номинация «Доступная среда» осталась без победителя. Однако в некоторых других из этого блока оказалось сразу несколько первых мест. Сегодня познакомимся с лучшими инициативами и их руководителями в номинации «Социализация». Проект «Свет без межей». Руководитель Ольга Мартынович, уполномоченный представитель Витебской областной организации «Белтиз».
1: Мы хотели этим проектом показать, что человек, имея ограничения по зрению, может добиться определенных успехов, тем самым вдохновить желающих на участие тоже в каких-то мероприятиях и мотивировать их не закрываться в своей проблеме, а идти и добиваться чего-то большего в этой жизни.
0: На примерах каких людей вы проводили этот проект?
1: На примере творчества Валентины Кисей. Она у нас занимается ткачеством поясов на бердо. Это такое древнее ремесло. Она также является членом Союза мастеров Республики Беларусь, по-моему, с 2022 года. Она у нас, знаете, человек очень активный по жизни. Кроме того, что она плетет пояса, она еще и спортом занимается, и стихи читает, и поет в коллективе, и в театральном кружке занимается. То есть такая всесторонне развитая личность. И на ее примере вот это вот все у нас и развивалось.
0: Что удалось за прошедший год? Где побывать? Что сделать? Да какие встречи провести?
1: В общей сложности на год мы провели 8 больших мастер-классов на таких фестивалях, как международный фестиваль «Витебск-2025», фестиваль международный на Олимпе и международная премия «Филантроп». Это вот 3 самых крупных мероприятия. Также был организован творческий вечер у нас в Доме ремесел. Творческий вечер был посвящен именно творчеству Валиному. Тоже был большой мастер-класс, было очень много людей заинтересованных. Всего в мастер-классах приняло участие около 160 человек. Этим интересуются и пожилые, и с любой формой инвалидности люди. Ну, то есть аудитория к концу проекта была вообще там разнообразно.
0: Расскажите, почему появилась идея именно такого проекта?
1: Понимаете, вот я рядом с Марией всегда. На всех конкурсах, куда бы мы ни выезжали, и я просто обратила внимание, что именно ручное ткачество пояса на бердо среди инвалидов, тем более по зрению, ну просто никто этим не занимается. И решили показать всему миру, можно сказать, что это возможно. И еще, знаете, вот талантам надо помогать. Понимаете, ну, занималась бы Валя дома, делала бы свои пояса. А каждой работе нужно продвижение. Тем более человеку, который имеет такие серьезные ограничения по зрению. Как она их делает, эти пояса. Заинтересованность людей была очень большая. На всех мастер-классах. Вот фестиваль «Витебск-2025». Даже наш новый министр культуры стоял возле Валентининой экспозиции. Где-то минут 15. Валя всегда очень интересно рассказывает о своих работах.
0: Ольга Михайловна, какие вообще результаты лично вы, как руководитель этого проекта, сегодня видите, да, по его завершении?
1: 2 очень важных момента лично для Валентины. Ее пригласили вести кружок в сельском доме культуры для детей, чтобы она обучала их плетению поясов. Это первое. Второе, у нас на данный момент есть договоренность с нашим домом ремесел, то есть Валентину тоже пригласили. И будут ее учить другой технике плетения, а она, в свою очередь, покажет, потому что вот кроме Валентины никто этого не делает, именно писать на поясе. То есть даже мастера дома ремесел заинтересованы, чтобы посмотреть, как это Валя делает. Вот таких два результата. Кстати, к слову сказать, этот этап проекта завершен, но у нас уже намечена работа на следующий этап этого же проекта. Я не знаю, изменится ли название, но уже у нас собралась творческая группа, которая будет принимать участие.
0: Вы как уполномоченный представитель Витебской областной организации «Белтис», активный член «Белтис», поучаствовали в номинации «Социализация». Как вам кажется, в какой сегодня в современном мире должна быть истинная социализация людей с инвалидностью по зрению? Да что она обязательно должна включать?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь, если человек чем-то занимается, то должна быть ему какая-то помощь и продвижение. Конечно, опять же, если человек желает. Ведь если человек не желает, его социализировать невозможно. Но если мы видим, что человек хочет и стремится, то всесторонне надо этому помочь. И, допустим, как представителю и работникам целительных центров какую-то поддержку оказать.
0: Молодой слабовидящий мастер по изготовлению деревянных игрушек из города Жлобино в Гомельской области Артем Савицкий вступил в «Белтис» около года назад. Но благодаря своему таланту, трудолюбию и

0: заинтересованности в том, что делает, покорил членов жюри конкурса проектом «Мир на кончиках пальцев».
1: Мне 24 года. Закончил я высшее юридическое в ВГУ Машерова. Душа не лежит работать по специальности.
0: Проблемы со зрением у вас с детства?
1: Да, с рождения. То, что есть какие-то проблемы, этого даже не замечаю. Можно и 12, и 14 часов отработать. Другие скажут, как, а я могу сказать, что легко. Нету такой сильной усталости, напряжения. Все детство играл в игрушки, лего собирал, всякие игрушки. Вот оно как-то вот так вот все и получилось.
0: Где вы обучались, расскажите?
1: Самоучка. Просто был интерес, потом увлечение, а теперь уже как работа.
0: Как вы придумываете свои игрушки?
1: С нуля придумать что-то очень сложно, чтобы это кому-то еще и понравилось, еще сложнее. В любом случае, есть референсы, которые есть в интернете.
0: Какие эмоции испытываете, когда изготавливаете игрушки?
1: Только положительные, хорошие, веселые, добрые. Что это кому-то надо, это кому-то интересно, и все это не зря.
0: Подробнее о проекте «Мир на кончиках пальцев» рассказала одна из участниц команды, мама Артема, Светлана Савицкая.
2: Изделия, которые родились в рамках проекта, это кукольный домик. В нем собрана вся мебель из натурального дерева, паркинг и машинки из натурального дерева были переданы в специализированные ясли-сад для детей с нарушением зрения номер 30 города Мозыря. Потому что это очень большой садик, там очень много деток. Нам его подсказала Наталья Александрович, которая была в нашей команде. Она помогла нам найти этот садик. Мы созвонились с заведующей, рассказали, что это будет у нас за проект. Она обрадовалась, и вот мы поддерживали с ней связь.
0: Как вам кажется, почему важно для деток с нарушениями зрения иметь такие игрушки, которые изготавливает ваш сын? Чем был обусловлен этот выбор?
2: Вы знаете, мы сами прошли очень длинный путь со своим ребенком. Артем ходил в специализированный детский садик для детей с нарушениями зрения. И свой первый кукольный домик он сделал для своей сестры еще в 8 лет. Этот домик до сих пор хранится в нашей семье, в его мастерской. И часто, когда у него спрашивают, он говорит, что главное уметь обращать внимание на такие мелкие детали. Они иногда приходят в нашей жизни, но мы на них не обращаем внимания. Со временем он, когда отучился, немного поработал, конечно, он у нас человек творческий, потому что в семье очень много у нас есть художников, и дедушка, и дядя. И, наверное, Артему передалась вот эта немножко стезя такая художественная. Он решил изготавливать игрушки для детей. Наверное, ему очень близко все то, что тяжело потрогать. Нужна какая-то тактильность в игрушках. Ему очень важна безопасность и очень важно, что ребенок не сломает эту игрушку. И в то же время он благодаря этой игрушке научится переходить дорогу, уступить дорогу, обратить внимание на светофор, что касается паркинга. Ну, вообще, я считаю, что это важно не только для деток с нарушением зрения, для всех детей.
0: Насколько глубокие нарушения зрения у вашего сына для понимания?
2: На сегодняшний день у него только один глаз, и на этом единственном глазу отслойка оперированная. То есть ходим по острию ножа каждый день. И нас это беспокоит тоже каждый день, но мы просто видим его увлеченность, и мы просто не имеем права ему запретить. Мы бы очень-то хотели сделать, потому что у него есть хорошее образование, его приглашали работать. И мы тоже говорили, сядешь в кабинете и будешь сидеть, но он сказал нет. И мы, когда видим, как горят его глаза, что он хочет это делать, и когда он видит готовое изделие, дорогого стоит. Поэтому он делает такие игрушки и дарит их во многие детские сады вообще Республики Беларусь. Они есть и в детских садах, и в центрах игровых, и в ТЦСОН города Жлобина, и в коррекционном центре, и в социально-педагогическом центре, где детки, которых забирают из семей. Такие изделия есть. А данный проект родился потому, что мы, когда вступили в БелТИС, это было в том году. Мы сразу увидели конкурс, ну и здесь мы сразу решили принять участие, чтобы подарить такие игрушки еще и в другие города и другим детям.
0: Расскажите о ходе вашего проекта.
2: Работа началась сразу, мы закупили фанеру, все необходимое. Артем нарисовал программу, создал в компьютере, все это вырезал на лазерном станке. Подготовка, конечно, очень долгая, кропотливая, потому что только красятся домики 3 раза с разницей в несколько дней. Потом они собираются 2 раза, разбираются, шлифуются, чтобы уголки все были ровненькие. На работу одного домика уходит не меньше 2 недель. А что касается уже игрушек мебели, то в одном наборе мебельном больше 75 деталей, которые затачиваются еще и вручную. Когда все было готово, мы освещали свой проект в СМИ вместе с нашей командой. Хотелось поблагодарить Поборцеву Татьяну, Александрович Наталью. Это наша команда, которая шла с первого дня и до последнего с нами. И потом отправили наши домики в детский сад города города Мозыря. Была погода холодная, сами мы поехать не смогли, но мы очень старались, чтобы домики пришли вовремя, к новогодним праздникам, к Рождеству. Так оно и получилось. Самая большая радость, не знаю, как для детей, для нас была радость, когда мы увидели эти фотографии.
0: Как закупались материалы? То есть это же тоже определенные финансовые вложения, не считая саму работу, само изготовление.
2: У Артема ИП, и он с расчетного счета со своих средств перечисляет на Бобруйский фондок деньги. Потом едет в Бобруйск с папой на машине, папа за рулем. Забирают фанеру, краску, лаки по магазинам, привозят к себе в мастерскую и делают это у себя. Спонсоров мы не искали, мы делаем все сами.
0: Как давно Артём занимается производством таких игрушек?
2: Где-то 4 года, когда Артём открыл своё ИП, разработал макеты всех игрушек, создал свою страницу, сайт, и только тогда мы начали заниматься именно детскими игрушками. Потому что это, наверное, самое приятное, что можно создавать. Мы думали о разных направлениях, но остановились на этом, потому что когда мы видим благодарные отзывы, видео, когда ребёнок получает домик или паркинг, или кухню, это дорогого стоит. Наверное, эти эмоции помогают нам найти дальше и работать еще больше, потому что работаем мы и по ночам, и меня привлекают к покраске домиков, когда это необходимо, потому что мы не успеваем. Эта работа, она, наверное, приносит не только финансовую какую-то стабильность, но моральную, наверное, здесь даже в большей степени.
0: Светлана Анатольевна, вот номинация «Социализация». Немножко вы рассказали о том, что через игрушки, да, которые изготавливает ваш сын, социализируются в какой-то степени и детки, которые с ними играют. Как вам кажется, такая деятельность поспособствовала ли как-то в свое время социализации непосредственно вашего сына?
2: Безусловно. Вы знаете, когда был наш ребенок маленький, он мог провести за сборкой каких-то деталей по 8 часов. Это развивает настолько моторику, чего очень не хватает нынешним детям, ведь они сидят сейчас все в телефонах. А моторика, у нас же вот все на кончиках пальцев. В дальнейшую жизнь мы идем с тем, что получим в детстве. Тоже логическое мышление, тактильные навыки, какое-то воображение.
0: Специальную премию в номинации «Социализация» жюри присудили проекту унитарного предприятия «Светотехника» «Обилтис». Мы вместе. Руководил им заместитель директора по идеологии, кадрам и социальному развитию Владимир Кривой. А также проекту Ивановского ТЦСОНа «Активно жить здорово». Руководитель, директор Ивановского территориального центра социального обслуживания населения Виктория Головчук. Поздравляем победителей и напоминаем, что в следующих выпусках расскажем вам о лучших проектах других номинаций. Не пропустите!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС».

0: из регионов.
1: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Антропова Огулсултан Сеть Петаловна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. После оригами пошло у меня дальше по делу, поделаться. Но я делала лебеди, там танк делала, голуби. Жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале два раза была, это уже третий раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
2: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров, или вы освоили эту технику самостоятельно?
3: Нет, это я сама освоилась, посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки, я вот решила сделать вот такую сумочку.
2: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
4: Первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать. Ну, вообще, в основном животные.
5: Ну да, единороги,
4: да.
5: Уточки.
4: Львы, тигры, уточки, зайчики. И букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые-красивые.
2: Здорово.
4: Так что вот так вот, пока.
2: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
4: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведение из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
1: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
6: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем, это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы. И дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
1: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
0: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это важно, что это, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже, вот, не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни один год у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас фестивали в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования, вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки, это абсолютно заявительный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем, но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
1: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
7: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и оптимизм участников коллектива «Восток» под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус служат примером для жителей города Невинска.
8: Это наши.
9: Удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
7: Совсем скоро Россия и весь мир будет отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
9: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
7: Давайте вместе перенесемся в военное время, вдохнем его аромат.

0: Среди музыкальных композиций, которые годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков,
1: Сатурна Ветюглянка.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеев» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: Старопольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Тимофеева.
1: Еще обучаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени, и о том, как собирая лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене.

0: объединения народов. В год единства мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связанной между людьми.
0: Тимирон и Ренат Наймановы уже становились победителями краевого фестиваля художественного творчества, представляя Дивномысское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.
0: Нас

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Ус Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей. И вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге в коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось. Как вообще, ну, оформлен был концерт, и довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства, то есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно, вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад, то есть все началось с обычных песен под гитару, и вот сейчас как раз-таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог, выкладываете ли вы где-нибудь свои выступления в интернете, где вас можно послушать?
3: Я являюсь аранжировщиком и выпускаю свою музыку, то есть у меня выходят свои песни, их можно послушать на всех площадках, в Яндекс.Музыке, ну, вообще везде.
0: Как найти?
3: Темир, то есть латиницей «Темир» можно в любом ресурсе меня найти, в Яндекс.Музыке, в ВК, на различных площадках, вот, а также социальные сети активно веду.
4: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
5: Материал подготовила Дьякова Юлия.
6: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Имя сегодняшнего нашего героя и следующей программы, она тоже будет ему посвящена, думаю, хорошо известно радиослушателям. Думаю, почти всем радиослушателям. Ибо до сих пор пишутся песни на его стихи, и давно уже пишутся. Но мне бы хотелось представить не очень известные произведения, написанные на его стихи. Итак, наш сегодняшний герой – поэт-песенник Илья Резник. В 2018 году ему исполнилось 80 лет. Я не стал делать попурри. Я думаю, что если я назову такие песни, как «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня» и другие, которые пела Алла Пугачева, сотрудничество с ней очень долго продолжалось, более 25 лет. Она исполняла песни на стихи Ильи Резника. Ну, конечно, не только на его стихи, но очень много. Такие песни, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Чарли», которые исполняла Лайма Вайкуле. Были и другие композиторы, не только Раймонд Паулс писал на стихи Ильи Резника. Такие песни, как «Земляничная поляна» и «Солнечные часы» Владимира Мигули, «Яблони в цвету» Евгения Мартынова. Все эти песни дожили до наших дней, издаются или издавались, во всяком случае, на современных уже носителях. И я думаю, что их названий достаточно, чтобы вы их вспомнили. А если даже какие-то из них вы не вспомнили, я думаю, вы легко найдете их, как я уже сказал, даже на современных носителях. И две наши сегодняшние программы я бы назвал, скорее так, «Малознакомый Илья Резник», потому что кое-что, конечно, из известных песен прозвучит, но будут и малоизвестные песни. И начнем мы как раз, скажем так, с визитной карточки Ильи Резника раннего. Он начал писать стихи к песням еще в 60-е годы, но они в основном не записывались на грампластинки, в нотах только издавались, и там где-то на радио писались. Но вот песня, которую мы сейчас услышим, после нее стало все больше и больше появляться песен на стихи Ильи Резника. А песня эта называется «Золушка». Музыку написал Игорь Цветков. Исполнит песню недавно ушедшая от нас певица Людмила Сенчина. Первой исполнительницей песни была Таисия Калинченко. Но Таисию Калинченко мы с вами еще сегодня услышим. А как-то песня так закрепилась за Людмилой Сенчиной. Давайте вспомним сейчас эту песню.

Илья Резник родился в Ленинграде в 1938 году. Отца его звали Леопольд. Но случилось так, что отец погиб в 1944 году во время Великой Отечественной войны, а мать вскоре вышла замуж за другого человека, и тот был против того, чтобы воспитывать Илью. И шестилетнего мальчика взяли дедушка с бабушкой. И надо сказать, что еще зиму 1941-1942 годов, вот блокадную ту зиму, Илья провел тоже с дедушкой и бабушкой. Потом они эвакуировались на Урал. Так что вот с 6 лет его растили дедушка и бабушка, и дедушка дал ему свое отчество. И полное имя таким образом нашего сегодняшнего героя – Илья Рахмиэлевич Резник. Ну, потом они после эвакуации вернулись в Ленинград. Школа, как обычно. Да, я забыла сказать, что это дедушка и бабушка по отцовской линии были. После школы Илья работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим сцены в театре. Ну, театр, видимо, манил, и в 1958 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1965 года числился в труппе театра имени Комиссаржевской. Ну, играл, конечно, небольшие роли в массовках, где-то в кино, даже не указанная его фамилия там. Но уже в 60-е годы, параллельно с работой в театре, начал писать стихи к песням. Ну, я уже сказала, что мало что из того периода сохранилось, почти ничего. В 1972 году он уходит из театра и занимается уже только песенной поэзией. Вот сейчас и прозвучит одна из песен на стихи Ильи Резника, конечно, уже более позднего периода. «Мой Фердинанд» называется эта песня, музыка Завищевского. Исполнит песню, как я и обещал, Таисия Калинченко.

В 1975 году Илья Резник награжден «Золотой лирой» на конкурсе «Братиславская лира», ежегодном конкурсе песни, за песню «Яблони в цвету», музыку, которую написал Евгений Мартынов. Но, как я сказал, мы ее слушать сегодня не будем, поскольку, думаю, вы ее и так хорошо знаете. Песня до сих пор периодически звучит в эфирах. В 1978 году на сцене Камерного еврейского музыкального театра состоялась премьера оперы «Мистерии» на стихи Ильи Резника «Черная уздечка для белой кобылицы». Опера была на идише, музыка и постановка Юрия Шерлинга. Когда-то еще в 60-е годы, вот такой биографический факт, которого я не знал, Илья Резник писал пародии для знаменитого пародиста Виктора Чистякова. Ну, а выпуск сегодняшней нашей программы подходит уже к концу, и в завершении мне хочется, чтобы мы послушали еще одну не очень известную песню на стихи Ильи Резника. Она называется «День и ночь». Музыка Отара Тевдорадзе. Скорее всего, что это такой русский перевод. Исполнит песню Нани Бригвадзе. У нее тоже юбилей в 2008 году. Ну, пока еще нет этого юбилея. Просто Нани Бригвадзе редко поет, и я думаю, что в этом году можно вспоминать песни в ее исполнении. Итак, Нани Бригвадзе, Отар Тевдорадзе, Илья Резник, «День и ночь». А на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что будете слушать следующую программу, в которой мы расскажем вам о творчестве Ильи Резника. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
2: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
1: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры? И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
2: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющая обязанность вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
1: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий их незрячих людей?
2: Ну, вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми. И во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
1: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базы предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
2: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и Кисловодское предприятие, и Ставропольское не смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну и если проверять досконально с Министерством труда и с прокуратурой, ну этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать, потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом, получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
1: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
2: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центр реабилитации, Министерство труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Ну, в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации, на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя 100-летний опыт Всероссийского общества слепых показал, что Российское общество слепых показал, что действительно была комплексная.

0: страны, мы все россияне, независимо от национальных особенностей, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений Сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И, знаете, было приятно, когда выступали или «День Победы» исполняет хор, зал встает и стоя подпевает и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько, ну, патриотически. И во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом уже убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
1: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
0: Верить в Родину. И вообще, сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные... Ну, это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее, я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и

0: в общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Свободное плавание.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире «Радио ВОС». Что-то давненько я здесь не бывал.
4: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
5: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям, в прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
4: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
5: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас плюс-минус туда-сюда, и в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что может быть чуть больше, но пока будем поскромнее.
4: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
5: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, в деревнях.
4: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
5: Да, это мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождениями, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
4: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
5: Мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а где произойдет встреча, кто меня проводит, или как я узнаю, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают, тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
4: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
5: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать, мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK, то есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений, то есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом, и здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно. Почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. А в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы. То есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот, рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения, какие-то там навыки взаимодействия с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересные встречи. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут ее встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
4: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
5: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп ОРГИ стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю. неделю по телефону, и все, про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Угу. Очень удобно.
4: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
5: Тогда, их же много.
4: Да, да.
5: Вот. Угу. И поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, достучаться? Mm-hmm. Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
4: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Программа «Молодежный экспресс».
11: Всем привет! В эфире «Радио ВОС», программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущие я, Юлиана Садовская.
12: И я, Екатерина Маковеева. Всем привет!
11: Вероятно, у вас возник вопрос, кто мы и что мы здесь делаем. Сейчас все расскажем.
12: В данный момент мы проходим обучение в КСРК ВОС по программе «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». Я приехала из Нижнего Новгорода.
11: А я из города Краснодар.
12: Сегодня будет необычная программа, так как гостями эфира тоже станут участники курса. И в первой половине эфира мы хотим познакомить вас с Викторией Рыбкиной из Нижнего Новгорода и ее очаровательным спутником, собакой-проводником.
11: Виктория, привет!
13: Привет, привет, девочки, спасибо, что позвали.
11: Виктория, расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, какие интересы?
13: Ну, меня зовут Виктория, вы об этом уже сказали. Я из Нижнего Новгорода, учусь сейчас на кризисного психолога в магистратуре, закончила с красным дипломом педагогический университет на педагога-психолога. В принципе, что могу сказать? Я очень люблю музыку, очень люблю то, чем я занимаюсь, работаю, провожу мероприятия, консультации. Ну и, конечно, очень много времени посвящаю своему очаровательному песику.
12: Вика, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно кризисную психологию? Был ли какой-то момент, который изменил твою жизнь?
13: Ну, почему я выбрала кризисную психологию? Во-первых, я работаю с людьми с инвалидностью. И если раньше это была инвалидность, ну, в основном врожденная, то сейчас я работаю с теми, у кого инвалидность приобретенная. К тому же мы не должны забывать, что сейчас приходят люди с СВО. Это тоже достаточно большая категория и очень сложная, поэтому, мне кажется, кризисная психология, она сейчас очень важна, нужна. Ну, а мне хочется заниматься чем-то важным и нужным.
11: Угу. Расскажи, как ты попала на курс КСРК ВОС? Что тебя сподвигло пройти обучение на специалиста по работе с молодыми инвалидами по зрению?
13: Мне просто предложил председатель нашей Нижегородской ВОС. Не хочешь ли ты поехать? А я хотела. Я давно не была в Москве. Ну, как, я часто там бывала последние 2 года. И вот полгода у меня была передышка, и я подумала, чтобы не съездить. К тому же это первое наше такое совместное путешествие с моим пёсиком. Я подумала, что нам это будет очень полезно.
11: Как проходит обучение? Что тебя удивило или особенно впечатлило?
13: Ну, насыщенно. Это очень необычный опыт. Это очень приятный опыт. У нас потрясающая команда сформировалась. И девчонки, и парни. Это невероятная компашка. Обожаю всех всеми фибрами души. Поэтому я очень довольна. Образовательная программа здесь тоже. Она насыщенная, но при этом я сильно не устаю. Это такие впечатления, которые тебя, наоборот, заряжают, мотивируют. И хочется двигаться вперед, что-то делать. И вот, девочки, я уверена, вы не дадите мне соврать. Мы приезжаем с образовательной основной программы и собираемся, что-то там доделываем, что-то придумываем. Мы никак не можем успокоиться, поэтому я думаю, это очень хороший показатель.
12: Угу. Это здорово и очень интересно. А расскажи, узнала ли ты что-то о жизни людей с нарушением зрения нового, чего не знала раньше? Ни там по школе, ни по психологии в целом. Вот что-то такое новенькое, интересное.
13: Не могу сказать, что я узнала что-то новое именно из жизни людей с инвалидностью. Наверное, ну вот сегодня даже у нас было занятие, которое было посвящено преимущественно спорту, адаптивному спорту. И, конечно, здесь много интересных вещей. За исключением голбола, который на школе всегда был, все остальное было достаточно любопытно. Вот в этом плане, да, конечно, было интересно. В остальном это скорее такая теоретическая база, которую мы знаем, но знаем на таком бытовом уровне. То есть нам же всем знакомо, как это все происходит. Но услышать это, понять, как это в работе, как это при взаимодействии с другими, очень полезно.
11: Угу. А как ты пришла к мысли завести собаку-поводыря? Что стало решающим?
13: Не могу сказать о чем-то решающем. Я обожаю животных. У меня есть очаровательный котик. Я всегда мечтала о собаке. И, по-моему, на школе была как-то даже не ученица, а сотрудница, которая приходила, она у нас проводила сольфеджио, и она приходила с собакой. Я видела вот эту большую, пушистую, невероятную. Ну, да, там была девочка, очень милую собачку. Я ее гладила, я ей восхищалась и думала, ну, когда-нибудь у меня тоже будет поводырь. Ну, как-то так и получилось. Я долго решалась, я долго уговаривала родственников, долго ждала его. И вот, наконец-то, он со мной.
14: А какую именно помощь оказывает тебе собака-поводырь в повседневной жизни?
13: Ну, в первую очередь, конечно, база. Это то, что он меня водит. Мы с ним учим маршруты, он помогает мне не заплутать на малознакомых маршрутах. Но в большей степени, наверное, это скорее моральная поддержка. И мне кажется, что в каких-то моментах я уже даже беру рулетку, иду с ним на рулетке с тростью, и мне уже не так страшно идти. Потому что знаешь, что рядом вот это потрясающее животное, которое тебе всегда поможет. Это друг, это поддержка, это опора. И плюс, мне кажется, я стала более активной даже в посещении мероприятий. Если раньше я переживала, что мне нужен человек, с которым я схожу, сейчас я думаю, так, Рося, давай, вперед, погнали. И все получается.
12: Я уверена, что твоя собака-проводник — это уже давно член твоей семьи. А вспомни, пожалуйста, как вы с ним познакомились. Какие у тебя были чувства, эмоции в тот момент?
13: Однозначно, он уже часть моей семьи. Как мы познакомились? Ну, на самом деле, мы оба с ним два скромняшки. И встреча у нас была такая больше ознакомительная. Я сидела на стуле в холле Центра учебно-кинологического собаки-помощники. И кинолог, которая воспитывала Роси, она мне его подвела, сказала, что вот это палевый лабрадор Роси, ему 2,5 года. Прям улыбаться хочется, когда вспоминаю. И мы больше принюхивались друг к другу. Я тут его рассматривала, очень осторожно его гладила. Ну, и он, соответственно, тоже не понимал, что это за тетечка, зачем она здесь, почему меня к ней подвели. Но все равно трогательно. Хвостиком махал, я тоже была в восторге. Все было мило.
14: Ты изначально хотела мальчика или девочку-собаку?
13: Да, я всем всегда рассказываю, я хотела мальчика. Причем Громова Наталья Николаевна приехала еще задолго до того, как я получила собаку. И она мне сказала: Вик, тебе по характеру подходит девочка. Ну, мы попробуем, подумаем, но вообще, наверное, девочка. Я 2 года ждала Роси и знала, что, скорее всего, у меня будет девочка, но хочу я мальчика. И вот когда мне позвонили и сказали, что все, ты можешь приезжать за своим песиком, мне еще не сказали, кто это был первый мой вопрос. Девочка, мальчик. И Наталья Николаевна сказала: нашли тебе трепетного мальчика, все, приезжай.
14: Расскажи, как проходит процесс получения собаки-поводыря в России? Сколько времени это занимает? Какие этапы нужно было пройти?
13: Ну, центра 2. Если говорить про учебный кинологический центр собаки-помощники, то ты заходишь на сайт, заполняешь заявку, рассказываешь о себе, о том, где будет жить собака, какую собаку ты хочешь, тоже есть такая особенность, можно выбрать. И затем просто ждешь, когда тебе ответят. Затем к тебе приезжает сотрудник центра, смотрит на то, где все это происходит, где будет жить собака, в какие руки ее дают, общается с тобой. Наверное, складывается какой-то портрет у сотрудников о человеке, потому что собаки очень подбираются. Прям вот если посмотреть на пару владелец и собака, это, конечно, невероятно похожие друг на друга существа. Ну а затем все, ты стоишь на очереди и ждешь. Я ждала 2 года.
14: Какие породы чаще всего используются в России для собак-поводырей? А ты сразу выбрала лабрадора? Или это был результат выбора школы?
13: Насколько я знаю, преимущественно это лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.
14: Угу.
13: Вот. Мне было не принципиально. Главное, чтобы это был мальчик. Вот у меня было единственное требование. Мне было совершенно все равно, какого он будет цвета, как он будет выглядеть, какая это будет порода. Я хотела свою собаку. Вот это для меня было самое главное.
12: Насчет бордер-колли. Ты знаешь, что в США их используют в качестве собак-проводников? Почему в России такого нет?
13: Ну, наверное, стоит этот вопрос задать все-таки кинологам центра. Но я почитала, да, я изучала, какие вообще породы бывают. И мне кажется, что они достаточно эмоциональные, такие очень чувствительные собаки. А лабрадоры — это невозможно спокойные. И самое главное, что они очень трепетные к людям. Они очень осторожные, они очень обходительные, они очень добрые. Поэтому мне кажется, что это наиболее подходящая такая порода.
14: С какими трудностями столкнулась на пути к получению собаки-поводыря? Бюрократия, финансовые вопросы, стереотипы?
13: Ну, однозначно стереотипы, конечно. Я очень долго обсуждала этот момент с родственниками. Все переживали, я тоже переживала. Просто мне кажется, что я это больше в себе носила. А вот в семье мы это много раз обсуждали. Ну, мне кажется, что я до последнего дня, пока не увидела Роси, не была готова к получению собаки. Хотя я ходила 2 года подряд, даже больше, с уверенностью, что все, я 100% готова. Нет, к этому невозможно подготовиться полностью. Поэтому, ну, преимущественно, да, страхи, опасения и какие-то предрассудки, наверное.
12: А теперь давай поговорим о твоем четвероногом друге. Расскажи нам о Росе. Какой он по характеру, как себя ведет, какие у него есть забавные привычки.
13: Я, наверное, очень долго могу об этом говорить. Готовьтесь. Ну, моего песика зовут Роси. Это палевый лабрадор. Он, как и, в принципе, в центре сказали, трепетный мальчик. Очень нежный, очень обходительный. При этом он невероятно исполнительный. Он очень нервничает, он очень боится меня потерять. И вот девочки тоже знают, что у нас в процессе обучения были такие моменты, когда им приходилось оставаться наедине с собой или с кем-то другим. И, конечно, без мамы ему очень страшно. И он много скулит и расстраивается. Мы с ним учимся постепенно, потому что, да, мне придется иногда куда-то уходить, но в целом, в остальном, я не могу сказать, что он может какие-то мне проблемы достаточно непереносимые принести. Нет, на самом деле он очень веселый, очень активный. Причем в центре это был эстонский лабрадор, его так называли, потому что он такой немножко пассивный. Мы выходили на прогулку, и мне говорили: давай, нужно его как-то раззадорить, чтобы он играл. Мы приехали в Нижний Новгород, и я поняла, что вообще с ним таких трудностей нет. Он сам поиграет, побегает, он обожает носиться, он обожает свободу, он обожает других собак, очень с ними активно взаимодействует. Он не очень любит, когда собаки на него как-то залезают, вот эти вот достаточно привычные собакам игры, вот он их не особо воспринимает, но бегать — это все, это его любовь. Он может взять какую-то игрушку и бежать с ней, палку, неважно, бегите за ним. Ну и, конечно, очень многие собаки у нас на площадке говорят о том, что ваша собака — активный лабрадор, который заставляет тренироваться еще и наших песиков. В общем, мы там занимаемся спортом со всеми.
12: А вот насчет как раз этих площадок. Мы с тобой из одного города, и я знаю о существовании клуба «Лоцман 52», и знаю, что ты там зампредседателем, если я правильно помню. Да. А вот как появился этот клуб? Почему он так называется? Что вы там делаете?
13: Ну да, действительно, есть клуб в Нижегородской области «Лоцман 52». Я заместитель руководителя этого клуба. Что мы там делаем? Мы создали такое комьюнити владельцев собак-проводников, которые могут всегда написать в чат, поделиться своими новостями, лайфхаками, которые могут что-то узнать, что-то спросить. И это очень душевное пространство, и я очень рада, что я там оказалась, потому что когда только-только я приехала в Нижний Новгород из Балашихи, я думала, меня разорвет от вопросов. И я очень активно разрывала мозг всем, наверное, кто находился в этом чате. И большое спасибо тем, кто уже на тот момент был с собаками, потому что меня очень сильно поддерживали. Это был классный опыт. Поэтому всем спасибо. Мы проводим мероприятия. В основном это фотосессии с собаками, это какие-то совместные прогулки, это могут быть встречи с ветеринарами, которые рассказывают какие-то основные моменты по уходу за собаками. Ну, проходит очень много всего.
12: А ты не знаешь, сколько всего собак-проводников в Нижнем Новгороде или в Нижегородской области, вот в этом вашем чате?
13: В Нижегородской области сейчас около 17, по-моему, собак. В Нижнем Новгороде, ну, где-то, наверное, 8-10. Наверное, как-то так, да.
14: Угу. А расскажи, как изменилась твоя жизнь после появления собаки-поводыря в плане уверенности, свободы, общения с окружающими?
13: Ну, в принципе, я уже затрагивала в начале эту тему. Я говорила о том, что Роси появился, я стала чувствовать себя увереннее, я стала более активной. В общении с другими людьми мне стало очень легко заводить новые знакомства, потому что мне даже делать ничего не надо. Мне достаточно с Росей просто сидеть где-нибудь. К нам обязательно подойдут, нас что-то спросят, погладят Росика. Он начнет вилять хвостом, начнет задавать какие-то вопросы, что-то буду спрашивать я. Все, друг у тебя в кармане. Это очень удобно, и действительно знакомых стало больше. И вот даже банально я жила... ну, все свое время, вообще всю свою жизнь на одной и той же улице, я не знала соседей. Сейчас собачники — это люди, которые видят меня всегда и везде, узнают, помогают, даже если я без Роси. Здравствуйте, это я вот с такой-то собачкой. Правда, сейчас без собачки? Пойдемте со мной. У нас происходит вот так.
14: А были ли моменты, когда люди не понимали, что твоя собака не питомец, а помощник? Как ты с этим справлялась?
13: Бывало такое, конечно. Наверное, самая странная у меня была история, когда ко мне подошла на улице женщина и говорит: а правда

0: что поводыри живут в два раза меньше. Я говорю, нет, а с чего вдруг? Ну как, ну вы же вот их там... Я говорю, да вы что, наоборот, я забочусь о своей собаке, наверное, ну, лучше, чем любая другая хозяйка. Как минимум, потому что это, помимо того, что... Ну, это мой друг, это мое домашнее животное, это еще и ну, техническое средство реабилитации, как-то не хочется его называть, но, тем не менее, это мой помощник, да, о котором нужно заботиться в 2, 3, 4 раза больше. Поэтому почему бы ему и не пожить даже дольше, чем любому другому лабрадору? А так, ну, были ситуации, когда нас банально могли куда-то не пустить. И аргумент, что поводыря должны пускать везде, бывает не особо весомым, скажем так. Такое было.
1: Вика, а как ты думаешь, почему это происходит? Почему в России так мало знают о собаках-проводниках, о их правах?
0: Ну, я думаю, что постепенно мы с этим боремся. Просто достаточно мало собак в целом. Вроде кажется, когда ты уже в этой тусовке, что нас огромное количество, и если посмотреть, то такие клубы, как в Нижнем Новгороде, они чуть ли не в каждом регионе. Но, с другой стороны, нет какого-то большого взаимодействия с людьми без инвалидности. И вот сейчас активно проводятся и уроки доброты в школах, и в университетах, и вот у нас был фестиваль осенью, где люди даже просто по парку ходили и видели, вау, здесь собаки-поводыри, супер, давайте попробуем. У них даже была возможность пройтись с закрытыми глазами, посмотреть, как собака ведет. Ну, конечно, если проводить такие мероприятия в большом количестве, то и такой проблемы, ну, не то, что не будет, но скорее она будет становиться с каждым разом все меньше и меньше.
2: Угу. Подскажи, если бы ты могла изменить одну вещь в системе поддержки людей с нарушениями зрения, что бы это было?
0: Наверное, я бы всячески постаралась, вот так как поводыри — это сейчас актуальная для меня тема, продвигать вот эту тему собак-проводников, проводить как можно больше мероприятий. Наверное, вот в этом случае, если делать различные листовки, рассказывать о правах, о том, что человек с инвалидностью по зрению первой группы и собака-проводником может пройти куда угодно, ну, не считая там операционных или каких-то мест, которые, ну, никак недоступны. Наверное, вот в этом смысле. Но, опять же, эта работа ведется, я уже говорила.
2: Угу. Спасибо, Виктория, за такую увлекательную беседу. А теперь я предлагаю послушать песню.
3: Это весна оставит следы на твоей и моей памяти.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем. И в эфире «Молодежный экспресс». В студии «Радио ВОС» по-прежнему ведущий Юлиана Садовская.
2: И я, Екатерина Маковеева. И во второй половине нашей программы мы бы хотели познакомить вас с еще одной участницей курсов КСРК ВОС, с Анастасией Шабалиной из Перми.
1: Анастасия, привет!
3: Привет всем!
2: Привет, Анастасия! Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься и увлекаешься.
3: Ну, как уже сказали, да, я приехала с Перми, Пермский край. Зрение я потеряла 7 лет назад, то есть стала я обладательницей такого прекрасного статуса, как инвалида первой группы по зрению. Вот, до этого я училась в университете, получила высшее образование по специальности маркетолог. Воспитываю сына, сыну мне 13 лет. Ездила за рулем, водила машину сама, то есть, да, то есть жила обычной жизнью. Ну и после операции, когда обнаружили опухоль в голове, я потеряла зрение.
1: Какие чувства ты испытывала в этот момент, когда узнала о том, что вот все, ты не видишь?
3: Да, конечно, это было... Все, думаю, что все, жизнь закончилась, наверное, да, что все это. Вот. Она разделилась, на самом деле, до и после. Ты просто не представлял себе, как дальше жить, что делать, вообще с чего начинать, как это вот все. Заново училась ходить, заново училась вообще как-то с кем-то даже вообще, что вот выстраивать какие-то отношения, что-то, ну, вообще как общаться просто даже. Но... Благодаря моим родителям я просто вообще вот очень-очень им благодарна. Они мне просто не дали упасть духом. Они сказали, ты должна. Встала и пошла.
2: Ты наверняка в этот период столкнулась со многими сложностями. Какие были основные из них? Какие было сложнее всего преодолеть? И в том числе... трудности в общении с друзьями, с родственниками? Как они отнеслись к тому, что с тобой случилось?
3: Ну, если касаться вот именно взаимоотношений с близкими людьми, с родственниками, да, друзьями, очень много людей, можно сказать, отвернулись. То есть просто не стало такого общения, как будто я вообще не знаю, как сказать даже, что вот просто вообще... С другой планеты, грубо говоря, стала, да, что не такая. Нет, ничего же не изменилось. Как у меня мама с папой всегда говорили, ну, так она такая же. Да, она только не видит, к ней нужно побольше немножко внимания. Все, так она точно такая же. Как я всем говорю, да, руки, ноги шевелятся, голова работает, все. Зрение-то, ну, да. Ну, очень, конечно, это, блин, тяжело, что нет этого зрения, нет этого уже этих красок, ты этих не видишь. Как растет твой сын, ты это не видишь. Но плюс уже был в том, что я видела, когда он маленький совсем был. Вот это уже довольно-таки в памяти своей постоянно это вспоминаешь, сохраняешь это, стараешься. Трудности с передвижением, конечно же, были. То есть сама я не могла, да, то есть куда-то добраться спокойно, то есть выйти, пойти. То есть мне нужна была всегда, в первую очередь, нужна была помощь, чтобы со мной кто-то был обязательно. То есть это мама, папа, опять-таки, вот они мне помогали.
2: Как у тебя проходил процесс реабилитации и адаптации? Как ты училась ходить с белой тростью? Учила ли шрифт Брайля?

0: стала чувствовать. Также, да, по бралью, это тоже я училась. Там же, в Волоколамске. Многие говорят, да ну, зачем сейчас этот брайль, зачем эта азбука нужна? Но нет, у меня была цель, что я хочу просто узнать вот именно алфавит, выучить его, да, то есть как вот это вообще все происходит. Ну, пригодится, но в любом случае какие-то новые знания, они всегда пригодятся. Вот, да, конечно, сейчас я была и в Волоколамске в 23-м году, и нужна обязательно практика, вот именно если по брайлю считать, нужна обязательно практика всегда.
1: А то ты есть... читаешь книги по брайлю?
0: Вот именно что, на данный момент нет, потому что я подзабыла все буквы, то есть я теперь заново его изучаю. И вот у нас в своем городе, в Березниках, да, то есть мне там помогает девушка у нас, наш психолог, вот, и заново я изучаю брайль, мы с ней начинаем заново читать все это, вот, то есть заново все происходит.
2: Угу. А подскажи, а какие гаджеты и технологии помогают тебе в повседневной жизни? А чем ты чаще всего пользуешься?
0: Ну, без сотового телефона сейчас никуда. Это вот 100%. Это и связь. Это где-то, если мало ли нужно, да, то есть программы есть, чтобы где-то мало ли ориентироваться на местность, да, то есть GPS-навигация. Тоже это Волоколамске помогли изучить. Ну и в своей... первичной организации я веду еще нашу группу ВКонтакте. То есть вот я там все посты, это все за мной. И мне, естественно, тоже так же в этом же помогает телефон. Все, то есть без телефона, да, никуда. За ребенком я слежу. То есть я не могу же знать, где он находится. Можно сказать, и слежу даже, да, где он у меня подключен, родительский контроль. То есть все, я уже знаю, где ребенок, там, все это уже спокойнее. То до него не дозвониться, телефон постоянно у него на вибрации включенный, он либо вообще без звука, и все, он не слышит никогда ничего. А тут я уже знаю, где он.
2: Это, получается, и на его телефон, да, устанавливают программу, чтобы ты могла следить?
0: Да, да, то есть вот...
2: Он не против?
0: Да нет. Вначале как бы он об этом особо не знал, как бы, ну, родительский контроль, то, что я за ним так слежу, у него не было такого. Он как бы знал, что у него ограничение было по скачиванию программ каких-то игр. В этом плане. Он всегда: мама, отключи, пожалуйста, родительский контроль, чтобы я себе игру там какую-нибудь скачал. Я говорю, все, пожалуйста. Потом, как бы уже сейчас постарше, чуть стал, ему уже, да, сказали, что Степа, это все для тебя сделано, чтобы, ну, мало ли, где-то ты потеряешь телефон. Либо говорю, ну я, чтобы не вот так волновался, что я до тебя дозвониться, когда не могу, через также этот родительский контроль, я спокойно могу ему позвонить. Он уже более-менее слышит. Уже всегда либо сам перезвонит, либо трубки сразу же берет. Очень удобно.
1: А вот тебе сложно сейчас воспитывать сына вот без зрения? Он этого как-то стесняется? Или наоборот, он готов рассказать, готов помочь? И как по дому вообще происходит, ну, твоя деятельность? То есть как ты справляешься с домашними обязанностями? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки?
0: Ну вот если брать именно того, что взаимоотношения с сыном, да, это было, конечно, очень тяжело. То есть ребенку было на тот момент, когда я потеряла зрение, 6 лет, и ему было очень тяжело это все воспринять. Он первое время просто ко мне даже, можно сказать, практически не подходил, он не давал себя ни обнять, ни поцеловать, ничего вот это. И, конечно же, опять спасибо у меня родителям, которые... Ну, просто очень-очень помогали. Они сказали: Настя, ну, нужно потерпеть, подождать это, он поймет все потом. Да, где-то он периодически, он, ну, бывает у него, что он стесняется. Он лишний раз там: да, мама, я сам там пойду, типа, давай ты, обязательно надо там что-нибудь с тобой идти или нет, я сам это сделаю уже. Вот. И когда я ему говорю: Степа, ну, смотри, вот, был случай у нас просто, я стояла на остановке, ждала автобус, и... Ну, подошли ребята, поздоровались со мной. Ну, все, да, поздоровались, здравствуйте, здравствуйте. Ну, потому что это было как раз-таки около школы. Думаю, ну, кто-то, может, у Степы все равно кто-то с класса или как. Потом я давай спрашиваю, какой автобус подъезжает. И вот ребята просто ко мне подошли опять-таки. давайте мы вам поможем. Вот это вот такой-то номер автобуса, это такой-то. Вам какой надо-то? Я говорю, ну, мне, говорю, можно и другой подождать. Давайте, помогли мне в автобус сесть, все это. Я потом пришла домой, когда приехала. Я написала в родительский чат. Я говорю, спасибо большое. Я спросила, как бы, ну, кто этот ребенок уже, да? Сказали, что

0: Это одноклассник у меня, у сына, такой-то, такой-то. Я написала в родительский чат, сказала, говорю, спасибо большое вот за воспитание вам сына, что вот ваш ребенок не прошел мимо, говорю, он помог мне сесть в автобус, говорю, все это подождал. И Степе также говорю, вот видишь, Степа, у тебя, говорю, вот одноклассники, говорю, какие у тебя есть. То есть они этого, ну, не стесняются. По дому, если, да, по дому, наверное, основная такая, так как я живу в частном доме, и основная такая моя задача, это в первую очередь я, это мою посуду. Посуда только на мне. То есть я никому ее не доверяю. Я люблю мыть посуду. Все, посуда это мое. Я, наверное, вот успокаиваюсь под это, когда помоешь эту посуду, водичка журчит. Вот. Ну и у нас отопление. Отопление идет у нас от дров. Я складываю дрова, помогаю. То есть родители где-то, если колят дрова, я их помогаю, я складываю их сама. Все они мне привезли, все я сложила. Ну и иначе зима была очень супер снежная у нас на Урале, особенно это сугробы просто выше окон. Одноэтажный дом у нас, еще сейчас с крыши снег сошел, там вообще окон не видать, мама как говорит просто. Ну и уборка снега. Где-то помогаю, с лопатой я тихонечко хожу.
1: Можно сказать, что сын и семья вдохновляют тебя двигаться дальше?
0: Да, конечно, это мотивирует, да, и что не дают мне на месте сидеть. И как они говорят, что ну, ничего не изменилось, ты так же, у нас папа всегда. Так, все собрались, пошли быстро работать. Они меня дома зовут Сисанна, то есть сокращенно Анастасия Александровна. Сисанна. Так, Сисанна встала и пошла. Надо дрова складывать, надо идти там снег
1: не
0: убирать.
1: Давать.
0: Да, и нечего, типа, что рассиживать ты тут будешь сидеть, что ли, только? Давай-ка, нечего сидеть. Не дают.
1: Не дают? Или наоборот?
0: Унывать не дают.
1: Унывать не дают.
0: Да, не дают унывать, что ты... С ребенком я начальные классы, уроки делаю, то есть всегда я, все. Он мне читает. Я ему помогаю уроки эти делать. Все, пожалуйста, мы с ним делаем все уроки, все с ним.
1: А как часто ты вспоминаешь, как что-либо выглядит? Тебе это мешает или наоборот помогает в адаптации?
0: Скорее всего, это помогает. Потому что вот даже исходя, если вот по городу едешь, да, когда я еду в машине с родителями, и благодаря тому, что раньше я сама по этому городу ездила, сама за рулем, вождением, да, то есть все это, я сразу же так, я говорю, так, мы сейчас здесь едем? Мы сейчас здесь едем. Папа с мамой такие, ну да. Я говорю, вот, то есть элементарно. Я знаю, например, сейчас так где-то должен быть этот лежачий полицейский. Тут сейчас, может, должен быть, нам надо здесь повернуть. То есть я могу спокойно этот маршрут весь простроить. Это очень помогает, вот это, ну, в плане передвижения какого-то. Ну, конечно, очень много изменений уже произошло. Да, то есть где-то в качестве по тротуарам, если идти. Ну, пару раз провели меня. Первое время, конечно, мама боялась очень отпускать одну. Я говорю, мама, ну тут же подняться-то, в принципе, ну, одну остановку там не так далеко. Говорю, я же знаю. Она говорит, ну так одно, другое, где-то яма, где-то, говорит, налетишь куда-нибудь. Вот они меня проведут пару раз по этому маршруту, опять-таки, чтобы я все вспомнил, где-то, если мало ли какие-то ямки есть, все. Потом спокойно я уже. Сейчас я уже сама спокойно передвигаюсь по своему городу. То есть из дома я уехала, то есть мы за городом живем, да, на общественном транспорте, пересела на другой. Все, если нужно мне в первичку, до первички я спокойно доехала. Там дошла тоже, потом также обратно тем же путем.
1: Расскажи о снах. Какие сны ты видишь? Ты все еще видишь в них, как раньше видела?
0: Скорее всего, да. То есть сны бывают, бывают всякие, да. То есть примерно... В принципе, как все четко раньше было, вот это все и представляется. Сны бывают. Не так часто, конечно, наверное, что-то этот. И очень часто бывает, что ты их просто не запоминаешь. Что вот именно что там было. И цветные сны бывают. То есть все равно это в какой степени это уже, да, то, что я раньше видела. И сейчас. Да, это, скорее всего, помогает больше. Хочется, конечно, да, увидеть, как сейчас сын выглядит, как вот он вырос уже за этот промежуток времени. Потому что вот он у меня еще до сих пор, вот, ну, маленьким ребенком, какой вот он был. Вот вот эти воспоминания. А сейчас он уже подросток, уже с меня ростом. Ну, одежду, когда что-нибудь покупает он себе, я говорю, так, давай-ка мне, иди, говорит, маме покажи. И все, я начинаю тут же быстрее общупывать. Так, что, где, что он там себе купил.
1: Что ты считаешь своим главным достижением за эти 7 лет?
0: Скорее всего, то, что я вообще как бы, ну, стала активнее жить. Намного, да, не как это было раньше. И одним из, наверное, главных достижений, сейчас у нас прошла отчетно-выборная конференция в нашей первичной организации. Меня назначили председателем КРК уже, то есть. И да, просто то, что активная жизнь. Я участвую не только в мероприятиях, да, своего местного какого-то уровня, городского, но и краевого, и российского участвовала. То есть и занимаюсь и настольными играми, и интеллектуальными играми, шоу-дауном также. Поэтому на месте не сидим, стараемся. Мне куда только не если предлагают, Настя, вот так-то, так-то, едем, да едем.
2: А что тебя подтолкнуло к этому, быть активной?
0: Просто вообще сама, наверное, такая жизненная позиция. Mm-hmm. То есть и раньше, в принципе, я никогда на месте не сидела. А тут это сейчас, я понимаю, что я сейчас намного интереснее живу. Мне не хочется дома сидеть. И да, и мне, в принципе, родители и сын также, ну, нечего дома сидеть. Стараются куда-то, вот, давай-ка, иди. И всегда мне, если звонят кто-нибудь на какое-нибудь мероприятие, также приглашают что-то этот. Я говорю, да я согласна. Я говорю, за любой кипиш, кроме голодовки.
1: Хороший девиз по жизни. А как ты попала во Всероссийское общество слепых? Тебе родители предложили пойти туда? И как ты стала именно активисткой в своей местной организации?
0: Вот когда потеряли, да, зрение, то есть все мне поставили уже на инвалидность, уже комиссию я прошла, все. Ну, знаем, да, что есть общество слепых в городе. Мы нашли, мы пришли туда, встали на учет просто. Как бы, ну, что-то вроде, ну, надо, да. У нас раньше было в городе очень большое предприятие было, было большое общество слепых. Сейчас, конечно, уже, к сожалению, нет ни предприятия, ничего такого нет. И когда я встала на учет, я первое время сходила на одно мероприятие, какой-то был праздник, потом на другое мероприятие, папа меня сопровождал. Я просто сидела там, думала, что мне там делать? Мне неинтересно ничего было. Вот и на самом деле было просто неинтересно. Это не мое. Что доходить, общаться, да? Да блин, да с кем там общаться? Не то. Начала там аудиокниги потихоньку слушать. И потом вот в какой-то момент у нас Пермская краевая, именно они выиграли грант. И в каждом городе, в нашем регионе, практически в каждом городе, во многих городах даже стали ставить столы для шоу-дауна. И пригласили на презентацию. Все. Шоу-даун меня зацепил. Я начала ходить потихонечку вот этот шоу-даун играть. И потом все вот так закрутилось, завертелось. Съездила на инклюзивный был молодежный форум у нас, краевой тоже. Случайно я о нем в интернете узнала. Я говорю, блин, как-то бы мне туда попасть. Председатель у нас когда сказал, он говорит, ну, пожалуйста, типа, хочешь, вот там, ну, нужно, чтобы сопровождающий. Нашли мне сопровождающего тоже. И вот когда я побывала на этом форуме, вот там-то действительно случился переворот всего вообще полностью. Что жизнь не стоит на месте. Что вот мы движемся, это был инклюзивный, были волонтеры, которые нам помогали. Были и дискотеки, и различные мастер-классы, это там... Настолько мы уезжали на 2 дня, это было настолько интересно все. Меня, наверное, когда я приехала домой, меня не могли остановить. Я все рассказывала что-то. Я просто, наверное, на год этих эмоций так хапнула. И все, и жизнь дальше забурлила, закипела.
2: А почему ты решила пройти курс по обучению именно в Москве? И как ты узнала о нем?
0: Мне позвонила председатель. Бывший председатель нашей вот молодежной по краю, она говорит, ну, Настя, вот есть, говорит, такое, тут, как говорится, еще вчера надо было отправить уже заявку в Москву на обучение по такой-то специальности, поедешь? Я такая говорю, тогда, когда, говорю, надо ехать, все. Я говорю, ты же знаешь, говорю, я за любой кипиш, кроме голодовки. Это все, действительно, это мой девиз. Все, я поехала. Быстренько все документы все собрали, заявочку отправили. И теперь в Москве, уже скоро, конечно, все это закончится, все, но хорошего, как говорится, помаленьку.
1: А как проходит твое обучение? Что тебя больше всего удивило? Разрушились ли какие-то твои стереотипы о людях с инвалидностью по зрению?
0: Ну вот у нас, во-первых, действительно очень классная группа. Мы из разных регионов, но как-то вот это все так быстро, все с друг другом нашли какой-то общий язык, все общаются, все на какой-то одной волне. Обучение очень разнообразное. Да, это кажется, что ты с утра встаешь, на весь день ты уезжаешь. Но потом мы приезжаем обратно в гостиницу, и всё, мы опять начинаем что-то обдумывать, что-то. Вот нам какое-то задание задали, нам надо его сделать. Мы опять собираемся и начинаем все это все вместе решать. И не устаешь от этого. Хочется, конечно, да, где-то еще сходить побольше, может, по Москве погулять. Но успеваем и погулять успеваем, и успеваем и учиться. Мифы, какие-то стереотипы, наверное, да, но разрушилось то, что инвалидность, да, это не приговор. Что люди также путешествуют спокойно, причем могут сами путешествовать, что люди обучаться могут, это что жизнь действительно она продолжается.
2: Расскажи, пожалуйста, чем отличается обучение в Москве от того, что ты видела в своем регионе или вот даже в том же Волоколамске?
0: Здесь мы, наверное, более самостоятельные сразу же. Здесь, ну, Москва, есть Москва, в ней больше возможностей может быть. Но мне еще очень здесь понравилось тем, что когда спрашивают, откуда ты, я говорю, Пермь, Пермский край. И почти каждый из преподавателей, много кто не говорит, о, ну это Пермь, Пермь впереди планеты всей. И, блин, за свой регион берет такая гордость. Я сразу же всем своим уже там звоню, говорю, блин, у нас о Перми все знают. Все говорят, что мы такие молодцы, это так круто. Все же, типа, давайте дальше продолжаем. У нас Пермь действительно, в Перми очень много развивается, вот именно в крае, вот именно в городской самой вот этой столице, то, что Пермского края, очень много идет развиваться, то есть много тоже, что делают они. И в КСРЦ у нас там идет, и в самой организации Пермской краевой. Большое развитие, у нас классный тур слеты, форумы проходят. Ну, вообще прям здорово все.
2: А ты участвуешь в тур слетах, форумах?
0: По возможности, если приглашают, да даже если не приглашают, я сама пишу. Я говорю, меня возьмите, возьмете меня. Везде стараюсь, да, это.
1: А что самое ценное ты уже узнала на курсе вот от КСРК, который мы все вместе дружно проходим? И что бы хотела отсюда привнести себе в регион, в свою организацию?
0: Ну, во-первых, очень много, да, мне было очень... В первую очередь, также, наверное, узнать, как какие-то, может, мероприятия, как составлять, проводить, потому что я в своей вот именно первичной организации сейчас как активист, но я помогаю проводить вот именно массовые мероприятия наши, какие-то культурные, да, вот. То есть как, на что больше акцент делать? Конечно, хочется больше привлекать людей, чтобы в этом участвовать, потому что, ну, ходят одни и те же, вот. Да, таким большим сюрпризом для нас, наверное, это было, когда что мы должны были проводить вот молодежный вечер сами. Ну, блин, мы справились. И это такой опыт колоссальный получили, действительно, что теперь я уже более увереннее в своем городе, в своей первичной организации уже спокойнее масса мероприятий вот эти такие можно проводить. Вот. Ну и хотелось мне, да, то есть сейчас в нашей обстановке, то, что это как работать действительно с людьми, которые пришли с СВО. То есть не только как бы с самими людьми, но и также с родственниками, может быть. Как вообще с ними просто взаимодействовать, какой-то вот язык даже, как вообще находить. С чего начинать разговор? Ну, частично, да, я это поняла. тоже вот это можно все уже к себе вести. Вот именно в первичке у себя сейчас развивать и работать дальше над этим, над всем.
2: То есть ты хочешь этим заняться, да, по приезду? Или вот, может, еще какую-то профессию хотела бы освоить? Допустим, массажист.
0: По профессии я уже тоже думала. Хотелось бы, да, мне еще какую-то профессию, то я на массажист это точно. Вот у меня, во-первых, я только до зрения потеряла, первым делом меня папа сразу же говорил: так, на массаж надо идти учиться, надо идти учиться на массаж. Я говорю: да это не то, ну не мое, говорю, это. Теперь я понимаю, что да почему бы нет? Надо попробовать. Пока есть, ну, надо пробовать все, всему учиться, пока есть такая возможность. Я за любые какие-то новые знания, новые умения. Говорится, хочется всего и побольше, и побыстрее, может быть. Но ну, лучше идти помедленнее, но уже увереннее.
1: А до потери зрения ты училась в университете, в колледже? Была ли у тебя профессия какая-то?
0: Да, как я уже говорила, я закончила университет. По специальности маркетолог я.
2: Работала ты по специальности?
0: По профессии вообще нет, не работала ни дня. Я работала и пенсию разносила. По деревням вот в нашем именно городе, по округе ездила, там в какие-то глухие деревни, это вот пенсию развозили мы. И перед потерей зрения моим последним местом работы было, это я работала в магазине «Автомасел», продавцом я была там. То есть это вообще был для меня такой тоже новый опыт, когда я только туда устроилась. Хоть на машине я ездила за рулем, но надо было разбираться, где какое масло, грубо говоря, да, то, что оно разное бывает, там, это туда заливается. Это знала я чисто теоретически, а тут уже где-то и практически.
1: На практике пришлось.
0: Да.
1: А какой основной совет, самый важный, ты бы дала людям, которые либо только начинают терять зрение, либо только недавно потеряли?
0: Что не нужно отчаиваться. Во-первых, у людей должно быть желание жить дальше. Это их желание. Да, нужна рядом поддержка обязательно, чтобы кто-то поддерживал тебя также. Но не нужно отчаиваться, все равно нужно двигаться только вперед, вперед, только вперед. Еще раз повторюсь, да, что инвалидность — это не приговор. Это, знаете, такой вызов, вызов судьбы, который вот судьба тебе этот вызов бросила, и ты этот вызов должен принять. Если ты уже этот вызов принял, то должен только победить.
1: Правильно. Я надеюсь, наши радиослушатели тоже с тобой согласятся. А теперь спасибо большое, Анастасия. А наш эфир подошел к концу. С вами провели этот час ведущие
2: Юлиана Садовская
1: и я, Екатерина Маковеева, а также гости Виктория Рыбкина и Анастасия Шабалина.
2: Всем пока.
1: Всем пока.

0: Все не так плохо.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем.
5: Владимир Васильевич, вначале могли бы вы рассказать об итогах заседания Совета ветеранов Всероссийского общества слепых, о чем велась речь и что рассказывают регионы в связи с работой с этой категорией граждан?
6: Уважаемые радиослушатели, я хотел бы сказать прежде всего, что работа Совета ветеранов нашей организации, возглавляемая Владимиром Сергеевичем Вшивцевым, ведется планомерно, четко. И, конечно, главным сегодня итогом работы Совета ветеранов можно выделить прежде всего это озабоченность по работе с участниками боевых действий СВО. И то законодательные те моменты, реализация механизмов, законов федеральных, региональных, муниципальных, которые иногда дают сбой. Ну и, естественно, взаимодействие с Фондом защитников Отечества и с новой структурой военно-социальной, центр, который, в общем-то, дает возможности очень оперативно решать вопросы. Мы в ближайшее время побываем в этом центре, он находится по соседству с нашим офисом, и постараемся заключить с ним соглашение о взаимодействии.
5: Сегодня состоялось еще крайне важное событие для нашей организации, это возложение цветов и экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Какое впечатление оставили у вас эти мероприятия, и насколько важно в преддверии Дня Победы уделять внимание подобным мероприятиям?
6: Честь имею, это та ежегодная акция, которую мы решили проводить совместно с КСРК и с регионами России, с Центральным правлением Всероссийского общества слепых, с Советом ветеранов. И это очень показательный и важный момент того, что патриотическое воспитание в нашей организации, оно живо. Мы очень живо воспринимаем всю историю, которая связана с Великой Отечественной войной. Ну и начиная сегодня от Брестской крепости до Берлина, мы прошли те трудные дни, прожили их, наверное, очень в таком эмоциональном, хорошем состоянии, потому что, ну, я действительно очень тронут этой экспозицией, тем, как это преподносится. Ну и то, что приятно, что в музее есть и изображение нашего памятника слухачам. Мы, я думаю, подарим им нашу юбилейную статуэтку обязательно и постараемся сделать так, чтобы фильм «Они слышали смерть» звучал и в Музее Победы.
5: Владимир Васильевич, что бы вы пожелали нашим радиослушателям, членам Всероссийского общества слепых в преддверии майских праздников?
6: Дорогие друзья, мы с вами вступаем в очень важный такой период праздничный. Это прежде всего, конечно, наш весенний праздник труда. Это 1 мая. Я хочу поздравить вас всех с этим прекрасным и замечательным праздником и пожелать прежде всего, пусть в вашей жизни все сбывается, все получается. И труд приносит для вас радость, и труд, конечно, на благо Всероссийского общества слепых, создает новые проекты, новые возможности. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья и весны! Солнце вам!
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире «Радио ВОС» интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте «Радио ВОС».
7: «Радио ВОС». Музыка.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, посвящена творчеству известного поэта-песенника Ильи Резника. Но, как я уже говорил, мне хотелось бы, чтобы программа называлась «Малознакомый Илья Резник». Ибо даже те песни, которые звучат, не все знают, что стихи к ним написал Илья Резник. Одна из творческих страниц поэта — это русские тексты или какие-то тексты на заказ. Вот сейчас прозвучит один из таких русских текстов. Довольно известной стала песня. Она называется «Летние каникулы». Русский текст ее так называется. И мы услышим сейчас эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» под управлением Павла Слободкина.

0: поскольку театр с юности манил Илью Резника, и в кино он снимался тоже. Ну, наиболее такая известная роль – это в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1979 год, где он сыграл преступника в инвалидной коляске. Остальные роли были, правда, либо эпизодические, либо уже в таких современных каких-то фильмах не такие интересные. Он также является автором сценария к музыкальному фильму «Пришла и говорю» 1985 года. Кто не знает, это вот музыкальный фильм, где весь фильм поет Алла Пугачева. Иногда Илью Резника приглашали писать стихи к песне, которые должны прозвучать в том или ином фильме. И вот мы сейчас с вами услышим такую песню. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но уж какое есть. Фильм называется «Отпуск, который не состоялся». Вышел он в 1976 году, Одесская киностудия. Музыку к фильму писал, по-моему, украинский композитор Мирослав Скорик. По-моему, ни разу ничего у нас не звучало из его произведения. Вот давайте сейчас такую песню из этого фильма послушаем. Это фонограмма из фильма будет.
1: Все хорошо, ничего не случилось. Дрогнула твердая чья-то рука. Пуля охотника птицу щадила, боль унося далеко в облака.

Если бы вдруг мои крылья раскрылись, я бы померился силой.

0: один взмах крыла.
1: Илью Резника пригласили участвовать в детской передаче «Копилка фокусов». Не застал я эту передачу, не знаю, что за передача. Зато знаю, что были детские песни, написанные на стихи Ильи Резника. И ни одна, и не две. Ну, другое дело, что всего парочка только сохранилась. И одну из таких песен мы с вами послушаем. В свое время она частенько звучала по радио. Песня называется «Небо, небо». Музыку написал Лев Вильдавский. Исполнит песню «Детский хор».

Довольно много Илья Резник занимался и общественной деятельностью. В 2017 году он принял православие и сейчас пишет в основном стихи к духовным песням. Было у него три брака. После первого он переехал жить в Москву, как раз где-то вот в конце 70-х, и все больше и больше песен стало звучать по радио на его стихи. В первых двух браках есть дети, у него уже есть внуки. Ну и, конечно, много наград. Илья Резник – народный артист России 2001 год, народный артист Украины 2003 год. Кстати, насколько знаю, одна из первых песен на его стихи была написана на Украине еще в 60-е годы. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени 2008 год, орденом почета 1998 год. Он также заслуженный деятель искусств России 2000 год, награжден литературной премией имени Константина Симонова. Есть награды и от Православной Церкви. Кроме тех, кого мы слышали, вот музыку на стихи Ильи Резника написали композиторы. Ну вот, как-то известно в основном Паулс, вот я уже назвал Мигуля, Мартынов. Но были также Максим Дунаевский, Александр Журбин, Евгений Дога, Александр Зацепин, Марк Фраткин, Семен Заславский, Эдуард Ханок, Полат Бюльбюляглы, Евгений Крылатов, Алексей Мажуков, Оскар Фельдсман, Алексей Икимян. Конечно, были ленинградские композиторы Георгий Портнов, Анатолий Кальварский, Владислав Кладницкий, Георгий Фиртич и многие другие. Ну, я думаю, все, практически все ленинградские авторы писали в 60-е и 70-е годы на стихи Ильи Резника. Ну, а наша программа уже подошла к концу. Пожелаем Илье Резнику крепкого здоровья и творческих успехов. А сегодня, в завершении, прозвучит еще одна песня на стихи Ильи Резника «Край березовый». Музыка Александра Броневицкого исполнит песню Эдита Пьеха. С вами был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке Лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20

0: 5 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
6: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось.
9: потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Вот и снова сажусь я за рабочий стол, беру в руки перо. Как легко скользит оно по бумаге. Легко и весело. Это потому, что пишу я сейчас о милом своем детстве, что протекало в те нелегкие 20-е годы. Много хватил я в жизни лихо. И потому-то никогда не забуду время, которое я жил с бабушкой и дедушкой, которое, как оказалось, и было моим доподлинно счастливым детством.
1: И кричат: «Кук-мак, отнимай, один кулак отнимай!» Шла кукушка мимо сети, за ней едут малые дети и кричат: «Кук-мак!» Ребят, глядите на Витька-то.
2: Витька! Тебе бабка из своего полушалка, что ли, штаны смастерила? Клетки-то закрасили, штаны полиняли, клетки наружу выперли.
3: Ну, чего ты пристал-то? Чего пристал? Сам-то в каких штанах?
2: Ладка на ладке. Да уж таких штанов, как у тебя, не надену. В клетку.
3: Вовсю... Витьке хорошие штаны.
2: Хорошие.
3: Да. Ему бабушка всегда то из юбки штаны своей, то из фартуку шашлет, да еще из чего. Ну и что? Он ведь сирота, где ему взять?
2: Эва, сирота, сирота в клетку. Витька, подари одну клеточку-то. А, Витька?
4: Детка, да кто ж от тебя раскивелил?
2: Санька, наверное, вражонок.
4: Чего ты?
3: Я не хочу в этих штанах. Шеня новые. Баб! Шеня новые штаны. Баб!
4: Да где ж я денег-то возьму на новые штаны? Где?
5: Картошку надо перебрать, дитятка. В подвал пойдем.
3: Нет, не хочу!
4: Пора за работу приниматься. Большой уж 8-й год пошел.
3: Нет, не хочу!
5: А новые штаны просишь, а? Где ж я тебе денег-то возьму? Вот наберешь картошку покрупнее, мешок. Дед отвезет в город, продаст. А тебе мануфактуру на новые штаны купить, а я уже сошью.
2: Правда, баб?
5: Ах ты, пострев. Да коли ж бабушка обманывает. Пойдем в подвал, я тебе упряг отмерю.
2: Бабушка, а новые штаны с карманом зашьешь?
5: С карманом. Иди уже.
2: Вот, будет здорово. Как мне надо что положить в карман? Биту? Ай, деньгу.
5: Деньгу, ишь ты. Ну, давай-ка спустимся по лестнице-то. Да тише ты, ты не упади.
2: Батюшки, картошки-то полным-полно. Неужто я ее всю буду перебирать?
5: Да не всю. Испугался уж. Вот я тебя упряг определю. Вот отсюда. Дай-ка брюку тут положу. Вот так вот. Вот до сюда. Здесь другая брюка будет лежать. Вот, дитятка, как переберешь от этой брюквы до той, упряг сделан.
2: Батюшки, да ведь до этих брюквов-то все равно как до другого берега Енисея. Когда же я доберусь-то до них? Может, мне и в живых до той поры не будет.
5: Ничего. Как будешь работать, ты куремечка быстро-быстро полетит. Ну, начинай, дитятка. А я пойду по дому хлопотать. Много делов у меня по дому.
0: В подвале земляная могильная тишина. Когда гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в таинственном сказочном царстве. А когда гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, берет меня тоска. Кругом здесь картошки, картошки. И перебирать их надо, картошки-то.
2: Ой, я сижу, может, уж целый день. И бабушка забыла про меня. А может, сижу целый месяц и помру вот скоро. А тогда все узнают, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сиротку. Ой, интересно мне знать, какие они будут штаны? Синие или черные? И карман у них будет какой? Наружный или и внутренний? Наружный, конечно. Где ж бабушке возиться с внутренним? Ей некогда все. А, умчалась куда-то опять. А тут вот сиди, трудись. Ой.
0: Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все мне казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу, и сруб утробно откликнулся.
2: Ага, вот то-то. Не больно у меня. Ежели ты там будешь куражиться, трахну по башке свеклой аль морковкой. О, шантропа.
0: Слово «шантропа» мне нравится. Оно не наше, не деревенское. Что обозначает, я не знаю, но оно мне нравится.
2: Шантропа. Шантропа.
0: Я уже съел 3 морковки. Потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб горсть холодной упругой капусты и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадушки.
2: Ой, сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковки, огурец, капусты и грибы ругаются между собой. Тесно им в одном брюхе-то. Неуживчивые какие. Хоть бы живот расслабило. Или ноги бы заболели.
0: Я выпрямляю ноги, слышу, как хрустит и пощелкивает в коленях, но ничего не больно. Прикинуться разве?
2: Ага, а штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и без лямок, а может даже с ремешком.
0: Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку. Крупную взяваст открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб. Трах-бах, трах-бах, хай-хай-хай-хай.
2: Крути, верти, навертывай. Крути, верти, навертывай. Судили девицу одну, она дитя еще годами. Стой, та одна гнилая попала в мешок. Убрать ее нельзя, надувать покупателя. Если он, покупатель этот, обидится, не возьмет картошку, значит, штанов не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантропа. Эх, шантропа, шантропа. Тра-та-та-та. Еще годами.
0: Тра-та-та. Пою, а сам смотрю из подвала на ступеньки. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта.
2: Это бабушка приоткрыла, чтобы мне не так жутко было здесь. Хороший человек, моя бабушка.
0: Над дверцей я замечаю сосульку, махонькую, с мышиный хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то мягким котенком шевельнулось, и теплее стало.
2: Весна скоро. Весна! Эх, тепло будет!
6: все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится 8 лет, и все будут меня гладить по голове, жалеть, угощать сладким.
3: И штаны мне бабушка к 1 мая обязательно сошьет.
6: Эх, шантропа, шантропа. Сошьют штаны с карманом мне в 1 мая. Попробуй-ка меня тогда поймай. Ой, батюшки, брюквы-то вот они. Упрях-то я сделал.
0: Правда, раза 2 я передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они лежали прежде, эти брюки, я, конечно, не помню. И вспоминать не хочу.
5: Ну, как ты тут, работничек?
2: Ничего. Будь здоров, какой работник. Могу все овощи перешерстить. Все могу.
5: Ишь ты уж, батюшка, тише, на поворотах я к тебе заносит.
2: Пускай заносит.
5: Да ты никак запьянел от гнилого духа.
2: Ага, запьянел в дрезину. Судили девицу одну. Еще годами.
5: А он стряпался-то как глаз, весь как поросенок, и нос, и щеки на пасиску на тебя мыл ты. Ну дай-ка все вытру. Вот. Иди обедать, ты дедушка ждет.
2: Ой, да неужто обед еще только?
5: А тебе ж небось показалось 3 дня тут ровил.
2: Ага, я пошел, пап, обедать.
4: Вот ведь мошенник, вот ведь блуд. И в кого только пошел? У нас вроде будто таких нету.
0: Эта бабушка обнаружила, что брюки передвинуты. Я наддаю ходу и выныриваю из подвала на светлый день, на чистый воздух. И как-то разом и отчетливо замечаю, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, и голубей в разводах, и в этой еще не густой дымке, что возникло над дальними увалами и начала спускаться, окутывая мерклые дремы и леса, распадки и луговины в устье речек. А потом на речках стает лед, съест снег на увалах, будут трава, подснежники, наступит 1 мая. А в 1 мая... Нет, лучше не думать о том, что будет в 1 мая.

0: материю или мануфактуру, как у нас в Швене товар называется, бабушка купила еще, когда по санному пути ездила в город с картошкой. Материя была синего цвета, рубчиком, и хорошо шуршала и потрескивала, если по ней пальцем провести. Бабушка называла ее треко. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не носил, однако материи мне с таким названием не встречалось. Должно быть, это было трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом уже не встречалось и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал на самом верху в сундуке. И всякий раз, как бабушка открывала этот сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, как баржа, сундуке, и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, как будто вся грудь моя насквозь застудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала меня по руке и по-прежнему не замечала меня. Тогда я начинал поглаживать пальцами свою мануфактуру треко. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:
1: «Что мне с этим детем делать?»
0: И генералы мне отвечали, и я гладил мануфактуру.
1: «Да какие руки-то грязные-прегрязные. Ну-ка, замараешь треко, убери руки-то. Господи, оно ж видит, это дитё. Кручусь я, как белка в колесе. Оно ж знает, сошью я каменину штаны, будь они кляты. Так нет, оно язве его так и лезет».
0: С последними словами бабушка хватала меня за чуб или за ухо и силой отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был печальный вид, что через некоторое время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от сладостных и блаженных предчувствий. Бабушка открывала махоньким ключиком шкатулку, сделанную из жести, вроде домика, без окон. На домике этом были нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные девицы в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше нравилась, чем моя мануфактура. Я жду. Жду не зря. Дело в том, что в разрисованной шкатулке хранятся наиценнейшие ценности бабушкины, в том числе и леденцы, которые в магазине называются манпансье, а у нас попроще – лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее этих лампасеек. Их у нас и на куличи прилепляют, и на сладкие пироги, как бусы, и просто сосут эти сладчайшие лампасейки. У кого не есть, конечно. У бабушки есть. Для гостей. Я снова слышу тонкую и нежную музыку. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинаю громче шмыгать носом и думаю, уж не подпустить ли ей голосу?
1: Уж окаянная твоя душа, на лампасейку ты.
2: Не.
1: А чего ж тебе? Ремня?
2: Штаны.
1: Ну что ж он кровопевец слов не понимает? Я ему русским языком толкую совсю. А он натику. Возьмешь конфетки ты или запру?
2: Сама ешь.
1: Сама? Сама? Ну я тебе дам сама. Я тебе покажу сама.
0: Сейчас поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я веду снизу вверх.

Пари у меня, пари. Ну ладно, сошью, скоро сошью. Уж, батюшка, ну не плачь. На, вон, конфетки-то помойся, Леша. Сладенький лампасейки-то. Ну, скоро уж в новых штанах ходить будешь. Нарядный, да красивый. Да ладный, да пригожий.

0: Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны не были сшиты. В самую ростепель бабушка слегла. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и неродных тоже, приходят пожалеть ее и посочувствовать. И, пожалуй, только теперь я как-то, хотя и смутно, почувствовал, что бабушка моя очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее иной раз, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.
1: Подойди, Витенька, поближе подойди.
2: Я здесь, ба.
1: Дай-ка по головку положу. Помрет вот бабушка-то, что делать-то, знаешь? Чем грешить-то, Господи? Господи, дай силы ради сиротинки горемычной.

0: Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам утешал ее. Разговаривал с ней про болезнь, а про штаны старался и не вспоминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась. И разговаривать с ней можно было сколько угодно.
1: И что же это за болезнь у тебя такая, бабушка?
2: Надсаженная я, батюшка. Изработанная. С 10 лет в работе, в труде все. У тяти, у мамы я 7 мая была. До своих чертов дюжин подняла. Это легко так сказать. 13 детей. А вырастить?
0: Ну, а жалостным она говорила лишь сначала, как бы для запева. А потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходила по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод.
2: Дети, батюшка, родились, ведь радость. А болели, так я их травками да коренями спасал. И ведь не помер ни один. Разве это не радость? А урожай на хлеб, рыбалка удачливая. Все радость. А с дедом твоим всю жизнь дружно прожила. Это ли не радость?
0: Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее, зеленоватые, как вода в осеннем пруду, на косицы ее, торчащие в разные стороны, как у девчонки. И такая волна любви и умиления к этому родному до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что тыкался я лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, пахнущую бабушкой рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась. Благодарность, заменяющая все слова, которые хотел бы и не умел сказать, и многое-многое другое, цену чему знали только мы с бабушкой.
2: Видишь, вот не шил я те штаны к празднику. Обнадежила, а не шила.
1: Сошьешь еще, некуда спешить-то.
2: Нуждай твой Бог только подняться.
0: И она сдержала свое слово. Только начала ходить, как сразу же взялась кроить мне штаны. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она то и дело прикладывала руку к голове.
2: О, Господи, прости, что это со мной? Чист сугар. Ну-ка, давай, Витенька, еще разик померяю.
0: И она мерила меня, чертила по материи мелом, прикладывала на меня, раза два поддала уж, чтобы я не вертелся лишку. Отчего мне сделалось весело так, что я залился колокольцем? Это же верный признак возвращения бабушки к настоящей жизни и полного ее выздоровления. Кроила бабушка штаны целый день, а шить их принялась уж на завтра.
2: Виденька, помоги, батюшка, Машеньку на стол поставить. Одна-то я не справлю.
1: Ой, сейчас! Сейчас, бабушка, давай!
2: Давай.
1: Давай.
2: Вот.
1: О. Ой, бабушка, а какая эта машинка?
2: О, это Зигнер машинка, дитятка.
1: Она старая, да?
2: Этой машинки, Витенька, цены нету. Ее еще моя мама, царь небесный, выменял когда-то у ссыльных на городской пристань.
0: Стрекочет машинка «Зигнер». Бабушка по-своему переиначила фирму «Зингер». Я в этот день не отходил от бабушки. Надо ведь примерять часто, чтобы бабушка не ошиблась. И с каждым заходом штаны обретали все большей основой и нравились мне так, что я уже и не говорить, не смеяться от восторга не мог.
2: Ну вот, Витенька, слава Богу, все готово. Пуговицу уж после пришью, отпорю от чего-то. и пришью. Так и есть, пришла буренка, я побегу доить, а ты смотри, ничего не трогай. Машинку не вздумай крутить. И штанов не касайся.
0: Я был терпелив. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел около машины «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Я уснул. Как бабушка перетащила меня в постель обессиленного и смиренного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати аккуратно сложенные новые синие штаны, а рядом с кроватью сапоги мои, намазанные дегтем, с совершенно новыми желтыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей и смеялся, и о чем-то говорил, и что-то спрашивал, и перебивал сам себя.
2: Да какой же ты красивый! Да какой же ты нарядный! Видела бы тебя мамушка твоя, дочь моя, доченька покойница.
1: Боб! Не плачь, Боб.
2: Да не буду, не буду, деточка. Ешь и ступай к дедушке на заимку.
1: Один, Боб.
2: Ну, знам дело, один. Ты вон уж у меня какой большой мужик.
1: Ой, бабонька. Ой, миленькая.
2: Ну, да ладно, ладно, ужу. Лиса Патрикевна, и всегда он такой ласковый, да хороший.

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце было уже высоко, и вся деревня жила своей неходкой жизнью.

0: Первонаперво я завернул к соседу нашему, дяде Левонтию. И поверх своим видом все левонтьевское семейство в такое смятение, что в их садомной избе вдруг наступила небывалая тишина. И он сделался этот дом сам на себе не похож.
1: Батюшки, да чей же это кавалер такой? Вроде как бы я такого и не видывала. Уж не знаю, чей такой нарядный, да баской.
2: Да это Витька, мам! Витька! Ой, да какой же он нарядный-то, а? И карман! Карман-то, Маш, смотри-ка, карман! А в кармане-то, платок! Платочек чистый!
0: Затискали меня, затормошили. И я вынужден был вырваться и следить, чтобы не выпачкали, не смяли бы чего, не съели бы под шумок шанги гостиниц дедушки. Тут ведь только зевни. И прости-прощай, Маруся дорогая, как поется в одной песне.
3: Ну тише, не трогай узелок-то. Я пошел. Тетка Василиса, может, чего Саньке накажешь?
1: Да, чего ему наказывать? Нечего. Ну, скажи, чтоб слушался дедушку Илью. Да в реке не утонул бы, ежели станет купаться. Ну и все.
0: Санька Леонтьевский на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. Тот самый Санька, который пуще всех дразнил меня за штаны в клетку. Дедушка уж 3 лета брал с собой Саньку. Бабушка моя поначалу предсказывала, что этот каторжанец сведет старого с ума, и пути из этого каторжанца не будет. А после удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Большая наша деревня, длинная. Утомился я, умаялся, пока прошел ее всю из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мной и моим нарядом. И еще тем, что один я сам иду на заимку к деду.

От займища начинался большой лес. Я подошел к одной самой толстой лиственнице и задрал голову. Мне показалось, что дерево плыло по небу, и соколок, приютившийся на верхушке, дремал, убаюканный этим медленным и спокойным плаванием.

От лиственницы этой до спуска к устью реки совсем недалеко. Я наддаю шагу, и вот уже дорога пошла под уклон. Я отыскиваю взглядом нашу заимку. Ага, над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варит что-то. Мне разом захотелось есть. Надо поспешать.

0: дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце листья табаку. Я загладил ладонью волосы на бок, подтянул шелковый поясок на животе и враз осипшим голосом позвал.
1: Деда!
0: Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, а потом поднялся, прижал меня к себе. Будто котенка дед гладил меня по спине, по голове, и я не шевелился.
2: Те мухи. Ну, что говорю?
1: Стой! Вот он.
0: Приехал Санька. Верхом на коне. Весь загорелый, подстриженный дедушкой. В заштопанных рубахе и штанах, как я догадался, тоже подчиненных дедушкой. Санька есть Санька. Только загнал коня еще и здравствуй не сказал, а уж огорошило меня ехидством своим.
2: Ох! Монах в новых штанах.
0: Он еще добавить что-то хотел, да попридержал язык. Дедушке постеснялся.
3: Но он скажет. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно, небось. Сам-то Санька сроду не нашивал новых штанов, а сапоги, да еще с желтыми союзками, и во сне ему не снились.
4: Ну ладно, ребята, обедать скоро.
2: Деда! Я принесу воды. Цветки поставить, а то вон они уж совсем сникли.
4: Знамо дело, сходи по воду. Поставь цветки в кринку.
2: О, сейчас поставлю.
5: Ром, девчонка.
4: Не цепляй парня. Раз у его душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть. Значение свое нам непонятное.
0: Всю недельную норму слов дед высказал и замолчал. Примолк и Санька сразу.
3: То-то, брат, это тебя не с теткой Василисой зубатиться, либо с бабушкой моей Екатериной Петровной. Дед сказал, и точка.
4: Ну, ребята, я теперь посплю малость. Внучек, сапоги-то и штаны сымешь потом. А сейчас ступайте, ступайте.
5: Ну, пошли, что ли?
3: Что-то Сань деда нынче такой разговорчивый.
5: Не знаю. Обрадел должно при таком распуфыренном внуке. Ну, что будем делать? Монах в новых штанах.
3: Да дразнишься? Уйду.
5: Ну ладно, ладно, обидчив какой. Понаровки ведь. Ну, брат, я теперь школу брошу на вовсе. А как пахать научусь, по-настоящему стану деньги зарабатывать. Куплю себе штаны, да не трековые, а суконные.
0: Эти слова окончательно убедили меня. За дело все-таки, за живое Саньку. Но что из этого последует, я не знал. Потому что простофилий был, простофилий и остался. Мы шли по полю. За полосой овса возле дороги была продолговатая яма. В ней уж почти не осталось воды. Грязище в яме уже паутиной трещин покрылось, а в середине возле оставшейся лужицы с ладошку величиной сидела большая лягушка в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. Вдруг лягушка сиганула в сторону и шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по яме, да так резво, что я и ахнуть не успел.
5: А тебе слабо.
2: Тебе... Мне слабо. Ой, мне слабо.
5: Цветочки только рвать. Ха-ха.
3: Цветочки. Ну и что?
5: Слабо. Слабо.
2: Да?
5: Да.
2: Ну и нет.
6: Я с храбрым гиком ринулся вперед, и уже в середине ямины, там, где сидела когда-то задумчивая лягушка, разом с отчетливой ясностью понял, что снова оказался на Санькиной удочке. Грязь расступилась, и я увяз. Я еще пытался дернуться раз, другой, но увидел Санькины разлапистые следы вовсе в стороне. Дрожь пошла по мне от бессилия и гнева.
3: О, гад! Гад! Ты, Санька, гад! Попался, попался! Эй, который кусался! Дохвастался! Монах, монах, в новых штанах! Скажи, миленькой, хорошенькой, Санечка, помоги мне ради Христа! Я, может, и выволок у тебя.
2: Нет!
3: Ах, нет! Ну и сиди тады до завтрава!
2: Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди, уйди, сейчас грязью зашвыряю!
6: Санька ушел, спрятался в листьях белины. Из ямины мне видно только белину, и оттуда еще часть дороги видно. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый. Любовался местностью и никакой ямины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду.
3: Ну, так и будем сидеть.
2: О, не, я скоро упаду.
3: Ты что? Ты что? Упади только. Смотри, смотри, штаны снимаю. Сейчас вытягну, ну. Вот лезу, вот из этой клячи в грязь вытаскивай. Фу, дурака, сколько я его надувал. Как только не надувал, он все одно надувается. Ну, ну, давай руку-то.
2: Ну, где?
3: Нет, еще с стороны вязко, сам тону. Фу. Ну-ка, с другой подберусь, вот так. Ну, давай руку, урывай, тебе говорю. Давай, давай, давай, уйду, Витя, взаправду уйду. Пропадешь тут вместе со своими новыми штанами. Давай руку.
2: Да не дам я тебе, не дам я тебе руку, гад.
3: За шиворот, вот так вот. Я сейчас тебя вытягну, хуш не хуш. Ой, ой, ой, сам в грязь ухожу. Ну и, ну, оставайся! Фу, черт с тобой! А я Наденька! Ну и черт с тобой! Ух. Ты чё молчишь? Эй, дундук! Язык у тебя отнялся!
2: Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь сейчас!
3: Миленька! Эй, ты! Миленька! Не падай! Ну не падай! Не падай! Ай, не падай! Не падай!
2: Испугался. Заревел от испуга. Так ему и надо. Ой, тот по горе идет. Вот за таликом теперь не видеть. Ну, все, тогда пропал я. О, нет! Снова. Снова видно. Господи, кто же это идет-то? Кто? Идите же вы скорее. Ой, да ведь это... Да неужто... Бабонька. Бабонька моя. Миленькая бабонька. Я тону, бабонька. Я тону,
7: бабонька! Бабонька, я тону, бабонька!
8: Ну, мне-то что? Чуяло мое сердце. Да как же тебя аспид занесло-то туда? Ой, не зря сосала под ложечкой-то. Да как же ты, кто ж тебя надоумил? Доску скорее! Доску! Скорее!
6: Шлепнул доска другая, и я почувствовал, как меня подхватили, и ровно ржавый гвоздь из стены медленно потянули.
0: Дед выдернул меня из сапог и вынес на берег.
2: А водки-то? Спаги-то? Нет, сердце мое не оманешь. То каспит этот кровопиец за ворота, а у меня уж так и заныло, так и заныло. А ты куда, старый, смотрел? Ну, где ты был? А если б загинул ребенок?
4: Да тише ты! Ну, не загинул же! Живой же, живой!

0: Второй день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старые одеяла. Бабушка растирала их 3 раза за ночь настоем ветреницы, муравьиным маслом, еще чем-то вонючим и едучим.
1: Жгет, ну нет сил. Ой, ну никакого терпения.
2: Ну ничего, ничего, ничего, ничего. А ты так оно и должно быть, ты потерпи. Вот это катаржанство, Санька, я никак не изловлю. Никак я эту сатанянку не поймаю. Уж я пьему.
1: Баб, а штаны-то?
2: Постирала я твои штаны-то. Не те уж стали. Блеску нет.
1: Эх, Санька, Санька, наделал ты делов. А чё-то мне уж и жалко Саньку этого.
2: Куда это он супостат-то этого спроводил?
1: Да ба, ладно уж, а? Он ведь не нарочно. Он же не знал, что так получится.
2: Ты погляди, матушка моя. Они же с дедом на меня союзом идут. Ну, да уж ладно. Скажи деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома. Ну, ты лежи. Лежи, а мне на деревню надо сбегать. Дел там мне много накопилось.
0: От тишины ли? От того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул. И проснулся уже на закате дня. Весь светлый и облегченный. Свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой крынке с отбитым краем, в которой я ставил свои цветы в тот злосчастный день, сейчас полыхал огромный алый букет. У притолки Санька стоит, на меня поглядывает. Он серу жует.
2: Откусить серы тебя.
1: Откуси.
2: На, хорошая сера. Лиственница со сплава к берегу прибила. Вот я ее наколупал. Полят ноги-то.
1: Не, совсем уже чуточку. Я уж завтра побегу.
2: Ага. Хариус хорошо брать стал на паука, на таракана тоже. Скоро на кобылку пойдет.
1: Возьмешь меня?
2: Так и отпустил тебя бабка.
1: Ее ж нету.
2: Припрется.
1: А я отпрошусь.
2: А, видно, отпросишься, другое дело. Курить будешь? О, я у дедушки утянул. Вчера салаш нечаянно подпалил. Курица от Теда тюрманом полетела. А Катерина Петровна, бабушка твоя, крестится. Господи, спаси, Христос, спаси, ай, умора.
1: Ой, Санька, Санька, ой, не сносить тебе от чайной головы.
2: Ништяк. Эй, куда ты встаешь-то? Нельзя. Бабка не велела.
1: Ой, саранки. Саранки какие красивые. Потрогаю-ка.
2: Смотри, смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся какой, храбер. А потом опять хворать будешь.
0: Это он отвлекает меня от цветов, зубы заговаривает. Я помогаю ему выкрутиться из трудного положения.
1: Какой дедушка добрый. Саранок мне нарвал.
0: Санька потихонечку, полегонечку пятится из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выхожу на улицу, на солнце.

0: выкупаюсь.
1: Ой, хорошо как!
0: Лето наступило! Ягоды вот-вот пойдут. Потом грибы. Потом картошка поспеет. Огородина всякая из гряд попрет. Можно жить на этом свете. И шут с ними со штанами. И с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Мани-мания.
4: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин и Дмитрий Логвинов. Дима, привет.
5: Всем привет, уважаемые слушатели, дорогой Вася, тоже рад тебя слышать.
4: Взаимно.
5: Расскажи, о чем же мы сегодня будем говорить?
4: Ну что, во-первых, давай напомним, что раз мы сегодня в эфире вдвоем, это значит, что мы продолжаем цикл, который назвали «Движение вверх». В рамках него мы говорим про различные моменты, связанные с повышением активного дохода, так или иначе. И, наверное, несколько эфиров назад мы с тобой открыли тему ресурсов. И в прошлом выпуске поговорили про управление временем. Начали, наверное, немножко издалека и обещали, что вернемся к конкретным инструментам. Сегодня, наверное, мы как раз об этом и поговорим. Да, то есть в прошлый раз мы больше, наверное, коснулись того, почему стоит, зачем и как управлять своим временем, на что это влияет, почему это важно, что мы в этом смысле можем предпринимать, кто нам может в этом помешать. Ну и, в общем-то, поговорили, наверное, про списки задач, да, как мы их формируем, как стараемся обеспечить максимальную эффективность выполнения этого списка. Ну и сошлись на том, что в целом все эти списки нужны не для того, чтобы себя максимально занять, чтобы не оставалось ни секунды свободного времени, а наоборот, чтобы высвободить это время, чтобы его было как можно больше на те вещи, которые для вас действительно важны и интересны. Ну и вот сегодня мы поговорим как раз про то, какие методики существуют, популярные, может быть, не очень популярные, а главное, наверное, те, которые мы с Димой применяем сами, вот, ну или те, которые нам, может быть, по каким-то причинам показались примечательными.
5: Давай начнем с тех инструментов, которые мы чуточку накидали за эфиром. Начнем с самого простого, это так называемый work-list. То есть когда вы человек многозадачный, вот сейчас везде работодатели пишут в требованиях к кандидату на собеседование, что вы должны быть многозадачным и

0: так далее, у вас действительно много задач, и чтобы в них не заблудиться, не запутаться, есть такая штука, как work-list. По большому счету, если все упростить и избавиться от англоязычных слов, что такое work-list? Это список дел на конкретный день и час, потому что в разных спецификах есть там циклические отчеты, задания от одного руководителя, более приоритетные задания от прямого руководителя и так далее и тому подобное. И здесь вопрос в том, как этот список, как этот work-list, кто ведет. Вот, Вась, ты как свои work-листы ведешь? В каком инструменте?
1: Слушай, я об этом расскажу, наверное, в последней части нашей программы. Объясню, почему. Потому что я сначала, наверное, коснусь каких-то более популярных методик, и потом объясню, почему мне, наверное, что-то из этого не понравилось, да, и объясню, что делаю я. Скажу кратко, что у меня архаичные способы в том смысле, что это, ну, по сути, текстовые документы, да, аналог того, чтобы вы писали ручкой на бумаге или в блокноте, за исключением того, что это происходит в электронном виде. Да, аналогично можно представить заметки в телефоне, то есть это не какая-то умная система, здесь нет наглядности, здесь ничего не рисуется маркерами, здесь нет какого-то анализа этих задач, вот. Но почему я выбрал такой способ, я скажу в конце. Ты знаешь, наверное, стоит сказать, что в целом, когда мы будем говорить про там work-листы, списки задач, там трекеры задач, важно понять, что мы вообще от этого инструмента хотим. Вот у меня есть несколько моментов, которые мне важно, чтобы в целом соблюдались, когда я веду список задач. Ну, во-первых, это самое простое, то, что на поверхности, просто их не забыть, да, то есть чтобы вот как список продуктов, с которым ты идешь в магазин, да, чтобы ты понимал, что у тебя, в принципе, есть. Второе, контроль пересечений и по смежным задачам, и, что наиболее важно, временным, да, то есть вот когда мы говорим, что мы отводим задачи какой-то промежуток времени, да, часто это, опять же, не в плане того, чтобы мы прям построили расписание как-то жестко, а мы плюс-минус реально оценили вообще вот это количество задач. Мы можем за такой промежуток времени выполнить или нет, да, просто если это, ну, список из 10 пунктов, это ни о чем не говорит. Если мы там не соотносим какое-то время конкретное, да, то это будет просто перечень чего-то, который будет перетекать изо дня в день. Вот. Ну и еще, что мне кажется важно, это фиксация результативности, да, то есть чтобы мы могли отслеживать прогресс.
0: Я думаю, наши слушатели уже сейчас изнемогают от нетерпения и говорят, ну, назови же, Вася, тот инструмент, который позволяет тебе отслеживать свой прогресс. Каким ты пользуешься?
1: Я все в блокнотах, я говорю, у меня нет волшебной таблетки, но я хочу рассказать про то, через что я прошел, придя к блокноту.
0: Давай.
1: Вот, про Kanban мы чуть попозже поговорим. Ну, я делал, в принципе, я брал самые популярные методики, которые описаны в различных книжках по тайм-менеджменту. Если вы возьмете плюс-минус любую популярную литературу, она во многом пересекается, да, потому что есть классические методики, в основном из 20 века, причем иногда из первой половины даже. Ну вот, одна из самых популярных историй – это квадранты, да, ну, опять же, по легенде, их ввел в обиход Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, до того, как он еще стал президентом США. В общем и целом, что это такое? То есть у нас 4 вида задач и 2 критерия. Первый критерий – срочность, второй критерий – важность. Ну и, соответственно, в зависимости от пересечения этих 2 критериев, у нас задачи бывают важные и срочные, важные, но не срочные, неважные – срочные, и неважные, и несрочные. Вот. Что же, собственно, предлагал Эйзенхауэру делать с этими задачами? Важные и срочные – это плохо, то есть это значит, что вы не совсем правильно спланировали, потому что в целом у вас должны быть важные задачи, но они не должны быть срочные, вы должны их делать вовремя. Вот. Ну, естественно, по сути, приоритет отдается именно важным и срочным задачам. То есть вы их делаете в первую очередь и не размениваетесь по мелочам, не переходите к любым другим, пока эти не решены. Вот. В идеале вы должны, конечно, планировать свою деятельность таким образом, чтобы важные задачи у вас были в приоритете, им уделялись определенные промежутки времени. Что касается... Давай.
0: Из опыта личной работы и коммуникации с коллегами из IT-шной службы на своей работе могу сказать, что ряд сотрудников, ну, в данном случае коллеги из IT, у них ежедневно сыпется поток задач, и большая часть из которых, люди, которые ставят им эти задачи, у нас коллеги из IT работают не только с моим подразделением напрямую, но и с другими подразделениями. То есть каждый постановщик задачи, видимо, не зная теорию квадрантов, считает, что его задача самая важная и самая срочная. А если ты IT-специалист и не разбираешься в поляне, скажем так, то ну, ты не можешь правильно это оценить. И за сим теряются обычные задачи, которые, может быть, важные, но не срочные. А так как этот поток не просто капелька-струйка, а именно прям поток-поток, он нескончаемый, то все остальные задачи смывает за борт. И как вот быть в этой ситуации? Что говорит нам Дуайт Иванович из Инхауса?
1: Давай поговорим как раз про все типы, и тогда разберемся. То есть, во-первых, что касается важных и срочных, да, давай попробуем вот на примерах разобрать. То есть какое-то важное совещание, которое вот внезапно случается, да, допустим, непредсказуемо, и ты не можешь его пропустить, и оно действительно важно, там, на нем какие-то решаются моменты, связанные там напрямую с тобой, с развитием твоей карьеры, да, это и важно, и срочно. Нет там вопроса идти, не идти, да, то есть или предпочесть этому что-то другое. Не знаю, допустим, важные, но не срочные. Там, я не знаю, ты запланировал какой-то поход в гости там с друзьями, что давно собирался сделать, и для тебя это важно, но ты понимаешь, что срок этого там вот где-то в перспективе. Срочный, но не важный. То есть что такое может быть срочное, но не важное? Вот как ты сам оцениваешь? Ну, вот для тебя в твоей жизни.
0: Честно штука... говоря, да. Вот я сейчас думаю, срочное, но не важное. По мне, срочное — это равно важное. То есть если что-то очень срочное, то оно как будто бы не может быть неважным. Разве нет? Я вот теряюсь.
1: Смотри,
0: здесь в догадках.
1: Например, тебе нужно, ну, условно говоря, забрать вещи из химчистки. Ну, то есть срок у этого подошел, не знаю, оплатить интернет или его отключить. Это срочно, да? Ну, насколько это важно? Вот если, допустим...
0: Мне, безусловно, важно оплатить интернет, потому что без интернета работа станет, весь быт станет и так далее.
1: Но если на чашу весов положить не оплату интернета или твое совещание, ты же выберешь совещание, да? То есть важность этих двух
0: дел... Нет, если я не оплачу интернет, то я не проведу совещание, потому что
1: это
0: совещание,
1: если ты работаешь,
0: например,
1: из дома.
0: По скайпу,
1: а да. Если ты сидишь в офисе и понимаешь, что сегодня тебе нужно оплатить интернет, то ты можешь как бы понять, что даже если я не оплачу, и там, я не знаю, мне нужно будет позвонить своему провайдеру и там сделать какой-то обещанный платеж вечером, я лучше сделаю так, но на совещание я пойду. Ну, что касается этой теории, здесь все очень просто. Когда мы говорим про срочные дела, но не важные для нас, их предлагается делегировать. Да, то есть в идеале мы кого-то посылаем в химчистку, а мы кого-то просим, ну, я не знаю, там, сына, друга, супругу, и еще кого-то, да, у кого есть доступ к тому, чтобы оплатить интернет, это сделать. Вот. Ну, а, собственно, теперь самый интересный вопрос, что делать с неважными и несрочными? Не делать их вообще. То есть по этой теории, если вы понимаете, что это дело и неважное, и несрочное, то... Его просто нужно вычеркнуть.
0: Так себе теория, если честно. Как будто бы многие задачи окажутся за бортом.
1: Ну, вот, опять же, да, поэтому я ее у себя как-то особо не применил. Да. Она есть практически в любой книге по тайм-менеджменту, поэтому я ее сегодня решил упомянуть. Еще один популярный момент, да, который ввел в обиход Айви Ли, тоже тренер по эффективности. Это происходило в начале 20 века, когда он попал на завод Форда, посмотрел, как работают менеджеры, и потом пришел и предложил свои нововведения. Они были до банальности просты. Он разработал теорию шести задач, что она означает. По сути, каждый день вы вписываете в свой, там, не знаю, to-do-лист, да, там, work-лист, список дел, всего шесть задач, не больше и не меньше. Как только вы начинаете, собственно, этот день, вы начинаете с первой задачи. Пока вы не выполнили первую задачу, вы не переходите ко второй. Там, ну, соответственно, выполнили первую, перешли, потом выполнили вторую, перешли к третьей. И, например, день на этом закончился, да? Так же может быть вполне себе. Все, что у вас осталось не выполнено, вы переносите дальше, но смотрите, опять же, чтобы у вас было только шесть задач, и вы делаете, ну, приоритеты выставляете, да? Вы смотрите, что из этого действительно нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. То есть здесь мне чем этот принцип понравился? Тем, что вы ограничиваете количество задач. Понятно, что это не гибкий подход, да, то есть как бы, ну, в каких-то ситуациях задачи могут быть более мелкие, а какие-то более крупные, да, и там шесть мелких задач ты можешь выполнить быстрее, чем одну крупную. Так бывает иногда. Этот фактор здесь не учитывается. Второй момент, здесь абсолютно игнорируется время. Да, иногда некоторые задачи нужно выполнить раньше, чем вот первую задачу, которую ты начинаешь делать и делаешь целый день. Да, и ты понимаешь, что пятая задача из списка должна быть выполнена там в 11 часов, и ты не можешь не прекратить делать первую задачу и не прерваться на пятую. Вот, поэтому, ну, опять же, я для себя не нашел применения, ну, вот какого-то прямого, да. Какие-то моменты мне нравятся, я стараюсь ограничивать количество задач, но
0: не шестью.
1: Мне
0: кажется, этот вариант подходит для тех, у кого нет срочных задач, у кого есть какое-то четкое планирование задач на месяц вперед. Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что задачи прилетают что на работе, что в бизнесе, они прилетают, ну, онлайн, по большому счету. И игнорировать какие-то вещи, переносить их даже на завтра, это, ну, проблема. Нельзя так делать.
1: Еще один момент, который уже больше, наверное, про инструмент организации деятельности, чем про планирование. Но, опять же, его тоже очень часто упоминают в разрезе тайм-менеджмента. Техника помидоро или помодоро. Почему она была так названа? Потому что автор использовал будильник в виде помидора. Здесь все тоже достаточно просто. Здесь, когда мы говорим про какую-то деятельность, здесь даже не столько речь про задачи, сколько про то, как мы их выполняем. То есть если это какой-то рутинный процесс, то, ну, не знаю, допустим, написание отчета, да, вот возьмем это в качестве примера. Мы делаем что-то 25 минут, потом вот мы прерываемся в какой-то точке, 5 минут мы отдыхаем принудительно, да, но если, допустим, отчет заключается в том, что мы сверяем какие-то данные, я не знаю, заполняем строки электронной таблицы, с чем-то сверяем, то есть вот мы 25 минут это делаем, потом вот мы прервались, мы, я не знаю, там, не смотрим в экран, мы сидим, пьем чай или смотрим в окно и делаем это не больше 5 минут. Потом у нас цикл повторяется. После вот четырехкратного повторения, после четырех циклов, перерыв уже до получаса. И так, соответственно, идет, там, вот, пока наша задача, ну, либо не выполнена, либо какой-то блок ее не выполнен. И, опять же, вот при подготовке к экзамену это ему очень помогало, автору этого метода. Но это, опять же, это, наверное, для длительных и рутинных процессов. Это вот скорее про организацию работы, а не про задачи. Но, опять же, это вот в разрезе тайм-менеджмента именно для того, чтобы вы высвободили время.
0: Не думал, что скажу это, но теория квадрантов уже выглядит не такой слабой, как в начале разговора по сравнению вот с этими Помидорами.
1: Ну, на самом деле, я знаю людей, которые пробовали, и у них это зашло.

0: ну, подумал, где, в какой деятельности я могу это применить, я попробовал это во время написания статей. Честно, тоже не получилось. То есть мне кажется, что это очень индивидуальная история. Да, наш мозг имеет свойство разгоняться, делает он это постепенно. И вот здесь, как только вы принудительно его останавливаете, вы можете это сделать не в тот момент. Да? Вы только вроде бы разогнались, а тут, хоп, нужно делать перерыв 5 минут. И ты думаешь, ну, надо так надо, делаешь. А потом тебе нужно опять разгоняться до вот этого условного рабочего значения. Дальше уже у меня идут такие отдельные инструменты, которые тоже скорее нюансы больше, чем какие-то методики. Ну, еще один популярный тезис гласит, что делайте неприятные задачи в самом начале дня. Скорее, это такой, ну, лайфхак, совет. Получил он такое распространенное наименование «Съешьте лягушку на завтрак». Ну, по сути, в целом я с этим скорее согласен, да, то есть, допустим, если ты понимаешь, что тебе нужно среди списка дел сделать какое-то, которое ты, скорее всего, не очень хочешь, наверное, проще его сделать и забыть, и дальше двигаться по тем процессам, которые тебе, там, не знаю, приятнее, удобнее, еще что-то. Есть, правда, теория, что то, что тебе не нравится делать, вообще не нужно, но с этим сложнее, да, мы все-таки понимаем, что часто есть у нас задачи, которым душа не лежит, но которые мы прям совсем не делать, наверное, не решаемся, что ли, или не можем, или, ну, в каком-то смысле тогда нам нужно кардинально что-то в своей жизни поменять, хотя к этому, мне кажется, нужно стремиться. Как ты относишься к теме, что неприятно нужно делать в начале дня?
1: Знаешь, я скорее соглашусь, но опять же, мы, возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска, на мой взгляд, неприятная задача — это задача, которую человек не знает, как делать. То есть если вы знаете, как делать задачу, даже если она объемная и сложная, то если вам известен каждый ваш шаг, каждый тайминг, то она не будет для вас неприятная.
0: Ты
1: Вот.
0: знаешь, я сейчас вот пример тебе приведу. Здесь, может быть, речь даже не о том, что ты не понимаешь, с чего начать и с какой стороны взяться за задачу, а она может быть реально неприятной. Ну, допустим, ты менеджер, и ты ведешь клиентов, и у тебя есть 5 клиентов, ну, с которыми ты хорошо общаешься, а есть вот клиент, который ко всему придирается, ему всегда все не так. Вот он все время находит какие-то поводы поспорить, поругаться. И ты понимаешь, что тебе нужно сегодня обзвонить всех клиентов и там сделать какое-то предложение. И ты понимаешь, что, скорее всего, вот с клиентом А у тебя, ну, как бы разговор будет не очень приятный для тебя. Вот, собственно, его, может быть, и сделать первым. В этом отношении, скорее всего, ты понимаешь, как с ним говорить. Да, может быть, у тебя тоже есть лайфхаки, как сделать разговор таким.
1: Да, это справедливое замечание, я соглашусь с ним, ты, пожалуй, прав. Вот. Но на практике действительно говорят, что уважаемый клиент А, идите вы куда-нибудь дальше, вот, если вы так себя ведете. Ну, это шутка, конечно, так не делает, но да, я согласен, в таких ситуациях, пожалуй, ты прав, стоит поговорить с клиентом А в первую очередь. Испортить себе день и с плохим настроением портить настроение другим хорошим клиентам.
0: Ну, ты знаешь, я здесь опять же вот такой немножко философский момент, но я близок к концепции, что если вы понимаете, что у вас каждый день есть неприятные задачи, и их объем достаточно большой, то, наверное, вы чем-то не тем занимаетесь. Может быть, просто нужно деятельность сменить. Если из лягушек весь ваш день состоит, ну, тут вопрос вообще не в тайм-менеджменте, не в инструментах, а в выборе деятельности. Тут что-то не то вот на этом уровне. Что касается еще советов, остался на самом деле последний, да, после чего я просто расскажу, как, собственно, я веду эти списки дел. Это работа с поглотителями времени. Ну, то есть это скорее то, чего не нужно делать. Да, это вот моменты, которые касаются, там, я не знаю, залипания в соцсетях и так далее и тому подобное. То есть отвлекающие факторы, какие-то из них мы разбирали в прошлый раз. Мне в этом смысле помогает, наверное, группировка схожих задач.

0: я имею в виду? То есть, когда мы говорим про списки дел, у нас есть однотипные задачи. Ну, например, связанные с коммуникацией. Позвонить такому-то человеку по проекту. Такому-то человеку просто узнать, как дела. Ну, то есть, все задачи связаны с общением, да, и их можно сгруппировать в один блок, чтобы вы не отвлекались, чтобы не было такого, что вы сели за отчет, потом вдруг позвонили человеку узнать, как результаты проекта, потом стали делать еще какие-то задачи, потом позвонили еще какому-то человеку. То есть, в принципе, так можно делать, но ваш мозг должен переключаться.
1: По сути, это самодисциплина. Самодисциплина, то есть, уважаемые друзья, не лазите на новостные сайты, в соцсети и не слушайте музыку. И будет вам счастье, и работа будет двигаться намного быстрее. Вот, мы еще собирались немножко рассказать про канбан.
0: Давай.
1: Пока мы не перешли к ворк-листам. Ну, в двух словах, что такое канбан? Это, скажем так, такой горизонтальный водопад из столбцов. То есть каждый столбец — это задача. И она расположена на шкале времени. Задача А — выкопать яму под фундамент. Задача Б — это залить фундамент. Совершенно очевидно, что пока вы не выкопаете яму под фундамент, заливать фундамент нельзя. И вот чтобы весь проект строительства дома, то есть выкапывание ямы, заливка фундамента, возведение стен, остекление и так далее, уложился в срок, каждый кусочек должен уложиться в свой срок. И вот здесь помогает такой вертикальный водопад, как канбан. В былые времена очень хорошие, грамотные советские проектировщики пользовались им вплоть до того, что на доске это рисовали. Сейчас есть много CRM-систем. Я думаю, мы не будем делать какую-то рекламу. Если наши уважаемые слушатели захотят погуглить, они могут это сделать. Но если вам жалко денег на CRM-систему, есть обычный офисный Excel или просто на бумаге, на доске, как наши предки рисовать, это тоже помогает. Но на этом, я думаю, про канбан мы остановимся, и Вася расскажет нам про свои ворк-листы.
0: Да, ну, ворк-листы — это сильно сказано. У меня, по сути, два вида текстовых редакторов. Ну, это можно заменить, там, я не знаю, двумя видами блокнотов, видами заметок и так далее. То есть, что здесь происходит? У меня есть два типа планирования. Планирование долгосрочное и планирование среднесрочное, то есть недельное. В рамках недели у меня перечислены все дни недели с понедельника по воскресенье с текущими датами. Понятно, что я внутри этой недели могу находиться там, не знаю, в любом дне. И если я нахожусь на понедельнике, то у меня, соответственно, с понедельника по воскресенье идут дни по нарастающей. Но если я перешел на вторник, то на месте понедельника у меня уже первый день следующей недели. Да? То есть я вижу всегда 7 дней, да, неважно, на каком дне я в данный момент нахожусь. То есть в недельном списке только те дела, которые относятся вот к там, неделе там, плюс-минус. Вот. Соответственно, я всегда вижу там, на перспективу 7 дней вперед все свои дела. Беру я их из долгосрочного плана, то есть, соответственно, в долгосрочный план я вношу все дела, которые у меня так или иначе запланированы, да, то есть если я понимаю, что там я такого-то числа должен выступить на мероприятии, я его сразу вношу в свой долгосрочный план, и когда я заполняю там следующий день, освободившийся, который мне нужно заполнить делами, я его беру в первую очередь из долгосрочного плана. То есть у меня не может быть одного и того же дня с одной и той же датой в двух планах. То есть если он у меня ушел из долгосрочного, значит, он перетек в краткосрочный план. Что касается конкретно заполнения делами того или иного дня недели, то здесь, да, я стараюсь регулировать количество, но оно у меня достаточно гибкое. То есть у меня редко бывает меньше 6 задач, скорее их может быть где-то в районе десятка. Я стараюсь отводить время тем задачам, у которых есть действительно срочность. И здесь у меня максимальная гибкость. То есть я стараюсь действительно оценивать те задачи, которые так или иначе привязаны ко времени. Я стараюсь, опять же, расставлять приоритеты. Да, я вижу...

0: те задачи, которые в верхней части списка, пусть они не привязаны ко времени, значит, скорее они более важные, чем те, которые внизу. Ну, естественно, все это накладывается на опыт понимания того, сколько по времени занимает та или иная задача, чтобы ты, ну, плюс-минус оценивал, насколько ты реально этот план сделал. Ну, и гибкость заключается в том, что многие задачи действительно, они могут переноситься. Я стараюсь, ну, как-то максимально использовать свое рабочее время. Но если что-то вмешалось, какие-то нюансы, форс-мажоры, редко это ломает весь план. Я могу его очень гибко перенастроить, распределить. И если у меня что-то пошло не так, это не значит, что весь список задач нужно будет полностью переписать. Вот, так что такие дела. Мы как-то незаметно исчерпали все время эфира, поэтому спасибо,
1: да.
0: Уважаемые друзья, что слушали нас сегодня. Мы обещаем вернуться вновь с интересной темой в следующем эфире.
1: Всем спасибо, всем пока-пока.
2: Мани-мания. В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Предприятие «Вчера, сегодня, завтра». Валентина Тюгашова «Социальная эффективность организации».
4: Предприятие Всероссийского общества слепых – это та часть большой структуры нашего общества, которая является основой его материального благосостояния. Во втором номере журнала «Диалог» в 2025 году прозвучало интервью с генеральным директором ООО «Самара-Автожгут» Дорофеевым Александром Константиновичем. Сегодня мы продолжаем разговор о предприятии и тема нашей беседы с руководителями предприятия – социальная эффективность организации. С начала 2000-х годов Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проводит конкурс «Организация высокой социальной эффективности». Конкурс всероссийский, в нем принимают участие все предприятия и организации, которые предполагают, что они могут претендовать на звание «высокая социальная эффективность». В 2025 году ООО «Самара-Автожгут» заняло первое место в этом конкурсе. И сегодня мы поговорим о том, какие же критерии являются показателями для такой высокой оценки работы предприятия. Номинация, в которой заявилась ООО «Самара-Автожгут» – трудоустройство инвалидов. Казалось бы, что для предприятия ВОС это совершенно логичная деятельность. Предприятия ВОС и создавались именно для того, чтобы трудоустраивать инвалидов. Тем не менее, мы понимаем, что трудоустроить человека без представления о том, какие должны быть у него условия труда, какой должен быть уровень реабилитации, какая заработная плата, какой социальный пакет предоставляется человеку, работающему на предприятии, это только полдела. Предприятие должно обеспечить высокий уровень условий труда при трудоустройстве инвалида. Беседуем со Светланой Владимировной Кузнецовой, директором по персоналу ООО «Самара-Автожгут» с 2008 года. Мы проводим интервью в производственном корпусе ООО «Самара-Автожгут». Поэтому те звуки, которые нас сопровождают, это звук работы автомобиля по очистке снега после серьезной пурги. Прошу принять к сведению и извинить нас. Светлана Владимировна, я знаю, что вы были главным реализатором этого серьезного проекта, что вы готовили всю документацию, что именно вашу идею поддержал Александр Константинович Дорофеев, когда вы приняли участие в этом конкурсе, что именно вас подвигло к тому, чтобы взять ее дополнительную работу, сделать ее, продумать ее, что было важно для вас, как для сотрудника одного из руководительского состава предприятия.
5: Наверное, в историю надо больше шагнуть. и сказать, что «Самара Автожгут» участвовала в конкурсе. То есть на момент моего прихода у нас уже за 2007 год была грамота Министерства труда. И в 2008 мы были вообще лауреатами, и у нас был диплом. Мы с 2014 года завели личный кабинет на сайте Министерства труда и проглядывали, какие необходимо документы вложить, что нужно сделать и как поучаствовать все-таки в этом конкурсе. В итоге всего в 2019 году заняли первое место по Самарской области. Диплом Российской организации высокой социальной эффективности, первое место в 2020 году. И в 2024 мы заняли третье место, и вот в 2025 мы опять заняли первое место по стране.
4: Какие же критерии должно выполнить предприятие, чтобы стать участником конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности в Российской Федерации»? Мы не предполагаем называть все критерии. Мы взяли только те, которые показались нам наиболее интересными. Ну, во-первых, системность деятельности по трудоустройству инвалидов на предприятии. Это показатель работы, которая ведется на ВОСовских предприятиях постоянно. Наличие локальных нормативных актов, которые определяют перечень льгот для инвалидов выше, чем существующие льготы на уровне законодательства Российской Федерации. Наличие системы документов и планов, определяющих постоянную деятельность по трудоустройству инвалидов. Информирование общества о возможности трудоустройства инвалидов. Что это означает? Это публикации в средствах массовой информации, электронных и бумажных, и рассказы на информационных ресурсах самого предприятия о трудоустройстве инвалидов, о том, как они работают, о жизни людей и о многом другом. Информирование о результатах деятельности предприятия в органах статистики Самарской области и Российской Федерации и другие отчеты, которые подаются предприятиям в различные органы, в центры занятости и так далее. То есть содержание этих отчетов никоим образом ты не изменишь. Наличие системы обучения и наставнического сопровождения на предприятии в первоначальный период работы инвалида, который впервые трудоустроен. Создание доступного пространства на предприятии, направляющие поручни, направляющие дорожки, пандусы, лифты и так далее. В трудовом договоре инвалида должен быть прописан постоянный срок работы. Интересны критерии по оплате труда. Обратите внимание, соотношение средней заработной платы инвалидов на предприятии и средней заработной платы работников без инвалидности на предприятии. Соотношение заработной платы инвалидов на предприятии и средней заработной платы по региону. Соотношение размера минимальной оплаты труда в регионе и размера заработной платы инвалидов на предприятии. Обязательно высокое качество выполняемой работы. Об этом мы поговорим с Александром Константиновичем Дорофеевым, председателем Самарской областной организации ВОС, генеральным директором ООО «Самара Автожгут».
6: В прошлом году у нас прошла проверка по соответствию нашей системы качества продукции европейским требованиям, так говорить. Если перед этим года 3, что ли, назад проходил у нас тот аудит, и мы не добрали всего 1 балла до категории «Б», то в этом году мы уверенно набрали все эти баллы, посчитали PPM, это отход изделий брака на миллион изделий, примерно так. Вот все, сколько миллионов мы сделали, и сколько из них сделали брак, вот в процентном отношении считает. Если в прошлом году у нас было там 14 PPM, ну и надо сказать, что считается замечательным достижением по Европе, европейские предприятия, это 7 PPM. Вот прошлый год мы закончили 0,4 PPM. Что такое значит? Я так посчитал грубо вообще. Я тихо ахнул. Получается, что надо где-то на 3 миллиона только одна единица брака выходит. Я считаю, это величайшее вообще достижение предприятия. Я считаю, что мы над этим вот постоянно работаем, совершенствуем это дело и достигли. Конечно, мы здесь очень-очень много. Я вот этим рад поделиться. Мне это очень-очень приятно.
4: Социальный пакет И здесь я снова обращусь к Светлане Владимировне Кузнецовой. Мы понимаем, что социальный пакет на предприятиях нефтяной отрасли несколько отличается от социального пакета предприятий ВОС. Что же является достаточным социальным пакетом на предприятиях ВОС?
5: У нас есть и материальная помощь, пункты питания у нас здесь на предприятии, и оплата обучения у нас идет. Это вот наши критерии, которые были учтены. Наличие здравпункта, наличие радиоузла на предприятии. То есть вот такие мы прописываем, и за каждый из них у нас имеются дополнительные баллы. Путевки. Опыт у нас такой всего лишь 2 года, когда мы наших сотрудников отправляем по путевкам в наш санаторий «Солнечный берег». Но мы стараемся эти путевки компенсировать. Ну, здесь тоже это учитывается. То есть не только инвалидам, но и предпенсионного возраста люди, ну и сопровождающие. Такое тоже есть.
4: Светлана Владимировна, у вас работают инвалиды разных нозологий. Не только люди с проблемами зрения, но и с проблемами слуха, с проблемами опорно-двигательного аппарата. Есть даже инвалиды с расстройством аутистического спектра. Учитывалось ли это в виде начисления дополнительных баллов или в виде каких-то других бонусов при участии в конкурсе?
5: Разделение категориям инвалидов при участии при заполнении документации конкурса не проводится. Наличие сурдопереводчика, которого мы приглашаем на различные мероприятия, идет в плюс.
4: Какие именно культурные, спортивные, реабилитационные мероприятия проводит ООО «Самара Автожгут»?
5: Проводим все мероприятия совместно и обязательно привлекаем и общественную организацию нашу, Самарское общество слепых, и Центр реабилитации инвалидов самарский, библиотеку для слепых. В основном это традиционные поздравительные к Новому году, к 23 февраля. Ежегодно проводится у нас здесь. Мы культурную какую-то программу, музыкальную здесь, дискотека. Покормить тоже пытаемся наших людей. Автобусные экскурсии, лыжные прогулки, игры по теннису, дартсу, какие-то спортивные соревнования летом в городки. Тоже наши сотрудники принимают участие. Мы стараемся как-то там автобусом или чем-то помочь. Шашки, шахматы, люди, которые уезжают на такие соревнования, мы им сохраняем уровень заработной платы в период участия соревнований. В фестивалях художественного творчества в КИСИ, которые сейчас библиотека для слепых организует в Самарской области, наши сотрудники тоже направляются, и кроме инвалидов по зрению, мы еще сопровождающих тоже туда отправляем. Летом мы сотрудников традиционным тоже у нас стало уже организуем прогулки по Волге на теплоходах. В прошлом году у нас была одна, но позапрошлом у нас получилось сделать 3 таких прогулки. Мы вверх по течению, вниз по течению и по реке Самарке организовывали. Наши люди с удовольствием ездят на такие прогулки. Причем здесь мы не делим, инвалиды или нет. Мы организуем полностью для всего персонала предприятия. Ну а в осенние, весенние периоды очень популярны были мероприятия по походу в Волжские термы.
4: А вот вы Волжские термы прям оплачивали?
5: Да, мы заключали договоры, оплачивали путевки. Финансируем радиоузел, медпункт. Это тоже играет роль.
4: При участии в конкурсе вы не рассматривались как единственное предприятие, а рассматривались в общем количестве всех представленных заявлений вашего типа организации.
5: Да, так и есть. То есть мы сконкурировали на равных со всеми.
4: Что вы наметили для того, чтобы не уронить показатели, не опустить их и оставаться на первом месте среди российских предприятий вашего типа?
5: Нужно сказать, что в этом году мы не можем участвовать в номинации за трудоустройство инвалида, так как мы заняли в прошлом году 1-е место, мы должны этот год пропустить. Но для себя мы думаем попробовать в другой номинации за развитие социального партнерства в организации производственной сферы.
4: И все-таки, что же является основным мотивом участия в таком серьезном конкурсе? Что предприятие хочет сказать обществу, когда оно занимает первые места в таком серьезном конкурсе?
5: В этом конкурсе денежных каких-то призов нету, поэтому здесь только чтобы про нас услышали, обратили на нас внимание на проблему трудоустройства инвалидов, потому что многие организации просто не берутся трудоустраивать себе работников с инвалидностью. Нужно, чтобы слышали, что такие организации есть, что люди с ограничениями работают и работают хорошо.
4: Возвращаюсь к беседе с Александром Константиновичем. Александр Константинович, какие проблемы предприятий и трудоустройства инвалидов вас заботят сегодня?
6: Проблема прежняя остается. У нас очень много желающих работать с инвалидов по зрению, которые хотят работать на дому. И мы никак не пробьем вот через все, где мы не бьемся, только в частности через Совет при Минтруде России пробуем пробить вариант решения вопроса, чтобы продавали наши изделия, которые делают инвалиды, в частности на дому, чтобы их продавали через сети. Не получается у нас никаких привилегий, там никаких преференций, чтобы мы свою продукцию продавали.
4: А какие вы изделия хотите готовить на дому?
6: Мы и на дому готовы делать, мы готовы делать и в цехе тоже, и готовы организовать такое, у нас все готово для этого. То есть мы готовы дать сырье, мы готовы организовать производство. Скажем, на дому мы готовы делать прищепки, это давно уже их делаем, вот за 3 года упорной борьбы, будем говорить, мы только вот 2 рабочих места сумели организовать, полноценные нагрузки, только на 2. Вот с сетями работаем, и только так. И дальше продвинуться не могу. А желающих 100 по области. Ну и второй момент. Очень много желающих работать вот в таких городах. В Самаре мы всех уже обеспечили, уже 5 или 6 лет у нас все заняты. А вот в таких городах, как Тольятти, скажем, у нас очень душа болит за Отрадное, за Тольятти, за Сызрань. Люди хотят работать в цеху. Но там организовать производство невозможно, потому что там автоматный участок очень сложно вот организовать при малых партиях. Только крупносерийное производство нужно. А мы нашли еще и светильники, которые можно собирать. И можем собирать в огромных количествах, но продать тоже никак не можем. То есть мы могли организовать участок и сборку, и все остальные дела, и транспортировку, и цены у нас нормальные, а продать не можем.
4: А дизайнеров приглашали современных, чтобы они посмотрели, какой сегодня востребован.
6: Конечно. Да? Ну, как
4: вы
6: говорят,
4: изучили.
6: Я в Минпром пошел в наш Самарский, говорю, вот так-так, помогите. Они мне говорят, да сейчас эти светильники собирают в каждом дворе. Как когда-то китайцы собирали там для того, чтобы первое место занять политью. Они в каждом дворе лили металл. Опять нужны преференции, чтобы если вот инвалиды собирают, и мы готовы доказать, что это инвалиды, вот нам бы давали преференции.
4: И под занавес о приятном. Я расспросила Александра Константиновича, как проходили процедуры награждения в Самарской области и в Москве.
6: Награждение Самарской области проходит в заседании правительства, на котором участвует и профсоюзы, и союз работодателей. Вот на таком 3-стороннем заседании правительства мы получали нашу награду. И в Москве проходило вот это награждение на самом высоком уровне. От правительства была Голикова сама, это заместитель председателя правительства, и был министр труда. Меня сопровождающий проводил только до сцены, там встретили, проводили, отдали статуэтку, отдали грамоту мне. Но очень приятно было, когда меня с одной стороны провожал профсоюз, с другой Самоголикова провожала до моего сопровождающего, который ждал внизу. Это было очень приятно.
4: Пожелаем процветания предприятию ООО «Самара-Автожгут» и успехов и дальнейших побед его руководству.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
7: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться –

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Специальный

0: корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых.
2: Уважаемые коллеги, мы сегодня собрались на основании принятого решения Центральным правлением о проведении очередного заседания Совета ветеранов. И наше мероприятие, оно должно быть направлено прежде всего на подведение итогов работы 2025 года. Я думаю, здесь мы предоставим слово президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Васильевичу Сипкину. Это будет правильно, потому что все организационные мероприятия, которые проходили в рамках тех программ, которые были реализованы к 80-летию победы советского народа над фашистской Германией, они проходили через непосредственно аппарат президента, и согласование проходило, конечно, на уровне президента Всероссийского общества слепых. Далее, конечно, наш разговор состоится на тему тех событий, которые происходят сейчас в зоне специальной военной операции. Нас будет интересовать не политические вещи и не театр военных действий. Мы не будем обсуждать решения политиков и военных. Наша задача будет заключаться в следующем. Люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию в результате полученных ранений или заболеваний, на сегодняшний день имеют определенные проблемы, которые требуют серьезных реабилитационных мероприятий. И, конечно же, здесь роль Всероссийского общества слепых, накопленный десятилетиями опыт, начиная от Великой Отечественной войны и далее, работы с данной категорией, дает нам все основания обсуждать эти вопросы, рекомендовать наиболее перспективные наработки, ну и, конечно, быть, наверное, одним из самых серьезных партнеров и помощников государства в решении этих вопросов. Конечно же, мы обязательно коснемся вопросов и трудоустройства, что очень важно, потому что проведение любых реабилитационных мероприятий – это только часть той работы, которая готовит человеку к довольно серьезным жизненным ситуациям. А это прежде всего и семьи, и формирование семей, это и материальная составляющая. Конечно же, это и заработная плата, которую получает человек за счет своего собственного труда, чувствуя себя необходимым, нужным и самостоятельным. Ну и, конечно же, это и те белые пятна, может быть, в законодательстве, которые, на ваш взгляд, существуют сегодня, дающие нам основания формировать предложения для дальнейшей работы с органами законодательной власти, как регионального, так и федерального уровня. Вот, наверное, этот блок вопросов, все равно все-таки у нас сформирована повестка. Я обрисовал общую канву нашего обсуждения, вот всех вопросов, которые сформированы в рамках этой повестки. Мы чуть ее изменим. Я думаю, Валерий Яковлевич, вы ее зачитайте сейчас, а мы уже по ходу тогда пойдем. Да, давайте, наверное, с того начнем, кто у нас присутствует сегодня, кого нет.
3: Уважаемые коллеги, докладываю список членов Совета ветеранов при Центральном правлении ВОС и приглашенных, присутствующих на заседании Совета ветеранов 30 апреля 2026 года. Президент ВОС Сипкин Владимир Васильевич, председатель Совета ветеранов Шивцев Владимир Сергеевич, Гациев Батрас Ибрагимович, председатель Северо-Осетинской региональной организации, Дубовик Сергей Матвеевич, полномочный представитель президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Карачаево-Черкесской региональной организации. Иванова Галина Ильинична, ветеран ВОС, заслуженный работник социального обеспечения Российской Федерации, город Москва. Медведева Наталья Валентиновна, секретарь Можайской местной организации Московской областной организации ВОС, председатель Совета ветеранов Московской областной организации ВОС. Агаркова Алла Сергеевна, директор Центрального музея ВОС имени Бориса Владимировича Зимина. Прудкова Валентина Ивановна, член Центрального правления ВОС, председатель Красноярской региональной организации ВОС. Сарычев Николай Александрович, полномочный представитель президента ВОС в Центральном федеральном округе, член Центрального правления ВОС, председатель Липецкой региональной организации ВОС. Смелков Леонид Федорович, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Всероссийского общества слепых, член правления Удмуртской региональной организации ВОС. Часовская Тамара Викторовна, председатель Нижнекамской местной организации ВОС, Татарской региональной организации ВОС. Шахманов

0: Захфар Абдулханович, почетный член ВОС, председатель Совета ветеранов при правлении Московской городской организации ВОС. Также присутствует представитель прессы.
1: Спасибо. Ну, я по повестке, Валерий Яковлевич, с учетом тех изменений, которые я предложил, ну, вы все равно зачитайте повестку.
0: Предлагаемая повестка дня. Первый вопрос. Отчет о работе Совета ветеранов за 2025 год. Второй вопрос. Об опыте работы Всероссийского общества слепых в реабилитации инвалидов по зрению, получивших ранения в ходе СВО. Третий вопрос. Изменения в законодательстве Российской Федерации в части социальной защиты инвалидов и участников СВО. Четвертый вопрос. Взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Докладчики и выступающие по решению Совета.
1: Ну, я думаю, те предложения, которые от меня поступили, вы поддерживаете.
2: Принимаю.
1: Спасибо большое. Тогда приступаем к нашей работе с учетом той повестки, которая озвучена. И я хотел бы предложить слово Владимиру Васильевичу Сипкину. Именно как раз его выступление, оно и коснется того объема работы, который проделан Всероссийским обществом слепых в преддверии подготовки к проведению крупных мероприятий, связанных с 9 мая прошлого года, 80-летием Победы, и те мероприятия, которые проходили с федеральной такой подсветкой. Почему? Потому что они были крупными, знаковыми, заметными. И, наверное, и руководители региональных организаций могут поделиться своими впечатлениями, как эти мероприятия проходили на уровне регионов и муниципальных образований. Потому что эта дата, она не обошла ни одну из наших общественных организаций, да и всех общественных объединений нашей страны. Владимир Васильевич, вам слово.
3: Спасибо, Владимир Сергеевич. Уважаемые участники сегодняшнего нашего заседания, мне бы хотелось прежде всего отметить, да, прошлый 2025 год у нас был, конечно, юбилейный и во всех отношениях. Это и 80-летие Великой Победы над фашистской Германией, это и тот юбилей Всероссийского общества слепых, который мы с вами провели в столетие нашей организации. Ну и я думаю, что вся та работа, которая проводилась на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых и в региональных организациях, центральным правлением Всероссийского общества слепых, все те решения мы выполнили, потому что реально мы начали работать по «Салюту Победы». Такой фестиваль у нас был, «Салют Победы». Ну, естественно, во всех практически регионах, во всех наших организациях прошли памятные для этого момента мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. И во многих регионах были возложены цветы к памятникам, так сказать, погибшим людям, памятным местам. Ну и я могу сказать, что два финала в Ульяновске и в Красноярске, то же самое, проводились на высоком уровне, были отмечены выступлениями артистов, поздравлениями ветеранов. Ну и, естественно, все то, что было собрано в определенных регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала, и также Поволжский, Центральный регион, Южный регион. Мы с вами, в принципе, выплеснули вот в этих, будем говорить, мероприятиях, фестивалей и, естественно, при возложении цветов. Большой финал, который был в Москве, посвященный «Салюту Победы», мы с вами, в общем-то, возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Очень хорошо к нам отнеслась комендатура Кремля и комендатура Москвы. Все было сделано на самом высочайшем уровне возложения, как и при возложении цветов, которые обделает президент Российской Федерации, все должностные лица и гости Москвы, которые бывают из-за рубежа. все вот эти моменты, я еще раз хочу сказать, практически прошли без всяких проблем. И самое главное, что мы привлекали очень много участников СВО к этим мероприятиям. И реально все это дает свои результаты. Огромная работа с ветеранами, которую проводят местные региональные организации. Ну и, конечно, мы стараемся в этом вопросе помогать. Я думаю, что она действительно дает свои плоды, и ветераны понимают и слышат, что на уровне отчетно-выборной кампании уже этого года их голоса слышны. Они, в принципе, участвуют в жизни и работе нашей организации, возглавляют различные наши комиссии и, в общем-то, передают свой, будем говорить, не, наверное, такой очень большой опыт, когда из одного, да, устройства государства мы попали в другое. И, в общем-то, молодым людям, ну и, естественно, те вопросы патриотического воспитания, которые мы с вами проводим вот благодаря вот этим акциям, и мы поняли, что эти акции необходимы, мы, в принципе, идем по правильному пути. Были у нас акции на Истринском рубеже, мы с Владимиром Сергеевичем там были тоже. Были у нас акции и в Ржеве, там, где, в принципе, ну, легла наша родная Красноярская дивизия в полном составе. И до сих пор выходят останки, всякие, в общем-то, предметы времен войны. Земля это на многих участках выбрасывает. И, в общем-то, по вариантам, ну вот, идут раскопки. Я очень благодарен Владимиру Сергеевичу за его информацию, когда в Монино был дан старт вот поисковикам этого года. И Владимир Сергеевич их очень тепло приветствовал и подтвердил важность вот этой работы. Многие имена восстанавливаются на памятниках тех людей, которые, в общем-то, погибли, и их места захоронения были неизвестны. Это и Ольга Занко тоже работает вот с волонтерами Победы, и Владимир Сергеевич. И, в общем-то, уже многие люди обрели, так сказать, своих близких там, где они бы захоронены, и там нанесены на этих стелах памятных, на этих памятниках их имена. Это очень большая работа, которую проводят наши депутаты, ну и, естественно, волонтеры, поисковики. Ну и реально мы с вами тоже сделали очень большой такой вклад, наверное, с учетом того, что наш памятник слухачам, который мы открыли в 2024 году, это историческое, будем говорить, значение имеет, так как вы сами понимаете, что в принципе в мире такого нет. А в России есть. И в городе памятники, Санкт-Петербург. Я могу сказать, что создан памятник незрячим слухачам, которые спасали во время блокады десятки тысяч жизней людей, блокадников, военных, для того, чтобы, в общем-то, все-таки победить в той страшной и очень серьезной войне, которая действительно создала прецедент геноцида людского населения Советского Союза во многих регионах. И мы с вами сегодня понимаем, что возник новый праздник 19 апреля, день геноцида. Наверное, не праздник, а памятный день, день геноцида вот на территории Советского Союза. Вот. Поэтому, коллеги, я хочу сказать, что ветеранские организации, которые созданы, как правило, во всех региональных организациях, тоже работают и работают довольно успешно. Они защищают интересы своих подопечных и посещают их на дому. И, конечно, поздравления, и организуют поздравления и от органов власти, и какие-то, в общем-то, определенные рода подарки и все остальное. Но мы тоже постарались вам немножко сделать приятное. Я думаю, что должны были получить уже подарок от всех.

0: Российского общества слепых, наш Центральный совет ветеранов. Ну и самое главное, что в принципе Наталья Валентиновна и вот та команда, которая работает, Владимир Сергеевич, Ирина Поленова, все в принципе те вопросы, возникающие по инвалидам по зрению, начинают решать. У нас, я не знаю, там есть вопрос по СВО, я могу дополнительно сказать, но реально еще раз могу сказать, что очень много мероприятий, именно патриотического, именно посвященного ветеранам, было проведено. У меня единственная сейчас просьба есть ко всем ветеранам и к нашей ветеранской организации. Ну, мы очень много награждали людей, в том числе и ветеранов наших. Если у нас кто-то вдруг остался незамеченным, не стесняйтесь, подавайте документы, мы рассмотрим. Я думаю, на центральном правлении обязательно награда, как говорится, будет вручена. Это к столетию Всероссийского общества слепых. Ну и различные другие знаки, почетный член ВОС, которым мы, как правило, награждаем тех людей, ветеранов, которые с нами тесно взаимодействуют и помогают нам, даже не являясь инвалидами по зрению. Вот таким образом, коллеги, строилась работа. Если есть ко мне вопросы, пожалуйста.
1: Я думаю, мы поступим каким образом, Владимир Васильевич? Мы в ходе обсуждения всей повестки затронем ряд вопросов, начиная от той деятельности, которая была проведена в период 2025 года, с учетом тех серьезных, больших мероприятий, которые, еще раз повторяюсь, получили очень серьезное освещение на федеральном уровне. Вот даже если взять памятник, открытый в Санкт-Петербурге, для многих это было откровение. В том числе и для руководителей государства, правительства, руководителей регионов. Потому что, передавая копию этого памятника руководителю регионального парламента Московской области, честно говоря, он настолько душевно отозвался об этом. Во-первых, о правильности принятия этого решения. Во-вторых, о значимой странице в истории страны, когда действительно все государство, все проживающие в этом государстве стали на его защиту, независимо, в каком бы состоянии они ни находились. Что на сегодняшний день не всегда соответствует той действительности, которая была в годы Великой Отечественной войны. Уважаемые друзья, да, действительно, прошло мероприятие в Монино, где был дан старт вахты памяти и открытие поискового сезона 2026. Только Московской области, это 112 поисковых отрядов, более 3500 бойцов и командиров этих отрядов. И основная работа, которая будет проводиться поисковыми отрядами в этом году, она посвящена все-таки тематике 85-летия контрнаступления под Москвой, начала Великой Отечественной войны. Соответственно, поисковые отряды будут работать на территории Московской области. У нас уже есть план перезахоронения останков, которые были подняты поисковиками в период 2025 года. Эти мероприятия будут проходить в Русском муниципальном округе, Клин, Наро-Фоминск, Волоколамск, то есть те места, Истра, где проходили наиболее ожесточенные сражения. И, конечно же, когда происходят эти мероприятия, прежде всего, ну, чисто со стороны человека, который переживает душевно за то, что происходило, и за то, что эта работа проведена и найдены останки наших бойцов и командиров, и тем более, когда удается найти еще и жетоны, то есть сведения о погибшем, но это настолько дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хотел бы сейчас объявить минуту молчания в память всех ветеранов Великой Отечественной войны. Их осталось очень мало. Московская область, реально воевавших на передке, осталось на сегодняшний день 354 человека. 8 миллионов 700 тысяч населения. Можно себе представить, всех, кто приравнен, это с учетом блокадников, тех, кто был в осажденных городах Севастополь и Сталинград, это, конечно, Ленинград. Всего осталось живых свидетелей того времени чуть более 14 тысяч. Это территория Московской области. Поэтому хотелось бы объявить минуту молчания в память всех погибших, умерших, ушедших из жизни, в том числе и наших коллег, которые не дожили до сегодняшнего дня, до заседания этого совета.
2: Спасибо, прошу.
1: Продолжаем нашу работу. Конечно, Великая Отечественная война, послевоенная история, она все-таки является основой формирования, патриотического формирования нашего населения, нашего духа. И все события, которые бы ни происходили, это и Корея, и Вьетнам, это и Афганистан, это все конфликты, которые происходили на Востоке, в Африке, в других точках нашей планеты, везде и всегда русский солдат показывал себя с самой лучшей стороны. Независимо, еще раз повторяюсь, от времени, изменения политической ситуации в стране. У нас у военных всегда разговор идет о том, за что вы воюете? За свое родное отечество, за свою родную землю. Вот, наверное, это правильная постановка вопроса. И то, что сейчас происходит в зоне специальной военной операции, разные трактовки. Еще раз повторяюсь, есть злобные языки, которые пытаются очернить и принятые решения, и ситуацию реальную на сегодняшний день происходящую. Кому-то кажется медленно, кому-то кажется не так себя ведут там военные. Политики неправильные решения принимают. Еще раз повторяюсь, делается самое главное. Первое, есть принятые решения, четко обозначенные, формулировки не требуют каких-либо видоизменений, трактований. Вопрос времени, ну, наверное, это все-таки соотношение возможностей, потерь, которые могут быть как из числа военных, так и гражданского населения с обоих сторон. Поэтому, взвешивая все «за» и «против», на сегодняшний день выполняется поставленная задача, и она будет выполнена в любом случае. В конечном итоге любая война заканчивается, где бы она ни была, где бы ни происходило, она заканчивается за столом переговоров, когда дипломаты ставят точку непосредственно в тех или иных событиях. Но за всем этим главное – люди. Вот человеческий фактор, он является, наверное, самым основным и основоопределяющим. И люди, которые на сегодняшний день выполняют поставленные задачи, они требуют особого внимания. Может быть, нам, тем, кто прошел Афганистан, Чечню, маленько обидно, то, что нас забывают, задвинули куда-то там на второй план. Наверное, все-таки это веяние времени, и здесь рано или поздно мы подойдем к тем предложениям, которые были сформулированы в законодательстве, а именно, у нас есть единое юридическое понятие «ветеран боевых действий». Да. Этот статус получает человек, который выполняет поставленные задачи в зоне боевых действий, независимо, где бы это ни происходило. И сразу могу сказать, что эти предложения, они формулировались в том числе и в кругу сидящих здесь людей. Почему? Потому что изначально было понятно, что нужен системный подход в рамках реализации любых программ, которые есть на уровне, принимаются на уровне государства. И эта система должна быть четкой и понятной. Это система, которая не требует каких-то коренных изменений. Она не должна подстраиваться под те локальные ситуации, которые происходят. То есть государство должно выработать систему, в рамках которой любой человек, выполняющий поставленные задачи по защите своего отечества, он должен четко понимать, у него будут меры социальной поддержки, его семья будет поддержана, и память о нем сохранится в нашем государстве. И вот поэтому здесь наша эта задача заключалась в том, что накопленный опыт Всероссийским обществом слепых в реабилитации тех людей, которые с оружием в руках отстаивали интересы нашей страны, а человек в погонах с оружием в руках – это последний аргумент. Все. Это тогда, когда дипломаты уже не справились со своей задачей. То есть все вопросы по убеждению, они не привели к положительному результату, встает военный человек. И, наверное, задача-то как раз государства была обратиться к помощи и поддержке общественных объединений, которые накопили достаточно серьезный опыт на протяжении десятилетий, и, используя этот опыт, двигаться дальше по выстраиванию системы реабилитационной, системы мер социальной поддержки разных, еще раз говорю, это и тех, кто воюет, тех, кто на сегодняшний день отвоевал, получил проблемы, связанные с его состоянием здоровья, ну и, конечно, семьи, которые требуют особого внимания. Почему? Потому что если человек погиб, то, соответственно, есть дети, есть жены, есть матери, отцы. Все это требует особого подхода. И, наверное, за последнее время в рамках принятых мер на уровне федеральном, региональном, региональных, я бы так сказал, муниципальных в том числе, потому что принимаются решения на муниципальном уровне, все это начинает выстраиваться в систему. Что на сегодняшний день обозначает эта система? Во-первых, это создание реабилитационных центров. Профильных реабилитационных центров, которые дают возможность оказать содействие ребятам, получившим тяжелые ранения. Это касается опорно-двигательного аппарата, это касается зрения, слуха. И вот тут как раз накопленный опыт организациями дает возможность не только создать, то есть построить здание, реабилитационный центр, но и наполнить его специалистами, которые понимают, чем они занимаются. Ведь создать условия – это одно, и в то же время надо опираться на методические материалы, которые дают возможность реально поднять человека. Когда хорошо кормят, когда чистая постель, когда с тобой занимаются, возят на различного рода мероприятия, это все прекрасно. Но это когда-то заканчивается, и человек, выходя за порог реабилитационных комплексов, он сталкивается с реалиями жизни. Это доступная среда, которая его окружает, это возможность реализовать себя, то есть свой потенциал, который независимо, еще раз повторяю, от полученных ранений, а здесь сидят в этом зале люди, которые себя реализовали в этой жизни и понимают, что такое их потенциал, каких рубежей они могут достигнуть. Вот надо создавать эти условия. И, соответственно, здесь, на примере, допустим, Московской области, я могу сказать, что такая работа активная, и она является во многом пилотной, и эту пилотную часть копируют по всей территории Российской Федерации. У нас на сегодняшний день созданы два реабилитационных центра. Это реабилитационный центр Ясенки, который занимается в основе теми ребятами, которые получили проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. Это Мещерякова центр в Сергиево-Посаде. Он занимается проблемами тех ребят, которые имеют на сегодняшний день ранения, повлиявшие на их зрение и слух. И, конечно же, учет накопленного опыта Всероссийским обществом слепых, а это и взаимоотношения с реабилитационными центрами, они дают основания на сегодняшний день говорить о том, что хорошо, что плохо, что взято, что на сегодняшний день не использовано еще, где мы можем помогать друг другу в решении тех вопросов, которые касаются жизнедеятельности дальнейшего человека. Два протезно-ортопедических предприятия. Это в Коломне и во Фрязино. Еще сейчас открыли. И еще один реабилитационный центр сделали. Он пансионного такого типа для тех ребят, которые на сегодняшний день находятся в тяжелейшей ситуации. Тяжелейшие ранения, за которыми требуется постоянный уход, то есть круглосуточно. И самое главное заключается, наверное, в том, что при любых ситуациях, которые складываются в жизни, не сложилось с семьей, человек лежащий, проблемы со здоровьем в результате полученных ранений, что такая система существует и работает. Самое главное, что эта система действительно работает очень эффективно. Есть уже случаи, когда ребята, находящиеся вроде бы в безвыходной ситуации, поднимаются на ноги и начинают, действительно, делая первые шаги, заниматься с помощью окружающих, с помощью тех возможностей, которые предоставляются, реабилитироваться. Вот это, наверное, самая главная задача. Вот. Какие могут быть вопросы, связанные с созданием подобного рода систем? Во-первых, самое главное – это наличие реабилитационной системы, которая складывается в Российской Федерации. То есть создается хорошая основа, дающая возможность на глубокую перспективу говорить о том, что такая система работает и можно получить помощь. Второе, что есть накопленный богатейший материал, в том числе, который накоплен общественными объединениями. Это и общество глухих, и Всероссийское общество слепых, и ВАИ. И этот опыт используется. Конечно, есть вопрос. Вопросы заключаются в том, что иногда, может быть, схватив что-то по верхам, пытаясь создать непосредственно те или иные лаборатории, на основе которых на сегодняшний день, будем говорить, реализуются самые передовые практики, мы должны немножечко заглядывать вперед. А что дальше-то? И вот, наверное, вот здесь, на этой стыковке, как раз пока еще нет полного понимания, что система будет работать только в том случае, когда человек, выходя за пределы реабилитационного центра, он должен попасть в ту среду, которая ему создает возможности. И вот здесь накопленный опыт и Всероссийского общества слепых дает для этого полное основание. То есть это те предприятия, которые могут создавать рабочие места, где инвалид, получивший тяжелое ранение, а все-таки инвалидность по зрению – это тяжелейшее ранение, тяжелейшие последствия этого ранения. Это одна из наиболее, наверное, тяжелых форм инвалидности. Вот здесь необходимо рассматривать все-таки вопрос со стороны государства об оказании помощи и поддержки, разработке совместных программ, которые дают возможность развития предприятий и учет того, что эти предприятия работают, используя возможности государства. Вот тот пресловутый наш вопрос, который мы постоянно освещаем, это размещение государственных заказов на этих предприятиях. Вот эта совместная работа, она, конечно, будет создавать эти условия. Тем более, когда Всероссийское общество слепых приняло, на мой взгляд, правильное решение, когда используется труд не только инвалидов по зрению, но и тот, кто имеет и другие нозологии. Вот это, наверное, правильная постановка вопроса. И в то же время мы прекрасно видим, что реабилитационный центр, который работает в Волоколамске, он на сегодняшний день, даже по мнению тех ребят, которые прошли этот реабилитационный центр, он дает пока больше. И, наверное, это нас должно радовать. Почему? Потому что, значит, накопленный опыт, он приносит плоды. Люди получают реальную помощь, и, наверное, этот опыт надо использовать. А для этого требуется в том числе оказание содействия со стороны государства по улучшению работы. Созданию той материальной базы, которая на сегодняшний день требует в том числе и вложений в этот реабилитационный центр. Да, это собственность Российского общества слепых, но мы выполняем общие задачи. Теперь по законодательству, которое формирует эту систему. Да, действительно, Государственная Дума Российской Федерации принимает большое количество федеральных законов. Разные цифры, от 160 до 180 принятых решений, в том числе и постановлений правительства. Но есть дублирующие законодательства. Почему такой объем большой? Допустим, сегодня мы обсуждаем одну цифру по оказанию помощи и поддержки. Завтра же эта же форма поддержки, только уже это совершенно другая цифра. Другие возможности. Поэтому, может быть, и количество принятых решений кажется таким большим. На уровне Московской области у нас реализуется более 40 мер федеральной поддержки и уже более 40 мер региональной поддержки. Они касаются, прежде всего, организации возможностей прохождения реабилитации, первое. Второй вопрос – переобучение. Третий вопрос – трудоустройство. И решения очень серьезные. Могу сказать, что есть положительные примеры. Благодаря принятым решениям у нас уже количество вакансий по рабочим местам превышает количество заявлений на получение этого рабочего места. Это очень здорово. Почему? Потому что, может быть, и жесткие меры, которые находятся под постоянным контролем прокуратур разного уровня, все-таки приносят результат. Ну и плюс сами предприниматели, промышленники, то есть крупнейшие предприятия, они идут навстречу, создавая условия для ребят, которые попадают на сегодняшний день в сложную ситуацию. И, конечно, им требуется создание этих условий. И предприятия идут на это. Какие это решения? Ну, например, одно из них. В части, связанной с участником специальной военной операции, у нас принято решение, предприятия, имеющие штат свыше 200 человек, обязаны резервировать одно рабочее место для участника специальной военной операции в обязательном порядке. Это жестко отслеживается. Таких рабочих мест создано более 1300 на сегодняшний день на территории Московской области. Это положительное решение, оно сейчас получило поддержку на уровне Совета законодателей. Мы знаем, что такое мероприятие проходило в Санкт-Петербурге вот в ближайшее время. И слышали, наверное, эту информацию, где принимал участие Владимир Владимирович. И как раз достаточно большой комплекс вопросов рассматривался именно по поддержке непосредственно участников специальной военной операции. Но, еще раз, на различном уровне выступая, мы все-таки настаиваем на том, что, выстраивая единую систему, мы должны придерживаться все-таки статуса. И вот прошлое заседание, которое проходило вот именно в этих стенах, мы как раз эту тему и обсуждали. Какие решения на правительственном уровне уже приняты? В рамках работы Госсовета создана комиссия под руководством астраханского губернатора. Она уже рассматривает вопросы поддержки ветеранов боевых действий-участников специальной военной операции. То есть подвижка началась. Есть понимание, что сама система, выстраиваемая по поддержке участников специальной военной операции, она в том числе не должна забывать тех, кто ранее с оружием в руках принимал участие в боевых действиях. Это первый шаг на таком уровне официальном. Ну, наверное, в выступлениях и президента вы уже все чаще слышите. Ветераны боевых действий. Еще раз повторяюсь, это не значит, что участники специальной военной операции не требуют особого на сегодняшний день подхода по принятию решений по мерам социальной поддержки. Ни в коем случае. Мы прекрасно понимаем. Ну, как говорится, мы сумели справиться, а вот ребята находятся сейчас на этом этапе. Те программы, которые реализуются сейчас, это подготовка кадрового резерва, это и различные программы как федерального, регионального уровня, они нам дают возможность как раз дать возможность реализовать ребятам свои возможности, даже получившим ранение, и используя опыт, полученный в ходе этих обсуждений и обучения, ну, использовать этот опыт в том числе и в рамках деятельности наших организаций. Вот Владимир Васильевич правильно сказал, что ребята на сегодняшний день все активнее и активнее привлекаются в работе местных организаций, региональных организаций. Наверное, это очень здорово. Взаимоотношения с партийными органами, в частности, с партией «Единая Россия», она как раз дает возможность выходить на вопросы, связанные с обучением ребят. Это и «Время героев», как федеральная часть этой программы, так и региональные программы, которые реализуются в каждом регионе. Ну и, соответственно, сложилась система и взаимоотношений между общественными объединениями. Принято решение по созданию Государственного фонда защитников Отечества, по которой у нас подписано соглашение, Владимир Васильевич подписывал это соглашение. Оно дало возможность вести более конструктивный разговор на уровне регионов. Не всегда нам кажется, что это приносит уж какой-то суперположительный результат. Иногда нам хочется большего, но здесь в зависимости от тех возможностей, которые имеет сам фонд. Второе – это созданная ассоциация ветеранов специальной военной операции. Это тоже было предложение, которое было сформулировано на федеральном уровне. Правильное оно, неправильное. Я бы не хотел сейчас давать какие-либо оценки из того опыта, который получен нами. А мы говорим и Афганистан, и Чечня, и далее. Ну, наверное, это решение не повлияет на создание других организаций, что уже, в принципе, и происходит. Мы изначально по этому поводу говорили. Но такая возможность на сегодняшний день объединения ребят, которые прошли специальную военную операцию, она существует. Чем занимаются организации? Ну, во всяком случае, объединение ветеранов и их более активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Создан военно-социальный центр. Великолепная структура. Совершенно недавно я посещал этот центр, встречался с руководителем КИГИМом. Мы активно поработали в рамках этого центра с руководящим составом, работниками, которые работают там. Я скажу, что мы еще не до конца понимаем возможности этого центра. Значительная часть вопросов проблемных, которые возникают у ребят, в то же время у семей, она решается этим центром. Просто мало еще информации, доходящейся до конкретного человека. Есть новелла. Сейчас военно-социальный центр имеет своего представителя в каждом региональном фонде защитников Отечества. Еще раз хотел бы обратить на это внимание. То есть представитель военно-социального центра находится на уровне каждой региональной структуры в Российской Федерации. Что это дает? Это дает возможность более оперативного решения вопросов. А это и прохождение военно-врачебных комиссий. Появляются проблемы, которые требуют решения оперативного. Это выплаты, это страховые выплаты, вопрос, связанный с заработными платами, вопрос прохождения лечения. Вот целый комплекс вопросов, который военно-социальный центр решает оперативно. Он находится здесь. У нас вот адрес, который есть, каждый день более 400 человек непосредственно принимается сотрудниками этого центра. Есть система предварительной записи, то есть с любого региона можно выйти со своей проблемой, эту проблему зафиксировать, и, соответственно, работники центра или вам подскажут, где обратиться по адресу в регионе, или в то же время возьмут этот вопрос в проработку у себя. Но решение положительное, довольно коэффициент очень высокий. Конечно, у нас главная задача на сегодняшний день, мы обсуждали тоже с КИГИМом, это большое количество принятых решений, это федеральных и региональных. Мы говорим о мерах поддержки, их более 2500. Цифра такая серьезнейшая. Но сейчас эти проблемы аккумулируются в более крупные блоки и, соответственно, что дает возможность более стройно выстраивать законодательную часть, которая связана как раз с мерами поддержки всех и участников, и членов семьи. Это как бы факт. Но вот вопрос трудоустройства, он все равно еще остается. Я думаю, что каждый представитель региональной организации, руководители, они уже сталкиваются с тем, что вроде бы есть вакансии, вроде бы есть рабочие места. Приходит туда человек, а ему говорят, да, у нас есть тут вакансии, пойдете сторожем там, допустим. Ну, человек с высшим образованием пойдет в сторожа, ну, наверное, это весьма не то место, которое должно быть предложено человеку. Тем более, если он является инвалидом. Если по его обоюдному согласию, да, я готов сидеть там на вахте, и, пожалуйста, проблем нету, меня это устраивает, это одна ситуация. Но поиск рабочего места, который мог бы быть более приемлемым для человека, получившего ранение и инвалидность, наверное, все-таки должно быть более тщательным, и, наверное, этот подход все-таки надо где-то чуть менять. Конечно, есть определенные обиды, которые высказываются и ребятами, высказываются членами семьи. Это иногда, ну, может быть, какое-то неравнодушие. Но за всем этим, наверное, самое главное – это человеческий фактор. Вот люди являются определяющими. Вроде большое количество принятых решений, положительных решений, хороших решений, созданные условия. Ну, взять, например, обучение детей в высших учебных заведениях. Мы же прекрасно понимаем, что не всегда уровень того образования начального, который получен, или среднего образования, он соответствует тем требованиям, которые предъявляет то или иное высшее учебное заведение. Такие факты же есть. И не всегда сами ребята, которые попадают в эти учебные заведения, то, что они являются детьми, участника специальной военной операции, проявляет себя только с положительной стороны. И это есть. Вот, наверное, здесь наша общая задача, работая и с теми, кто является участником специальной военной операции, объяснять, что любая преференция, которая со стороны государства нам дается, она не должна восприниматься как что-то такое супердолжное. Должно быть и встречное движение. Потому что надо соответствовать, в том числе, и принятым этим решениям. То есть, наверное, это правильно. И требования должны быть, ну, более серьезными. Но такие факты есть. И поверьте, что иногда приходится разбираться и с такими случаями. Но возможности для реализации есть. И, наверное, это тоже правильно. А вот то, что касается вопросов создания рабочих мест. Наверное, еще раз повторяюсь, позиция общественных объединений, которые всегда были, есть и будут партнерами государства в решении очень многих сложных вопросов, потому что каждый сидящий в этом зале, он в то же время является и реабилитологом, и психологом. Я не знаю, какие только специальности можно на себя взять. Вот. Но самое главное – это человек, который приходит, и он просит помощи. А иногда просто этой помощи не просит, но эта помощь ему нужна. Вот здесь нужно очень мягко подходить, чтобы человек не сорвался. Люди разные приходят. Вот в ходе моих приемов, чтобы было понимание, да, я думаю, и вы прекрасно это осознаете, приходит тот, кто в 19 лет пошел по контракту, и приходит тот, кто ушел с зоны, где он сидел, и из 50, допустим, 4 лет он 34 года просидел в тюрьме. 34 года. Но никто же не говорит о том, что мы должны отмахнуться от этого человека. Он получил тяжелейшее ранение. Кто-то говорит, да, он из-за денег там пошел. Ну, хорошо, на тебе 1 000 000 рублей, иди, и завтра тебя убьют. Ты пойдешь? Вряд ли. Наверное, здесь тоже какие-то есть вещи, целый комплекс вопросов, которые дают возможность принять человеку решение. И в значительной части, еще раз повторяю, в значительной части все мы вроде бы люди одинаковые, но думаем по-разному. Все-таки это суверенитет, независимость нашей страны и понимание того, что если мы сейчас этого не сделаем, завтра мы будем жить в совершенно других условиях. И будет ли наше государство в целостности? Тут, наверное, должно быть четкое понимание, других трактовок просто нет. И, конечно же, вопрос отношений приходящих людей, он должен формировать и предложение. Вот наиболее серьезное предложение, которое может на сегодняшний день быть сформулировано, это вопросы, связанные с созданием специализированных рабочих мест. Вот это, наверное, тот единственный неубиваемый аргумент, который дает возможность довольно серьезного объяснения, в том числе и с правительством Российской Федерации, подготовка предложений. И здесь не надо, наверное, нам стесняться, потому что иногда мы не стесняемся, иногда мы стесняемся, говорим о том, что ну хорошо, то, что есть, помогли там с уровня региона, дали 1 000 000 рублей на проведение мероприятия, это вроде как достаточно, все-таки что-то получили. Но такого остаточного принципа, наверное, не должно быть. Потому что проблема, она возрастает. Количество тех, кто получил тяжелое ранение, становится больше. Это объективность, суровая объективность любой войны. Чем дальше мы уходим по срокам выполнения тех или иных задач, тем больше вопросов возникающих. А что делать с теми людьми, которые на сегодняшний день стали инвалидами? Это первый вопрос. И я думаю, здесь неубиваемый аргумент, который должен обсуждаться и выходить на первый план. Второе. Есть, конечно, проблемы, связанные с пенсионным обеспечением ветеранов боевых действий. К великому сожалению, у нас идет определенная градация, в том числе начиная от страховок до заключения военно-врачебной комиссии. И эти заключения не всегда устраивают ребят. Ну а кого может устроить, например, когда заключение ВВК тебя по общему заболеванию увольняют? Соответственно, медико-социальная экспертиза, рассматривая решение ВВК, которое не привязано, его заболевание не привязывает к его участию в боевых действиях, соответственно, пенсионное обеспечение идет по общему заболеванию, что в свою очередь значительную часть пенсионного обеспечения, а это решение федеральное, которое дает возможность при утрате здоровья в ходе боевых действий получать дополнительное пенсионное обеспечение в зависимости от группы инвалидности. Вот здесь проблема. И когда задаешь вопрос людям, которые влияют на принятие тех или иных решений, как вы увязываете? Например, мы официально признали применение химического боевых отравляющих веществ на территории зоны специальной военной операции. Факт, общепризнанный, мировой, это обсуждалось на уровне Организации Объединенных Наций. Фактура никуда не денешься. Но заболевание, полученное от применения химического оружия, его можно привязать к боевым действиям? Да, конечно же, можно. Но, увы, к сожалению, военно-врачебная комиссия иногда вот принимает такие решения. Объективно? Наверное, нет. Второе, конечно же, любой заключающий контракт, проходящий через центр, где заключаются эти контракты, в конечном итоге подписывает документ, сам контракт. И он подписывается на основании принятого решения, в том числе медицинской комиссии, которая тебя досматривает и рассматривает. И что? Ставится штемпель «здоров». Вы берете здорового человека, на выходе больной человек. Заболевание является основой для принятия решений, которые дают возможность для дополнительного пенсионного обеспечения. Вот здесь тоже пробел. По страховым выплатам, да, сейчас вносятся изменения в те решения, которые принимались правительством Российской Федерации. Значительно увеличено количество тех мер, которые описывают то или иное ранение, и, соответственно, появляется больше возможностей для получения страховых выплат. Потому что бывали случаи, когда человек нашпигован осколками, а, извините меня, это не коснулось его жизненно важных органов, и в результате у тебя страховки нет. Наверное, это тоже неправильно. Если у меня более 100 осколков еще в теле, и я на протяжении своей жизни уже более 60 вырезал, что мне от этого легче, что ли? Стало? Наверное, нет. И вот с этими проблемами как раз ребята сегодня сталкиваются. То есть это тоже вопрос. Потом вопрос обеспечения жильем. Кто-то говорит, да, ну, они же достаточно серьезные деньги получают, страховые выплаты, которые давали бы возможность приобрести жилье. Все бы было хорошо, если бы было бы хорошо. То есть проблема остается, и она касается в том числе и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, получив тяжелое ранение, отказ семьи от него, обычно супруги или уходят, а есть и вопросы, связанные с тем, что выписывают просто из квартир. В результате человек остается на улице без жилья. Почему? Потому что основную часть заработной платы и страховок он передавал семье. И оказался один на один с проблемами. То есть обеспечение жильем ребят, которые получили тяжелое ранение, наверное, это тоже вопрос, требующий довольно серьезного регулирования законодательного. Поставить в общую очередь, ну, мы все сидящие здесь, даже те, кто прошел боевые действия, не все и не всегда имели возможность получить это. Кто-то получил, а кто-то и не получил. Это хорошо, если ты инвалид, ты еще мог получить. А если ты не инвалид? В общую очередь, и может быть, на протяжении своей жизни тебе предоставится возможность, и твоя тысячная очередь достигнет того уровня, когда на уровне далекого муниципального образования построят новый дом. Может быть, там ты что-то получишь. Но это вопросы с большим знаком вопрос, поэтому тоже требует определенного регулирования. Вот это как бы те ключевые вещи, с которыми каждый из нас на местах сталкивается. Независимо, депутаты, руководители региональной или местной организации. Потому что люди иногда приходят вот к тебе как к последней инстанции. Я думаю, каждый из вас, наверное, тоже с этим сталкивался. Или помогите, или что делать дальше? Вот как выживать в той или иной ситуации, в которой я оказался? Другая проблема, которую мы обсуждали, и она опять же требует особого подхода. Мы не всегда можем оперативно выявить человека, который оказался в сложной жизненной ситуации. Вот, ну, не всегда. Закон о персональных данных, закрытая часть списков Министерства обороны, и пошло и поехало. В результате мы начинаем вот так. То через реабилитационный центр, то где-то по слухам того или иного живущего в том населенном пункте. Вот вопрос. Ну и сами ребята в значительной части, которые попадаются, вот, получив тяжелое ранение, барахтаясь вот во всех перипетиях, которые складываются вокруг него, а это жизненная ситуация, он не всегда имеет в полном объеме информацию, которая дает возможность обратиться туда, где ему могут реально оказать помощь. И именно те люди, которые сами пережили все, что переживает он. Еще раз повторяю, не времена влияют, а сами люди, человеческий фактор. И чем дальше мы будем уходить по годам с момента принятия решения о ведении боевых действий, соответственно, этих проблем будет становиться больше. Потому что большее количество людей будет приходить. И не всегда все будут довольны тем, что есть. Не всегда все будут обладать объемом информации. Ну и, соответственно, не всегда, в том числе общественные объединения, будут иметь те возможности, которые дают в полном объеме реализовать потребности человека. Вот это, наверное, то мое выступление, с которым я хотел поделиться, мои мысли. И, наверное, эти мысли, мои соображения, они прежде всего базируются на практическую работу, с которой вы каждый день сталкиваетесь, так же, как и я, да любой человек, который работает в любой системе. Потому что система, объединяя, прежде всего объединяет людей для решения тех проблем, которые возникают с точно такой же категории, как и у нас. Ну и далее, те соображения, которые высказаны, они, конечно, требуют и довольно серьезного обсуждения, в том числе и на уровне законодательных структур, как региональных, так и федеральных, с правительством Российской Федерации. Не надо в сторону региональных парламентариев убирать, потому что они пользуются правом формирования законодательной инициативы, которая может быть вынесена в том числе на федеральный уровень. То есть такие случаи, моменты у нас уже есть, в том числе и в моей практике уже как депутата Московской областной думы. Предложения сформулированы у нас, они потом стали в том числе федеральными законами. Ну а базовые вещи, которые мы принимаем, в частности, формируя мнение все-таки единого подхода к статусу, который на сегодняшний день есть, и в зависимости от этого статуса формировать комплекс мер социальной поддержки, который распространялся бы на всех ветеранов боевых действий, наше это мнение сейчас все больше и больше укрепляется, и мы уже, не стесняясь, говорим об этом во всеуслышание, и нас начинают слышать. Сразу могу сказать, что эти вопросы, они базируются не на уровне человека, который там сидит и что-то измышляет, это мировая практика, а лучший опыт, который есть в разных государствах, мы все-таки должны аккумулировать, брать это лучшее и формировать у себя ту законодательную основу, которая не вызывала бы сомнений, не вызывала бы вопросов. Уважаемые коллеги, я свое выступление закончил. Попытался осветить вопросы, связанные непосредственно с нашей работой в сфере содействия непосредственно участникам специальной военной операции, наших взаимодействий военной операции, наших взаимоотношений с общественными объединениями, в том числе и с фондом.

0: сегодняшний день есть. Идеальной законодательной базы не было, нет и не будет никогда. То есть не может быть какой-то монументальной, фундаментальной законодательной базы, которая не подвергалась бы изучению и не вносились бы изменения в зависимости от того или иного промежутка времени, в котором мы проживаем. Потому что события иногда развиваются так, что эти решения необходимо принимать оперативно. Готовы выслушать вопросы, да, Владимир Васильевич?
1: Да, Владимир Сергеевич, вот Николай Александрович, есть вопрос как раз по законодательству, там, по обеспечению автотранспортом, да, Николай Александрович?
2: Да, у меня этот вопрос и еще, кроме этого, два вопроса. Владимир Сергеевич, мы хорошо помним, когда-то санаторий «Русь» был неплохим реабилитационным центром по оказанию помощи ребятам, у кого вот нижняя конечность, там протезы прекрасные такие изготавливали. Что сегодня это вот с этим центром? Готовы они или ушли в прошлое?
0: Ну, то, что могу сказать, идут судебные разбирательства, то есть возбужден ряд уголовных дел, два руководителя находятся под арестом. Дело в том, что на сегодняшний день Русь не является собственностью ветеранской организации, есть автономная структура в Томске. Это частные лица, которые благодаря тем или иным принятым решениям поэтапно вывели на то, что собственниками являются эти физические лица. Это первое. Какие события будут дальше происходить? Скорее всего, еще раз повторяюсь, в ходе тех разбирательств, которые есть, а мы говорим об этапности прохождения первой, второй инстанции до Верховного суда, скорее всего, будет принято решение о передаче этого реабилитационного центра Министерству обороны Российской Федерации. Скорее всего. Хотя есть разные точки зрения, передать на уровне региона. Допустим, он находится на уровне Московской области территория, отдать Московской области. В частности, Мещерякова центр, туда принимают участников специальной военной операции со всей территории Российской Федерации. Финансируется он за счет источников бюджета Московской области. Ну, чтобы было понимание, что это не только вот центр, который касается именно Московской области. То есть такие решения на сегодняшний день обсуждаются. Каково будет окончательное? Ребята сегодня, ветераны боевых действий, еще раз повторяюсь, все равно находят возможность, отдыхают там. В части, связанной с участниками специальной военной операции, через фонд обязательного медицинского страхования путевки выделяются и тоже проходят там отдых. Но материальная база требует сейчас иного подхода, модернизации. Соответственно, это наличие специалистов там работающих. Ну и перспективы протезирования, не знаю. На сегодняшний день создать современнейшее предприятие, которое могло бы использовать новые технологии, новые подходы, новые материалы, ну, это очень сложно. Но таких два предприятия уже. В Подмосковье, которые принимают ребят со всей России, это Коломна, протекцентр, и во Фрязино. Вот совершенно недавно начало работать предприятие, которое работает тоже очень эффективно в этой части. То, что касается Коломны, оно с проживанием 30 мест. Ребят принимают совершенно новые подходы, очень быстро ставят ребят на ноги, с учетом тех или иных отсутствия той или иной конечности. Ну, эффективно, очень эффективно работает.
2: Но это только Московская область или Россия?
0: Это со всей России, еще раз повторяю. Со всей России приезжает. Теперь то, что касается вопросов самого протезирования. Да, действительно, протезирование идет по линии финансирования через фонд государственных защитников Отечества. Довольно серьезные средства выделяются на это. В том числе и есть уже положительные примеры по обеспечению автомобилями с ручным управлением для участников специально, для инвалидов, которые получили инвалидность, для ребят, специальной военной операции тоже через фонд защитников Отечества. На федеральном уровне вопрос обеспечения неоднократно ставился. Я его поднимал еще будучи депутатом 6-го созыва. Даже собирались отдельные совещания по этому поводу, что все-таки государство довольно серьезно кредитует под иногда совершенно скромные проценты наш автопром. Почему бы в обратном порядке не получать эти деньги, а получать транспортом, что создает возможность увеличения объемов производства и в то же время обеспечения инвалидов этой техникой. Ну, пока на уровне обсуждений. И далее вопрос, даже с фондом интересный, и далее перспективности принятия решения, а как инвалиды по зрению будут иметь возможность получить этот транспорт? Здесь тоже требуется законодательного регулирования, ну, в частности, внесение изменений в постановление правительства, если будет принято решение по обеспечению автомобилями. Да, я не могу, но может человек...

0: который меня сопровождает. Потому что мне это сопровождение в любом случае необходимо. Я тоже передвигаюсь, поэтому такая потребность есть. Вот в ходе обсуждения, первично, когда это был уровень 15-16 года, ну, во всяком случае, на уровне Исаева, который проводил эти мероприятия, такое понимание есть. Как дальше это будет развиваться? Увы, к сожалению, на сегодняшний день не могу сказать, потому что я не нахожусь в стенах Государственной Думы.
1: Хорошо, спасибо. Да, я тогда вот тоже прокомментирую. Мы с вами разговаривали, тема обеспечения автотранспортом инвалидов по зрению первой группы. С Владимиром Васильевичем мы тоже эту тему проговаривали. С своей стороны мы обратились в Фонд защитников Отечества с просьбой, чтобы приобрели для инвалида первой группы по зрению, участник СВО, офицер у нас, вот легковой автотранспорт с правом вождения кому-то из членов семьи. Ну, мы получили, естественно, как я и понимал, получили отказ с ссылкой на федеральное законодательство. Я вот сегодня же Владимир Васильевич обратился. Мы направим Владимиру Васильевичу оба письма, наше обращение и ответ вот регионального отделения Фонда защитника Отечества. Может быть, вот на уровне где-то на Цивилёво или еще где. Ну, Владимир Васильевич сориентируется. Как пример покажет, что необходимо, о чем вы сейчас и сказали, вносить изменения федеральное законодательство. И мне еще будет один вопрос. Владимир Сергеевич, скажите, вот этот социальный военный фонд, это не структура, которая как-то дублирует фонд защитников Отечества?
0: Нет, давайте так, что военно-социальный центр – это структура Министерства обороны. Чтобы было понимание. Вот почему мы в прошлый раз разговаривали по возможностям фонда? Ну, наверное, когда есть определенные обязанности и есть определенные права, вот в рамках прав, которые есть у этого фонда, они значительно ограничены. Почему? Потому что фонд не может ставить вопросы в оперативном порядке перед Министерством обороны. Он может запрашивать оказание помощи в виде каких-то рекомендаций или оказания содействия. Военно-социальный центр, он тут же оперативно принимает решение. Почему? Потому что он находится в единой базе. Вот там, когда приходит человек, у него есть проблема, тут же набирают, вот он, вся его подноготная. Прохождение его службы, какие проблемы возникают, где, например, состоялся затык по выплатам, тут же буквально через структуру Министерства обороны по шапке получает командир. Той или иной части, который, допустим, эту работу провел недолжным образом. То есть вот здесь как бы есть перспектива сейчас выстраивания системы взаимоотношений, которая дает возможность более оперативно принять решение. Что такое фонд в целом? Я везде говорил, буду говорить, кстати, на эту тему. В 2003 году я подавал непосредственно документ на имя президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках заседания коллегии Министерства обороны о создании государственной структуры. Может быть, фонд, который сейчас работает государственно, и явится основой, базой для того, чтобы была создана структура по делам ветеранов. Кто-то говорит, не надо этого делать. Ну хорошо, не надо делать, а вопросы кто будет решать? Когда нет уполномоченного органа, вот мы сейчас приняли решение в рамках внесения изменений законодательства по увековечению на территории Московской области памяти погибших при защите Отечества, мы как раз говорили на эту тему. То есть приняли сейчас рамочный закон, вносим изменения. И самое, наверное, главное изменение – это определение уполномоченного органа. Кто будет нести ответственность за эту работу на уровне региона? И вот здесь та же самая ситуация. Кто будет нести ответственность? У нас же как? Пока ты служишь в Министерстве обороны, ты закончил служить в Министерстве социальной защиты. Но значительная часть вопросов падает в том числе на Министерство обороны. Потому что часть людей не уволенных, часть людей не могут уволиться. Потом появились проблемы базовые какие-то вещи, которые тянутся там, затягиваются на года и так далее. То есть здесь комплекс вопросов в конечном итоге должен как-то быть скумулирован. В том числе и вопрос, связанный с увековечением. У нас очень обидно. Вот я с представителем Министерства обороны разговаривал, контр-вице-адмиралом, буквально вот на открытии вахты памяти. И мы с ним зацепились довольно серьезно на эту тему. У нас запланирована встреча еще с представителем Министерства обороны. Я буду с ними встречаться, где будем формулировать предложение. Вопрос увековечения. Аллея славы. Сейчас на кладбищах. Прекрасно, все хорошо. Хоронят кого? Участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий умер. Будьте так любезны, туда через дорожку. Полковнику, у которого два ордена Красной Звезды, который, извините меня, всю жизнь положил на защиту Отечества, принял участие не в одних боевых действиях. Через дорожку. Как так? Я участник специальной военной операции, у меня за плечами 20 лет отсидки, я имею право. А этот человек не имеет права. Нонсенс? Да. И эти вопросы как раз тоже требуют решения регулирования. То есть человек, который выходит из дверей Министерства обороны по любым другим причинам до, грубо говоря, кладбища, ну что, жизнь есть жизнь, должны быть соблюдены все вопросы, в том числе даже ритуал захоронения. У меня вызывало негодование, которое было обсуждено на уровне руководства, в том числе и Министерства обороны. Почему награды государственные вручают на кладбище? Гражданский человек, женщина с военкомата приходит в ходе, извините меня, захоронения, которое идет по особому ритуалу, вот родственникам вручают награды на кладбище. У любой награды есть статут. На основании этого статута человек должен получать награду. Вот у меня есть орден боевого красного знамени. Две формы только награждения в годы советские. Или при построении соединения, или в Кремле. Другого нет. В военкомате просто так сунуть его невозможно было. И я получал при построении всего соединения. 2500 человек личного состава с выносом знамени прохождения торжественным маршем. Такая же ситуация должна быть и здесь. То есть у нас иногда доходит до того, что мы забываем о том, что даже ритуал соблюдать стоит или нет. Привезли на кладбище, были такие моменты, жалобы родственников, захоронили, ни салютовой группы, ничего. Так не должно быть. Вот когда мы говорим о системном подходе, от и до должно быть прописано. И за это должна быть мера ответственности. А кто будет этим заниматься? Конечно же, уполномоченный орган. Вот эти вопросы все требуют решения. Я извиняюсь, что отклонился, может быть.
2: Вопросы еще есть у кого-то? Пожалуйста.
0: Коллеги, мы по регламенту тоже поджаты по времени, потому что дальнейшие у нас мероприятия идут вот, да, с выездом. Да. Сейчас сколько времени, не подскажете?
3: 10-20.
0: 10-20, ну у нас еще время есть.
2: Время есть,
0: есть еще. Время. Коллеги, не стесняйтесь, вопросы, которые есть, они не для того, чтобы поговорить. В ходе подобного рода мероприятий, которые проводятся, оно дает каждому из нас определенную пищу для размышлений. Для депутатского корпуса это вопрос использования вашего мнения, вашего жизненного опыта на местах. Потому что человек на земле видит гораздо больше. Чем мне нравится, например, работа на уровне регионального парламента, когда каждый день вон там, на уровне муниципальных образований находишься, когда люди тебе идут, вот ты это все видишь. А если ты отрываешься, то, соответственно, можешь витать там в облаках.
4: Вот, если отталкиваться от работы ВОЗ в прошлом, было много наработано. Вот вы привели два примера. Парень в 19 лет пошел по контракту, и человек, который провел 34 года в местах заключения, и ему 50 с лишним, он тоже. Так вот, может быть, рассмотреть вот этих людей, которые участвуют в этой операции, именно по группам, по структурам. То есть какой возраст, какое образование. Может быть, того, кто вот состарился где-то там, и не надо в ВУЗ. А вот этого парня, может быть, и надо его подтянуть. Но, опять же, были такие органы, были такие структуры учебные, как рабфаки. Давно они были, но, может быть, возобновить их для такие группы при вузах, для тех, кто пришел после этой операции, может быть, ну, не раненый, может быть, здоровый, и также инвалид, и также член семьи человека, который участвует, и подтянуть их прежде всего для того, чтобы они могли на равных учиться в ВУЗе. И тогда уже, ну, если здоровье не позволяет, ну, человек может уйти, а если позволяет, то он может получить образование. Но опять же, конечное, вот тут совершенно верно, тут надо уже, чтобы государственные органы хорошо подумали, куда этого человека отправить после вуза. Потому что вот в нашей практике инвалид Великой Отечественной войны, ему не дали распределение вот в МГУ. Он покончил с собой, и ничего лучше люди не придумали, как объявить выговор секретарю партийной организации факультета за то, что он плохо воспитал этого инвалида. Вот, понимаете, могут быть стрессы. Это уже даже не обиды, а трагедии. Вот чтобы их избежать.
0: Ну, Галина Ильич, я вам скажу, что и сейчас есть случаи, когда кончают с собой. Приняли решение покончить с собой. Такие случаи есть, и они будут. В любом случае, когда человек попадает... Ну, представьте, вот его мобилизовали, и он уже 4 года на передке. У любого человека есть усталость. Даже у железа есть усталость. Мы в сопромате это изучали. И когда человек сталкивается, приходит сюда, в мирную жизнь, у него совершенно иные взгляды. Кто-то просто не может жить в этой среде. Он уходит обратно туда. То, что касается возрастов. Да, действительно, люди разные сами по себе. Но поверьте, что человек, который 20 лет или 30 лет отсидел, он никогда не пойдет уже учиться. Его задача определиться в жизни сейчас, решить свои проблемы. То есть его что интересует? Прописка. Почему? Потому что когда он сидел, его выписали, все, он в воздухе. Вот у него паспорт чистый. Ему надо определиться, где, с чего он будет стартовать. Потому что прописки нет, соответственно, нет пенсионного обеспечения. Я уж не говорю о том, что ему группу какую-то должны были определить. Почему? Потому что это медико-социальная экспертиза работает. Но сейчас, правда, федеральный уровень уже имеет такую возможность. Но все равно ему надо оформляться. Проблема колоссальнейшая. А вот профессию или себя подтянуть по той профессии, в которой он работал, или желание получить дополнительные какие-то профессиональные навыки, такие возможности уже есть. Они предоставляются. Более молодым ребятам, которые, ну, может быть, по каким-то причинам 9 классов закончили и дальше не стали продолжать обучение, а хотят дальше двигаться, ну, для этого сейчас тоже предоставляются возможности. То есть оказывается содействие на уровне получения среднего образования, возможность профессионального переобучения. Такое есть уже. Более серьезная программа «Время героев», оно дает возможность отобрать вот из того количества заявлений, которые подается, перспективных ребят, которые могут пойти в систему управления, начиная от муниципального, регионального, федерального. И таких случаев более предостаточно. Вот у нас даже на открытии вахты памяти герой России парень. Он в структуре Министерства обороны, он уже получил должность и занимается патриотическим воспитанием в рамках департамента Министерства обороны, то есть работает в парке «Патриот». Ему наделены там определенные участки. Такая же ситуация у нас, например, в правительстве Московской области. Участник специальной военной операции, прошедший программу, стал заместителем министра по инвестициям Московской области. Прошел год довольно серьезной стажировки в этой должности. Сейчас губернатор принял решение, он является первым заместителем министра. Человек, который награжден 3 орденами мужества и орденом за военные заслуги. Ну, я считаю, что если человек справляется, ему доверяется такой уровень, ну, наверное, у него появилась вот та возможность, он прошел через вот это обучение, показал себя и получил возможность двигаться дальше. Есть уже губернаторы, есть в правительстве Российской Федерации уже ребята, которые работают. Ну, любая структура, она сейчас предоставляет такие возможности. Конечно, еще раз повторяюсь, что требуется прежде всего? Это его реабилитация и его желание двигаться дальше. Тащить за уши, например, насильно, ну, это бесполезно. Мы только создадим прецедент, когда человек на определенном этапе развернется, пошлет подальше всех, и все. И мы просто будем в неприглядном виде себя выставлять. Не надо этого делать. Да, я понимаю желание руководства страны, которое принимает достаточно серьезные решения. Вот еще раз повторяюсь, президент, он очень относится как бы по-теплому. Вот еще бы так сказал, по-теплому. Он болеет действительно за те вопросы, проблемы, которые есть. Но у нас же как? Чем ниже спускается задачи, которые ставятся, тем не всегда в полном объеме она выполняется. Не всегда, может быть, мы по-человечески проходим тот этап, когда мы можем оказать содействие человеку. И вот как раз здесь-то, на этом этапе, объединение общественное, вот я говорю о нашей организации, оно является той основой, площадкой, когда, встречаясь с человеком, мы, во всяком случае, можем понять, что на сегодняшний день, какие проблемы его окружают, и что мы можем сделать для того, чтобы совместно во взаимодействии с другими общественными объединениями, органами государственной власти, оказать ему содействие и помощь. Нет проблем, например, вот у нас попасть в реабилитационный центр. Нет проблем с сопровождением. Вместе с женами, родственниками, кто его может там сопровождать. Пожалуйста, все бесплатно. Еще раз повторяю, все бесплатно. И в то же время возникающий вопрос. Наши санатории, которые могут принять, реабилитировать человека, отправить туда – проблема. Это первое. Начинает фонд искать возможности финансов, как отправить. Второй вопрос. А что, еще и сопровождающий нужен? Удивление вызывает. Значит, есть непонимание, как работает сама система и как, например, с человеком-то работать. Такого понимания, может быть, еще до конца нет. От чего оно зависит? Ну, наверное, больше общаться, больше давать материалов, больше, наверное, предоставлять возможности посещения реальных мест, где проводится реабилитация. Может быть, тогда понимание придет. К великому сожалению, кадровые постоянные изменения, когда с одним человеком работал, он ушел, приходит новый человек, который, ну, как в тумане, ежик в тумане. Приблизительно та же самая ситуация. Но наша задача все равно терпеливо доказывать и объяснять, потому что другого пути у нас нет. Что, например, то, что касается законодательной деятельности, сейчас тоже ребятам предоставлены довольно серьезные возможности и преференции. Вот уровень муниципальных образований проходили выборы в депутатские структуры муниципальных образований. Вот на уровне Московской области 16 ребят, которые прошли специальную военную операцию, они стали депутатами. Наверное, это тоже неплохо. Затем сейчас идет предварительное голосование. Оно касается как Государственной Думы Российской Федерации, так и регионального парламента. Это на уровне всех регионов, где проходят выборы, подготовка к выборам. Партия «Единая Россия» всегда проводит предварительное голосование. Вот у ребят преференции сразу 25%. Он еще не зашел, а ему уже 25% дают. То есть получается ситуация. Я ветеран боевых действий, он ветеран боевых действий. Но у него преференция 25% по количеству набранных голосов. То есть у него довольно серьезная фора. Ну, прояви себя, пожалуйста, в чем проблема? И я скажу, что не всегда идут по пути того, что любым способом, грубо говоря, человека затащить за уши. Нет. Есть подача документов. Вот буквально день назад, так как я являюсь членом президиума Политсовета регионального, Московская областная региональная организация партии «Единая Россия», там одному из участников специальной военной операции было отказано. Два ордена мужества. Все понятно, парень, ты, конечно, герой, все хорошо, но есть определенные требования, которые обязательны для всех. Тебе помощь оказывалась, но ты в чем-то не захотел, решил где-то сам, тогда уж проблема другого плана. Я думаю, это правильный подход. Создаются возможности, но будь любезен, все-таки идти в рамках тех законодательных решений, которые прописывают правила проведения выборов на любом уровне. Есть требования, их нужно выполнять, они для всех одинаковы. Хотя, еще раз повторяю, вам создаются условия. И вот наша, может быть, задача здесь выдвигать своих ребят на этот уровень, готовить их, совместно с партийными организациями на местах выдвигать этих людей. А почему бы нет? У нас прецедент, пожалуйста, независимо, как бы мы ни относились к тому или иному человеку. У нас люди, имеющие проблемы со зрением, два человека находятся в федеральном парламенте, и в региональных парламентах есть представители наших организаций. Это же здорово. То есть такие возможности есть.
1: Галина Ильич, опять продолжить, что вы задали вопрос. Владимир Сергеевич говорил, ведь у нас, когда вы напомните, мы в 88 или 89 году, вы были у нас самым активным организатором, когда вы собрали всех нас, всех по возможности афганцев в этом помещении. Да, и смотрите, тогда ведь не нам ставили что-то, как-то плюшки предлагали. Мы ставили свои вопросы, свои были у нас, претензии. Я, в частности, тогда говорил, помните, что обеспечение оргтехникой для студентов, у нас афганцев, которые пошли учиться среднеспециально, высшее учебное заведение. Как результат штат, да, директор гостиницы «Юность», пусть они слабики, диктофончики, это он подарил, но потом Всероссийское общество слепых приняло решение, и желающие могли приобрести диктофон Sony там, или вот этот магнитофон «Генерал». Да, они стоили деньги, но когда учишься, это в то время было здорово, помощь. Следующее. Вот у нас уважаемый Владимир Сергеевич тогда тоже поставил вопрос перед ЦК комсомола. Здесь вот были первые старые горкома комсомола города Москвы. Яйна была с ЦК комсомола. Почему вот нас, инвалидов, на определенном этапе не пропускают в участие в спортивных соревнованиях? Результат был. Владимир Сергеевич у нас выступал на международных соревнованиях, был победителем. Я опять тоже хочу поддержать Владимира Сергеевича. Все-таки должно быть наше желание. Даже от нас должно исходить. А уже помочь органам власти наше желание как-то вот узаконить, чтобы они могли реализовываться. А так создать для нас все это, а кто будет потом этим пользоваться? Да не захотят они учиться.
4: Поверьте мне, я от души поддерживаю вашу идею, но у нас же сейчас есть индивидуальная программа реабилитации. В нее вписывается все, что надо инвалиду. И согласно ЭИПР мы получаем и тросточки, и магнитофоны, и там еще что-то нам надо. Ну, сопутствующие заболевания у нас есть, и еще что-то для нас надо, может, и таблетки. Вот у меня есть глюкометр, потому что мне надо мерить сахар, опять же, по сопутствующему заболеванию. А ВОЗ, он уже отстранен этим государственными законами. А вы это знаете не хуже меня.
1: Чем ВОЗ отстранен?
0: Только
1: непонятно.
0: Хотел сказать, Галина Ильична, я вам приведу пример. Вот ВОЗ отстранен. Ну, например, Николай задал хороший вопрос, связанный с тем, что да, есть разные направления, по которым может реализовать себя человек. Мы об этом и говорим. Спорт. Но сейчас, по-моему, для ветеранов боевых действий нет ограничений в плане того, где заниматься и чем заниматься. Проблема заключается в другом. То есть вот и фонд проводит большое количество мероприятий, государственных защитников Отечества, Паралимпийский комитет, на местах работают федерации. А мы начинаем что? Вот возвращаясь к тому, что создав структуру, допустим, ассоциацию ветеранов специальной военной операции, создаются другие структуры. Вот ближайший пример. Город Омск. /хоккей. Уже две команды. И каждая претендует на что-то. И самое парадоксальное, в преддверии предвыборной кампании один из депутатов берет за основу одну команду, пытаясь, художественным свистом занимаясь, якобы он оказывает там непосильную помощь, начинает оттирать другую команду. В чем эти проблемы возникают? Предоставление льда. Лед – это очень дорогое удовольствие. И самое парадоксальное, сами же ребята ведутся на это. То есть мы вроде бы инвалиды по зрению, да даже, что уж говорить, внутренний конфликт, который у нас есть сейчас. Все в одной системе, в одной лодке, но конфликтуем друг с другом. Та же самая ситуация и там. Вот, наверное, проблема заключается в следующем. Тебе предоставляются разного рода возможности. Это может быть слабая информированность людей. И второй момент – желание заниматься этим. Но не надо навязывать насильно человеку. Ты должен заниматься этим, да пока он сам для себя решение не примет. Да бесполезно его туда затаскивать. Чем он будет там заниматься? Приходить просто, извините меня, проводить время и, может быть, где-то посидеть за бутылочкой. Другие цели, задачи закладываются. То, что касается вопросов обучения. Создание определенных, так называемых курсов ликвидации безграмотности – ликбеза. Но, наверное, времена сейчас другие. Значительная часть людей, которые находятся в зоне специальной военной операции, я не беру тех, кто находится там, приходит с мест заключения, хотя и там уровень людей иногда есть настолько высок, что мама не горюй. Сейчас есть возможность. Если ты хочешь продвинуться, пожалуйста, заявись, я хочу. Но и в то же время, если ты сказал, я хочу, ты должен двигаться по этому пути.
3: Владимир Сергеевич, можно да? Я тоже добавлю?
0: Да, конечно, пожалуйста.
3: Добрый день, уважаемые коллеги, ветераны.
5: Мне немножко резануло слух то, что ВОЗ остается в стороне от этих проблем, и я категорически не могу с этим согласиться. Во-первых, да, действительно, система обеспечения техническими средствами реабилитации теперь происходит через составление индивидуальных программ реабилитации. Однако те средства реабилитации, которые выдаются по этим программам, они соответствуют федеральному перечню. И благодаря работе ВОЗ и президента ВОЗ, в особенности Владимира Васильевича Сипкина, его работе с федеральными органами исполнительной власти, работе в Совете по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, в 2025 году удалось добиться того, что в этот перечень были включены дисплеи Брайля. А это непременный атрибут, да, обучения незрячих и в средней, и в высшей школе. Также добавлены в этот перечень смартфон, или как они правильно называются, телефон с функцией телефонное устройство с функцией невизуальной навигации. Понимаете, эти устройства, которые реабилитируют инвалидов, в том числе и военно ослепших. Я уже, наверное, и без меня все знают о том, что какая большая работа ведется в ВОЗ с министерствами о квотировании рабочих мест. Сегодня Владимир Сергеевич не раз отметил, что важнейшей формой реабилитации ветеранов СВО является трудовая реабилитация. А механизм квотирования, который всемерно ВОЗ продвигает, и в последнее время приняты нормативные акты, которые достигли того, что квотирование рабочих мест стало реальным практическим инструментом трудоустройства инвалидов, вот это все в самом общем виде, такие вехи, которые благодаря ВОЗ были достигнуты. Так что, извините, не могу согласиться.
1: Владимир Васильевич, на заседании и Центрального управления, и на рабочих еженедельных планерках напоминает, что эти вот фронтовики, эти бойцы, они получают все это услуги вне всякой очереди. Так что, Галина Ильинична, не по возможности, и Всероссийский общество слепых, поверьте, старается не стоять в стороне, не ждать там от государства благ. Мы что можем, со своей стороны делаем. А что там
4: это
1: еще нужно? Еще нужно мне в этой индивидуальной программе по реабилитации, как фронтовику, допустим, что мне нужно? Там все предусмотрено, о чем сказал Эдуард Казбек, что плюс...
6: Галина Ильинична, давайте я немножко поясню, чтобы не было у нас виртуального такого понимания. Я там вроде мой последний вопрос был. Я вам хочу сказать, сегодня на учете во Всероссийском обществе слепых стоит 339 участников СВО. Это официальная платформа People. Могу сказать по округам. 63 центральный, 61 приволжский человек, 73 человека в Южном округе, в Уральском около 40... А? 29. В Сибирском 44 и в Дальневосточном 31. В Северо-Западном, по-моему, тоже 32. Ну вот, коллеги, результаты у нас есть. Я хочу сказать, мы сегодня разработали таблицу. Александр Иванович этим занимался с аппаратом. Занимался я, занимался Рекунов. Сегодня уже эта таблица у Анны Евгеньевны. Они ее приняли за основу и, конечно, будут стараться тех инвалидов по зрению, которые еще не вовлечены, а их порядка на сегодняшний день, которые стоят на учете вот у фонде, порядка 639, по-моему, да? 639. Поэтому, ну, где-то еще половина, да? Поэтому мы с вами этим вопросом занимаемся, Галина Ильинична. Я могу сказать, что реально, находясь вот во всех моментах, мы работаем по путевкам. По путевкам Елена Анатольевна Гельбадамова вместе с Андреем Юрьевичем Рекуновым встречались с новым, так сказать, сказать, специалистам, начальникам управления по, так сказать, вопросам социального обеспечения и, как-то там называется, и оздоровления, да, то есть что-то такое, санаторно-курортного оздоровления, Мариной Ивановной. Понимание полное, она работала в свое время у нас здесь вот, в Минтруде. Поэтому сегодня уже готовится первая партия для Машука, вот и людей, которые будут работать. Ну, что, как яркий вариант трудоустройства, хочу сказать, что инвалиды по зрению у нас уже 2 человека работают в правлениях региональных организаций. Это на новых выборах вот прошли. Вот, это уже 2 человека есть. Астрахань и второй, я, честно говоря, запамятовал. Вот. Поэтому, коллеги, Тамбов и Астрахань, вот уже участники СВО. Значит, что могу еще сказать? Ну, вот Иркутское упаковочное предприятие Всероссийского общества слепых. Дата постройки 49-й год. Ну, Владимир Сергеевич помнит, там общежитие, которое было в страшном варианте, потому что оно к этому предприятию, так сказать, привязано, там, 5-этажное хрущевского, ну, такого даже не хрущевского, еще уже сталинского, наверное, постройки. Ну, вот на сегодняшний день Елена Викторовна Ломовицкая, 9 человек работает на этом предприятии. Участников СВО. Причем они не все инвалиды по зрению, а инвалиды и с ампутацией конечностей, и другие. Один представитель ЧВК, тоже Володя, как и я, ну, так, правда, по 2 метра ростом, ну, вот такой крупный товарищ. Помогают, я вам могу сказать, самое удивительное, они начали, мягко говоря, остужать горячие головы в коллективе, в трудовом. Когда там начали инвалиды по зрению, говорят, зарплата маленькая, вот там 100 тысяч, а у нас вот тут 35-40, это мало. Ну вот он подошел, один из СВОшников на собрании сказал, говорит, беги скорее туда, где 100 тысяч. Ты, говорит, на передке бы побыл, говорит, я бы посмотрел, какие бы ты 100 тысяч завыл бы, говорит, там. Вот сейчас беги, говорит, туда. Вас, говорит, тут общество слепых на руках качает, а вы, говорит, еще сидите и чем-то очень сильно недовольны все. Понимаете? Деньги надо зарабатывать. И вы знаете, коллектив стал, в общем-то, идеально. Работает, работает в унисон, и СВОшники стабилизировали очень обстановку в этом коллективе. Я только это могу сказать. Была там Анна Евгеньевна вместе с замгубернатором Иркутской области Наталья Игоревна. Я с ней встречался, когда был там, вот, на отчетно-выборной конференции. Она услышала, и я вам могу сказать, что реально сегодня работа идет. Вот, поэтому моменты того, что мы как-то уходим, мы наоборот сегодня пытаемся пробить через все вот варианты, в том числе и вот сегодня распечатал там специальные разработанные методички для участников СВО инвалидов по зрению. У нас создал вот наш Логос совместно с Центром реабилитации. Их было создано 400 для Центра реабилитации. Мы их сегодня создаем уже 1000 для того, чтобы разослать и в местные, и наши региональные организации, чтобы они могли, так сказать, руководствоваться, как, что делать с такими людьми, предлагать где-то на медико-социальной экспертизе. Я вот вернулся из Нижнего Новгорода 23 апреля, была отчетно-выборная конференция. Наталья Алексеевна, руководитель офтальмологической медико-социальной экспертизы, я с ней очень давно знаком, прекрасный человек и доктор хороший. Она говорит, Владимир Васильевич, у нас возникает еще одна проблема. Ну, там, говорит, вот этих тяжелых очень долго держат, говорит, где-то вот вне, да, то есть всех вариантов, то есть в закрытых моментах. Вот, говорит, мы только одному инвалидность дали, там один протез. Уже, говорит, вот через Два месяца пришло, давайте еще протез. То есть, видимо, оба глаза удалили. Вот. Но это один вопрос. Их, говорит, пока подолгу держат, не выпускают и не дают никаких о них сведений, кроме вот того, что закрытое. А вот сейчас, говорит, пошла инвалидность, и я вообще-то удивляюсь, идут по два, по три человека в неделю, это одноглазые участники СВО. Вы знаете, что да, с одним глазом третью группу сняли в свое время, да?
0: Сейчас дают уже.
6: А сейчас дают.
7: Да, потому что есть еще сопутствующие заболевания.
6: Ну, и не только сопутствующие. Там есть и много вопросов. И поэтому вот вопросы эти есть. И то, что сегодня мы заключаем соглашение с российским университетом Герцена снова, и наш вообще-то центр реабилитации хлопает в ладоши, потому что это было, вы помните, да, Галина Ильинична, это помню. Было, да, при Брежнове было, и потом, да, то есть варианты такие. Мы будем специалистов воспитывать, уже и реабилитологов, и я думаю, все это получится довольно на хорошем уровне. Но могу сказать, вот из 339 человек 45 только прошли наш центр. Как правило, это идут из Мещерякова. Ну, в Мещерякова есть определенный регламент, но там больше медика, социальная реабилитация, 21 день. Ну, за это человека не реабилитируешь. Особенно инвалида по зрению, научить чему-то в этот период, но только каким-то очень простым навыкам. Понимаете? Ситуация такая. Поэтому вопросы вот эти мы берем на себя, люди у нас проходят и прямо с удовольствием всегда начинают с нами общаться. Я могу сказать, вот Ахматовец Илья Сатаев, Орден Мужества, 12 часов один удерживал, так сказать, объект на это. И он из Термеза, Кабардино-Балкария, я с ним встретился на конкурсе, там был, так сказать, салют победы, он, мы с Сергеем Матвеевичем, да, были, Сергей Матвеевич здесь, вот, и я хочу сказать, что сегодня он прошел Мещерякова, прошел наш центр и спокойно обрел уже, обучился массажу и занимается уже массажем, в Строгино живет. Ну вот, вместе с супругой. Поэтому варианты, понимаете, когда человека вот вовремя поддержать, показать ему направление, у них все получается. А вообще был вот, знаете, так вот с тросточкой, тросточку перед собой, вот так вот стучит, идет, ну и очень так, знаете, медленно, огромный парень, то есть где-то под 2 метра рост, там такой весь от атлетического телосложения.
8: Боялся
6: шагнуть, вот понимаете. Ну а сейчас, пожалуйста, бегает, жена говорит за ним, я, говорит, за ним не успеваю, понимаете. Да. Ну вот, поэтому вопрос такой. Поэтому, коллеги, мы работаем, и работаем, я хочу сказать, на хорошем уровне. Есть, наверное, примеры и Валентины Ивановны, ну и с теми, кто был в зонах и пришел. Ну вы знаете, это тоже человеческая судьба. Вот ее никуда не деть. Вот понимаете, человек из зоны, не из зоны. Вон у Валентины Ивановны там Гальгенганс, я его в письмах...
9: Нет, он не СВОшник.
6: Ну я знаю, кто он у вас. Поэтому 13 лет отсидел. Ну что?
9: 17.
0: Уважаемые вот. Коллеги, ну что тут мериться, сколько лет отсидел?
6: Да.
0: Главный смысл
6: вот.
0: Заключается
6: ну, тоже
0: в том, что тоже
6: жалуется,
0: люди.
6: Привык. Ну то есть человек, конечно, со своим определенным вариантом, как сказал Владимир Сергеевич, они хотят себя как-то в жизни определить и сделать для себя максимально все, ну, комфортно, да. Поэтому их тоже надо понимать, мы все эти письма отвечаем, понимаем, что там работа ведется и все остальное. Поэтому мы не скажем, я не скажу, что мы плохо в этом направлении работаем, и инклюзия, она у нас практически сейчас по предприятиям везде идет. Вот недавно рассматривали письмо, кстати, вот Николай Саныч не случайно ко мне по машине обратился. по поводу протеза спортивного человеку, у него нет руки и зрения, да, ну вот ситуация такая, отказали практически везде, ну вот потом все-таки мы этот вопрос решили, выделили ему, все это сделали, поэтому я думаю, что реально ситуация через тот же фонд, Анна Евгеньевна, там посмотрели, и все вопросы были решены. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем в этом плане понимать, что мы ведем большую и кропотливую, хорошую работу. Вот так что и с СВОшниками в том числе. Спасибо.
0: Дорогие друзья, у нас есть определенный регламент, день сегодня насыщенный. Я предлагаю подвести итог.
6: Александр Иванович хочет немножко, можно конечно.
0: Александр Иванович, да. Давайте только коротко.
6: Коротко.
8: Да, очень коротко. Я хочу Александр добавить по поводу взаимодействия и привлечения ребят, которые сейчас находятся вне нашего доступа. Мы плотно работаем с фондом социального страхования, простите, с фондом «Защитники Отечества», и достигнуты договоренности. То, что у нас есть определенная база на ребят, которые есть в списке фонда. И мы будем работать следующим образом, чтобы вы понимали, на местах, без каких-то либо документов, пока мы не договорились о том, что будут определенные документы с нашей стороны, но мы напишем в региональной организации то, чтобы выходили на представителей фонда и через них выходили на контакты с этими ребятами. Так что эти договоренности есть. И просьба такая, если какие-то будут задержки, непонимания со стороны работников фонда, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы будем уже через центральный фонд работать с ними.
6: Николай Александрович,
8: да, спасибо.
0: Уважаемые коллеги, еще раз повторяюсь, регламент очень жесткий, поэтому давайте мы, наверное, подведем итог нашему заседанию. То, что касается первого вопроса повестки нашего заседания. Да.
9: Уважаемые коллеги, Владимир Сергеевич, Владимир Васильевич, вице-президент здесь присутствует. Говорить нечего, что Совет ветеранов вот при Центральном управлении работу за эти 5 лет провел на хорошем уровне. Поднял эту работу на более высокий уровень. Поэтому я на чем хочу остановить внимание наше. Вот, столкнувшись с положением дел по контрольно-ревизионным комиссиям в системе ВОС, выяснилось, что определенное время, времена разные бывают, не было единой системы работы контрольно-ревизионных органов. Они были отданы, как говорится, председателями региональных организаций. Ну и в зависимости от уровня этого председателя и соответствующего, так сказать, уровня работы. И вот на что хотел обратить внимание, пока вот являюсь членом Совета ветеранов эти годы, тоже обратил внимание на что. Да, наш совет, вот, как говорится, федерального значения, работает хорошо. Проблемы актуальные ставит в повестке дня и делает многое для их решения на уровне федерации. Но что, ведь в общем-то на местах опять-таки то же самое. Нет единой системы работы с ветеранами. В каждой региональной организации, в зависимости от уровня председателя и руководства, а руководство везде, к сожалению, не одинаковое. Хотя наш президент, вот Владимир Васильевич, за эти годы многое сделал и добивается, чтобы центр работ сегодня действительно сместился на региональный уровень, чтобы повысить роль региональных организаций. И вот получается, что жизнь показывает, что каждый совет ветеранов, где он имеется, работает что-то. Я не говорю, что нигде не работает. Где-то формально числится. И вот отчетные конференции показывают, что во многих организациях, в отчетных докладах, или умалчивается о работе общественных советов и комиссий, в том числе особенно Совета ветеранов. Такая тема, она не очень удобная для руководителя региональных организаций. И формальное такое отношение есть и есть, а работы нет. Конкретные, персональные, с каждым. В том числе и с ветеранами афганской кампании, с ветеранами специальной военной операции. Поэтому у меня вот такое предложение. Для того, чтобы было выстроить единую систему, а жизнь все равно потребует с нас такое, чтобы на совете ветеранов нашем, при центральном правлении, иногда не просто давать общее, так сказать, положение, состояние дел, а заслушивать отдельных руководителей региональных организаций о работе с ветеранами. И для того, чтобы этот опыт, хороший сначала, они есть такие организации. Я знаю и в Питере, и в Москве, в столицах, да и в Татарстане, например, знаю то же самое. Для того, чтобы при заслушании делать выводы, их опыт распространять. И чтобы действительно, по крайней мере, работала такая система, чтобы совет ветеранов при центральном правлении не только был руководящим органом в этой системе, знал это положение дел в этой системе, но и по возможности наводил порядок в этой системе, а это очень важный вопрос. Говорить нечего. Ветераны ВОЗ, ветераны афганских, чеченских событий. Сегодня ветераны специальной военной операции. Это особая категория. Это люди замечательные, прекрасные, являются для нас образцом жизненной позиции активной. И вот разрабатывать, может быть, Владимир Сергеевич, изучая опыт, непосредственно заслушивая лучших организаций положения дел, на основе этого, может быть, разрабатывать какие-то рекомендации, не методические, это слово не подходит, но рекомендации именно, как нужно строить эту работу на местах, потому что на местах она по-разному. Я пользуюсь моментом и хочу еще непосредственно не работы коснуться, а руководителя Владимира Сергеевича. Ему недавно исполнилась юбилейная дата у него в личной жизни. Позвольте поздравить вас. Я не мог дозвониться до вас, вы занятый человек.
2: Он очень занятый.
9: Ветеран афганской кампании. Здесь присутствует и тоже заслуженный в этом отношении человек. Активный очень в системе. ВОЗ, полномочный представитель президента ВОЗ Центрального федерального округа Сарычев Николай Александрович, тоже участник ветеранов. Уважаемые ветераны афганистанских кампаний всех. Мое отношение к вам, я как раз написал, а это посвящаю Владимиру Сергеевичу к юбилею, да и Николаю Александровичу. Ветераны Афгана, свет заблудшим в ночи. Нынче вы в разных странах, где свои, где ничьи. Воспевать не устану вас, что клятве верны. Подвиг ваш, ваши раны той особой войны. Больше нет той державы, той великой страны. Честь ее, ее слава, вы, России, сыны. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Уважаемые коллеги, принимаются все критические замечания, но роль ведущего любого мероприятия – это соблюдение регламента, потому что большой комплекс мероприятий. Поэтому мы всегда запаздываем. Для того, чтобы подвести итогу, то есть заключительная часть нашего мероприятия. По первому вопросу хотел бы отметить, что Всероссийское общество слепых, мероприятия, которые планировались и были проведены в 2025 году, были проведены на самом высоком уровне. Это и вопросы 80-летия победы советского народа, и в то же время это вопросы проведения мероприятий, связанные со столетием Всероссийского общества слепых. Это, я думаю, с этой оценкой согласятся все. Здесь каждая региональная организация достаточно большое количество мероприятий провела. Не хотелось бы углубляться в эти цифры, кто лучше, кто хуже, занимаются там, не занимаются. Оценка деятельности любой организации прежде всего дается конференцией и съездом в целом. Это как бы первая часть. Вторая. Вопросы, связанные с участником специальной военной операции. Всероссийское общество слепых на сегодняшний день сформулировало ряд серьезных предложений, которые были выведены на уровень руководства нашей страны законодательных исполнительных органов власти. По ряду предложений, связанных с тем, что сформулировано Всероссийским обществом слепых, принято решение. И об этом можно говорить, не стесняясь. В том числе и взаимоотношения с общественными объединениями, с Фондом защитников Отечества. Подписанные соглашения, работа на местах на сегодняшний день приносит конкретный результат. Вопросы реабилитации, то есть та часть, которая является основой Всероссийского общества слепых, на сегодняшний день предоставляет возможности участникам специальной военной операции реализовать себя в рамках деятельности Всероссийского общества слепых. О чем говорят уже цифры. Из общего количества данных 600 с лишним человек, 339 находится уже во Всероссийском обществе слепых. Это довольно серьезный показатель. И наша задача заключается в том, чтобы эта работа и дальше двигалась в этом же направлении. Есть предложения законодательные, которые требуют непосредственно решения на сегодняшний день. Эти вопросы связаны с прохождением ВВК. Это достаточно серьезный вопрос. Это вопросы, связанные с оказанием поддержки государства Всероссийского общества слепых в сфере создания условий, а мы говорим о предприятиях. Это и модернизация предприятий, где государство тоже может принять участие. Почему? Потому что новые создаваемые места. И в то же время это размещение заказов со стороны государства. Кажется, еще раз, тема неоднократно обсуждаемая, но она требует еще раз постановки этих вопросов. Это могут быть совместные программы, довольно серьезные. Теперь то, что касается вопросов работы непосредственно Советов ветеранов на местах. Наверное, это в первую очередь задача руководителя организации и правления самой организации. Потому что Советы ветеранов при правлении организации. И если правление не посчитало необходимым уделить этому внимание, ну тогда всем сидящим нам грош цена. Не заставлять сверху хлестать кого-то и говорить «вы должны». Вы просто на местах посмотрите, как работает эта система в целом. Наверное, это будет более правильный подход.
10: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали аудиоверсию заседания Совета ветеранов при Центральном правлении Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
11: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
12: Переход улицы Усиевича разрешен.
11: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
13: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
11: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
12: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
11: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
14: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
15: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
16: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
17: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
18: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
19: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я

0: Украины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Димитровграде прошел финал 3-й международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал 3-й международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северокавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с девятиклассниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Наш сегодняшний выпуск мы посвятим самому главному празднику для нас – Дню Великой Победы. На территории России нет такой семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. У каждого есть предки, которые помогли спасти землю от фашизма. Именно их ратный и трудовой подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться ими. В мае 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду Тухманову с предложением создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию Победы, и в Союзе

композиторов был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. Буквально за несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал свои стихи соавтору. Тухманов очень быстро написал музыку, и песня успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила супруга Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. Но никакого места песня «День Победы» не заняла. Прослушивание песни вызвало болезненно острую реакцию старших коллег Тухманова. Против песни прозвучали резкие высказывания, о чем вскоре стало известно на гостелерадио. Примерно в это же время на «День Победы» обратил внимание Лев Лещенко. Позже он вспоминал. «Ко мне подошел один из редакторов «Юности» и сказал, что есть хорошая песня, которую зарубили на худсовете. Я заинтересовался, кто ее записал. Оказалось, Таня Сашко, жена композитора Давида Тухманова. Спрашиваю, а есть клавир какой-то? Да, говорят, есть и клавиры, партитура, вот они лежат. Я с Тухманом даже не стал тогда разговаривать. Просто сказал, хорошо, возьму ее в поездку, может, что и удастся. Буквально в поездке мне ребята из «Мелодии» сделали легкую аранжировку, и мы решили попробовать». В конце апреля 1975 года в Алма-Ате состоялась премьера песни. И я увидел, что с залом творится нечто невероятное.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

0: В бой идут одни старики. Советский художественный фильм режиссера Леонида Быкова, повествующий о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Вышедший на экраны в 1974 году фильм собрал более 44 миллионов кинозрителей, став четвертым в прокате и единственным в десятке самых кассовых фильмов того года, посвященным тематике Великой Отечественной войны. Фильм, режиссура и актерская работа были также отмечены наградами республиканских и международных кинофестивалей. Множество фраз героев картины разошлись на цитаты, став частью советского и постсоветского фольклора. Визитной карточкой фильма является песня «Смуглянка» в исполнении певца Мурада Садыкова. У нас есть уникальная возможность послушать обращение Мурада Садыкова к Леониду Быкову и песню «Смуглянка» в его исполнении.
1: В день 30-летия Победы я смотрел фильм «В бой идут одни старики». И вдруг в самом начале фильма зазвучала «Смуглянка» в моем исполнении. Я от души был растроган и благодарен режиссеру фильма Леониду Быкову за такое доверие к моей работе. В фильме песня оборвалась. Ее прервала война. На то она и война, жестокая и беспощадная. Пусть песни звучат до конца. Сегодня, завтра, всегда.

Люблянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. От смуглянки, молдаванки.

«Песни «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Киргофом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел на Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

0: Артема Светлана Савицкая.
1: Изделия, которые родились в рамках проекта, это кукольный домик. В нем собрана вся мебель из натурального дерева, паркинг и машинки из натурального дерева были переданы в специализированные ясли-сад для детей с нарушением зрения номер 30 города Мозыря. Потому что это очень большой садик, там очень много деток. Нам его подсказала Наталья Александрович, которая была в нашей команде. Она помогла нам найти этот садик. Мы созвонились с заведующей, рассказали, что это будет у нас за проект. Она обрадовалась, и вот мы поддерживали с ней связь.
0: Как вам кажется, почему важно для деток с нарушениями зрения иметь такие игрушки, которые изготавливает ваш сын? Чем был обусловлен этот выбор?
1: Вы знаете, мы сами прошли очень длинный путь со своим ребенком. Артем ходил в специализированный детский садик для детей с нарушениями зрения. И свой первый кукольный домик он сделал для своей сестры еще в 8 лет. Этот домик до сих пор хранится в нашей семье, в его мастерской. И часто, когда у него спрашивают, он говорит, что главное уметь обращать внимание на такие мелкие детали. Они иногда приходят в нашей жизни, но мы на них не обращаем внимания. Со временем он, когда отучился, немного поработал. Конечно, он у нас человек творческий, потому что в семье очень много у нас есть художников, и дедушка, и дядя. И, наверное, Артему передалась вот эта немножко стезя такая художественная. Он решил изготавливать игрушки для детей. Наверное, ему очень близко все то, что тяжело потрогать. Нужна какая-то тактильность в игрушках. Ему очень важна безопасность и очень важно, что ребенок не сломает эту игрушку. И в то же время он благодаря этой игрушке научится переходить дорогу, уступить дорогу, обратить внимание на светофор, что касается паркинга. Ну, вообще, я считаю, что это важно не только для деток с нарушением зрения, для всех детей.
0: Насколько глубокие нарушения зрения у вашего сына для понимания?
1: На сегодняшний день у него только один глаз, и на этом единственном глазу отслойка оперированная. То есть ходим по острию ножа каждый день. И нас это беспокоит тоже каждый день, но мы просто видим его увлеченность, и мы просто не имеем права ему запретить. Мы бы очень-то хотели сделать, потому что у него есть хорошее образование, его приглашали работать. И мы тоже говорили, сядешь в кабинете и будешь сидеть, но он сказал нет. И мы, когда видим, как горят его глаза, что он хочет это делать, и когда он видит готовое изделие, дорогого стоит. Поэтому он делает такие игрушки и дарит их во многие детские сады вообще Республики Беларусь. Они есть и в детских садах, и в центрах игровых, и в ТЦСОН города Жлобина, и в коррекционном центре, и в социально-педагогическом центре, где детки, которых забирают из семей. Такие изделия есть. А данный проект родился потому, что мы, когда вступили в БелТИС, это было в том году. Мы сразу увидели конкурс. Ну и здесь мы сразу решили принять участие, чтобы подарить такие игрушки еще и в другие города и другим детям.
0: Расскажите о ходе вашего проекта.
1: Работа началась сразу. Мы закупили фанеру, все необходимое. Артем нарисовал программу, создал в компьютере, все это вырезал на лазерном станке. Подготовка, конечно, очень долгая, кропотливая, потому что только красятся домики 3 раза с разницей в несколько дней. Потом они собираются 2 раза, разбираются, шлифуются, чтобы уголки все были ровненькие. На работу одного домика уходит не меньше 2 недель. А что касается уже игрушек мебели, то в одном наборе мебельном больше 75 деталей, которые затачиваются еще и вручную. Когда все было готово, мы освещали свой проект в СМИ вместе с нашей командой. Хотелось поблагодарить Поборцеву Татьяну, Александрович Наталью. Это наша команда, которая шла с первого дня и до последнего с нами. И потом отправили наши домики в детский сад города Мозыря. Была погода холодная, сами мы поехать не смогли, но мы очень старались, чтобы домики пришли вовремя, к новогодним праздникам, к Рождеству. Так оно и получилось. Самая большая радость, не знаю, как для детей, для нас была радость, когда мы увидели эти фотографии.
0: Как закупались материалы? То есть это же тоже определенные финансовые вложения, не считая саму работу, само изготовление.
1: У Артема ИП, и он с расчетного счета со своих средств перечисляет на бобруйский фондок деньги. Потом едет в Бобруйск с папой на машине, папа за рулем. Забирают фанеру, краску, лаки по магазинам, привозят к себе в мастерскую и делают это у себя. Спонсоров мы не искали, мы делаем все сами.
0: Как давно Артем занимается производством таких игрушек?
1: Где-то 4 года, когда Артем открыл свое ИП, разработал макеты всех игрушек, создал свою страницу, сайт, и только тогда мы начали заниматься именно детскими игрушками. Потому что это, наверное, самое приятное, что можно создавать. Мы думали о разных направлениях, но остановились на этом, потому что когда мы видим благодарные отзывы, видео, когда ребенок получает домик или паркинг, или кухню, это дорогого стоит. Наверное, эти эмоции помогают нам найти дальше и работать еще больше, потому что работаем мы и по ночам, и

0: Меня привлекают к покраске домиков, когда это необходимо, потому что мы не успеваем. Эта работа, она, наверное, приносит не только финансовую какую-то стабильность, но моральную, наверное, здесь даже в большей степени.
1: Светлана Анатольевна, вот номинация «Социализация». Немножко вы рассказали о том, что через игрушки, да, которые изготавливает ваш сын, социализируются в какой-то степени и детки, которые с ними играют. Как вам кажется, такая деятельность поспособствовала ли как-то в свое время социализации непосредственно вашего сына?
0: Безусловно. Вы знаете, когда был наш ребенок маленький, он мог провести за сборкой каких-то деталей по 8 часов. Это развивает настолько моторику, чего очень не хватает нынешним детям, ведь они сидят сейчас все в телефонах. А моторика, у нас же вот все на кончиках пальцев. В дальнейшую жизнь мы идем с тем, что получим в детстве. То же логическое мышление, тактильные навыки, какое-то воображение.
1: Специальную премию в номинации «Социализация» жюри присудили проекту унитарного предприятия «Светотехника» «Обилтис». «Мы вместе». Руководил им заместитель директора по идеологии, кадрам и социальному развитию Владимир Кривой, а также проекту Ивановского ТЦСОНа «Активно жить здорово». Руководитель, директор Ивановского территориального центра социального обслуживания населения Виктория Головчук. Поздравляем победителей и напоминаем, что в следующих выпусках расскажем вам о лучших проектах других номинаций. Не пропустите!

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Радио ВОС.

0: из регионов.
1: 23 апреля в Ставрополе состоялся 25-й юбилейный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Я радость нахожу в друзьях». Со всего Ставрополья в этот день съехались в Краевой центр развития творчества детей и юношества имени Юрия Алексеевича Гагарина талантливые артисты и мастера художественного творчества. Уже в 10 часов утра в фойе открылась выставка декоративно-прикладного искусства, с авторами которой мы хотим познакомить наших радиослушателей. Начнем наше знакомство с мастерицей из местной организации Всероссийского общества слепых города Георгиевска.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Антропова Огулсултан Сеть Петаловна. Я занимаюсь творчеством после погибшего сына. И вот после этого я решил себя отвлекать. И вот начала я с оригами. После оригами пошло у меня дальше по делу поделаться. Но я делала лебеди там, танк делала, голуби. Жар птицы, ну, много чего я делала. Я уже здесь на фестивале два раза была, это уже третий раз я приехала с сумочками. Вот сумочки у меня сделаны со шнуров.
2: Скажите, пожалуйста, кто-то помогал вам научиться плести из шнуров, или вы освоили эту технику самостоятельно?
3: Нет, это я сама освоилась, посмотрела в интернете, что как, чего делают. Мне вот понравились сумочки, я вот решила сделать вот такую сумочку.
2: Дорогие радиослушатели, я потрогала сумочки. На самом деле, очень интересная работа. Я бы хотела себе такую сумочку приобрести. На выставке представлены и работы мастеров из Кисловодска. О них расскажет председатель Кисловодской местной организации Веретенникова Светлана Ивановна.
4: Первое у нас изделие из мыла. Разные фигуры. У нас здесь и букеты, и животные, и я даже не знаю, как их назвать. Ну, вообще, в основном животные.
5: Ну да, единороги, да. Уточки.
4: Львы, тигры, уточки, зайчики. И букеты из роз. Сделано мыло в виде роз, ручная работа. Букеты прямо вот красивые.
2: Здорово.
4: Так что вот так вот пока.
2: Расскажите, пожалуйста, о ваших мастерах. Кто создает эти прекрасные произведения?
4: У нас есть такая Екатерина Николаевна Золотаревская. Она занимается этим уже давно. Произведения из керамики создает Тимир Булатов Казбек Мажитович. Он делает здесь поделки, сделанные с обжигом. Здесь на этой выставке представлены медведь, черепаха, орел, слон, кувшин, ваза, фляжка и башмак. Это все сделано из керамики, все очень красивое.
1: О мастере из Георгиевска, полностью потерявшем зрение в ходе специальной военной операции, рассказала руководитель Ставропольского отделения Фонда «Защитники Отечества» Оксана Николаевна Романенко.
6: В этом фестивале принимает участие наш участник специальной военной операции, который стоит на сопровождении в фонде, и мы поддерживаем, это Виктор Алексеевич Лосев. К сожалению, он потерял полностью вследствие черепно-мозговой травмы, боевой травмы зрения. И мы отработали его пребывание в центре Мещерякова в Подмосковье для того, чтобы он смог научиться ориентироваться в жизни, ну и, соответственно, получить специальность. Он научился плести изделия из ротанга и сейчас это делает активно. Причем он уже продает свои изделия и рекламирует. Участвует во всех мероприятиях у нас. Плюс к тому, его научили работать с ноутбуком, с компьютером. Он уже легко взаимодействует с техникой. И вот сейчас мы прорабатываем вопрос направления в очередной центр его, для того, чтобы он научился плести из натуральной лозы. И дальше уже плести не только изделия маленькие, ну, такие корзины, но и мебель.
1: После выставки гостей фестиваля ожидал прекрасный гала-концерт. О том, как проходит довольно строгий отбор концертных номеров, рассказала министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Викторовна Мамонтова.
0: Просто в какой-то момент решили, что это нужно, что это важно, что это, ну, скажем так, одно из средств социальной реабилитации людей, и начали проводить. И уже, вот не изменяя этой традиции, 25 лет подряд, начиная с 2001 года, то есть ни одного ни год у нас не было перерыва, мы все время его проводим. Отбор сначала проходит у нас фестивали в районах и в городах края. У нас 33 муниципальных образования, вот в каждом муниципальном образовании проходит отбор. То есть люди подают заявки, это абсолютно заявительный характер. Кого-то мы знаем уже, кого-то инициативно сами включаем, но кто-то заявляется сам. Вот новенькие все заявляются самостоятельно почти всегда. Очень хорошо помогает общество у нас инвалидов, слепых, глухих. Они очень активны, их члены очень активно участвуют в этом во всем. Проходят районные и городские фестивали. На них определяются победители конкурсной комиссии. И уже потом этих победителей работы представляются на суд краевой комиссии. Здесь, безусловно, создается специальная комиссия из представителей культуры, творчества. И уже эта комиссия определяет вот номера, которые пойдут на гала-концерт.
1: В этом году от Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых прошли отбор 4 концертных номера. Давайте вместе с вами погрузимся в праздничную атмосферу гала-концерта и послушаем эти прекрасные выступления.
7: Активная жизненная позиция, сила духа, жизнелюбие и оптимизм участников коллектива «Восток» под руководством председателя городского общества слепых Татьяны Николаевны Кус служат примером для жителей города Невеноста.
8: Это наши. И удивительные женщины, их спутники энергичны, деятели, полны вдохновения, убеждая всех, что суть активного долголетия – жить не только долго, но и оставаться востребованным, активным и бодрым.
7: Совсем скоро Россия и весь мир будут отмечать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. День победы – это праздник, объединяющий поколения.
8: Мелодия вальса в этот день – символ торжества жизни над смертью, мира над войной, напоминание о том, насколько важен каждый мирный день и о необходимости помнить уроки прошлого, чтобы не повторять ошибок.
7: Давайте вместе перенесемся в военное время, вдохнем его аромат.

0: которые годы Великой Отечественной войны помогали громить немецких захватчиков,
1: Сатурн навестил Глебыча.
2: Это песня о любви и преданности, о важности чувств даже в самые трудные времена. Она объединяет поколения. В 70-х годах после выхода кинофильма «В бой идут одни старики» ее запела вся страна. И сегодня, в 21 веке, «Смуглянка» продолжает звучать на разных языках.
0: В нашем концерте легендарную песню исполняет учитель музыки школы-интерната номер 18, преподаватель теоретических дисциплин детской музыкальной школы имени Сафонова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, руководитель образцового детского коллектива «Хор Добродеи» Вячеслав Куликов. Город-курорт Кисловодск.

0: вашей овации Вячеслава Куликова. Член Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых Мария Матеева.
1: Еще обучаясь в школе, Мария Егоровна увлеклась художественной самодеятельностью, которой занимается до сих пор, продолжая активно участвовать и побеждать в городских, краевых и всероссийских творческих конкурсах и фестивалях.
0: В ее исполнении прозвучит удивительная ретро-песня. Она о золотой осени и о том, как собирая в лесу грибы, можно найти свою вторую половинку.
1: Песня «Грибы-грибочки» на сцене Мария Матеева.

0: Мы говорим «да» диалогу, «да» дружбе, «да» нашему общему будущему.
1: Пусть 2026 год станет для всех нас временем, когда каждое доброе дело, маленькое или большое, будет кирпичиком в здании единства. Ведь Россия сильна не стенами, а связанной между людьми.
0: Тимирон и Ренат Наймановы уже становились победителями краевого фестиваля художественного творчества, представляя Невинномысское городское общество слепых.
1: Участие в фестивале послужило для них творческим стартом. Выступление на большой сцене вдохновляет на новые свершения. Они ставят перед собой цели и достигают их.
0: Нас

0: Впечатлениями от гала-концерта хотят поделиться его участники из Невинномысской, местной организации Всероссийского общества слепых.
1: Меня зовут Уст Татьяна Николаевна, я являюсь председателем общества слепых и сейчас пока по совместительству руковожу нашим коллективом танцевальным «Восторг», который существует уже около 3 лет и включает в себя массу творческих людей. И вокалистов, и танцоров, и мастеров по декоративно-творческому. Но сегодня на этом фестивале мы представляем танец при живом вокальном исполнении Ивановой Любовь Евгеньевны.
0: Любовь Евгеньевна, прекрасно спели. Хотелось бы спросить, каковы ваши впечатления? Как вы себя чувствовали на сцене? Что вам дало участие в этом фестивале?
2: Ну, фестиваль всегда вдохновляет, придает особый стимул, дает в жизни много самого светлого, самого теплого. От фестиваля у меня осталось только самое-самое хорошее впечатление. И хочу конкретно сказать о своем восторге коллективе танцевальном. Я тоже участница этого коллектива, но на данный момент мне выпала такая честь — вокальное исполнение в этом танцевальном коллективе. И, конечно же, я стараюсь как можно выразительнее спеть, чтобы понимаю, что когда пою, им легче под мое сопровождение танцевать. Их это как-то тоже, видно, воодушевляет.
0: Дорогие радиослушатели, ну, я думаю, вам запомнился яркий номер молодых людей из Невинномысска «Знаю, будет», да, любимейшая песня группы 7Б, песня, можно сказать, нашего детства для многих, начала 2000-х. Ребята, каковы ваши впечатления от данного фестиваля?
3: Ну, мне лично все очень понравилось. Как вообще, ну, оформлен был концерт. И довольно-таки атмосфера такая дружеская была.
0: Вы родные братья, да?
3: Да.
0: Ребята, скажите, пожалуйста, Тимерлан и Ренат, как давно вы начали заниматься музыкой?
3: Ну, лично я занимаюсь музыкой уже с самого детства. То есть, ну, на сцене я уже достаточно-таки давно. Вот. А вместе выступать мы начали буквально 3 года назад. То есть все началось с обычных песен под гитару. И вот сейчас как раз-таки мы и продолжаем свою деятельность.
0: Ведете ли вы какой-нибудь блог? Выкладываете ли вы где-нибудь свои выступления в интернете? Где вас можно послушать?
3: Я являюсь аранжировщиком и выпускаю свою музыку. То есть у меня выходят свои песни. Их можно послушать на всех площадках, в Яндекс.Музыке, ну, вообще везде.
0: А также, как найти?
3: Темир. То есть латиницей Темир. Можно в любом ресурсе меня найти. В Яндекс.Музыке, в ВК, на различных площадках. Вот. А также и социальные сети активно веду.
0: Немного грустно от того, что завершился 25-й юбилейный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Я радость нахожу в друзьях, но мы верим, на следующий год в Ставрополе вновь соберутся вместе талантливые артисты и мастера декоративно-прикладного творчества.
4: Материал подготовила Дьякова Юлия.
5: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Имя сегодняшнего нашего героя и следующей программы, она тоже будет ему посвящена, думаю, хорошо известно радиослушателям. Думаю, почти всем радиослушателям. Ибо до сих пор пишутся песни на его стихи, и давно уже пишутся. Но мне бы хотелось представить не очень известные произведения, написанные на его стихи. Итак, наш сегодняшний герой – поэт-песенник Илья Резник. В 2018 году ему исполнилось 80 лет. Я не стал делать попурри. Я думаю, что если я назову такие песни, как «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня» и другие, которые пела Алла Пугачева, сотрудничество с ней очень долго продолжалось, более 25 лет. Она исполняла песни на стихи Ильи Резника. Ну, конечно, не только на его стихи, но очень много. Такие песни, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Чарли», которые исполняла Лайма Вайкуле. Были и другие композиторы, не только Раймонд Паулс писал на стихи Ильи Резника. Такие песни, как «Земляничная поляна» и «Солнечные часы» Владимира Мигули, «Яблони в цвету» Евгения Мартынова. Все эти песни дожили до наших дней, издаются или издавались, во всяком случае, на современных уже носителях. И я думаю, что их названий достаточно, чтобы вы их вспомнили. А если даже какие-то из них вы не вспомнили, я думаю, вы легко найдете их, как я уже сказал, даже на современных носителях. И две наши сегодняшние программы я бы назвал скорее так: «Малознакомый Илья Резник», потому что кое-что, конечно, из известных песен прозвучит, но будут и малоизвестные песни. И начнем мы как раз, скажем так, с визитной карточки Ильи Резника раннего. Он начал писать стихи к песням еще в 60-е годы, но они в основном не записывались на грампластинки, в нотах только издавались, и там где-то на радио писались. Но вот песня, которую мы сейчас услышим, после нее стало все больше и больше появляться песен на стихи Ильи Резника. А песня эта называется «Золушка». Музыку написал Игорь Цветков. Исполнит песню недавно ушедшая от нас певица Людмила Сенчина. Первой исполнительницей песни была Таисия Калинченко. Но Таисию Калинченко мы с вами еще сегодня услышим. А как-то песня так закрепилась за Людмилой Сенчиной. Давайте вспомним сейчас эту песню.

Илья Резник родился в Ленинграде в 1938 году. Отца его звали Леопольд. Но случилось так, что отец погиб в 1944 году во время Великой Отечественной войны, а мать вскоре вышла замуж за другого человека, и тот был против того, чтобы воспитывать Илью. И шестилетнего мальчика взяли дедушка с бабушкой. И надо сказать, что еще зиму 1941-1942 годов, вот блокадную ту зиму, Илья провел тоже с дедушкой и бабушкой. Потом они эвакуировались на Урал. Так что вот с 6 лет его растили дедушка и бабушка, и дедушка дал ему свое отчество. И полное имя таким образом нашего сегодняшнего героя – Илья Рахмиэлевич Резник. Ну, потом они после эвакуации вернулись в Ленинград. Школа, как обычно. Да, я забыла сказать, что это дедушка и бабушка по отцовской линии были. После школы Илья работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим сцены в театре. Ну, театр, видимо, манил, и в 1958 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1965 года числился в труппе театра имени Комиссаржевской. Ну, играл, конечно, небольшие роли в массовках, где-то в кино, даже не указана его фамилия там. Но уже в 60-е годы, параллельно с работой в театре, начал писать стихи к песням. Ну, я уже сказала, что мало что из того периода сохранилось, почти ничего. В 1972 году он уходит из театра и занимается уже только песенной поэзией. Вот сейчас и прозвучит одна из песен на стихи Ильи Резника, конечно, уже более позднего периода. «Мой Фердинанд» называется эта песня, музыка Завищевского. Исполнит песню, как я и обещал, Таисия Калинченко.

1975 году Илья Резник награжден «Золотой лирой» на конкурсе «Братиславская лира», ежегодном конкурсе песни, за песню «Яблони в цвету», музыку, которую написал Евгений Мартынов. Но, как я сказал, мы ее слушать сегодня не будем, поскольку, думаю, вы ее и так хорошо знаете. Песня до сих пор периодически звучит в эфирах. В 1978 году на сцене Камерного еврейского музыкального театра состоялась премьера оперы «Мистерии» на стихи Ильи Резника «Черная уздечка для белой кобылицы». Опера была на идише, музыка и постановка Юрия Шерлинга. Когда-то еще в 60-е годы, вот такой биографический факт, которого я не знал, Илья Резник писал пародии для знаменитого пародиста Виктора Чистякова. Ну, а выпуск сегодняшней нашей программы подходит уже к концу, и в завершении мне хочется, чтобы мы послушали еще одну не очень известную песню на стихи Ильи Резника. Она называется «День и ночь». Музыка Отара Тевдорадзе. Скорее всего, что это такой русский перевод. Исполнит песню Нани Бригвадзе. У нее тоже юбилей в 2008 году. Ну, пока еще нет этого юбилея. Просто Нани Бригвадзе редко поет, и я думаю, что в этом году можно вспоминать песни в ее исполнении. Итак, Нани Бригвадзе, Отар Тевдорадзе, Илья Резник, «День и ночь». А на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что будете слушать следующую программу, в которой мы расскажем вам о творчестве Ильи Резника. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

твои, и знакомого стука в дверь, день и ночь я молюсь судьбу, чтоб мой дом был тобой согрет, день и ночь я тебя забуду.

Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам.

0: сигналом не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
2: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
1: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры? И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
2: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющие обязанности вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
1: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий незрячих людей?
2: Ну, вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми, и во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
1: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базой предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
2: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и Кисловодское предприятие, и Ставропольское не смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну и если проверять досконально с Министерством труда и с прокуратурой, ну этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать, потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие «Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом. Получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
1: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
2: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центры реабилитации, Министерство труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Ну, в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации, на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя 100-летний опыт Всероссийского общества слепых показал, что действительно была комплексная реабилитация с самого начала создания нашей организации.
1: Сергей Матвеевич, мы с вами беседуем в преддверии майских праздников, и, конечно, все мы ждем День Победы. Какое место патриотизм и День Победы занимает в сознании незрячих, проживающих на Северном Кавказе, и какие мероприятия пройдут в вашем регионе?
2: Ну, это вообще долгожданные праздники для нас, как и раньше были, и сейчас, потому что добились победы нашей страны мы все россияне, независимо от национальных особенностей, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений и сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И, знаете, было приятно, когда выступали или День Победы исполняет хор, зал встает и стоя подпевает и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько, ну, патриотически. И во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом уже убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
1: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
2: Верить в Родину и вообще сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные, ну это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Димитровграде прошел финал третьей международной олимпиады «Интеллектуальный марафон для одаренных детей» с ОВЗ. Клуб «Актырнак» в Башкирии реализовал 3 крупных социальных проекта к Международному дню собаки-проводника. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение с Общественной палатой республики. Лыжная база «Южный» в Перми получит имя паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. В Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 27 апреля в Димитровграде Московской области на площадке Лицея ядерных технологий НИЯУ МИФИ прошел финал третьей международной олимпиады для одаренных детей с ОВЗ имени Пантрягина «Интеллектуальный марафон». В финале участвовали 60 школьников из разных регионов России. Состоялась научно-методическая сессия по работе с интеллектуально одаренными детьми с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры получают преференции при поступлении в НИЯУ МИФИ и сопровождении научных проектов. Олимпиада прошла при поддержке Всероссийского общества слепых. 29 апреля клуб владельцев собак-проводников «Актырнак» при Башкирском региональном отделении ВОС реализовал 3 социальных проекта, приуроченных к Международному дню собаки-проводника. В Уфе прошел инклюзивный фотоквест «В темноте, но с видением» в саду имени Аксакова и адаптированный маршрут «Тропа доверия». Также вышел трогательный мультфильм о собаках-поводырях с любовью, который транслировался на медиафасадах и общественных местах по всей стране. Общий охват проектов превысил 1 миллион человек. Калмыцкая республиканская организация ВОС подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общественной палатой Республики Калмыкия. Документ подписали председатель Людмила Эренценова и заместитель председателя Общественной палаты Елена Крылова. Соглашение направлено на повышение качества жизни инвалидов по зрению, развитие социальной инфраструктуры и совместную работу по грантовым проектам. Лыжная база «Южный» в Перми официально получит имя трехкратной паралимпийской чемпионки Анастасии Багиян. Такое решение озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После летнего обновления комплекс станет не только современной спортивной базой, но и музеем истории паралимпийского движения в регионе. С 17 по 20 апреля в Ростове-на-Дону прошел семинар-стажировка для представителей церковных проектов, храмов и НКО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по работе с незрячими и слабовидящими людьми. Участники познакомились с успешными практиками Троицкого прихода и посетили мастер-класс «Незрячие в храме». 30 апреля Дербентская местная организация ВОС провела шашечный турнир, приуроченный к 1 мая. Соревнования прошли в теплой атмосфере. Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Такие турниры планируют проводить регулярно. 29 апреля в Новоалтайске члены Новоалтайской местной организации Алтайской краевой организации ВОС провели встречу с 9-классниками школы номер 9. Школьникам рассказали о деятельности ВОС, реабилитации, спорте и творчестве людей с нарушением зрения. Встреча прошла в открытом диалоге и вызвала живой интерес у ребят. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Свободное плавание.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире «Радио ВОС». Что-то давненько я здесь не бывал.
5: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
6: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение не проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только... Ну, и не просто обучаем незрячих, там, дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительские мероприятия по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
5: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
6: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
5: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и Север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ. Поэтому география огромна.
6: Да, и причем здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров, и это очень важно как раз для тех людей, которые живут в поселках, деревнях.
5: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
6: Да, это мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощник или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
5: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
6: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
5: Вячеслав, но у вас же кроме этого есть еще много интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
6: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы. Ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И Также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из VK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе с

чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. А в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным, и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот, рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть
в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячие не знают, вот смогут ее встретить или не смогут. То есть мы как раз

0: тоже подбираем эту, такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
1: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
0: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то, ну, навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт, может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим, то есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, ну, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых групп орги стареют, вот, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука. Она вообще не затратная, ну, в том смысле, что денег особенных не стоит. Но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону. И все, про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушай. Очень удобно.
1: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
0: Тогда, а их больше, их же много,
1: да,
0: вот,
1: да.
0: И поэтому, как бы, до них, ну, достучаться бывает очень сложно, то есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами, компьютерами, преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, ну, как бы, достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
1: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovoz.ru. Программа «Молодежный экспресс».
7: Всем привет! В эфире «Радио ВОС», программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущие я, Юлиана Садовская.
8: И я, Екатерина Маковеева. Всем привет!
7: Вероятно, у вас возник вопрос, кто мы и что мы здесь делаем. Сейчас все расскажем.
8: В данный момент мы проходим обучение в КСРК ВОС по программе «Подготовка специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению». Я приехала из Нижнего Новгорода.
7: А я из города Краснодар.
8: Сегодня будет необычная программа, так как гостями эфира тоже станут участники курса. И в первой половине эфира мы хотим познакомить вас с Викторией Рыбкиной из Нижнего Новгорода и ее очаровательным спутником, собакой-проводником.
7: Виктория, привет!
9: Привет, привет, девочки, спасибо, что позвали.
7: Виктория, расскажи немного о себе. Кто ты, чем занимаешься, какие интересы?
9: Ну, меня зовут Виктория, вы об этом уже сказали. Я из Нижнего Новгорода, учусь сейчас на кризисного психолога в магистратуре, закончила с красным дипломом педагогический университет на педагога-психолога. В принципе, что могу сказать? Я очень люблю музыку, очень люблю то, чем я занимаюсь, работаю, провожу мероприятия, консультации. Ну и, конечно, очень много времени посвящаю своему очаровательному песику.
8: Вика, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно кризисную психологию? Был ли какой-то момент, который изменил твою жизнь?
9: Ну, почему я выбрала кризисную психологию? Во-первых, я работаю с людьми с инвалидностью. И если раньше это была инвалидность, в основном врожденная, то сейчас я работаю с теми, у кого инвалидность приобретенная. К тому же мы не должны забывать, что сейчас приходят люди с СВО. Это тоже достаточно большая категория и очень сложная, поэтому, мне кажется, кризисная психология, она сейчас очень важна, нужна. Ну, а мне хочется заниматься чем-то важным и нужным.
7: Угу. Расскажи, как ты попала на курс КСРК ВОС? Что тебя сподвигло пройти обучение на специалиста по работе с молодыми инвалидами по зрению?
9: Мне просто предложил председатель нашей Нижегородской ВОС. Не хочешь ли ты поехать? А я хотела. Я давно не была в Москве. Ну, как, я часто там бывала последние 2 года. И вот полгода у меня была передышка. Я подумала, чтобы не съездить. К тому же это первое наше такое совместное путешествие с моим песиком. Я подумала, что нам это будет очень полезно.
7: Как проходит обучение? Что тебя удивило или особенно впечатлило?
9: Ну, насыщенно. Это очень необычный опыт. Это очень приятный опыт. У нас потрясающая команда сформировалась. И девчонки, и парни. Это невероятная компашка. Обожаю всех всеми фибрами души. Поэтому я очень довольна. Образовательная программа здесь тоже. Она насыщенная, но при этом я сильно не устаю. Это такие впечатления, которые тебя, наоборот, заряжают, мотивируют. И хочется двигаться вперед, что-то делать. И вот, девочки, я уверена, вы не дадите мне соврать. Мы приезжаем с образовательной основной программы и собираемся, что-то там доделываем, что-то придумываем. Мы никак не можем успокоиться, поэтому я думаю, это очень хороший показатель.
10: Угу. Это здорово и очень интересно. А расскажи, узнала ли ты что-то о жизни людей с нарушением зрения нового, чего не знала раньше? Ни там по школе, ни по психологии в целом. Вот что-то такое новенькое, интересное.
9: Не могу сказать, что я узнала что-то новое именно из жизни людей с инвалидностью. Наверное, ну вот сегодня даже у нас было занятие, которое было посвящено преимущественно спорту, адаптивному спорту. И, конечно, здесь много интересных вещей. За исключением голбола, который на школе всегда был, все остальное было достаточно любопытно. Вот в этом плане, да, конечно, было интересно. В остальном это скорее такая теоретическая база, которую мы знаем, но знаем на таком бытовом уровне. То есть нам же всем знакомо, как это все происходит. Но услышать это, понять, как это в работе, как это при взаимодействии с другими, очень полезно.
7: Угу. А как ты пришла к мысли завести собаку-поводыря? Что стало решающим?
9: Не могу сказать о чем-то решающем. Я обожаю животных. У меня есть очаровательный котик. Я всегда мечтала о собаке. И, по-моему, на школе была как-то даже не ученица, а сотрудница, которая приходила, она у нас проводила сольфеджио, и она приходила с собакой. Я видела вот эту большую, пушистую, невероятную. Ну, да, там была девочка, очень милую собачку. Я ее гладила, я ей восхищалась и думала, ну, когда-нибудь у меня тоже будет поводырь. Ну, как-то так и получилось. Я долго решалась, я долго уговаривала родственников, долго ждала его. И вот, наконец-то, он со мной.
7: А какую именно помощь оказывает тебе собака-поводырь в повседневной жизни?
9: Ну, в первую очередь, конечно, база. Это то, что он меня водит. Мы с ним учим маршруты, он помогает мне не заплутать на малознакомых маршрутах. Но в большей степени, наверное, это скорее моральная поддержка. И мне кажется, что в каких-то моментах я уже даже беру рулетку, иду с ним на рулетке с тростью, и мне уже не так страшно идти. Потому что ты знаешь, что рядом вот это потрясающее животное, которое тебе всегда поможет. Это друг, это поддержка, это опора. И плюс, мне кажется, я стала более активной даже в посещении мероприятий. Если раньше я переживала, что мне нужен человек, с которым я схожу, сейчас я думаю, так, Рось, давай, вперед, погнали. И все получается.
10: Я уверена, что твоя собака-проводник — это уже давно член твоей семьи. А вспомни, пожалуйста, как вы с ним познакомились. Какие у тебя были чувства, эмоции в тот момент?
9: Однозначно, он уже часть моей семьи. Как мы познакомились? Ну, на самом деле, мы оба с ним 2 скромняшки. И встреча у нас была такая большая, ознакомительная. Я сидела на стуле в холле центра учебно-кинологического собаки-помощники. И кинолог, которая воспитывала Роси, она мне его подвела, сказала, что вот это палевый лабрадор Роси, ему 2,5 года. Прям улыбаться хочется, когда вспоминаю. И мы больше принюхивались друг к другу. Я тут его рассматривала, очень осторожно его гладила. Ну, и он, соответственно, тоже не понимал, что это за тетечка, зачем она здесь, почему меня к ней подвели. Но все равно трогательно. Хвостиком махал, я тоже была в восторге. Все было мило.
7: Ты изначально хотела мальчика или девочку-собаку?
9: Да, да, я всем всегда рассказываю, я хотела мальчика. Причем Громова Наталья Николаевна приехала еще задолго до того, как я получила собаку. И она мне сказала: Вик, тебе по характеру подходит девочка. Ну, мы попробуем, подумаем, но вообще, наверное, девочка. Я 2 года ждала Роси и знала, что, скорее всего, у меня будет девочка, но хочу я мальчика. И вот когда мне позвонили и сказали, что все, ты можешь приезжать за своим песиком, мне еще не сказали, кто это был первый мой вопрос. Девочка, мальчик. И Наталья Николаевна сказала: нашли тебе трепетного мальчика, все, приезжай.
7: Расскажи, как проходит процесс получения собаки-поводыря в России? Сколько времени это занимает? Какие этапы нужно было пройти?
9: Ну, центра 2. Если говорить про учебный кинологический центр собаки-помощники, то ты заходишь на сайт, заполняешь заявку, рассказываешь о себе, о том, где будет жить собака, какую собаку ты хочешь, тоже есть такая особенность, можно выбрать. И затем просто ждешь, когда тебе ответят. Затем к тебе приезжает сотрудник центра, смотрит на то, где все это происходит, где будет жить собака, в какие руки ее дают, общается с тобой. Наверное, складывается какой-то портрет у сотрудников о человеке, потому что собаки очень подбираются. Прям вот если посмотреть на пару владелец и собака, это, конечно, невероятно похожие друг на друга существа. Ну а затем все, ты стоишь на очереди и ждешь. Я ждала 2 года.
7: Какие породы чаще всего используются в России для собак-поводырей? А ты сразу выбрала лабрадора? Или это был результат выбора школы?
9: Насколько я знаю, преимущественно это лабрадоры, золотистые ретриверы и немецкие овчарки.
7: Угу. Вот.
9: Мне было не принципиально. Главное, чтобы это был мальчик. Вот у меня было единственное требование. Мне было совершенно все равно, какого он будет цвета, как он будет выглядеть, какая это будет порода. Я хотела свою собаку. Вот это для меня было самое главное.
10: Насчет бордер-колли. Ты знаешь, что в США их используют в качестве собак-проводников? Почему в России такого нет?
9: Ну, наверное, стоит этот вопрос задать все-таки кинологам центра. Но я почитала, да, я изучала, какие вообще породы бывают. И мне кажется, что они достаточно эмоциональные, такие очень чувствительные собаки. А лабрадоры — это невозможно спокойные. И самое главное, что они очень трепетные к людям. Они очень осторожные, они очень обходительные, они очень добрые. Поэтому мне кажется, что это наиболее подходящая такая порода.
7: С какими трудностями столкнулась на пути к получению собаки-поводыря? Бюрократия, финансовые вопросы, стереотипы?
9: Ну, однозначно стереотипы, конечно. Я очень долго обсуждала этот момент с родственниками. Все переживали, я тоже переживала. Просто мне кажется, что я это больше в себе носила. А вот в семье мы это много раз обсуждали. Ну, мне кажется, что я до последнего дня, пока не увидела Роси, не была готова к получению собаки. Хотя я ходила 2 года подряд, даже больше, с уверенностью, что все, я 100% готова. Нет, к этому невозможно подготовиться полностью. Поэтому, ну, преимущественно, да, страхи, опасения и какие-то предрассудки, наверное.
10: А теперь давай поговорим о твоем четвероногом друге. Расскажи нам о Росе. Какой он по характеру, как себя ведет, какие у него есть забавные привычки.
9: Я, наверное, очень долго могу об этом говорить. Готовьтесь. Ну, моего песика зовут Роси. Это палевый лабрадор. Он, как и в принципе в центре сказали, трепетный мальчик. Очень нежный, очень обходительный. При этом он невероятно исполнительный. Он очень нервничает, он очень боится меня потерять. И вот девочки тоже знают, что у нас в процессе обучения были такие моменты, когда им приходилось оставаться наедине с собой или с кем-то другим. И, конечно, без мамы ему очень страшно. И он много скулит и расстраивается. Мы с ним учимся постепенно, потому что, да, мне придется иногда куда-то уходить, но в целом, в остальном, я не могу сказать, что он может какие-то мне проблемы достаточно непереносимые принести. Нет, на самом деле он очень веселый, очень активный. Причем в центре это был эстонский лабрадор, его так называли, потому что он такой немножко пассивный. Мы выходили на прогулку, и мне говорили: давай, нужно его как-то разодорить, чтобы он играл. мы приехали в Нижний Новгород, и я поняла, что вообще с ним таких трудностей нет. Он сам поиграет, побегает, он обожает носиться, он обожает свободу, он обожает других собак, очень с ними активно взаимодействует. Он не очень любит, когда собаки на него как-то залезают, вот эти вот достаточно привычные собакам игры, вот он их не особо воспринимает, но бегать — это все, это его любовь. Он может взять какую-то игрушку и бежать с ней, палку, неважно, бегите за ним. Ну и, конечно, очень многие собаки у нас на площадке говорят о том, что ваша собака — активный лабрадор, который заставляет тренироваться еще и наших песиков. В общем, мы там занимаемся спортом со всеми.
10: А вот насчет как раз этих площадок. Мы с тобой из одного города, и я знаю о существовании клуба «Лоцман 52», и знаю, что ты там зампредседателем, если я правильно помню. Да. А вот как появился этот клуб? Почему он так называется? Что вы там делаете?
9: Ну да, действительно, есть клуб в Нижегородской области «Лоцман 52». Я заместитель руководителя этого клуба. Что мы там делаем? Мы создали такое комьюнити владельцев собак-проводников, которые могут всегда написать в чат, поделиться своими новостями, лайфхаками, которые могут что-то узнать, что-то спросить. И это очень, очень душевное пространство. И я очень рада, что я там оказалась, потому что когда только-только я приехала в Нижний Новгород из Балашихи, я думала, меня разорвет от вопросов. И я очень активно разрывала мозг всем, наверное, кто находился в этом чате. И большое спасибо тем, кто уже на тот момент был с собаками, потому что меня очень сильно поддерживали. Это был классный опыт. Поэтому всем спасибо. Мы проводим мероприятия. В основном это фотосессии с собаками, это какие-то совместные прогулки, это могут быть встречи с ветеринарами, которые рассказывают какие-то основные моменты по уходу за собаками. Ну, проходит очень много всего.
10: А ты не знаешь, сколько всего собак-проводников в Нижнем Новгороде или в Нижегородской области, вот в этом вашем чате?
9: В Нижегородской области сейчас около 17, по-моему, собак. В Нижнем Новгороде, ну, где-то, наверное, 8-10. Наверное, как-то так, да.
7: Угу. А расскажи, как изменилась твоя жизнь после появления собаки-поводыря в плане уверенности, свободы, общения с окружающими?
9: Ну, в принципе, я уже затрагивала в начале эту тему. Я говорила о том, что Росси появился, я стала чувствовать себя увереннее, я стала более активной. В общении с другими людьми мне стало очень легко заводить новые знакомства, потому что мне даже делать ничего не надо. Мне достаточно с Росси просто сидеть где-нибудь. К нам обязательно подойдут, нас что-то спросят, погладят Росика. Он начнет вилять хвостом, начнут задавать какие-то вопросы, что-то буду спрашивать я. Все, друг у тебя в кармане. Это очень удобно, и действительно знакомых стало больше. И вот даже банально я жила... Ну, все свое время, вообще всю свою жизнь на одной и той же улице, я не знала соседей. Сейчас собачники — это люди, которые видят меня всегда и везде, узнают, помогают. Даже если я без Роси. Здравствуйте, это я вот с такой-то собачкой. Правда, сейчас без собачки? Пойдемте со мной. У нас происходит вот так.
7: А были ли моменты, когда люди не понимали, что твоя собака не питомец, а помощник? Как ты с этим справлялась?
9: Бывало такое, конечно. Наверное, самая странная у меня была история, когда ко мне подошла на улице женщина и говорит, а правда, что поводыри живут в два раза меньше? Я говорю, нет, а с чего вдруг? Ну как, ну вы же вот их там... Я говорю, да вы что, наоборот, я забочусь о своей собаке, наверное, ну, лучше, чем любая другая хозяйка. Как минимум, потому что это, помимо того, что... Ну, это мой друг, это мое домашнее животное, это еще и ну, техническое средство реабилитации, как-то не хочется его называть, но, тем не менее, это мой помощник, да, о котором нужно заботиться в 2, 3, 4 раза больше. Поэтому почему бы ему и не пожить даже дольше, чем любому другому лабрадору? А так, ну, были ситуации, когда нас банально могли куда-то не пустить. И аргумент, что поводыря должны пускать везде, бывает не особо весомым, скажем так. Такое было.
10: Вика, а как ты думаешь, почему это происходит? Почему в России так мало знают о собаках-проводниках, о их правах?
9: Ну, я думаю, что постепенно мы с этим боремся. Просто достаточно мало собак в целом. Вроде кажется, когда ты уже в этой тусовке, что нас огромное количество, и если посмотреть, то такие клубы, как в Нижнем Новгороде, они чуть ли не в каждом регионе. Но, с другой стороны, нет какого-то большого взаимодействия с людьми без инвалидности. И вот сейчас активно проводятся и уроки доброты в школах, и в университетах, и вот у нас был фестиваль осенью, где люди даже просто по парку ходили и видели, вау, здесь собаки-поводыри, супер, давайте попробуем. У них даже была возможность пройтись с закрытыми глазами, посмотреть, как собака ведет. Ну, конечно, если проводить такие мероприятия в большом количестве, то и такой проблемы, ну, не то, что не будет, но скорее она будет становиться с каждым разом все меньше и меньше.
7: Угу. Подскажи, если бы ты могла изменить одну вещь в системе поддержки людей с нарушениями зрения, что бы это было?
9: Наверное, я бы всячески постаралась, вот так как поводыри — это сейчас актуальная для меня тема, продвигать вот эту тему собак-проводников, проводить как можно больше мероприятий, наверное, вот... В этом случае, если делать различные листовки, рассказывать о правах, о том, что человек с инвалидностью по зрению первой группы и собака-проводником может пройти куда угодно, ну, не считая там операционных или каких-то мест, которые ну, никак недоступны. Наверное, вот в этом смысле. Но, опять же, эта работа ведется, я уже говорила.
7: Угу. Спасибо, Виктория, за такую увлекательную беседу. А теперь я предлагаю послушать песню.
11: Эта весна оставит следы на твоей и моей памяти.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем. И в эфире «Молодежный экспресс». В студии «Радио ВОС» по-прежнему ведущий Юлиана Садовская.
2: И я, Екатерина Маковеева. И во второй половине нашей программы мы бы хотели познакомить вас с еще одной участницей курсов КСРК ВОС, с Анастасией Шабалиной из Перми.
1: Анастасия, привет!
3: Привет всем!
2: Привет, Анастасия! Расскажи немного о себе, кто ты, чем занимаешься и увлекаешься.
3: Ну, как уже сказали, да, я приехала с Перми, Пермский край. Зрение я потеряла 7 лет назад, то есть стала я обладательницей такого прекрасного статуса, как инвалида первой группы по зрению. Вот, до этого я училась в университете, получила высшее образование по специальности маркетолог, воспитываю сына, сыну у меня 13 лет. Ездила за рулем, водила машину сама, то есть, да, то есть жила обычной жизнью. Ну и после операции, когда обнаружили опухоль в голове, я потеряла зрение.
1: Какие чувства ты испытывала в этот момент, когда узнала о том, что вот все, ты не видишь?
3: Да, конечно, это было... Все, думаю, что все, жизнь закончилась, наверное, да, что все это. Она разделилась, на самом деле, до и после. Ты просто не представлял себе, как дальше жить, что делать, вообще с чего начинать, как это вот все. Заново училась ходить, заново училась вообще как-то с кем-то даже вообще, что вот выстраивать какие-то отношения, что-то, ну, вообще как общаться просто даже. Но... Благодаря моим родителям я просто вообще вот очень-очень им благодарна. Они мне просто не дали упасть духом. Они сказали, ты должна. Встала и пошла.
2: Ты наверняка в этот период столкнулась со многими сложностями. Какие были основные из них? Какие было сложнее всего преодолеть? И в том числе... трудности в общении с друзьями, с родственниками? Как они отнеслись к тому, что с тобой случилось?
3: Ну, если касаться вот именно взаимоотношений с близкими людьми, с родственниками, да, друзьями, очень много людей, можно сказать, отвернулись. То есть просто не стало такого общения, как будто я вообще не знаю, как сказать даже, что вот просто вообще... С другой планеты, грубо говоря, стала, да, что не такая. Нет, ничего же не изменилось. Как у меня мама с папой всегда говорили, ну, так она такая же. Да, она только не видит, к ней нужно побольше немножко внимания. Все, так она точно такая же. Как я с ним говорю, да, руки, ноги шевелятся, голова работает, все. Зрение-то, ну, да. Ну, очень, конечно, это, блин, тяжело, что нет этого зрения, нет этого уже этих красок, ты этих не видишь. Как растет твой сын, ты это не видишь. Но плюс уже был в том, что я видела, когда он маленький совсем был. Вот это уже довольно-таки в памяти своей постоянно это вспоминаешь, сохраняешь это, стараешься. Трудности с передвижением, конечно же, были. То есть сама я не могла, да, то есть куда-то добраться спокойно, то есть выйти, пойти. То есть мне нужна была всегда, в первую очередь, нужна была помощь, чтобы со мной кто-то был обязательно. Все это мама, папа, опять-таки, вот они мне помогали.
2: Как у тебя проходил процесс реабилитации и адаптации? Как ты училась ходить с белой тростью? Учила ли шрифт Брайля? Что еще делала для продолжения своей активной жизни?
3: Ну вот мне в этом очень помогла поездка в Волоколамск. Там я научилась вот именно этой ориентировке с тростью, как с ней пользоваться, ходить. Вообще прямо просто оттуда, когда я приехала, все, я более у себя уверенно уже стала чувствовать. Также, да, по Брайлю это тоже я училась. Там же, в Волоколамске. Многие говорят, да ну, зачем сейчас этот Брайль? Зачем эта азбука нужна? Но нет, у меня была цель, что я хочу. Я хочу просто узнать вот именно алфавит, выучить его, да. То есть как вот это вообще все происходит. Ну, пригодится, но в любом случае какие-то новые знания, они всегда пригодятся. Вот, да, конечно, сейчас я была я в Волоколамске в 23-м году, и нужна обязательно практика, вот именно если по Брайлю считать, нужна обязательно практика всегда.
2: А то ты есть... читаешь книги по Брайлю?
3: Вот именно что, на данный момент нет, потому что я подзабыла все буквы, то есть я теперь заново его изучаю. И вот у нас в своем городе, в Березниках, да, то есть мне там помогает девушка у нас, наш психолог, вот, и заново я изучаю Брайль, мы с ней начинаем заново читать все это, вот, то есть заново все происходит.
1: А подскажи, а какие гаджеты и технологии помогают тебе в повседневной жизни? Чем ты чаще всего пользуешься?
3: Ну, без сотового телефона сейчас никуда. Это вот 100%. Это и связь. Это где-то, если мало ли нужно, да, то есть программы есть, чтобы где-то мало ли ориентироваться на местность, да, то есть GPS-навигация. Тоже это Волоколамске помогли изучить. Ну и в своей... первичной организации я веду еще нашу группу ВКонтакте. То есть вот я там все посты, это все за мной. И мне, естественно, тоже так же в этом же помогает телефон. Все, то есть без телефона, да, никуда. За ребенком я слежу. То есть я не могу же знать, где он находится. Можно сказать, и слежу даже, да, где он у меня подключен, родительский контроль. То есть все, я уже знаю, где ребенок, там, все это уже спокойнее. То до него не дозвониться, телефон постоянно у него на вибрации включен, и он либо вообще без звука, и все, и он не слышит никогда ничего. А тут я уже знаю, где он.
1: Это, получается, и на его телефон, да, устанавливают программу, чтобы ты могла следить?
3: Да, да, то есть вот...
1: Он не против?
3: Да нет. Вначале как бы он об этом особо не знал, как бы, ну, родительский контроль, то, что я за ним так слежу, у него не было такого. Он как бы знал, что у него ограничение было по скачиванию программ каких-то игр. В этом плане. Он всегда: мама, отключи, пожалуйста, родительский контроль, чтобы я себе игру там какую-нибудь скачал. Я говорю: все, пожалуйста. Потом, как бы уже сейчас постарше, чуть стал, мы уже, да, сказали, что: Степ, это все для тебя сделано, чтобы, ну, мало ли, где-то ты потеряешь телефон. Либо говорю, ну, я, чтобы не так волновался, что я до тебя дозвониться, когда не могу, через также этот родительский контроль, я спокойно могу ему позвонить, он уже более-менее слышит. Уже всегда либо сам перезвонит, либо трубки сразу же берет. Очень удобно.
2: А вот тебе сложно сейчас воспитывать сына вот без зрения? Он этого как-то стесняется? Или наоборот, он готов рассказать, готов помочь? И как по дому вообще происходит, ну, твоя деятельность? То есть как ты справляешься с домашними обязанностями? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки?
3: Ну вот если брать именно того, что взаимоотношения с сыном, да, это было, конечно, очень тяжело. То есть ребенку было на тот момент, когда я потеряла зрение, 6 лет, и ему было очень тяжело это все воспринять. Он первое время просто ко мне даже, можно сказать, практически не подходил. Он не давал себя ни обнять, ни поцеловать, ничего вот это. И, конечно же, опять спасибо у меня родителям, которые... Ну, просто очень-очень помогали. Они сказали: Настя, ну, нужно потерпеть, подождать, это он поймет все потом. Да, где-то он периодически, он, ну, бывает у него, что он стесняется. Он лишний раз там: да, мама, я сам там пойду, типа, давай ты, обязательно надо там что-нибудь с тобой идти или нет, я сам это сделаю уже. Вот. И когда я ему говорю: Степа, ну, смотри, вот был случай у нас просто, я стояла на остановке, ждала автобус, и... Ну, подошли ребята, поздоровались со мной. Ну, все, да, поздоровались, здравствуйте, здравствуйте. Ну, потому что это было как раз-таки около школы. Думаю, ну, кто-то, может, у Степы все равно кто-то с класса или как. Потом я давай спрашиваю, какой автобус подъезжает. И вот ребята просто ко мне подошли, опять-таки. Давайте мы вам поможем. Вот это вот такой-то номер автобус, это такой-то. Вам какой надо-то? Я говорю, ну, мне, говорю, можно и другой подождать. Давайте, помогли мне в автобус сесть, все это. Я потом пришла домой, когда приехала. Я написала в родительский чат. Я говорю, спасибо большое. Я спросила, как бы, ну, кто этот ребенок уже, да. Сказали, что это одноклассник у меня, у сына. Такой-то, такой-то. Я написала в родительский чат, сказала, говорю, спасибо большое вот за воспитание вам сына, что вот ваш ребенок. Не прошел мимо, говорю, он помог мне сесть в автобус, говорю, все это подождал. И Степе также, говорю, вот видишь, Степа, у тебя, говорю, вот одноклассники, говорю, какие у тебя есть. То есть они этого, ну, не стесняются. По дому, если, да, ну, по дому, наверное, основная такая, так как я живу в частном доме, И основная такая моя задача, это в первую очередь я мою посуду. Посуда только на мне. То есть я никому ее не доверяю. Я люблю мыть посуду. Все, посуда это мое. Я, наверное, вот успокаиваюсь под это, когда помоешь эту посуду, водичка журчит. Вот. Ну и у нас отопление. Отопление идет у нас от дров. Я складываю дрова, помогаю. То есть родители где-то, если колят дрова, я их помогаю, я складываю их сама. Сегодня мне привезли, все, я сложила. Ну и иначе зима была очень суперснежная у нас на Урале, особенно это сугробы просто выше окон. Одноэтажный дом у нас, еще сейчас с крыши